0: предыдущих сериях.
1: Эрик?
0: Эрик!
1: Эрик!
0: Папа?
1: Эрик!
2: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом, умереть для себя и последовать за Ним.
3: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.
1: Билл Нельсон, отец Эрика, мы должны принять это. Это называется вера.
0: Врач сказал нам об этом еще 5 лет назад.
3: Она хочет развестись.
2: Не могу дышать. А что, если Бог пытается мне что-то сказать?
4: Извините, сэр, вы не могли бы нам что-то дать?
3: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, нам нужно нечто большее, чем просто это.
2: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
3: Мне в офисе ничего не нужно. Я знаю, это сложно, но все будет в порядке.

0: Когда я только встречался со своей будущей женой, однажды она взяла мою машину и поехала к родным, жившим в Канзасе, в 120 километрах от нашего колледжа. Она пробыла там всего день, а я уже заскучал и твердо решил поехать к ней. Посреди ночи я разбудил своего соседа по комнате и объяснил всю сложность ситуации. Но у него не было машины, потому мы решили поехать к моей будущей жене через весь штат Канзас на велосипедах. Это было долгое путешествие, и мой велосипед был не очень приспособленным к таким дальним поездкам. Это был дорожный велосипед, а не спортивный. И когда ты едешь 120 километров против встречного ветра, ты думаешь, почему у меня оказался именно этот велосипед? Мы проехали примерно 30 километров и больше уже не могли. Мы положили велосипеды у обочины, а сами решили вздремнуть. Только мы уснули, как мимо случилось проезжать патрульному, который решил узнать, в чем у нас дело. И вот как он меня разбудил. Он поставил ботинок на мое плечо и толкнул меня. Его первые слова были: «Ребята, что вы курили?» Он хотел знать, что мы делаем на велосипедах в такой глуши. Я начал ему объяснять, что моя девушка поехала в город, в 90 километрах отсюда, и что я скучаю за ней. Он закатил глаза, покачал головой, а потом ушел. Любовь заставляет вас делать сумасшедшие вещи. Человек готов на все ради нее. Он даже готов к жертве ради кого-то, кого любит. В Луки 9:23 Иисус говорит: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Выражение «идти за» более всего подходит к описанию романтического влечения. Именно так хочет Иисус, чтобы мы следовали за Ним. Это влечение должно подчинить себе все наши мысли, всю нашу энергию. Он хочет, чтобы мы отдали все этим отношениям. Не только изучили все Его высказывания, не только делали то, что Он повелевал делать, не только знали о Нем, но знали Его и любили Его. Именно этим отличается зритель от ученика.
1: Я уже водила.
2: Попробуй день их свадьбы.
1: А какая дата?
2: Что вы делаете? Мы пытаемся подобрать комбинацию от отцовского сейфа. Думаете, сейчас это подходящее время? Маме нужно свидетельство о браке. Почему бы вам не спросить комбинацию у нее? Спросили.
1: Она не знает. Мы пробовали его день рождения, ее, даже наши.
2: 11-17-87. Это дата их свадьбы. 11-17-87.
1: Нет.
2: Попробуйте 4-11-46. Не оно. А что это за день? Это мой день рождения. Как Анна восприняла переезд?
3: Тяжело ей сейчас.
2: Я не обвиняю ее за это.
3: Я тоже.
2: Женщине нужно знать, что мужчина заботится о ней. То же самое касается детей. Библия говорит, что кто о домашних своих не печется, тот хуже неверного.
3: Я пекусь. И мне нравится новая работа, она лучше старой.
2: Правда? Тебе и платят в два раза меньше.
3: Ты хоть раз ко мне на работу зайди и посмотри, тогда перестанешь говорить мне такие вещи.
2: Знаешь, люди, с которыми ты работаешь, не получили твоего воспитания. Я всю жизнь вкалывал, чтобы ты и твоя сестра имели все самое лучшее. Нужно использовать всякую возможность. Кому дано много, много и потребуется.
3: Да, ты прав, папа. От меня очень много потребуется.
2: Люди, с которыми ты работаешь, всю жизнь так и проживут. А ты усердно работай и будь всегда наверху. Таковы правила игры. Все благие намерения не стоят того, чтобы отказываться от этих правил.
1: Дедушка, ты как?
2: Я в порядке.
0: Многие зрители часто предпочитают следовать каким-то правилам, а не следовать за Иисусом. В первой книге Царств говорится, что Бог смотрит не так, как смотрит человек. Люди смотрят на внешнее, а Бог смотрит на сердце. Думаю, многие зрители просто не могут этого понять. Они заняты какими-то внешними вещами. Они думают, что Бог будет впечатлен тем, как они блюдут все религиозные ритуалы и традиции. И в самом по себе здесь нет ничего плохого. Проблема появляется только, когда мы пытаемся делать это не потому, что хотим следовать за Иисусом и иметь с Ним отношения, а потому, что тем самым мы хотим измерить собственную духовность. Лидеры во времена Иисуса часто принимали вид благочестия и набожности, вместо того, чтобы впустить в свое сердце Бога. Иисус говорил о них: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Их проблемой было не посвящение или желание. Проблемой было то, что они пытались следовать внешнему, вместо того, чтобы обратить внимание на внутреннее.
4: Пап, смотри!
5: Билл, все в порядке?
2: Да. А где Лили?
1: Она здесь больше не живет. Она уже встала на ноги.
2: На днях она была еще здесь.
1: Она приходила в гости, а после поехала домой.
2: Почему?
5: Ну, ей нужно было укладывать сына спать.
2: Пап, это ты кому принес? Будущей мамочке.
3: Кому? Лили?
2: Нет, другой беременной девушке. Где Наталья ее нашла?
3: Это не она, это я. Мать выгнала ее из дому, и, учитывая ее положение, я подумал, что она может пожить пока с нами.
2: Тебя не волнуют их отношения с Натальей?
3: Ну, поначалу было немного сложно, но потом они хорошо поладили.
2: Именно об этом я и говорю. Именно это меня и беспокоит.
3: Что ты имеешь в виду?
2: Ты не думал, что она может плохо на нее повлиять?
3: Как раз наоборот. Я думаю, что она ходячий пример того, насколько важно целомудрие.
2: Что ж, шути. А раньше такого стыдились. Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен это знать.
3: Лили осознала свою ошибку. Сейчас ей тяжело, но... Она пытается принять правильное решение. Я думаю, это хороший урок для всех нас.
2: Правильно Лили сделала, что оставила ребенка.
1: Да, правильно.
2: Классный у нее пацан.
1: Да.
2: Надеюсь, она скажет ему, как сильно его любит.
1: Конечно. Она постоянно об этом ему говорит.
2: Хорошо. Это хорошо.
0: Многие зрители стараются следовать за Иисусом.
5: Пойдем в дом, Билл.
0: Но, как и в случае с фарисеями, их приоритеты неправильно расставлены. В 23 главе Евангелия от Матфея евангелист приводит нам слова Иисуса, касающиеся религиозных лидеров того времени. Иисус обвиняет их в том, что они всего лишь зрители, чья вера не искренна, и кто полон лицемерия внутри. В 3 стихе Иисус говорит: «Они говорят и не делают». И далее в этой главе Иисус сравнивает их с гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. В стихах 11 и 12 Иисус четко объясняет разницу между зрителями и настоящими учениками. Зрители самоправедны и осуждают других. Они на всех смотрят свысока. Ученики же скромны. Они всегда готовы поделиться той благодатью, которую получили от Иисуса Христа. Иисус говорит: «Больше из вас, да будет вам слуга». И что тот, кто хочет возвыситься, должен прежде унизить себя.
5: Вот, выпей это. Ты ел?
2: Нет, нет, я не голоден.
5: Тебе нужно поесть. К тому же ты поможешь нам съесть всю эту еду.
3: Эй, хотите зайти внутрь? Там хороший выбор блюд.
2: Нет, Ким, нужно. Ким, нужно поехать домой и отдохнуть.
3: Да, я помню, каково это. Анна спала как пожарник, когда ходила беременная Натали.
2: Мы просто... Ким хочет тебе кое-что сказать.
3: Что?
1: Я потеряла ребенка.
3: О, Ким. Мне так жаль. Ричард уже знает?
1: Он сейчас летит домой.
3: Слушай, ты можешь остаться у нас, хочешь? Пока он не приедет.
2: Я уже пригласил ее к себе.

0: В такие моменты мы должны полагаться на Него. В такие моменты Бог испытывает нас и видит, какие мы на самом деле. Лучше всего сейчас попросить Его показать нам, что мы сделали не так, раз это случилось с нами.
1: Что?
2: Что ты только что сказал?
0: Я сказал, что ничего не происходит просто так.
2: Ким, подожди нас внутри. Все в порядке. Ты можешь пожить пока у нас, хорошо? Посиди внутри.

0: Это то самое знаменитое терпение?
1: Правила дают ложное чувство безопасности. Люди часто думают, что Бог действует по некому шаблону, что если ты делаешь что-то хорошее, то и Бог будет тебе отвечать тем же. А если с нами происходит нечто плохое, то это потому, что мы недостаточно хороши, и Бог поквитался с нами. Библия учит нас, что у греха есть естественные последствия. И это одна из причин, почему Бог говорит нам пребывать в Писании. Это самое лучшее для нас. Но думать, что вся боль и все страдания в этом мире — это божественное воздаяние, это непонимание Божьей милости и благодати. Библия учит, что более всего мы должны считать Бога любящим Небесным Отцом, Отцом, который хочет самого лучшего для своих детей. Потому в минуты, когда ваша жизнь, кажется, разваливается на куски, вы можете быть уверены, ничто не может отделить вас от Бога.
0: А ну вернись! Не смей отворачиваться от меня, я твой отец.
2: Я не хочу наговорить тебе того, о чем пожалею.
0: Хочешь одержать моральную победу?
2: Это ты у нас любитель таких вещей.
0: Ты всю жизнь бежишь от Бога и точно так же поступаешь сегодня.
2: Я бежал от Него, думая, что Он похож на тебя, что у Него тоже одни запреты и правила. Потому я и бежал от Него. Но, обернувшись, я услышал Его слова. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Его слова: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Слова того, кто сказал: «Отцы, не раздражайте детей ваших». И я читал, и читал, и читал. Так много мест, о которых ты не сказал ни слова, сколько бы ты ни цитировал Библию. Независимо от того, насколько сильно мы нуждались в этих словах, Бог не такой, как ты.
0: И какой же он, Эрик?
2: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.

0: Благодать Иисуса достигает тех, кто устал выполнять бесчисленные правила и ритуалы. Иисус призывает тех, кто устал, кто носит на себе бремя вины или страх перед религией, и говорит им: «Приди ко мне». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возможно, об этом приглашении вы никогда и не задумывались. Вы просто были научены следовать за Иисусом. Вам говорили, что Бога нужно бояться, а любить совсем не обязательно. Вы старались соблюдать все правила, предписания, старались быть хорошими, надеясь, что не попадете в ад. Вас научили соблюдать различные традиции и правила, но вы никогда по-настоящему не влюблялись в Иисуса. Вы стали зрителем.
1: Не знаешь, как влиться в наше веселье, пап?
2: Зачем ты меня пригласил?
1: А зачем ты пришел?

0: Слушай, то, что я тебе сказал на днях...
1: Да ничего.
0: Нет. Я вдруг понял, что не был для тебя хорошим сыном очень долгое время. Я часто был неблагодарен. И часто принимал все как само собой разумеющееся. Но я надеюсь, что ты видишь, я изменился. Тот день, когда я оказался в больнице. Это был самый великий день моей жизни. Через это я узнал, что Бог простил меня. Он пригласил меня следовать за Ним и обрести настоящую жизнь. Надеюсь, ты простишь меня за все эти годы. Попробуешь хотя бы.
1: Да.
0: Я люблю тебя, папа.

0: Сразу бы так. Что? Что это такое?
1: Это дневник. Папа. Какая была комбинация?
0: 10 августа 2004 года. Он говорил, что это был самый великий день в его жизни. А я так и не сказал ему, что люблю его.
2: Он знал, Билл.
0: Нет. Тем вечером он сказал, что любит меня, а я ничего не успел ему ответить. Ничего не сказал. Он умер. И это моя вина.
2: Нет. Нет, Билл, это не твоя вина.
0: У всего есть свои причины. Почему ты забрал у меня моего мальчика? Разве не делал я то, что ты от меня хотел? Почему? Почему ты так меня караешь?

Мне часто приходится говорить с верующими родителями, которые расстроены или обеспокоены тем, что их дети, став совершеннолетними, уже не следуют за Иисусом. Родители обычно хотят знать, как такое могло получиться. Они хотят знать, что они делали не так. На этот вопрос трудно ответить. Тут есть много вариантов. И что можно здесь сделать? Это просто выслушать такую историю, укрепить их и помолиться за детей. Недавно я выступал в Хьюстоне, штат Техас. И после моего выступления ко мне подошел крепкий мужчина с большой такой пряжкой на ремне. В глазах у него были слезы. И он начал мне рассказывать историю своей блудной дочери, которая ушла из дому, далеко ушла от веры и больше не следует за Иисусом. Он не спрашивал меня, что произошло. Он не искал каких-то объяснений происходящего. Всего одним предложением он рассказал мне, что же было, по его мнению, не так. Он сказал, «Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе». Вам приходилось ходить к врачу и делать прививку? Смысл ее заключается в том, что вам вводят немного вируса и стараются тем самым выработать у вас иммунитет к настоящей болезни. Думаю, такое происходит с большинством зрителей. Они получают немного Иисуса, немного дома, немного в школе, немного в церкви, немного Иисуса и целый набор правил. Немного Иисуса и кучу традиций. Но одна из самых убийственных вещей, которые могут с вами произойти, это получить немного Иисуса. Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе. Мы так часто поступаем. Мы учим людей обращать внимание на внешнее, но что там внутри? Мы хотим убедиться, что все следуют установленным правилам, но как насчет отношений с Иисусом? Мы заставляем людей испытывать чувство вины из-за греха, но что сказать об изумительной благодати Божьей и Его невероятной любви? Потому у нас много зрителей, но мало учеников. Не стоит смешивать безжизненные ритуалы и мертвую религию с преизобильной жизнью, которую Бог хочет дать вам в Иисусе Христе. Не стоит говорить «да» Иисусу только губами. Скажите это всей своей жизнью.

0: And we are so excited what the Lord is going to do tonight.
1: И мы в таком восторге от того, что Бог будет делать сегодня.
0: And God's going to speak to us tonight.
1: Бог будет говорить с нами сегодня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I believe the Lord has a word for us every night now.
1: Я верю, что у Господа есть для нас слово вот сейчас на каждый вечер.
0: Tonight and tomorrow night.
1: И сегодня и завтра вечером.
0: And then we have meetings on Sunday also.
1: И потом у нас еще два собрания в воскресенье.
0: So I think every meeting is going to have a message from God.
1: И на каждом собрании будет слово от Господа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Now. Tonight I want to share something.
1: И сегодня я хотел бы чем-то поделиться.
0: That I believe that is many of us maybe go through right now.
1: И я думаю, что многие из нас через это проходят сейчас.
0: It's called storms.
1: Это называется шторма.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Have you ever been in a storm?
1: Вы когда-нибудь попадали в шторм?
0: Yeah. Let me tell you.
1: Я скажу вам.
0: You are not backslidden because you are in a storm.
1: И вы не являетесь отступником только из-за того, что вас штормит.
0: Amen. You are not wrong because something bad is happening.
1: Если что-то происходит плохое, не означает, что с вами что-то не так.
0: Sometimes bad things are happening to good people.
1: Иногда плохие вещи происходят с хорошими людьми.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sometimes we are going through things where we don't expect.
1: Иногда нам приходится проходить через что-то, чего мы не ожидаем.
0: But there is always a way out.
1: Но всегда есть выход.
0: Слава Богу. The Bible says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all."
1: Библия говорит, много скорбей у праведника, но Господь избавит его от всех.
0: Did you say many, not one, many?
1: Видите, там сказано много, не одна, много.
0: Many afflictions.
1: Много скорбей.
0: Many attacks.
1: Много атак.
0: Sometimes the devil attacks us.
1: Иногда дьявол на нас нападает.
0: And he do everything to stir up problems in our life.
1: И он делает все возможное, чтобы только принести проблемы в нашу
0: жизнь.
1: That
0: because the devil is a bad devil.
1: А это все потому, что дьявол он плохой.
0: But God is a good God.
1: А Бог благой.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: Amen. So tonight I want to read a story from you.
1: Итак, сейчас я вам прочитаю историю сегодня.
0: From the book of Mark, the 4th chapter.
1: Из книги Марка, 4 глава.
0: In the end of that chapter, Jesus has been teaching the disciples one whole day.
1: И в конце этой главы тут Иисус учил учеников целый день.
0: About the sower sowing the seed.
1: О том, как сеятель сеял семя.
0: And in the end.
1: А потом в конце.
0: He started to speak to about the situation.
1: Он начал говорить о ситуации.
0: He says to them, let's go over to the other side.
1: Переправимся на другую сторону.
0: Let's go over.
1: Переправимся
0: to the other side.
1: На другую сторону.
0: And that's my message to you tonight.
1: И это мое послание к вам сегодня.
0: You are going to go over to the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And the story is a story about Jesus.
1: Вот история об Иисусе.
0: And I wanted to read from. I don't have the verses in my Bible. There's no verses in my
1: меня,
0: Bible.
1: У меня тут Библия такая, там стихи не отмечены.
0: You know, when the New Testament was written, there was no verses.
1: А вообще-то Новый Завет, когда писался, стихов еще не было.
0: It was made by the monks in the 1300s.
1: Там уже в 13 столетии монахи это все выдумали.
0: But when the Bible was written, was no verses.
1: Но когда в начале на стихи не было разделения.
0: So I have no. I let you start read it in Russian.
1: Поэтому мы вот на русском начнем читать.
0: Starting with the verse when he says, "Let's go to the other side."
1: Мы начнем с того стиха, где он говорит, переправимся на ту сторону.
0: 35?
1: Это 35 стих.
0: Хорошо, пожалуйста.
1: Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И боялись страхом великим и говорили между собой, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»
0: Аминь. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I love this story.
1: Мне нравится эта история.
0: Because this story tells me something.
1: Потому что эта история говорит мне о чем-то.
0: Whatever you go through,
1: через что бы ты ни проходил,
0: there's always a way out.
1: Всегда есть выход.
0: Whatever sickness you have,
1: в каком бы городе ты
0: ни был, there's always a healing.
1: Какая бы болезнь ни была, всегда есть исцеление.
0: I said, слава Богу, hallelujah.
1: Я сказал, слава Богу.
0: So whatever you go through right now,
1: итак, через что бы ты ни проходил
0: there's
1: сейчас,
0: always a way out.
1: Выход обязательно есть.
0: Because Jesus said we're going to go over to the other side.
1: Потому что Иисус сказал, мы переправимся на ту
0: сторону. And I have news for you.
1: И у меня есть новость для вас.
0: You are going
1: вы
0: over
1: переправитесь
0: to the other side.
1: На ту сторону.
0: Hallelujah. And the other side means healing.
1: А другая сторона это и означает исцеление.
0: Financial breakthroughs.
1: Финансовые прорывы.
0: Family breakthroughs.
1: Прорывы в семье.
0: Whatever the devil's stirring up in your life now.
1: Что бы сейчас дьявол не замутил в вашей жизни.
0: God has a way out for you.
1: У Бога есть для вас выход.
0: Слава Богу. Let's go across to the other side, Jesus said.
1: Иисус говорит, переправимся на ту сторону.
0: And the Bible said they took him into the boat.
1: И Библия говорит, что они взяли его с собой в лодку.
0: And other boats came with them along.
1: И другие лодки были с ними.
0: And Matthew said, and a huge storm came up.
1: И у нас говорится так, что поднялась великая буря.
0: It was not a small storm.
1: Не какой-то такой небольшой шторм.
0: It was a huge storm.
1: Но великий шторм.
0: Maybe you are not in a storm, you're in a huge storm.
1: Может быть, у вас не просто буря, но великая буря.
0: Maybe the doctor said to you.
1: Может быть, врачи вам сказали.
0: There's no hope for you.
1: Для вас уже надежды.
0: You're going to die.
1: Нет, вы умрете.
0: Let me tell you something.
1: Я скажу вам что-то.
0: There is no hopeless cases for Jesus Christ.
1: В Иисусе Христе не бывает безнадежных ситуаций.
0: Слава Богу. Every sickness.
1: Каждая болезнь.
0: Can be healed.
1: Может быть исцелена.
0: Every disease can be healed.
1: Каждая болезнь.
0: Every trouble you have can be solved.
1: Каждая проблема может быть разрешена.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And the Bible says waves poured into the boat.
1: И Библия говорит, что волны били в лодку.
0: And it might have said they were threatening to sink it.
1: И там у меня в переводе там написано, что была угроза того, что они утонут.
0: Have you ever been in a situation where you think I'm sinking?
1: Вы бывали в такой ситуации, когда создается ощущение, я тону?
0: The boat is not holding anymore.
1: Что моя лодка уже не держится.
0: And you're paddling.
1: И вы где-то пытаетесь выплыть.
0: And the waves are coming.
1: И волны поднимаются.
0: And they come into the boat.
1: И бьются в лодку.
0: And the boats go down.
1: И лодка начинает тонуть.
0: I made a boat myself one time.
1: Однажды я сам сделал лодку.
0: I was 12 years old.
1: Мне было тогда 12 лет.
0: I built a boat.
1: Я построил лодку.
0: My friend and I.
1: Мы с другом это сделали.
0: And Nicole said, you be the first one to drive the boat, he told me.
1: И мой друг мне сказал, ты первый в ней поплывешь.
0: I wish I never took that chance.
1: Лучше бы я этого не делал.
0: First 200 meters was okay.
1: Первые 200 метров было все нормально.
0: But then I saw water started coming to the boat.
1: А потом я увидел, что лодка начала наполняться водой.
0: And I couldn't swim.
1: Я плавать не умел.
0: I learned to swim when I was 14.
1: Я научился плавать 14.
0: I was afraid of water.
1: Я боялся воды.
0: I don't like water.
1: Мне вода не нравилась.
0: I still don't like water.
1: И до сих пор не нравится.
0: I swim very seldom.
1: Я очень редко плаваю.
0: Only when they force me to do it.
1: Только когда меня заставляют.
0: Amen. And I was sinking.
1: И я стал тонуть.
0: And I didn't have any hope.
1: И надежды для меня уже не
0: было. I tell you, it was terrible.
1: Я чувствовал ужас меня
0: обхватил. And my friend had a rope and rope broke.
1: И этот руль уже сломался.
0: And we weren't swimming. They have special legs. When if you go down. The bottom of the lake will suck you down.
1: И там у нас такое озеро, что внизу такое илистое дно, что если даже на него наступить, оно засасывает.
0: So I jumped on a little thing I could hold on.
1: И я прыгнул и нашел такую штучку какую-то, за которую можно держаться.
0: And I was dying.
1: И умирал.
0: I was sinking. I never forget it.
1: Я тонул. Я никогда этого не забуду.
0: The fear came on me.
1: Никогда не забуду того чувства, которое
0: swim.
1: Пришло. Плавать-то я не мог.
0: And I felt this bottom on my feet, you know.
1: И я почувствовал уже под ногами вот это дно.
0: And my friend.
1: А друг мой.
0: He ran home to his mother.
1: Он побежал домой к маме.
0: Good friends, yeah.
1: Хороший друг, правда?
0: Thank you for good friends.
1: Спасибо, слава Богу за хороших
0: друзей. He just said goodbye, Carl Gustav.
1: Он сказал, ну прощай, Карл Густав.
0: Take care.
1: Пусть все с тобой будет нормально.
0: I said спасибо.
1: Я сказал спасибо.
0: But he saw my father.
1: Но он увидел моего отца.
0: On the way home.
1: По дороге домой.
0: He said Carl Gustav is dying out there.
1: И сказал, там Карл Густав умирает.
0: Oh. And never forget.
1: Никогда не забуду.
0: When I saw my father.
1: Как я увидел своего отца.
0: Coming running.
1: Как он бежит.
0: I never saw my father running in all my life before that or after that.
1: И ни до этого, ни после я не видел в своей жизни моего отца, как он бегает.
0: He never runs.
1: Он никогда не бегает.
0: He never runs.
1: Никогда не бегает.
0: Only when and it was the only time.
1: Это был единственный случай.
0: And he ran so fast.
1: И он бежал так быстро.
0: And he lifted me up.
1: И он вытащил меня.
0: And he saved my life.
1: И спас мою жизнь.
0: I never forget it.
1: Никогда этого не забуду.
0: I want to tell you.
1: И я скажу вам.
0: You have a father.
1: У вас есть отец.
0: In heaven.
1: На небесах.
0: He's going to lift you up.
1: Он поднимет вас.
0: He's going to make a miracle for you.
1: Он сделает для вас чудо.
0: He's going to make that storm calm down.
1: Он утишит этот шторм.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You see, sometimes we're in the storms.
1: Видите, иногда мы попадаем в шторм.
0: We forget things.
1: Мы забываем о чем-то.
0: You know what disciples forget?
1: Вы знаете, о чем забыли ученики Иисуса?
0: They forget that Jesus was in the boat.
1: Они забыли, что с ними в лодке Иисус.
0: Jesus is in your boat.
1: Иисус находится в вашей лодке.
0: I said, Jesus is in your boat.
1: Я сказал, что Иисус в вашей лодке.
0: And whatever storm you go through,
1: и через какой бы шторм вы ни проходили,
0: Jesus is not, has not left the boat,
1: Иисус
0: see.
1: Не уходит из этой лодки.
0: And the Bible
1: и Библия
0: says,
1: говорит,
0: that he was sleeping on a pillow.
1: Он спал на возглавии, на подушке.
0: Подушка, да. In the boat.
1: В лодке.
0: Think about this.
1: Просто представьте.
0: Water is pouring into the boat.
1: Вода наливается в лодку.
0: Disciples frustrated.
1: Ученики там все разбитые.
0: Jesus!
1: Иисус!
0: Don't you care about us?
1: Ты за нас забыл.
0: That's typical of us. We get panicked.
1: А у них паника на них напала.
0: And everything you do in panic will destroy you.
1: И все, что вы делаете в панике, погубит вас.
0: I said everything you do in panic will destroy you.
1: Я сказал, что все, что делается в панике, погубит вас.
0: Well, hallelujah. Yeah, everything you do in panic will destroy you.
1: Да, все, что делается в панике, погубит.
0: So don't panic.
1: Поэтому не паникуйте.
0: Don't be afraid.
1: Не бойтесь.
0: But fear is the weapon the devil has.
1: Страх это то оружие, которым пользуется дьявол.
0: To take your sleep from you.
1: Чтобы забрать у вас
0: сон. To torment you in your night times.
1: Чтобы мучить вас по ночам.
0: To tell you you will not come through, you will not come over this.
1: И говорит все время у вас ничего не получится, вы не вылезете из этого.
0: But tonight I tell you.
1: Но сегодня я скажу вам.
0: Jesus in the boat.
1: Иисус в лодке.
0: You have said you're going to come to the other side.
1: И он сказал, что мы переправимся на ту сторону.
0: And you will make it.
1: И у вас получится. У вас получится. Я знаю, что здесь есть люди, которым нужно это услышать.
0: You will make it.
1: У вас получится.
0: You will come over.
1: Вы пройдете.
0: You will not go down.
1: Вы не утонете.
0: You will come over. Hallelujah. Amen.
1: Аминь.
0: That sickness will not kill you.
1: Эта болезнь не убьет вас.
0: That finances will not destroy you.
1: Финансы не разрушат вас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: What you need to do.
1: Что вам необходимо сделать?
0: Is to have a pillow of faith.
1: Это иметь подушку веры.
0: I have a pillow with me here somewhere.
1: У меня есть с собой где-то подушка. Где она?
0: How many know what a pillow is?
1: Кто из вас знает, что такое подушка?
0: How many have a pillow in your house?
1: У кого есть дома подушка?
0: I have in my house.
1: Вот у меня дома такая.
0: Azerbaijani pillows are so big.
1: Азербайджанские подушки такие большие.
0: Your head must be very important.
1: Наверное, для вас голова очень большое значение имеет.
0: This is only half, I said.
1: А он говорит, это только половинка.
0: Господи. Yes, it's bigger.
1: Да, она больше.
0: Azerbaijan. Oh my God. It's made for five people.
1: Это для пятерых сделано.
0: You see,
1: видите?
0: This is what you need in your life.
1: Вот что вам необходимо в жизни.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: This is what you need in your
1: вот
0: life.
1: Вот что вам нужно в жизни.
0: When the storms are coming,
1: когда приходят шторма,
0: you just lay down.
1: Вы просто ложитесь.
0: On the pillow of faith.
1: На подушку веры.
0: Wow. Boy, it was good here. Слава Богу! This is what you do.
1: Вот что вы делаете.
0: I said, this is what you do.
1: Вот что вы делаете.
0: It was nice to lay here.
1: Как приятно здесь лежать.
0: I never tried this before.
1: Я даже и не знал.
0: Good.
1: Здорово.
0: You are sitting, I'm sleeping.
1: Вы сидите, а я сплю.
0: And here's Jesus in the boat.
1: И вот Иисус в лодке.
0: Everybody's scared.
1: Все напуганы.
0: And Jesus is sleeping.
1: А Иисус спит.
0: And water comes into the boat.
1: Вода наполняет лодку.
0: Water comes up here.
1: Вода на него попадает.
0: Up here.
1: Сюда.
0: And the disciples said, Jesus!
1: Ученики, Иисус!
0: And Jesus said,
1: Иисус говорит,
0: what's the problem?
1: А что, какие проблемы?
0: It's a storm?
1: Что, шторм?
0: Нет проблем.
1: Проблем нет.
0: Some more water can come in the boat first.
1: Пусть сначала еще вода придет в лодку.
0: The Bible says he was sleeping on the pillow.
1: Библия говорит, что он спал на подушке.
0: This is Christian normal life.
1: Это нормальная жизнь христианина.
0: When things are going bad,
1: когда все становится плохо,
0: We sleep on the pillow of faith.
1: Мы засыпаем на подушке веры.
0: Слава Богу. А здесь слава Богу. Storm?
1: Шторм?
0: Hallelujah. Слава Богу. I don't care.
1: Мне все равно.
0: My wife said to me the other day.
1: Однажды мне жена сказала.
0: Carl Gustav?
1: Carl Gustav?
0: Don't worry about storms.
1: Не волнуйся о штормах.
0: We have each other.
1: У нас мы есть друг у друга.
0: Hallelujah. I said, слава Богу. Amen. Amen. I said, there's a place for my wife too there. You know.
1: Здесь тоже даже место для моей жены есть.
0: I will buy Azerbaijani pillow.
1: Я куплю азербайджанскую подушку.
0: In Sweden we have small pillows.
1: В Швеции у нас такие маленькие.
0: Ah, amen. Hallelujah. So we don't. Jesus was on the, sleeping on the boat.
1: Итак, Иисус спал в лодке.
0: Oh, it was good. I have to stand up. Ой,
1: как хорошо, приходится вставать.
0: Да. Вау, слава Богу. So this is what you need.
1: Итак, вот что вам нужно.
0: A pillow of faith.
1: Подушка веры. Yeah.
0: This is normal.
1: И это нормально.
0: Да. You see, sometimes the devil say,
1: иногда дьявол говорит,
0: you will not make it.
1: У вас не получится.
0: You, this is too hard situation.
1: Слишком тяжелая ситуация.
0: You need too much money now.
1: Сейчас тебе нужно слишком много денег.
0: And you know, you didn't hear the doctor's report?
1: Ты что, не слышал, что сказали врачи?
0: Yes, I heard the doctor's report.
1: Да, слышал, что сказали врачи.
0: And the doctor said,
1: и врачи сказали,
0: это факт.
1: Это факт.
0: I hate this word.
1: Я ненавижу это слово.
0: It's a fact. Yeah. It's a fact. They said fact is.
1: Говорят, что факт.
0: That you cannot.
1: В том, что у тебя не выйдет.
0: Have a child.
1: Вот ты не можешь иметь ребенка.
0: Fact is.
1: Факт такой.
0: You cannot have a healing.
1: Что ты не можешь получить исцеление.
0: Fact is.
1: Факт том.
0: This is chronic.
1: Что это хроническое.
0: And I said before, this chronic is demonic.
1: Раньше, что хроническое, это демоническое.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал, amen.
0: I don't believe in this kind of report.
1: Я не слушаю такие отчеты.
0: You remember when the spies came into the land?
1: Вы помните, когда соглядатые пошли смотреть землю?
0: And they came back.
1: И они вернулись.
0: Ten says.
1: И 10 говорили.
0: It is a wonderful land.
1: Земля прекрасная.
0: But they brought a bad report.
1: Но они принесли о ней плохую молву.
0: Said we cannot take the land.
1: И говорили, что нам не удастся ею
0: but
1: завладеть.
0: But Caleb and Joshua said.
1: Но Халев и Иисус Навин говорили.
0: We can take the land.
1: Мы можем завладеть землей.
0: Hallelujah. Amen. We can take the land.
1: Ты можешь завладеть
0: we
1: землей.
0: Can possess the land.
1: Мы можем завладеть
0: it's our
1: землей.
0: Land.
1: Это наша
0: God
1: земля.
0: Gave it to
1: Бог
0: us.
1: Дал ее
0: no
1: нам.
0: Man can take it
1: и
0: from
1: никто
0: us.
1: Не может ее забрать.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. So we can sleep on the pillow
1: так что
0: of faith.
1: Мы можем заснуть на подушке веры.
0: Well, there are bad reports.
1: Что такое эти репорты?
0: There is a fact.
1: Эти отчеты. Что
0: yes.
1: Есть факт, да.
0: The land is big.
1: Что враг.
0: There are enemies there.
1: Враг есть.
0: That's a fact.
1: И это факт.
0: But the truth is.
1: Но истина в чем?
0: God is bigger than
1: что
0: facts.
1: Что Бог больше фактов.
0: Say after me, God is bigger than facts.
1: Скажи вместе со мной, Бог больше фактов.
0: Hallelujah. Hallelujah. And whatever is against you,
1: и что бы ни вышло против тебя,
0: it's not bigger than God.
1: Оно не больше Бога.
0: I said, whatever is against
1: я сказал,
0: you,
1: что бы ни вышло против тебя,
0: God is bigger.
1: Бог все равно больше.
0: I said, God is bigger.
1: Бог все равно больше.
0: God is bigger.
1: Бог больше.
0: Hallelujah. Whatever the devil tried to attack you with,
1: чем бы дьявол не пытался атаковать тебя,
0: it's not big enough to kill you.
1: Оно недостаточно велико, чтобы убить тебя.
0: It's too small.
1: Оно слишком маленькое.
0: Because our God.
1: Потому что наш Бог.
0: Is a mighty God.
1: Он могучий.
0: Our God.
1: Наш Бог.
0: Is a mighty God.
1: Могучий Бог.
0: Our God.
1: Наш Бог.
0: Has said to us.
1: Он сказал нам.
0: We are coming to other side.
1: Что мы переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah. So Jesus is sleeping
1: итак,
0: there.
1: Итак, Иисус спит.
0: I love to sleep.
1: Мне нравится спать.
0: I don't know, but I love to sleep.
1: Не знаю, как вы, но я люблю спать.
0: That's one of my favorite things to sleep.
1: Это одно из моих любимых занятий.
0: Yeah. Do you love to sleep?
1: А вы любите поспать?
0: I love to sleep.
1: Я люблю поспать.
0: I sleep all the time.
1: Я все время сплю.
0: Whenever I have a chance, I fall asleep.
1: Как только не выходит шанс, я засыпаю.
0: Yeah. I sleep on airplanes.
1: Я сплю в самолетах.
0: I sleep in cars.
1: Я сплю в машинах.
0: Not when I drive my car, of course.
1: И, конечно же, никогда я за рулем.
0: But I'm a sleeper.
1: Но я такой Соня.
0: One time I was in Russia.
1: Однажды я был в России.
0: I came to Finland. I was so tired.
1: И я приехал в Финляндию, и я был таким уставшим.
0: And after meeting, we went to eat some food.
1: И потом мы пошли поесть.
0: And suddenly I felt tiredness came on me.
1: И я вдруг почувствовал, как
0: tired.
1: Такая усталость на меня сошла.
0: So I said, "Can I go and sleep?"
1: И я сказал, можно я пойду посплю?
0: I said, "Yes, you can."
1: Говорят, да, пожалуйста.
0: I said, "Wake me up because I live in another house." And
1: я жил в другом доме, и я сказал.
0: When you finish with the food.
1: Когда вы закончите обедать, вы разбудите меня.
0: So I lay down.
1: И я прилег.
0: And I woke up the next morning.
1: И я проснулся на следующее утро.
0: The ties and everything on.
1: И на мне был галстук.
0: And I woke. I stood up. I said, "What is this?"
1: Я встал, посмотрел, что это такое.
0: Did you wake me up yesterday?
1: Вы меня не будили вчера?
0: And I opened the door.
1: Я открыл дверь.
0: And there sat two tired people outside.
1: И я увидел там два таких уставших человека.
0: They had been awake. They were sleeping on the floor.
1: Они на полу спали.
0: I said, "Why didn't you wake me up yesterday?"
1: Я говорю, а почему вы меня вчера не разбудили?
0: We tried.
1: Да мы пытались.
0: We sang for you.
1: Мы тебе пели уже.
0: We shook you.
1: Мы тебя трясли.
0: But you were sleeping.
1: А ты спал.
0: I think that's in my family.
1: Я думаю, что в моей семье.
0: One of my relatives.
1: Один из моих родственников.
0: She was an old lady.
1: Это взрослая уже женщина.
0: The thunderstorm came in their house.
1: Молния ударила в их дом.
0: And the wall fell down on the house.
1: И стена отвалилась.
0: She was still sleeping.
1: А она все спала.
0: Слава Богу. I said, "Слава Богу."
1: Слава Богу.
0: You see, sometimes the devil do everything.
1: Знаете, иногда дьявол пытается сделать все, что только
0: But
1: может.
0: But the devil cannot steal our sleep.
1: Но дьявол не может украсть у нас сон.
0: Hallelujah. I said, "Hallelujah."
1: Я сказал аллилуйя.
0: Praise God forever.
1: Слава Богу вовеки.
0: Whatever the devil does to you,
1: что бы дьявол не пытался сделать
0: it's not
1: вам,
0: big enough to kill you.
1: Он недостаточно силен, чтобы
0: it's
1: убить вас.
0: Not big enough to destroy you.
1: Он недостаточно велик, чтобы
0: Whatever
1: убить
0: storm
1: вас.
0: Rises against you,
1: какой бы шторм ни поднимался
0: maybe
1: против
0: it look
1: вас,
0: like a big tsunami.
1: Может быть, это выглядит как огромное цунами.
0: But you know what is good with the tsunami?
1: Но знаете, что хорошо в цунами?
0: When the tsunami comes,
1: когда цунами проходит,
0: the waves go over the land,
1: волны идут туда,
0: It has to go back.
1: И они должны вернуться обратно.
0: It will not stay forever.
1: Они не остаются там навеки.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказала аллилуйя.
0: Have you heard the story about the little way about the little beach?
1: Вы слышали историю о таком небольшом пляже?
0: And the big waves were standing out on the sea.
1: И большая волна поднялась на него.
0: And he said to the seashore.
1: И там уже на берегу.
0: I'm coming over you.
1: Она, эта волна говорит, я иду на тебя.
0: I'm coming to destroy you.
1: Я иду, чтобы погубить тебя.
0: Well. Don't put this in the newspaper.
1: Пожалуйста, это не публикуйте нигде.
0: Angry preacher came to Azerbaijan.
1: Такая злобная моя фотография в Азербайджане.
0: And the little seashore said,
1: И этот маленькое побережье говорит,
0: I'm not afraid of you.
1: А я тебя не боюсь.
0: And the big wave, I'm coming over you.
1: Эта огромная волна говорит, я иду на тебя.
0: And the wave came over.
1: И волна на нее пришла.
0: And the seashore stood like this.
1: И побережье стояло так.
0: And then he spoke to the wave.
1: И потом говорит волне,
0: You have to go back.
1: Ты должна вернуться
0: you
1: обратно.
0: Have to go back.
1: Должна идти обратно.
0: And the wave was up, and they had to go back.
1: И волна дошла до своего пика и должна идти обратно.
0: Sometimes they're big waves.
1: И что-то в волнах.
0: Big mouths.
1: В больших у них большой может
0: Speaking
1: быть
0: Speaking fear into our lives.
1: Они говорят какие-то, пускают страхи.
0: But they cannot destroy us.
1: Но они не могут погубить нас.
0: I said they cannot destroy us.
1: Я сказал, что они не могут погубить нас.
0: Hallelujah. Because they have to go back.
1: Потому что она должна вернуться назад.
0: Problems is not forever.
1: Проблемы не навеки.
0: Hallelujah. Problem has a limited time.
1: У проблемы ограниченное время.
0: And everything you see with your eyes is subject to change.
1: И все, что вы видите своими глазами, подлежит изменению.
0: Amen. Say everything I see.
1: Скажи все, что я вижу.
0: Is subject to change.
1: Подлежит изменению.
0: That means everything that comes before my eyes must change. And I don't have to be worried. I can't sleep on the pillow of faith.
1: Amen.
0: So what is Jesus doing?
1: Итак, что Иисус делает?
0: He's raising up.
1: Он поднимается.
0: He speaks the word.
1: И говорит слово.
0: I said he speaks the word.
1: Он говорит слово.
0: Amen. Say he speaks the word.
1: Скажи, он говорит слово.
2: Он говорит слово.
0: He says quiet.
1: Он говорит умолкни.
0: I tell you something.
1: И я скажу вам что-то.
0: When you're in storms.
1: Когда вы в шторме.
0: You need to speak the word of God.
1: Вам необходимо говорить слово Божье.
2: Amen.
0: You cannot go into emotions.
1: Вы не можете поддаваться эмоциям.
0: You must take the word of God.
1: Вы должны взять слово Божье.
0: I said you must take the word of God.
1: Я сказал, вы должны взять слово Божье.
0: You must take the word of the Lord.
1: Вы должны взять слово Господа.
0: And you must start to break through into that.
1: И начать прорываться с ним.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Don't live on emotions.
1: Не живите эмоциями.
0: I know we are many emotional.
1: Я знаю, что у нас много разных эмоций.
0: But sometimes when we start to cry and weep, it doesn't help.
1: Но иногда, знаете, слезы и вопли не помогают.
0: The best is to find the scriptures.
1: Самое лучшее, что можно сделать, это найти стих. Пробудить слово от Бога.
0: Wake up Jesus Christ.
1: Пробудить Иисуса Христа.
0: And let him take his word.
1: И вот тогда он берет слово.
0: And you take his word.
1: И ты берешь его
0: in your mouth.
1: В свои уста.
0: And the storm will stop.
1: И шторм остановится.
0: I said the storm will stop.
1: Я сказал, шторм утихнет.
0: Amen. So the Bible says in my translation.
1: Итак, Библия говорит в моем переводе.
0: When Jesus spoke.
1: Когда Иисус сказал.
0: To the storms.
1: Шторму.
0: To the winds.
1: Сказал ветрам.
0: In my translation, I like this.
1: И мне нравится этот перевод.
0: It says.
1: Там
0: and the wind ran out of breath.
1: Там сказано, что у ветра закончилось дыхание.
0: Wow. It's strong, huh?
1: Сильно, правда?
0: I have a very good Bible translation. It's called the Message Bible.
1: Да, хороший перевод Библии.
0: It says.
1: Здесь сказано.
0: And Jesus.
1: Иисус.
0: Said.
1: Сказал.
0: Quiet.
1: Умолкни.
0: Settle down.
1: И перестань.
0: And the wind ran out of breath.
1: И у ветра кончилось дыхание.
0: And the sea became smooth as glass.
1: И море стало таким гладким, как стекло.
0: Have you ever lost your breath?
1: Когда-нибудь вы теряли дыхание?
0: Somebody hit you in the stomach?
1: Кто-то вас дал так в живот?
0: That happened to me one time.
1: Со мной однажды такое произошло.
0: Somebody hit my stomach.
1: Кто-то мне дал в живот.
0: I lost my breath.
1: Я дыхание у меня перехватило.
0: It's terrible, you know.
1: Это ужасно.
0: It happens to my wife once in a while.
1: И периодически с моей женой такое происходит.
0: Not because I beat her, of course.
1: Не потому что я ее бью, конечно. Нет, нет.
0: But she just loses her breath sometimes.
1: Но у нее бывает перехватывает дыхание. Я не знаю, что у нее происходит, но вдруг.
0: But I tell you, that's exactly how the devil shall feel after this night.
1: Но я скажу тебе, это именно так, как дьявол почувствовал себя вот в этой ситуации.
0: He's going to lose his breath, not you.
1: Он потеряет, у него перехватит дыхание, не у вас.
0: I said he's going to lose his breath, not you.
1: Я сказал, что у него, а не у вас перехватит дыхание.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And then Jesus corrected the disciples.
1: И потом Иисус он исправляет учеников.
0: Why are you such a coward?
1: Почему вы такие трусы?
0: Where is your faith?
1: Где ваша вера?
0: And Jesus said, "Hey."
1: Иисус говорит, эй.
0: You need to trust me.
1: Вам необходимо доверять мне.
0: You need to trust my word.
1: Вам необходимо доверять моему слову.
0: You need to trust what I can do.
1: Вы должны уповать на то, что я могу сделать. Ну посмотрите
0: на
1: меня.
0: I was sleeping in the storm.
1: Я спал во время шторма.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith.
1: Веры.
0: I have a feeling tonight.
1: У меня сегодня такое чувство.
0: There are people in big storms here tonight.
1: Что здесь есть люди, которые находятся в большом шторме.
0: Because God never gave me a word like this without it.
1: Потому что Бог никогда не давал мне такого слова, чтобы и вот с таким чувством.
0: But God has a word for you.
1: Но у Бога есть слово для вас.
0: You can sleep.
1: Вы можете уснуть.
0: On the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Hallelujah. Maybe there's a danger of your life.
1: Может быть, это есть какой-то гигант в вашей жизни.
0: Maybe there's a danger of a sickness.
1: Может быть, есть опасность болезни.
0: Or a situation in your family.
1: Или какая-то ситуация в семье.
0: But don't worry.
1: Но не волнуйся.
0: Because I hear the Spirit of God says.
1: Потому что я слышу, как Дух Божий говорит.
0: There is a pillow of faith for every one of us.
1: Для каждого из вас есть подушка веры.
0: That means.
1: Это означает.
0: You don't have to worry.
1: Не нужно волноваться.
0: Hallelujah. You can just trust Jesus.
1: Ты можешь просто уснуть.
0: He's with you in the boat.
1: Можешь довериться Иисусу.
0: He has the power of all the enemy.
1: У него есть сила над всеми врагами.
0: And he will never fail you.
1: И он никогда не оставит тебя.
0: He will never fail you.
1: Он никогда тебя не подведет.
0: Hallelujah. He will never fail you.
1: Он никогда тебя не
0: подведет. He will always take you through.
1: Он всегда будет с тобой.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I remember some years ago.
1: Помню несколько лет назад.
0: I was preaching.
1: Я проповедовал.
0: You know what I'm really saying with this sermon is this.
1: И что я говорю в этой проповеди, это как раз это.
0: One word from God.
1: Что одно слово от Бога.
0: Is enough.
1: Его достаточно.
0: To change everything.
1: Для того, чтобы изменить все.
0: Do you hear what I'm saying?
1: Вы слышали?
0: One word
1: одного слова
0: in the Bible,
1: одного слова в Библии
0: from Jesus
1: от Иисуса
0: is enough
1: достаточно,
0: to stand on,
1: чтобы на него
0: to live
1: встать
0: on
1: и жить на нем
0: for the rest of your life.
1: До конца жизни.
0: Amen.
1: Amen.
0: You don't need to have 50 scriptures.
1: Не нужно иметь 50 стихов.
0: You need one word.
1: Нужно только одно.
0: Everybody say one word.
1: Все скажите одно слово.
0: One word.
1: Одно слово.
0: One word.
1: Одно слово.
0: Not two words. One word.

0: Только одно слово.
1: Amen. So don't misunderstand me.
0: Поэтому
1: don't misunderstand me.
0: Не поймите меня неправильно.
1: I'm not against emotions.
0: Я не против эмоций.
1: But emotions cannot help you.
0: Но эмоции не помогут.
1: But the word of God can help you.
0: А слово Божье поможет.
1: Some of you need to listen to this sermon 50 times.
0: Кому-то из вас необходимо прослушать эту проповедь 50 раз.
1: I have a story.
0: У меня есть история,
1: that happened to me,
0: которая со мной произошла
1: some years ago.
0: Несколько лет назад.
1: It was 1994.
0: Это был 1994
1: год. The same year I came to Azerbaijan
0: for Тот же самый год, когда я приехал в Азербайджан.
1: It's 13 years ago now.
0: Это уже 13 лет прошло.
1: I preached a message
0: я проповедовал проповедь
1: about the pillow of faith.
0: О подушке веры.
1: It was the first time I preached this
0: Это был первый раз, когда я об этом проповедовал.
1: And I said to the people,
0: и я сказал людям,
1: what I'm saying to you right now,
0: то, что я вам говорю сейчас,
1: one word
0: одно слово
1: from God,
0: от Бога,
1: like Jesus said, we're going to go to the other
0: как,
1: side.
0: Вот Иисус же сказал, мы переправимся на ту сторону.
1: It's enough
0: его достаточно,
1: to change everything.
0: Чтобы все изменить.
1: And a mother was there in that meeting.
0: И там, на этом собрании,
1: a mother,
0: была мама,
1: mama, with a baby with 12 months old,
0: у которой был ребенок годовалый.
1: She was dying,
0: и она умирала
1: of a heart disease.
0: От болезни сердца.
1: The doctor said, in 12 months your baby will be dead.
0: Врачи сказали, через 12 месяцев ребенок умрет.
1: And when parents hear that, one-year-old boy is terrible.
0: И знаете, lady, родителям слышать о своей годовалой дочке такое, это ужасно.
1: But then she heard the sermon.
0: Но потом она услышала вот
1: one word from God.
0: Одно слово от Бога.
1: She bought the tape.
0: И она купила кассету.
1: She listened to it.
0: И она слушала ее.
1: Every day.
0: Каждый день.
1: From September.
0: С сентября.
1: To May.
0: До мая.
1: Listen to this.
0: Представляете?
1: Every day.
0: Каждый день.
1: Every day.
0: Каждый день.
1: She listened to this tape.
0: Она слушала эту кассету.
1: One word.
0: Одно слово.
1: And in that time she prayed.
0: И вот в это время она еще и молилась.
1: And one day she opened the Bible.
0: И однажды она открыла Библию.
1: Where it says, "I will live and I will preach the word of the Lord."
0: Где было? Она открыла Библию, там говорила: "Буду жить и проповедовать слово Господа."
1: I will live.
0: Буду жить.
1: I will preach the word of the Lord.
0: И проповедовать слово от Господа.
1: She took that to her daughter.
0: Она взяла это для своей дочери.
1: This is the scripture.
0: И это Писание.
1: I'm standing on.
0: Я стою на него.
1: She continued listening to the sermon.
0: Она продолжала слушать кассету.
1: After one year.
0: И через год.
1: She went to the doctor in May.
0: Она пошла к врачу вот в мае.
1: And the doctor said.
0: И врач сказал.
1: I have good news for you, mother.
0: Для вас, мама, у нас хорошая новость.
1: Your daughter will live.
0: Ваша дочь будет жить.

0: year.
1: И через год.
0: She went to the doctor then in May.
1: Она пошла к врачу вот в мае.
0: And the doctor said.
1: И врач сказал.
0: I have good news for you, mother.
1: Для вас, мама, у нас хорошая новость.
0: Your daughter will live.
1: Ваша дочь будет жить.

0: мае.
1: And the doctor said,
0: и врач сказал,
1: I have good news for you, mother.
0: Для вас, мама, у нас хорошая новость.
1: Your daughter will live.
0: Ваша дочь будет жить. Лет.
1: Went forward.
0: Она побежала вперед.
1: To become a missionary.
0: Чтобы стать миссионером.
1: And I remember.
0: И я вспомнил
1: the word
0: слово,
1: that Jesus gave me in that storm.
0: Которое Иисус дал мне в этом. Она вспомнила слово, которое Иисус дал ей.
1: And that is.
0: И это было.
1: I will live.
0: Буду жить.
1: And what was the second part?
0: И что было во второй части?
1: And I will preach the word of the Lord.
0: И буду проповедовать слово Господне.
1: A few months ago,
0: через несколько
1: месяцев, I was in a little church.
0: Я был в небольшой церкви.
1: In Sweden.
0: В Швеции.
1: And a girl, red hair.
0: И девочка такая рыжеволосая.
1: 13 years old.
0: 13 лет.
1: Comes up on the platform.
0: Поднялась на платформу.
1: And tell me.
0: И сказала мне.
1: I'm that little baby.
0: Я и есть та девочка.
1: That got healed 13 years ago.
0: Которая исцелилась 13 лет назад.
1: I have never seen her before.
0: А я ее до этого ни разу не
1: видел. I never seen the mother, just by letter.
0: Я не видела маму, только с письма читал.
1: And we cried.
0: И мы плакали.
1: I saw a miracle before my eyes.
0: Я увидел чудо перед своими
1: She
0: глазами.
1: She should have been dead.
0: Она должна была быть мертвой.
1: But her mother.
0: Но ее мама.
1: Received this sermon.
0: Приняла это послание.
1: Listened to it.
0: Послушала его.
1: Molded into her life.
0: И применила его к своей жизни.
1: And the word was born in that time in the spirit.
0: И слово родилось в это время в духе.
1: From the Bible.
0: Из Библии.
1: That she has been standing on for over 10 years.
0: На котором она стоит уже больше 10 лет.
1: Слава Богу. I said, "Slava Bogu."
0: Я сказал, "Слава Богу."
1: And I have a feeling.
0: И у меня такое чувство.
1: There are people I need to hear today.
0: Что здесь есть люди, которые должны это услышать.
1: That your storm will run out of breath.
0: Что ваш шторм, он потеряет свое дыхание.
1: Your storm will lose its grip over your life.
0: Ваш шторм, он ослабит свою хватку.
1: Слава Богу. And God will bring you to the pillow of faith.
0: И Бог приведет вас на подушку веры.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: And this night.
0: И сегодня.
1: Can be the starting night.
0: Может быть новое начало.
1: Of a miracle in your life.
0: Вашего чуда.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: This night.
0: Этот вечер.
1: Can be the night.
0: Может стать вечером.
1: When God gives you that word.
0: Когда Бог вам даст это слово.
1: That little word.
0: Это маленькое слово.
1: That changes everything in your life.
0: Которое изменит все в вашей
1: that
0: жизни.
1: That brings things to completion.
0: Которое совершит все.
1: This night can be a night.
0: Этот вечер может стать.
1: That will give hope to you.
0: Тем, который даст вам надежду.
1: That no matter what storms you are into.
0: И неважно в каком вы находитесь в шторме.
1: You will come over.
0: Вы пройдете его.
1: To the other side.
0: Вы переправитесь на ту сторону.
1: Hallelujah. Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Amen, amen.
0: Аминь.
1: I said amen. The wind ran out of breath.
0: У ветра перехватило дыхание.
1: Do you want to see the wind ran out of breath?
0: Вы хотите увидеть, как ветер потерял свое дыхание?
1: And it will be glass.
0: И становится как стекло.
1: Yeah. That can happen.
0: Это может произойти.
1: And then a new storm will come.
0: И потом поднимется новый шторм.
1: Слава Богу. I said, "Слава Богу."
0: Я сказал, "Слава Богу."
1: Carl Gustav, can you pray that there will be no more storms in my life?
0: Carl Gustav, ты помолись, чтобы в моей жизни больше не было штормов.
1: Then you need to go to heaven.
0: Ну тогда тебе уже пора на небеса.
1: I cannot pray to God to take you to heaven.
0: Я не могу молиться, чтобы Бог забрал тебя на небо.
1: But that's the only way when there's no more storms.
0: Но это единственное место, где нет штормов.
1: So if you want to be without storms,
0: поэтому если хочешь жизнь без штормов,
1: you must,
0: ты должен.
1: I said you must.
0: Я говорю, ты должен.
1: Go to heaven.
0: Пойти на небеса.
1: But I think you want to stay here for a while.
0: Но я думаю, что вы хотите еще здесь кое-какое время остаться.
1: It's good in heaven.
0: На небе хорошо.
1: But I always say.
0: И я всегда говорю.
1: Let's heaven wait.
0: Ну, пусть небеса подождут.
1: Да. Let's heaven wait.
0: Пусть небеса подождут.
1: Amen. Sometimes
0: иногда
1: we are in circumstances.
0: Мы в таких обстоятельствах.
1: I've been there myself.
0: Я сам в этом был.
1: I woke up in the middle of the night.
0: Я просыпался посреди ночи.
1: And the devil has his hands on my neck.
0: И дьявол, он просто держал меня за горло.
1: You can hardly breathe.
0: Как дышать даже
1: Ooh,
0: тяжело.
1: It's difficult times.
0: Сложные времена.
1: And the devil whispers all kinds of lies in your ears.
0: И дьявол начинает шептать всякую ложь в твои уши.
1: Have ever noticed?
0: Вы когда-нибудь замечали?
1: Much of the things you're worrying about.
0: Что многое из того, о чем вы волнуетесь,
1: never happens.
0: Так и не происходит.

0: Never happen.
1: Так и не происходит.
0: They're always fantasies.
1: Всегда это просто фантазии.
0: And the devil builds skyscrapers in your head.
1: И дьявол он строит у вас на голове небоскреб.
0: Oh-ho-ho! And you know, the Lord spoke to me once that worries is like a coat like this.
1: И Господь однажды мне сказал, что волнения не подобны вот пиджаку.
0: This is my worry.
1: Это мои волнения.
0: Let's say this is my worry.
1: Скажем, что это мои заботы.
0: And the Lord said.
1: И Господь говорит.
0: Take your worry.
1: Возьми свои волнения.
0: Cast upon the Lord.
1: И возложи их на Господа.
0: But you know what we do?
1: А знаете, что мы делаем?
0: We put on our heads.
1: Мы их на голову на себе надеваем.
0: We have worries all the time.
1: И все время носим эти волнения.
0: Oh. And we come to church.
1: Приходим в церковь.
0: And we have our worries.
1: И над нами вот такие волнения.
0: Don't tell my wife about this now.
1: Только жене моей не рассказывайте.
0: My coat is destroyed.
1: Что я вот так помял свой пиджак.
0: The... And we have big worries.
1: И у нас такие большие заботы.
0: Whoa. And the pastor knows this.
1: И пастор об этом знает.
0: He sees your face.
1: Он видит ваше лицо.
0: The... He sees these big towers on your head.
1: И он видит эти небоскребы у вас на голове. The...
0: And the Lord is very simple.
1: И знаете, что очень просто?
0: He said, cast a coat, cast upon the Lord.
1: Господь просто говорит, возложи это на Господа.
0: But you know what we do?
1: А что мы делаем?
0: We say, okay, Lord.
1: Мы говорим, хорошо, Господь.
0: Here's my cares.
1: Вот мои заботы.
0: Take it.
1: Возьми.
0: But then we take it back.
1: А потом раз и себе обратно.
0: Have you seen babies? They have
1: Вы когда-нибудь видели малышей? Они вот так вот.
0: Blanket, you know.
1: Они со своими одеялами вот так.
0: We are the same.
1: Мы такие же.
0: Lord,
1: Господь,
0: here's my cares.
1: А вот мои заботы. Нет.
0: So they say, okay, I go to church.
1: Ну хорошо, пойду в церковь.
0: I cast all my cares upon the Lord.
1: Там возложу на Господа все заботы.
0: But then we do like this.
1: А потом мы делаем так.
0: We carry them with us everywhere.
1: Мы повсюду их с собой таскаем.
0: Amen. I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free. I'm free.
1: Я, no, you're not я free. Свободен.
0: This is still out with you.
1: Но это все равно с вами.
0: As I said in Bible school this morning,
1: как я сказал утром в библейской школе,
0: I preached in one church about casting all cares upon the Lord.
1: Я проповедовал в одной церкви о том, как, чтобы нужно возложить все заботы на Господа.
0: And one lady said, "What should I do now when I don't have any cares anymore?"
1: И одна женщина меня спросила, что же мне тогда делать, если у меня не останется забот?
0: You take my life from me.
1: Вы же у меня жизнь забираете.
0: So I do everything.
1: Это же все для меня.
0: I said goodbye, sister worry.
1: Я сказал добро, до свидания, сестра беспокойства.
0: Да. No, the Lord says.
1: Знаете, Господь
0: take
1: говорит.
0: Take your worry.
1: Возьми свои заботы.
0: And cast them upon the Lord.
1: И брось их на Господа.
0: Cast them away.
1: Возложи их
0: cast
1: на Него.
0: Cast them away. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Because this will kill you. This will kill you.
1: Вот это убьет вас.
0: I said this will kill
1: это
0: you.
1: Это убьет вас.
0: Don't take my worries.
1: Не забирайте мои заботы.
0: You see, always somebody else
1: Видите,
0: wants to take your worries.
1: Видите, все время кто-нибудь появляется, кто хочет забрать заботы.
0: I know you were nice. You want to help me.
1: Я знаю, что вы Спасибо. Хотели помочь. Спасибо.
0: But this was prophetic.
1: Но это было пророчески.
0: When you lose, somebody else picks up your
1: Когда вы отпускаете заботы, кто-то хочет их сразу подобрать.
0: Да. So now you have a choice.
1: И вот теперь у вас выбор.
0: Either you live this kind of life,
1: либо вы живете вот этой жизнью,
0: or you live this kind
1: или
0: of life.
1: Живете вот этой жизнью.
0: These two are two kinds of life,
1: это два разных образа жизни.
0: And the problem is,
1: и проблема в чем?
0: With us,
1: в нас.
0: In Sweden, not in Azerbaijan.
1: Это в Швеции, конечно, в Азербайджане такого не бывает.
0: That one day,
1: что один день
0: we are down here.
1: Мы вот здесь.
0: Oh. And the next day,
1: а другой день
0: and we reach for two things.
1: И мы стараемся и то, и другое схватить.
0: On Sunday morning, I'm here.
1: В воскресенье утром я здесь.
0: Oh. But Monday morning.
1: А понедельник утром.
0: Oh. Sunday.
1: Воскресенье.
0: Hallelujah.

0: But listen.
1: Послушайте.
0: We must take a decision.
1: Мы должны принять решение.
0: To cast.
1: Возложить.
0: This upon the Lord.
1: Вот это на Господа.
0: And sleep.
1: И уснуть.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith.
1: Веры.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Is there anybody here?
1: Если есть, если кто-то, кто говорит.
0: Right now I'm in a big storm.
1: Вот я сейчас в большом шторме.
0: Raise your hand.
1: Поднимите руку.
0: Oh. It's for you. Hallelujah. Here's for you.
1: Это вам.
0: Take it, sleep on it.
1: Возьмите и спите.
0: Just to take a few seconds.
1: Просто на несколько секунд.
0: Just, oh, this is my life.
1: Скажите, это моя жизнь.
0: If you want to have all my cares,
1: если хотите,
0: if you want to take my worries,
1: если хотите забрать мои заботы,
0: you can go pick it there.
1: Можете пойти и взять.
0: But if you want the pillow of faith,
1: а если хотите подушку веры,
0: take a few minutes on this.
1: Возьмите на несколько секунд ее себе.
0: Yeah, let's go over.
1: Да, пусть она переходит
0: let's go through
1: туда.
0: Here for a while.
1: Пусть она пройдет через всех.
0: It's prophetic acts.
1: Это пророчески.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал
0: аллилуйя. I said I'm going to rest.
1: Да.
0: I like Azerbaijanis.
1: Мне нравятся азербайджанцы.
0: Because they take immediately what
1: Потому что
0: tell
1: они сразу хватаются за все.
0: If this was in Sweden,
1: если бы это было в Швеции,
0: you say, oh, we need to pray
1: так,
0: first.
1: Ой, надо сначала же помолиться.
0: Hallelujah. Oh, you can never do this.
1: Такого же нельзя делать.
0: Of course you can do it.
1: Конечно, можно.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу, аллилуйя.
0: If you need rest on the pillow of faith, do it for a second.
1: Если вам необходимо успокоиться на подушке веры, сделайте это на несколько секунд.
0: The devil,
1: и скажите дьяволу,
0: this is my new life.
1: Вот моя новая жизнь.
0: Amen. I tell you,
1: я скажу
0: вам, I have spent hours sleepless sometimes.
1: Иногда я целые часы, несколько часов проводил без сна.
0: Worrying about things I didn't need to worry about.
1: Волновался о чем и не стоило волноваться.
0: Huh? Do you know what you do when you worry?
1: Знаете, что вы делаете, когда волнуетесь?
0: You tell God.
1: Вы говорите Богу.
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Huh? When you say, oh.
1: Когда вы говорите, ой.
0: I don't trust you.
1: Я не доверяю тебе.
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Слава Богу. But when you cast your cares upon the
1: Но когда вы возлагаете свои заботы на Господа,
0: you say to God,
1: вы говорите Богу,
0: I trust you.
1: Я доверяю тебе.
0: No. I trust you more than myself.
1: Я доверяю тебе больше, чем себе.
0: I cannot do it,
1: я этого не могу сделать.
0: But God can do it.
1: Но Бог может.
0: Amen. I say amen.
1: Я сказал аминь.
0: This pillow is popular here.
1: Эта подушка такая популярная.
0: I will sleep on this tonight.
1: Я буду на ней спать сегодня
0: It's
1: вечером.
0: My pillow.
1: Это моя подушка.
0: Don't take it with you home.
1: Поэтому домой не уносите.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: Мой дом.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: В моем доме будет чувствоваться нехватка, если вы мне ее не вернете.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Hallelujah. Tonight I want you to bring this word to you.
1: Сегодня я хочу вам передать это слово.
0: Tomorrow.
1: Завтра.
0: Everybody say tomorrow.
1: Все скажите завтра.
0: Tomorrow night.
1: Завтра вечером.
0: We're going to have a special prayer.
1: У нас будет особая молитва.
0: For people.
1: За людей.
0: Who are in big need.
1: Которых большая нужда.
0: Да. But tonight I want to deliver the word to you.
1: А сегодня я хочу вас оставить с этим словом.
0: For faith.
1: Что вера.
0: In healing.
1: Для веры и слышания.
0: Да. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: I said hallelujah, glory to God.
1: Аллилуйя, слава Богу.
0: God wants to heal people.
1: Бог хочет исцелять людей.
0: And even here tonight.
1: И даже сегодня.
0: God will heal people.
1: Бог будет исцелять людей.
0: Amen. God will perform miracles in
1: people's lives. Бог будет творить чудеса в жизнях людей.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. God will perform a miracle for you.
1: Бог будет творить чудеса.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: Усните на подушке веры.
0: Sleep on the pillow.
1: Спите на подушке веры.
0: Leave the cares to the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Leave the cares of the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Cast it upon the Lord.
1: Возложите их на него.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: И спите на подушке веры.
0: Say I will.
1: Скажи я буду.
0: Cast
1: я возложу
0: all
1: все

0: That cares. That cares.
1: Все заботы.
0: Upon the Lord.
1: На Господа.
0: And I will.
1: И я.
0: Sleep.
1: Усну.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Yes. No matter what storm you go through.
1: Не важно, через какой шторм ты проходишь.
0: No matter what the winds are strong.
1: Не важно, насколько сильный ветер дует.
0: Maybe it's a what do you call it?
1: Может быть, это
0: tornado.
1: Это уже торнадо.
0: It's a devil tornado.
1: Это дьявольский смерч.
0: Let the tornado come.
1: Ну и пусть смерч приходит.
0: You will win anyhow in
1: the
0: end.
1: Ты все равно победишь.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Amen. Because whatever the devil tried to take from us,
1: потому что что бы дьявол не хотел забрать у нас,
0: we still each, we have each other.
1: У нас все равно есть мы есть друг у друга.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава
0: we
1: Богу.
0: We have the church.
1: У нас есть церковь.
0: We have God.
1: У нас есть Бог.
0: And everything the devil has stolen,
1: и все,

0: он не может выдавить меня.
1: Because we have something.
0: Потому что у нас есть что-то.
1: We never.
0: Мы никогда.
1: Never.
0: Никогда.
1: Никогда. Никогда. Никогда. Never give up.
0: Не сдаемся.
1: We never give up.
0: Никогда не сдаемся.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: So this scripture.
0: Итак, эти стихи.
1: And I felt.
0: Я почувствовал.
1: There are many believers today.
0: Что есть здесь многие верующие.
1: They go through storms.
0: Которые проходят через шторма.
1: Right now.
0: Прямо сейчас.
1: All over the world.
0: По всему миру.
1: It's like the devil has tried.
0: Как будто бы дьявол он.
1: To destroy the body of Christ.
0: Он пытается погубить тело Христово.
1: But he will not.
0: Но у него не получится.
1: I said he will
0: Я
1: not.
0: Сказал, у него не выйдет. У него не выйдет.
1: His winds will run out of breath.
0: У него, его ветра, они потеряют дыхание.
1: I said his winds will run
0: Я
1: out
0: сказал,
1: of breath.
0: Его ветра потеряют дыхание.
1: And in the name of Jesus,
0: И во имя Иисуса
1: we will gain our breath.
0: Мы получим дыхание.
1: When he loses a breath,
0: когда,
1: we will take the breath.
0: Когда он теряет дыхание, к нам оно возвращается.
1: Hallelujah. That means your sickness will be healed.
0: Это означает, что твоя болезнь исцелится.
1: That means.
0: Это означает.
1: We will have whatever God tells us we should have.
0: Что у нас будет все, что нам обещал Бог.
1: That means.
0: Это означает.
1: We will never lose.
0: Мы никогда не потеряем.
1: We'll always win.
0: Мы всегда только выиграем.
1: Say I'm more than a conqueror.
0: Скажи, я больше, чем победитель.
1: Hallelujah. Say to your neighbor, you are more than a conqueror.
0: Скажи своему ближнему, ты больше, чем победитель.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Let's stand up.
0: Давайте встанем.
1: And let's lift your hands.
0: И обратимся к небесам.
1: Right
0: Давайте
1: now.
0: Радоваться сейчас. Пусть
1: here.
0: Придут музыканты.
1: Let's rejoice now.
0: Давайте радоваться.
1: Hallelujah. Let's rejoice before
0: Давайте
1: the Lord.
0: Радоваться пред Господом.
1: Let's rejoice
0: Будем
1: before
0: радоваться.
1: The Lord. Let's rejoice
0: Будем радоваться.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Let the devil know.
0: Пусть дьявол знает.
1: That he will lose.
0: Что он проиграл.
1: Let the devil know.
0: Пусть дьявол знает.
1: He cannot have it.
0: Что у него нету не получится.
1: Let the devil think.
0: Пусть дьявол думает.
1: Whatever he wants.
0: Что хочет.
1: But we will survive.
0: Но мы выживем.
1: We will not only survive, we will conquer.
0: Мы не только выживем, мы победим.
1: We will stand on the other side.
0: Мы перейдем на ту сторону.
1: Not wet.
0: И мы не будем мокрыми.
1: Not wet.
0: Не мокрые.
1: Hallelujah. You know, I preach so good tonight.
0: Знаете, я сегодня так хорошо проповедую.
1: I always get revelations in Azerbaijan.
0: Я все время в Азербайджане получаю откровения.
1: I never preached like this before.
0: Я раньше так даже не проповедовал.
1: I like it here.
0: Мне так нравится.
1: I like it here. Praise God, brother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: I tell you,
0: я говорю вам,
1: I have storms right now.
0: У меня сейчас шторм.
1: In my life,
0: в моей жизни,
1: huge storms.
0: Огромный шторм.
1: Pastor Ulf has a huge storm home.
0: И у пастора Ульфа большой шторм.
1: The newspaper writing bad about him every day.
0: В газетах каждый день о нем что-то плохое пишут.
1: But you know what?
0: Но знаете что?
1: We have a pillow.
0: У нас есть подушки.
1: We have a pillow.
0: Подушка.
1: Give me the pillow. We have the pillow of faith. And this pillow.
0: Эта подушка.
1: It's the word of God.
0: Это слово Божье.
1: It's the pillow of faith.
0: Это подушка веры.
1: The cares.
0: А заботы.
1: They try.
0: Они пытаются.
1: To come on us.
0: Зайти на нас.
1: We don't see when we have care.
0: Чтобы мы не видели среди наших забот ничего.
1: So we must lift up the care.
0: Но нам нужно взять эти заботы.
1: Say goodbye.
0: И сказать им до свидания.
1: Not до свидания. Прощай.
0: Сказать им прощай.
1: You never touch me again.
0: Больше никогда меня не коснетесь.
1: Because I have
0: Потому что у меня есть
1: the pillow of faith.
0: Подушка веры.
1: Oh, I nearly fell asleep again.
0: Я чуть не уснул снова.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: You will never get the sermon.
0: Вы никогда не получите проповедь.
1: Every time you have a problem.
0: Каждый раз, когда проблема.
1: Take the pillow in your house.
0: Возьмите подушку дома.
1: Say this.
0: И скажите.

0: I trust God.
1: Я уповаю на тебя.
0: We're going to trust God.
1: Будешь уповать на Бога.
0: If God is for you,
1: если Бог за тебя,
0: who can be against?
1: Кто может быть против?
0: Oh, who can be against us?
1: Кто может быть против нас?
0: Nobody.
1: Никто.
0: So we can trust.
1: И мы можем доверять
0: in God.
1: Бога.
0: Oh, Lord is good to us.
1: Господь так благ нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ.
0: The
1: нам.
0: Lord is so good to us.
1: Господь так благ нам.
0: The Lord is saying.
1: Господь.
0: Your cares.
1: Он берет твои заботы.
0: It's the devil's way to kill you and destroy you.
1: И заботы это дьявольский способ, чтобы убить тебя и погубить тебя.
0: But God's way.
1: Но Божий способ.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: It's to trust Him.
1: Это упование на Него.
0: To lay your lives on Him.
1: Когда мы наши жизни отдаем Ему, это полагать свои жизни за других людей. И все эти жизни, все эта ложь, которую дьявол пытается принести, они просто обманывают. Заботы обманывают тебя. И сегодня Господь говорит тебе, ты уснешь на подушке веры.
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Ты будешь приходить в рест.
1: Ты придешь в покой.
0: Rest.
1: Покой.
0: You will lose your restlessness.
1: Ты потеряешь беспокойство.
0: And the worries.
1: И заботы.
0: And the fear.
1: И страхи.
0: And you will receive a rest.
1: И ты получишь покой.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Oh, Rabashi katalama mama shadalala. Oh, Lord Jesus.
1: Господь Иисус.
0: I thank you.
1: Спасибо.
0: For every person in this room,
1: за каждого человека, кто здесь сейчас.
0: I lift up every person.
1: Я поднимаю каждого человека.
0: That right now go through a storm.
1: Который сейчас находится в шторме.
0: That right now.
1: Который сейчас.
0: Is in the middle of the sea.
1: Находится посередине моря.
0: But you have a word for them.
1: Но у тебя есть для них слово.
0: Let's go across to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Let's go over to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Let's together with God join.
1: Давай соединимся с Богом.
0: We are going over.
1: И переправимся.
0: We are going over.
1: Мы переправимся.
0: I said we are going over.
1: Мы идем.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Шила батаква шила лабада. Right now.
1: И сейчас.
0: I want you to just be before the Lord.
1: Я хочу, чтобы вы просто стояли перед Господом.
0: Just take a few seconds. We're not going to keep you so long.
1: Просто это не будет очень долго, но не какое-то время.
0: Tomorrow night we will lay hands on people.
1: Завтра вечером мы будем возлагать руки на людей.
0: For healing.
1: Чтобы для исцеления.
0: Don't miss tomorrow night.
1: Поэтому не пропустите завтрашний вечер. Это будет особое время.
0: But tonight.
1: А сегодня.
0: I want you to lead you before the throne of God.
1: Я хочу оставить вас перед престолом, повести вас к престолу Божьему.
0: So that you can find rest in your soul.
1: Так чтобы вы обрели покой для своей души.
0: So I want you, if you have a need,
1: и поэтому, если у вас есть нужда,
0: lift both hands to God.
1: Поднимите обе руки к Богу.
0: If you are right now,
1: если вы прямо сейчас,
0: you need a pillow of faith.
1: Если вам нужна подушка веры,
0: that worry is gripping you, is
1: и
0: get hold of
1: эти
0: you.
1: Заботы, волнения, они разрывают вас.
0: But right now the Lord is
1: но
0: lifting that burden out of you.
1: Он забирает это время от вас.
0: Right now.
1: Сейчас.
0: He's bringing peace to
1: Он приносит мир в вашу жизнь.
0: Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Right now, the Spirit of God is coming to you.
1: Сейчас Дух Божий сходит на вас.
0: Bring back that joy you lost.
1: И Он возвращает вам потерянную радость.
0: Bring back that strength that was lost.
1: Возвращает потерянную силу.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Shabaraba siki tolobothanda shudede. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus.
1: Господь Иисус.
0: Oh rabanda shidili landa namashidada. Paul says.
1: Павел говорит.
0: Don't be worried.
1: Не заботьтесь.
0: Instead of worrying, pray.
1: Вместо забот молитесь.
0: Let the petition, praises shape your worries into prayers.
1: Пусть моления они обратят ваши заботы в молитву.
0: Hallelujah. I said hallelujah, glory to God.
1: Слава Богу.
0: And God.
1: И Бог.
0: Shall bring the peace back to you.
1: Он вернёт вам мир.
0: So right now.
1: И прямо сейчас.
0: Take your cares.
1: Возьмите ваши заботы.
0: And lift them up before
1: и
0: God.
1: И поднимите их перед Богом.
0: And deliver them to him.
1: И передайте их ему.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: Hallelujah.

0: All right, now there it is.
1: Вот.
0: Now.
1: Сейчас.
0: The cares.
1: Заботы.
0: Has been delivered.
1: Они отданы.
0: On the throne of God.
1: К престолу Божьему.
0: Hallelujah. Let them stay there now.
1: Пусть они там и останутся.
0: Now you rest.
1: А вы упокойтесь.
0: On the pillow of faith.
1: Успокойтесь, прилягте на подушку веры.
0: Шила лаба ката лала ма шида лала ма. О раба лала ма лала ма. Right now,
1: сейчас
0: Jesus Christ,
1: Иисус Христос,
0: is displacing worry from the center of your life.
1: Он забирает заботы из центра вашей жизни.
0: And he brings the peace of God.
1: И приносит Божий мир.
0: Joy and peace.
1: Радость и мир.
0: Шилабатванди кито востоко барабан. Right there.
1: Вот прямо туда.
0: Right now, the Spirit of God.
1: Прямо сейчас Дух Божий
0: is moving into your life.
1: Двигается в вашей жизни.
0: Right now,
1: прямо сейчас,
0: that worry,
1: заботы,
0: about the financial situation,
1: о финансовых ситуациях,
0: is being removed.
1: Удаляются.
0: That thought,
1: эта мысль,
0: that you're going to die,
1: что я умру,
0: is gone.
1: Она уходит.
0: Oh, Rabba Rabba Shida Rabba Sada Rabba. Right now, the Holy Spirit is touching you.
1: Прямо сейчас Дух Святой касается тебя.
0: In your spirit.
1: В твоем духе.
0: So now.
1: И сейчас.
0: Lift your hands.
1: Подними свои руки.
0: And just worship.
1: И просто поклоняйся.

Вам стоит знать, что даже если вы будете искать совета, ваши планы все равно могут разрушиться. Я немного вам сейчас объясню мудрость Соломона, потому что некоторые из вас сидят здесь и думают, «Но я же искал совета, мой план все равно разрушился». Одна из причин, по которой ваш план может потерпеть крах, кроме тех причин, которые я только что перечислил, даже если вы ищете совета, это когда вы пытаетесь контролировать того человека, который дает вам совет. Понимаете? Многие из вас поступили именно так, а это значит, что вы все еще не следуете тому, что сказал Соломон. Вы думаете, что вы ищете совета, чтобы ваши планы не рухнули. Но вы должны помнить, что когда вы ищете его, не вы тот, от кого совет должен исходить. Помните, что вы ищете совета. Никогда не ходите за ним человеку без осознания того, чего вы от него хотите. Особенно если вы идете к человеку, который много достиг жизни, который успешно, очень занят и специально отвел для вас время. Когда вы идете за помощью, не опаздывайте, приходите вовремя и обязательно имейте четкий план того, что вы хотите в разговоре обсудить. Подготовьте свои вопросы, а еще лучше, если вы что-то узнаете о тех, кто будет вас консультировать. Узнайте что-нибудь о них и об их жизни, потому что для них будет благословением узнать, что вы цените их труд, а не просто требуете, чтобы они оценили ваш труд. Я помню, один раз ко мне пришел парень, и он сказал, «А я не знал, что вы написали несколько книг». Я подумал, «Да, я написал довольно много книг, и мне было непонятно, почему он этого не знал». Если бы я решил попросить у себя самого совета, я бы, по крайней мере, прочитал одну из моих книг, не говоря уже о том, что я знал бы о моем авторстве. Понимаете? Когда вы ищете совета у кого-то более успешного, чем вы, а ведь именно поэтому вы и идете за советом к такому человеку, научитесь сосредотачиваться на их цели, а не вашей. В противном случае, ваш план потерпит неудачу, потому что вы пытались контролировать человека, дающего вам совет. Планы рушатся, несмотря на то, что вы искали совета, так как вы не обсудили то, что вам следовало бы обсудить, потому что вы настояли на обсуждении чего-то другого. Вы настояли на том, что вы считали главным, вместо того, чтобы дать свободу тем, у кого вы ищете совета. Вы замечали, что иногда, когда люди приходят к вам за советом, они задают вам вопрос, но вы понимаете, что они хотят спросить вас совсем о другом. За их вопросом прячется еще один вопрос, и они не хотят его задавать напрямую, поэтому они его маскируют. Поэтому вы должны убрать с пути эту маску и напрямую ответить на тот вопрос, который прячется за их вопросом. И если вы хорошо это умеете делать, я консультирую людей уже 25 лет, и раньше я занимался этим намного серьезнее, сейчас я консультирую команду и так далее. Это неотъемлемая часть жизни. Мы даем совет детям, и снова даем совет детям. Вы советуете как родители, как друзья. В моей жизни я много консультирую. Я понял, что очень часто, чаще, чем мы ожидаем, люди приходят с вопросом, на который им на самом деле не нужен ответ. Когда вы на протяжении лет научились понимать людей и ситуации, вы просто начинаете говорить об их настоящей проблеме. А люди думают, что вы грубый, и вы их не слышите. Поэтому они вам напоминают о том, что они пришли с вами обсудить. А вы им отвечаете. Да, я понимаю, но на самом деле вам нужна помощь в следующем. На прошлой неделе ко мне подошел мужчина и сказал, «Пастор, я хотел поговорить с вами об этом, этом и этом». И я сказал, «Хорошо». Я сказал ему, «Твоя проблема заключается в том, что ты слишком хороший и покладистый, ты терпеть не можешь ссор. Поэтому я думаю, что мы можем поговорить о твоем плане на то, в каком направлении ты хочешь повести церковь. Но когда кто-то скажет мне, это не нравится, я ухожу из церкви, десятину не буду больше платить, ты испугаешься. Поэтому я думаю, что если я помогу тебе понять, сможешь ли ты справиться с тем, что тебя ожидает в будущем, это будет самая лучшая и эффективная помощь. Я думаю, нам следует поговорить именно об этом. Но я же не об этом пришел с вами говорить. Да, я знаю, но я думаю, что смогу тебе лучше всего помочь, если мы обсудим именно этот вопрос. Если же он мне не разрешит об этом говорить, и мы будем говорить о другом, это будет пустой тратой времени, и он уйдет, веря в то, что его план состоится, так как он искал совета.
Но я-то знаю, что тот ответ, которого он искал на свой вопрос, был не тем советом, в котором нуждался. А значит, его план все равно разрушится, потому что мы советовались не о том, о чем надо. Некоторые из вас так поступают с Богом, пытаясь заставить Его говорить с вами, когда Он молчит, и не хочет с вами говорить о чем-то. «Но, Господи, помоги мне!» Он говорит, что тебе в этом помощь не нужна. «Господи, благослови меня в этом!» Он говорит, что в этом тебе благословение не нужно. «Господи, покажи мне это!» А Он говорит, тебе не нужно это видеть. Иногда Бог сведет вас с людьми, которые не являются ответом на ту нужду, которую вы у Него вопрошаете. Тогда вы сердитесь на Бога, потому что думаете, что Он вас не слышит, что Он глухой. Нет, Бог лучше вас знает, в чем вы нуждаетесь. Вы должны знать, если вы ищете совет у правильного человека, вам следует научиться закрывать рот и давать им высказаться. Знаете, некоторые люди видят вас насквозь, вы все равно никого не обманете. Некоторые люди, благодаря Божьему дару, духовному хождению, опыту жизни, благодаря тому, как их Бог создал, могут вас видеть насквозь. Раньше ко мне подходили и говорили: «Здравствуй, Пол, как мои дела?» Если у вас есть проблемы, люди смогут это увидеть. Если это хорошие люди, то разрешите им это сделать. Я помню, один раз на конференции, которую я посещал, был пророк, с которым меня кто-то познакомил, и он мне сказал: «Брат, я вижу тебя насквозь». А я сказал ему: «Хорошо, это значит, что я открытый». Он хотел меня напугать тем, что он якобы мог видеть меня насквозь. Такого мы в церкви не хотим. Если люди вас видят насквозь, пригласите их в свой мир, потому что иногда, когда вы пытаетесь одеть всем на глаза пелену, включая себя и Бога, вам нужен такой человек, как тот мальчик, который подошел к королю и сказал: «Извините, но это совершенно неприлично. Вы голый. Как хотите. Вы думаете, чтобы я вас начал хвалить? Да ни за что. Я думаю, что тут происходит следующее. Может, вам такие люди не будут нравиться, они, может, не будут вашими лучшими друзьями, но вам нужны такие, потому что если вы хотите, чтобы ваши планы были удачными и не потерпели краха, вам нужны именно такие люди. Дело не в том, что они вас не услышали или не поняли. Они не осуждают вас, когда начинают говорить о том, о чем вы говорить не хотели. Позвольте им направлять разговор, и вы тогда уйдете от них, как люди уходили после беседы с Иисусом, намного более обогащенными, чем рассчитывали. Это похоже на то, что вы рассказываете доктору свои симптомы, а потом говорите ему, как следует вас лечить. Кто тогда здесь врач? Вы идете к нему, потому что вы думаете, что он знает то, что вам неизвестно. И вы думаете, что если вы ему рассказали один симптом, а он вам сказал: «Нет, не в этом дело, а вот в этом», значит, он грубый. Нет, ему известно то, чего вы не знаете. Пожалуйста, когда вы пойдете за советом, помните, что те, кому вы обращаетесь, знают то, чего не знаете вы. Это как Никодим пришел к Иисусу и сказал: «Иисус, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом, потому что те дела, которые ты творишь, никто другой творить не в состоянии». Он пытался подобраться к Иисусу, используя приемы Синедриона. «Да, мы думаем, что ты хороший парень, и мы уже поняли». Он подбирался к Иисусу, а тот ему ничего не ответил. Он даже не сказал, что это интересно. Он не сказал: «Я не знал, что ты так обо мне думаешь, давай вместе с тобой поужинаем». Он сказал: «Никодим, сними маску, ты христианин, ты скрываешь это. Тебе следует открыто заявить о том, что ты любишь меня, и перестань прятаться, потому что тебе следует родиться свыше». «О, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом». «Нет, тебе следует заново родиться и перестань маскироваться. Просто родись заново». То же самое произошло и с молодым богачом. «О, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом. Благой, благой учитель». А Иисус сказал в ответ: «Не называй меня благим. Все твои проблемы от твоего богатства». А он хотел поговорить с Иисусом о том, что ему следует делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Он уже приготовил мысленно: когда Иисус заговорит о законе, я скажу, что выполняю его. Когда он заговорит о заповедях, я скажу, что их тоже выполняю. Социальная справедливость: да, я за это. Забота о бедных: да, это мое. Он уже заготовил ответы. А Иисус сказал ему, что его проблема заключается в богатстве. «Я же не пришел за советом о деньгах, Иисус. Я пришел, чтобы узнать, как наследовать жизнь вечную. Ты что, глухой? Ты не понял сути вопроса. Мой план — это вечная жизнь. Я пришел, чтобы получить совет по этой теме. Как ты смеешь говорить со мной о деньгах? Потому что некоторые люди что-то вас знают. Они вас видят насквозь. И вам следует позволить им говорить о том, что они вас видят. Потому что иногда вы получите чей-то совет или мудрое наставление, проведя с ними один час. Но вы уйдете от них со словами, которые спасут вашу жизнь, если вы не будете пытаться контролировать советчика и его совета». Женщина у колодца хотела говорить о воде. «Расскажи мне о живой воде».
А Иисус сказал, иди, приведи своего мужа. Что? Иисус, я тебе задал вопрос о живой воде, расскажи мне о ней. Нет, иди и приведи своего мужа. Твоя проблема заключается не в живой воде, о которой я здесь говорю. У тебя проблема с отношением с людьми, потому что ты не понимаешь, что такое любовь. Ты хорошая женщина, но ведешь себя непристойно. Иди и приведи своего мужа. На это она вынуждена была ответить, что у нее нет мужа. Иисус же сказал, да, я знаю это. И только после этого она сказала всем жителям своего города, идите посмотрите на этого человека. Он рассказал мне такие вещи обо мне самой, которые никто другой никогда не говорил. Он наверняка пророк. Почему? Потому что он помог ей в той области, в которой она нуждалась в помощи, так как она его не контролировала. Планы рушатся в том случае, если во время вашей консультации вы не признаете слабых сторон. Эти слабые стороны испортят ваш план, несмотря на тот факт, что вы искали совета. Когда вы встречаетесь с теми, кому вы доверяете, пожалуйста, не бойтесь говорить им о своих недостатках. Если они правильные люди, то они вам и так скажут о ваших слабостях. Так же, как я тому мужчине сказал о его тенденции угождать людям и желание избегать конфликтной ситуации. Я считаю, что это поможет ему в том, что он собирается делать. Если же вы не раскроете ваши слабые стороны или ограниченность плана, потому что вы пытаетесь избежать разговора о настоящей проблеме, вы уйдете с советом для вашего плана, но не получите совета для его слабых сторон, что может разрушить его. Поэтому если вы не будете открыто говорить о ваших слабостях и ограничениях, мы не сможем дать вам совет в этой области. Знаете, я научился набирать команду из людей, которые могут компенсировать мои слабости. Ведь Бог вложил в окружающих вас людей то, чего вам не достает. И я обнаружил, что если вы открыто говорите о своих слабостях и ограничениях, это вызывает в людях сострадание по отношению к вам.

И люди будут тянуться к вам, чтобы помочь в тех областях, которых вы признали своей слабостью. Но если вы притворяетесь, что у вас все под контролем, и вам не нужна ничья помощь, тогда те качества, которые Бог вложил в окружающих вас людей для укрепления вашего плана, никогда не материализуются, потому что вы даете им знать, что вам их помощь не нужна. Но когда вы открыто признаетесь в том, в чем вы ограничены, что у вас плохо получается и никогда не получится, другие люди, которые являются экспертом в тех областях, будут чувствовать себя удобно, зная, что вы уже сказали, что у вас нет хороших идей. И они смогут вам предложить что-то и помочь. Вам будут помогать, а именно этого вам и не хватает в жизни. Все те, кто силен в том, в чем вы слабы, должны чувствовать, что они в любое время могут вам подойти и предложить вам помощь, потому что вы не будете этому сопротивляться. Ведь у вас не написано на лице: «Я и так все знаю. У меня все получается. Спасибо, не надо». Это похоже на то, как вы ищете помощи, когда потерялись. Я один раз остановился и зашел в магазин, чтобы спросить, куда мне ехать. Знаете, все продавцы мне помогали. Они оказали мне намного больше помощи, чем мне было необходимо. Но ведь смысл заключается в том, что люди хотят помогать тем, кто просит о помощи. Ваша уязвимость вызывает у людей сострадание к вам. Этот принцип одинаков как в жизни, так и в церкви. Если вы будете ходить по церкви с гордостью и напыщенностью и с маской на лице, ваши планы потерпят крах. Они потерпят крах, потому что вы не разделили ваши слабости с теми, кто мог бы вам помочь. Вам не хватает терпения. Найдите кого-нибудь, у кого его намного больше, чем у вас. У вас трудности с распределением времени. Найдите такого человека, у которого очень хорошо получается составлять расписание, кто умеет пользоваться компьютером и имейлом, и умеет держать свой мир в порядке. У вас проблема с администрацией. Да не пытайтесь быть администратором. Дайте другим свободу, чтобы они организовывали все вокруг вас. Вы не умеете разбираться в людях, в результате чего вас обманывают, потому что ваша слабость заключается в том, что вы не умеете разбираться в людях. В таком случае найдите тех, кто может дать вам совет. Если бы я был на твоем месте, я бы не связывался с этим человеком. Прислушивайся к их совету, проси совета, вместо того, чтобы говорить: «Это очень грубо, я не помню, чтобы просил у тебя совета». Таким образом, они будут думать, что они вам мешают или неправильно оценили ситуацию. Если вы знаете, где у вас слабости, то попросите о помощи. Если ваша слабость в том, что вы все превращаете в драму, даже самые незначительные события. «О, драма, драма, драма, я не могу с этим справиться, я не могу так продолжать». Окружите себя людьми, которые спокойны и собраны. И когда вы опять начнете входить в панику, не старайтесь окружить себя людьми, у которых это получается еще лучше. Потому что пока вы не соберете вместе двух-трех принцесс из драматического театра, вы не испытаете настоящей паники. Это очень интересно наблюдать, поэтому вам следует признаться себе в том, что вы действительно много паникуете, а потом попросите о помощи. «Ты мне так нужен, чтобы я перестала это делать». Именно таких людей вам специально стоит собрать вокруг себя, потому что если вам никто не поможет с вашими слабостями, ваши планы все равно разрушатся. Когда вы честно признаетесь в своих слабостях, мы все сможем расслабиться и не бояться, что мы говорим о слабостях в вашей жизни, в вашем браке и даже в ваших отношениях с людьми. В браке вы можете сказать друг другу: «У меня это получается плохо, а вот ты прекрасно с этим справляешься». Я считаю, что нам следует иметь сильный союз, где ты говоришь: «А я слушаю», где ты сделаешь что-то, а я тебя поддерживаю молча в стороне. Ты будешь готовить, а я буду водить машину. Ты занимаешься финансами, а я буду заботиться о детях. Серьезно. И начните распределять работу в семье согласно тем дарам, которыми вас наделил Бог. Начните жить так. Знаете, как мы церковь? Мы как церковь искали помощи. Я лично, наша команда лидеров, когда мы вносили перемены в церкви, мы шли к людям и говорили: «Мы думаем, что нуждаемся в помощи в этой области. Вы можете нам помочь». А потом мы давали им высказаться, послужить нам, посоветовать нам. Потом мы взяли все эти советы с собой и начали воплощать их в жизнь. Это спасло нашу жизнь. Вас окружает мудрость в форме людей.
Вас окружают люди, которые знают то, что вы так хотите узнать. Возможно, вы даже не знаете их. И это не обязательно, просто вам стоит поставить себя так, чтобы всем было понятно, что вы приветствуете всякий совет, который может помочь вам воплотить вашу мечту в реальность. Люди об этом узнают. На самом деле, здесь на первом ряду некоторые члены нашей команды и пасторы. Я к любому из них могу подойти и сказать, у меня есть для тебя совет, который тебе поможет. Я знаю, что ты не просил совета. Но они наверняка будут это приветствовать, оценят его и скажут, пока ты не ушел, есть ли еще что-нибудь, с чем ты мне можешь помочь? Теперь члены нашей команды постоянно подходят друг к другу и говорят, я хочу сделать то-то и то-то, что ты думаешь об этом? Я сделал вот это и думаю, что получилось очень плохо. Я нуждаюсь в твоей помощи. Когда у нас в команде и у нас в церкви преобладает такой дух, то у нас намного больше шансов на то, что каждый план будет реализован и станет успешным в нашей жизни. Почему? Потому что без совета планы рушатся.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Леон с друзьями и ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леона Патило. Отлично, отлично, хорошо. Сегодня мы замечательно проведем время. Сегодня день рока. Если вы запутались в жизни и не знаете, где вам следует быть, закрепите свою жизнь на скале Иисусе. У него все ответы. Он стабильность вашей жизни. Итак, песня «Дом рока».

Отлично, хорошо. Это была классная старина. Поприветствуйте, это Майк И и группа «Друзья». Отлично, поаплодируйте им. Сегодня будет отличная программа. Вам она понравится. У нас большая энергия. Позовите своих детей и своих соседей. Сегодня у нас день рока. И у нас в гостях дуэт. И эти ребята просто сказочные. Они просто сказочные. Недавно три раза их песни были в таблице популярности, и они были на самом верху. Их песни буквально замешаны на поп и рок-музыке. И эта группа носит название «От востока к западу» — «East to West». Итак, группа «East to West».

Группа East to West, от востока к западу. Отлично, ребята. И знаете, мне нравится ваше название «От востока к западу». Это классно. Садитесь сюда. Как вам пришло в голову такое название? Фактически, название предложил нам продюсер Дон Кук. Мы тогда искали название, и это как раз подходило к тому, что мы хотели выразить. В Псалме 103 сказано: «Наши грехи Он забрал и от нас так далеко их бросил, как отделен восток от запада». Это прекрасно. А каково внимание и центр вашего служения? Ну что ж, мы с большим вниманием относимся к тому, что у всех у нас есть прошлое. Не имеет значения, сколько тебе, 13 лет или 90. Я думаю, что у всех у нас есть что-то позади. И кажется, что наше прошлое — самое большое оружие сатаны, которое он использует против христиан. И наше послание очень простое. Иисус Христос по-прежнему прощает. Он по-прежнему выбрасывает наши грехи в море забвения. И так далеко, как восток от запада. И у нас есть песня «Никаких вчерашних дней». И в ней как раз говорится о том, что нам и хочется выразить. Благодаря Его прощению и крови, пролитой за нас, вчерашние дни не существуют. Он их не помнит. Да, я считаю, что, наверное, поэтому многим так тяжело спастись, потому что они думают, что Бог никогда не забудет, и они не обретут спасения, они боятся, что Бог не простит им. Но это неправда, потому что Он прощает и забывает. Да, и, знаете, это трудно для нас понять. Знаешь, во время наших концертов мы всегда говорим о том, что невозможно согрешить настолько, чтобы не хватило на это милости Иисуса Христа. Нельзя отойти слишком далеко от Его милости. Именно это мы и пытаемся сообщить людям. Это прекрасно. Я заметил, что у вас какой-то проект с World Vision. Вы с ними работаете? Да, мы недавно объединились с организацией «Видение мира». И в прошлый праздничный сезон мы призывали молодежные группы принять участие в обеспечении нужд других людей. И иногда наше общество учит только тому, чтобы брать для себя как можно и все самое лучшее. Но в соответствии с Божьим планом из Библии, Его вероучением и заповедями, мы должны делиться с другими людьми. Делиться тем, что у нас есть, тем, чем Он нас благословил. Знаешь, даже забавно иногда, потому что это противоречит тому, чему учит мир. Господь обращается к христианам и говорит, что нужно отдавать себя другим. Да, знаешь, он всегда требует от меня денег, вот этот товарищ, конечно. Он всегда пытается одолжить мне 5 или 10 долларов. И никогда не отдает, знаешь. Но мы поговорим об этом позже. У вас вышел новый альбом, не так ли? Ты расскажи кратко мне о нем. Хочешь сделать небольшой обзор? Конечно, этот проект вышел приблизительно год назад. Это наш первый альбом. И теперь мы работаем над вторым альбомом, который выйдет уже скоро. И в него войдут следующие песни. «Добро пожаловать на следующий уровень», «Принц покоя», «Бесстрашное сердце», «Жажду тебя», которая недавно стала номером один. И теперь у нас появляется еще одна песня, так что мы с радостью ждем ее выхода. Вы записываетесь на Бенсоне, да? Эй, вам нужно приобрести этот компакт-диск. И фактически, знаете, я работал с организацией World Vision над некоторыми проектами. И я работаю с ними приблизительно 10 лет, и мы провели небольшой концерт в Тахо. И я хочу, чтобы вы, ребята, взяли себе на память

вот эту рубашку. Да, у меня здесь еще одна для тебя. Это прекрасно. Да, одна даже с лицом Леона. Ну, это прекрасно. Да, лицо Леона на переднем плане или на заднем? Да, на фоне получилось хорошо, конечно. Да, это прекрасно. Немного соли и перца. Немного приправы миру, правда? Да, это группа от Востока к Западу. У нас в гостях еще одна группа, она из самых горячих рок-групп в христианстве. Они выиграли награду People's Choice из журнала CCM, и они вам очень понравятся. И я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали моих новых друзей, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Группа Guardian. Надо, ребята, это прекрасно. Мы еще раз их послушаем, но я хочу вам сказать, вы видите эти группы? Знаете, мы познакомились с группой от Востока к Западу, и вам, возможно, любопытно узнать, как им удаются такие вещи, и вы спрашиваете, я тоже пишу музыку. Но знаете, мы будем проводить второй годовой конкурс поиска талантов, и вам нужно присылать нам свою запись, присылайте фотографию. Наш адрес Леон и друзья, абонентный ящик Санта-Ана, Калифорния, 92711. Многие уже прислали свои материалы, мы уже почти заканчиваем, судьи прослушивают материалы, и я прослежу за выходом альбома победителя. И будет здорово, правильно? И мы поговорим с группой Guardian, потому что эти ребята просто удивительные. Я тоже познакомился с ними, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились, конечно, потому что эти ребята очень хорошо звучат. Они прекрасно звучат. Вы, ребята, отлично поете, и вы очень такая горячая группа. Я слышал немного, что вы репетировали, и вы мне напомнили привкус группы U2. Это новое сравнение, я этого еще не слышал. Знаете, Леон первый один. Да, конечно. Я честно могу сказать, что мы очень ценим музыку U2, так что они это комплимент для нас. Но мы группа Guardian, знаете. А как вы, ребята, вообще стали такими? Как вы начали петь от старого стиля, знаете, к этому swing-swing-swing стиль? Да, вот это и есть, конечно. В основном мы всегда были известны как группа тяжелого рока, конечно. И мы всегда использовали некоторые акустические эффекты, как ты заметил, гитары и так далее. Но мы получаем множество писем, и людям нравится этот стиль, и у нас появилась возможность сконцентрироваться на акустическом звучании. Да. Это появилось потому, что вы теперь женаты, и у вас у всех теперь семьи. Да нет, конечно. Да, мы проиграли пари, и теперь нет, конечно. Нет, это просто нормальная последовательность для нас. Мы, как музыканты, не лимитируем себя одним стилем. Это просто наша разновидность. Это здорово. Представь этих ребят. Хорошо? Это Тони Паласиос. Тони, отлично, Тони. Здесь на бас-гитаре. Да, успокойтесь, ребята. Вот здесь на бас-гитаре один из основателей нашей группы, мистер Дэвид Бак. И прямо позади меня, из Сиэтла, Вашингтон, ударник Карл Ней. А тебя зовут? Я Джейми Роу. Отлично, это группа Guardian. Поприветствуйте, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Да, группа Guardian. Прекрасно, ребята, отлично. И вот их новый альбом, который выпущен фирмой Mir Records. Я хочу что-то прочесть вам из Откровения 21 главы. Здесь говорится: «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. И я увидел и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего невеста. И я услышал громкий голос, раздавшийся от престола: смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди нас, и будут они его народом, и он будет их Богом. Он осушит слезы с глаз, и не будет более смерти, не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло». Знаете, я считаю, что это очень-очень красиво сказано, и мне бы хотелось, чтобы все из нас попали на небеса. Я верен, что некоторые телезрители отвернутся от этой славной возможности, но я вот что тебе скажу. Старина, не упусти эту возможность. Ничто в мире не должно встать на твоем пути, чтобы ты упустил вечную жизнь за Иисусом Христом. Подумай об этом. Больше не будет ни боли, ни слез, ни неоплаченных счетов. Ты сможешь есть все, что захочет, и не будешь толстеть. Там не будет калорий. Такое действительно произойдет. Но туда ты сможешь войти только через кровь Иисуса Христа. Ты сам должен принять Иисуса. За тебя это не могут сделать ни твоя мама, ни твой брат, ни даже твой друг, ни пастор, ни какой-то проповедник или священник. Туда ты не попадешь только, когда примешь жертву, которую сделал себя Иисус Христос. Знаете, мы хотим сделать это прямо сейчас. Знаете, вы сами должны знать, что Господь заинтересован в себе. Он уже долгое время стучится в дверь твоего сердца, и сегодня твой день. Так что давайте сделаем это сегодня. Сделаем вместе со мной. Скажите просто: «Отец, прости мне мои грехи. Я знаю, что я сделал многое против тебя и твоей воли, Господь. Но я прошу прямо сейчас, чтобы ты простил меня и вошел в мою жизнь, чтобы ты сделал меня новым человеком. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа». Во имя Иисуса. Я люблю вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Оливисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Оливисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: Не прогонял. И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня?
1: Господь был там. Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: «Иисус носил твои наркотики на кресту». Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стала снова. Я родился свыше. Там, впереди алтаря Оливисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция, такие моменты, где я близко смерти, как я хотел много-много раз себя кончить с тобой, повесить и прыгать из церковного пастня нигулиста. Это была внутренняя такой борьба. Ты ищешь любовь, ты готова жениться каждому первому, кто скажет: «Я люблю тебя». Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
0: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую?
1: Ну да, мы слушали, да, Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Джимми Хендрикс, и Yes, и Deep Purple, такие, King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
0: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
1: Чудеса начали как-то контрабандом принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. Оливисты, финские братья, которые строили гостиницу «Виру», один из них пришел к пастору Рейну и сказал: «Я хочу вам учить от Духа Святого». И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленькие люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал 1974 году в Иерусалиме, на конференции, которую я сам видел, Скоро это, что вы видите тут. Те люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии. И через Финляндию в Советском Союзе. 3 года Божие Бог избрал пятидесятнички пастора Нила Уливайна, который был 80% инвалид. Но Бог его избрал. И наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать. Везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ренканен, фин, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехал в Советский Союз, и старого друга Александра Попова встретил. И следующий они пришли в Олевисте. Я был в этом служении, был в Сихипе. И мы были собраны, и тогда дверь откроется. Мы молились. Бог посели Духа Святого. Спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят 2 мужчины. Первого я знал, Александр Попова, хорошо знал, он с нами молился часто. И Тойво Ренканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета, к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стену и предлагали, кто хотят, что молиться за Духа Святого, кто хочет наполниться Духом Святым. Вот тогда это случилось. Я был 2-й или 3-й, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий. Я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое. И мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рей и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения Финляндии. И вот тогда, следующий вечер, евангельский, который Эфата хора пел, люди свидетельствовали. Вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь, важно, что ты встретишься с Богом, важно, что ты исцелишься, важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то 2 недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят Как я перестал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь воля, видите, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйнике, УМС, жена Рейна. И приехали в Олевисте, и мы их пустили. Должны были начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такую новую мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты пустыня, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные, Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человеку? Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит 2 костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи? Он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыль вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали славу, славу, славу. И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровоза одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать. Где Таллин? и нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз, и я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись. Когда пришли в церковь, уже исцелялись. Когда ушли, исцелялись. И на месте исцелялись.
0: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
1: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из многих мест Украины. Люди, очень много украинцев были. Целыми селами они пришли.
0: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали
1: ни о каком... Да, места не было, нигде не было.
0: Никакого комфорта не было.
1: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестер, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты, и там они лежали.
0: В этом зале ожидания?
1: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас... Каждый день 11.
0: Закрывалась?
1: Закрывалась.
0: И открывалась утром во сколько?
1: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
0: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте. Но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
1: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера. И все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра. Он стал себе повернуть, голову повернуть. И сказал: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовался, все люди радовались. Другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно Тулик, была с ним в тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком, глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили и помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были. И у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стала очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал, не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал, ну что будем делать? Будем молиться. И он как сказал, во имя Иисуса Христа, дух немощи, выйди. И тот раз они ушли. Они пошли туда, где старые задние двери, Мария зала. И там этот юноша говорит папу, батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем в этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но следующий евангельный вечер, весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
0: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
1: Слепые видели, правильно.
0: И бросали свои костыли.
1: Да,
0: это точно. Было просто невероятно. И ведь да. Это время Советского Союза.
1: У нас был пресвитер Юло Мерило. И он был такой наполненность любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить. Молодежную работу, все кончит. Эвата вечера кончит. Все молитвы кончит. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна, умыся к себе, не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказали. Так что это не случилось.

0: Махнуть, махнуть і ругать, і говорить, ми вас всіх делаєм дураками, ми кончимо, ми закроємо церков, ми все це розрушимо. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога, мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия, хотели чистить Сталин. И в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что в нашем законодательстве написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. КГБ сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария Часовня, Мария Зал, и сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русскому языку не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся, мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пропустение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как это огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42-м году, что начинается пробуждение. В 42-м сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это неважно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, что весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении в Олевисте. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу и туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки, и оттуда мы слово на слово все писали, и мы поставили добавку, источку, клей,

0: где только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить в Оливисте.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да,
1: простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь в Оливисте уже сколько лет?
0: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 1988 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пропущение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие мы звали к Господу. В 1988, а в 1993 меня руку положили, и Рейну, пасторам, благословили нас.
1: Это чудесно, что Оливисте и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Оливисте всегда был дух такой, где люди искали Бога уже несколько сотни лет раньше. У нас есть материалы, где в Оливисте проповедуют, и многие люди придут наполнять Оливисте. И там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пропущение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись. Приди, Дух Святой, наполни меня от головы до ног. Приди, Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе. Наполни меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым, милее. Наполни меня от головы до ног. Я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне. Наполни меня от головы до ног. Наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления. Риа молфе ведекер минола майалата. Принимай сейчас Твое исцеление. Нога, спину, уши, глаза. Везде, кто у тебя есть немощи, принимай. Принимай здоровье, принимай жизнь в изобилии. Жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех, наполни всех. И мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой, и огонь будет опять везде, везде. Пробуждение

0: Огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне. Благословлено. Ты благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
0: До свидания.

0: Ну вот, Кнопочка, все готово.
1: Бонд, как у тебя?
2: Мне тоже все готово. Давай, Кнопка, становись на исходную позицию. Помни, Кнопка, в этом деле главное ловкость рук и никакой махинации. На старт! Внимание! Марш!

0: себе! Молодец, Кнопочка!
1: Да, в нормативы уложились. Считай, первый этап школьника ты прошла. Не ожидал.
2: А, пустяки, у меня папа военный.
0: Ой, мне кажется, еще кое-что забыли положить в портфель. Сейчас. Вот, держи, пища для мозга.
2: Лада, Лада, такая большая, а до сих пор не знаешь, что сладкое портит зубы. Если у меня выпадут зубы, то, считай, пропала моя учеба.
0: Почему?
2: Как же я без зуба? Буду грызть этот, как его, гранит науки.
0: Понимаешь, Кнопочка, ведь для хорошей учебы зубы не главное.
2: А что главное?
1: Отличный вопрос! Ответ на него узнал наш специальный корреспондент Робик.
3: Привет, друзья! Вы меня узнали?
4: Да, я знаю.
5: А я тебя по телевизору видел.
3: А тебя как зовут?
4: Илюша.
3: Илюша, ну давай, знакомь меня с твоими друзьями. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
2: Хочу строить машины. Балериной. Учителями собак. Пожарником. Десантником. Медиком.
6: Мастером машин.
7: Дрессировать собак.
8: Наездницей.
9: Писашником.

0: что нужно, чтобы хорошо учиться в школе?
1: Уметь слушать.
2: Читать уметь. Не баловаться и не кричать.
3: Надо ручка.
0: Купил такую волшебную ручку, и все, уже учиться не надо.
4: Это только в сказке бывает.
0: А в жизни все иначе, да?
4: Ну да, ну бывают и чудеса.
0: А что ты возьмешь с собой, когда пойдешь первый раз в первый класс?
3: Портфель, учебники.
4: Листочки.
2: Маму с папой возьму.
5: Альбом.
3: Собачек.
5: Вообще-то в школу нельзя брать игрушки.
6: Я возьму с собой воду.
0: Для чего?
6: Чтоб тушить.

0: в школе самое важное?
1: Учиться хорошо.
2: Учиться.
3: Учиться.
4: Учиться.
5: Учиться.
6: Слушать учительницу.
7: Учительница и директор.
8: В школе нужно учиться, а не играться.
9: Глобус.
10: Нужно все изучить об этом глобусе.
11: Я так понимаю, что детство мое закончилось. Теперь я буду только учиться, учиться и учиться.
12: Ой, так ведь это здорово, Кнопочка. Ты представь себе, что школа – это такой сказочный замок. И в этом замке хранятся сокровища, разные знания. И чтобы их получить, тебе нужна
13: волшебная палочка!
14: Ну ты, Лада, и придумала.
13: Слушай меня, Кнопка. Школа – это как секретный объект. Учитель – это носитель информации. Чтобы тебе добыть эту информацию, тебе нужно стать настоящим разведчиком.
12: То есть всюду совать свой нос, да?
11: А я люблю совать свой нос, это мне подходит.
13: Вот видишь, Лада, для настоящей науки нужно хорошее, здоровое любопытство.
11: А что, бывает и больное любопытство?
14: Бывает только у шпиона вируса.
12: Да, ох, и доставалось же им в нашем клубе.
13: Внимание на экран!

0: Коля не учился.
1: Итак, Кнопочка, давай с тобой порепетируем. Если ты знаешь ответ, что надо делать? Правильно, молодец! А если учитель вызывает тебя к доске, что надо делать? Правильно, молодец! Ну, Кнопочка, ну чего ты?
2: Не хочу отвечать у доски. Страшно. Я одна стою, а все сидят и смотрят.
1: Ну, Кнопочка, ну пусть смотрят. А ты представь себе, что ты выступаешь на сцене, как настоящая актриса.
2: Ага, а вдруг я неправильно отвечу? Тогда все надо мной будут смеяться. Нет, не выйду к доске и не просите.
1: Между прочим, это проблема не только Кнопки. Недавно к нам в клуб звонила еще одна девочка, Марианна. Она тоже боится отвечать о доске. Говорит, мысли сразу куда-то разлетаются, и все. Двойка обеспечена. Что делать будем, спасатель?
3: Лада, Лада, такая большая! А до сих пор не выучила.
1: Чего?
3: Если не знаешь, как поступить, спроси у суперкниги.

0: рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как побороть страх?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Не бойся, ибо я Бог твой. Я помогу тебе и поддержу тебя. Так обещает Господь, и это записано на моих страницах. Доверяйте Богу, и успех непременно придет.
2: Привет, друзья! Наконец-то мне выпала честь рассказать вам что-нибудь интересненькое из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Моисей рос в семье фараона на правах принца. Был вынужден сбежать в пустыню. Там нашел себе семью и стал пастухом. Однажды Моисей, как обычно, пас овец. И вдруг увидел горящий куст.
3: Как странно. Куст горит, но не сгорает. Что бы это значило?
2: И подошел ближе.
4: Моисей, я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова.
3: О, Господи!
4: Теперь иди. Я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел народ Израиля из Египта.
3: Почему я?
2: А надо сказать, что стоять перед фараоном, да еще что-то там говорить, это так же трудно и волнительно, как вам, друзья. Иногда страшно выходить к доске и отвечать перед учителем и целым классом. Так что Моисей быстренько попытался отказаться от Божьего поручения.
3: Что я им скажу? А если они откажутся верить мне? О, Господи, пожалуйста, я никогда не был речист. Пожалуйста, пошли кого-нибудь другого. Прошу.
2: Вы представляете? Такой большой герой Библии обоялся отвечать у доски. В смысле, выступать перед фараоном. Но Бог сказал Моисею, что все время будет рядом. Ему нечего бояться.
3: Я пойду и скажу фараону: Господь, Бог Израиля, говорит, отпусти мой народ.
2: Он как вышел перед фараоном, как выступил перед правителем, как показал чудесное знамение и так аж 7 раз. И между прочим, дети, с каждым разом Моисей становился все смелее, все увереннее. А почему? Да потому что Бог был с ним, и ему нечего было бояться. Так и вы, друзья, сможете побороть любой страх, если будете доверять Богу, старательно учиться и смело выходить к доске. Помните пример Моисея и действуйте!
5: Надеюсь, пример Моисея тебе понравился?
6: Хорошая история. Только надо найти точно такую же палку, как у Моисея. Палка мне пригодится.
5: Да, Кнопочка, но вряд ли тебе пригодится посох Моисея. А вот классная песня – это то, что надо.

к доске пойдет. Маша Потапова.

0: опять не готова.
1: Я учила, честно.
0: Поверю, если услышу ответ. Все ясно? Садись, два.

0: Я небо. Ой. Ось. Ну как?
1: Ужас! Без одной ошибки!
2: Молодец!
0: Теперь я на 100% готова к школе.
1: Проверим. Портфель.
0: Есть.
2: Здоровое любопытство.
0: Есть.
1: Уверенность.
0: Есть.
2: Осталось только попросить благословения у Бога. Для тебя кнопочка и для всех телезрителей.
0: А можно я?
2: Конечно, давай, дружок.
0: Дорогой Господь, спасибо тебе, что ты всегда рядом. Благослови нас в учебе и во всех делах. Аминь.
2: Друзья, мы поздравляем вас с новым учебным годом и желаем, чтобы каждый день в школе был для вас настоящим приключением.
0: Я вспомнила, что мы забыли положить в портфель. Супер книгу!
3: Правильно!

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Сегодня мы часто слышим о том, каким мощным влиянием обладает подсознание. С помощью него якобы можно полностью изменить жизнь. А что думают об этом в христианской среде? И связаны ли подсознание и духовность? На наши вопросы отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор Заокского университета по научной работе. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рады снова встретиться. У нас с вами интересный цикл продолжается по поводу библейского мышления. И в первый, и второй раз мы затронули очень такие важные темы. Сегодня бы хотелось пойти дальше вглубь, чтобы больше раскрывать эту тематику и затронуть тему подсознания. Знаем, что, опять же, популярная тема, очень многие люди пытаются разобраться в этой тематике, знают, что можно многого добиться, изменить каких-то там прежних установок, может быть, моментов, которые были в детстве, иногда даже применяют в медицине или в каком-то нестандартном лечении. Мы тоже об этом слышим. И, Дмитрий Александрович, хотелось бы затронуть эту тему в контексте библейского мышления. Как тема подсознания может соотноситься с библейским мышлением?
1: Да, давайте разберемся в этом вопросе. Дело в том, что для человека характерно два вида памяти. Осознанная память и неосознанная память. Вот неосознанная память, так называемая имплицитная память, она характерна для детей, ну, примерно до 4 лет. То есть ребенок все помнит, он помнит, как зовут его родителей, он помнит числа, например, помнит, что с ним произошло и так далее. Но когда он вырастает, то очень плохо вспоминает о том, что было в детстве, особенно в раннем детстве, там, до 4 лет и так далее. Иногда некоторые обрывки воспоминаний у него проявляются. Но по мере взросления все больше и больше у человека, человек обращается к так называемой имплицитной памяти, то есть осознанной памяти, когда он уже помнит все, что с ним происходило. И чем старше становится, тем лучше он помнит это. И вот эта вот неосознанная память, которая, ну, там вот где-то вот в детстве, она появляется, и она влияет на всю последующую жизнь, вот ее в науке или в философии, иногда вот в психологии, ее иногда называют подсознанием. Но на самом деле вот того подсознания, о котором пишет Фрейд или которому учат некоторые восточные религии, его не существует. И если мы затронем Священное Писание, то мы можем открыть библейский стих, записанный в Бытие 2 главе, 7 стихе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть какова анатомия человека, согласно Священному Писанию? Есть тело, Бог вдохнул в него жизнь, и вот это тело плюс Божья жизнь, как дыхание, оно создало вот эту вот душу. Ни о каком подсознании здесь речи нет.
0: Дмитрий Александрович, а можем здесь, может быть, сделать такое разделение, когда мы говорим о ребенке и взрослом, да? Мы понимаем, что у каждого человека оно определенно присутствует, и у детей. Вот, может быть, вы могли бы пояснить, как тогда контекст вот этой библейской модели, да, мышления соотносится с подсознанием там условно детей и взрослых? То есть, ну, не знаю, может быть, Бог по-разному оценивает это подсознание, потому что бывает, что ребенок может неосознанно, да, что-то делать, и мы не можем полномочно, да, применить к нему, ну, как мы иногда говорим, санкции какие-то, да, а ко взрослому человеку можем. Вот есть ли здесь какое-то размышление или ответ?
1: Ну, дело в том, что имплицитная память, то есть осознанная память, она зависит от того, насколько насколько сформирован человеческий мозг. То есть без этого она просто не будет работать. Поэтому чем человек взрослее становится, тем более он становится осознанный. У ребенка еще нет этой осознанности в силу того, что мозг еще не настолько физически развит. Но при всем при этом вы совершенно точно отметили, что если человек совершает какой-то грех, может быть, и этот грех он совершает, ну, скажем так, неосознанно, может быть, в силу своей привычки или в силу того, что он не контролирует свои действия, то за что же, можем ли мы наказывать этого человека, да, то есть может ли его Бог наказать за это? Вот этот вопрос, он очень интересен. Но здесь нужно оговориться. Скажем так, вина за неосознанные поступки, она может лежать на людях, ну, более-менее здоровых. Потому что если человек имеет физический какой-то недостаток или психический недостаток, с которым он не может справиться, который он не может контролировать, а есть такие болезни, то, конечно же, ну, вряд ли можно говорить о том, что этот человек повинен в чем-то, да? То есть у человека может быть нарушена функция щитовидной железы, и он может быть постоянно в каком-то неудовлетворенном состоянии духа находиться. Ну, за что же Бог его будет наказывать? Наоборот, он нуждается в большей опеке, в большей любви и так далее. Ну вот, давайте мы откроем с вами Бытие, 6 главу, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». С чем здесь сталкивается Господь? Он утверждает, что люди во всякое время мыслят злое, живут в греховных условиях, хотят поступать по-греховному. И, по всей видимости, они уже себя не контролируют, то есть они уже по инерции это осуществляют. Но этот библейский стих, он интересен тем, что он является предшествующим по отношению к одному очень важному событию, которое произошло в истории человечества. К какому событию? Это всемирный потоп. И размышляя над этим стихом, мы можем прийти к выводу, что несмотря на то, что люди привыкли делать зло, несмотря на то, что они в какой-то степени уже делают его по инерции, может быть, где-то неосознанно, может быть, это уже стало их культурной привычкой и так далее, Бог все равно их наказывает. А это указывает на то, что мы несем вину как и за наши осознанные мысли, так и за неосознанные мысли.
0: Вот в контексте этого такой вопрос. Вы упомянули про потоп. Мы помним там такие слова, что их мысли были, да, зло во всякое время.
1: Да.
0: Вот какую характеристику мы можем дать злой мысли? Вот, ну, мы, в принципе, понимаем, да, злой хороший, там, плохой добрый, но все-таки злая мысль — это что? То есть как мы ее можем, наверное, разграничить? Вот о чем мы, да, с вами говорим, о подсознании, что, допустим, человек мыслит, и вдруг он вообще даже не осознает, да, или не понимает, что его мысли, они злые. И как будто как и спроса нету, да? Можем ли мы в контексте вот этого библейского мышления определить все-таки, что такое злая мысль?
1: Ну, я думаю, что все зависит от контекста. То есть человек может хотеть иметь $1000 и уехать за границу, например. Mm-hmm. Ну, это не грех. То есть, пожалуйста, это какое-то намерение, оно вполне осуществимо, и Библия не накажет, ну, скажем так, в этом нет ничего постыдного. Но если человек хочет $1000, хочет уехать за границу для того, чтобы, например, не платить элементы в своей стране, то это уже грех. И поэтому вот этот контекст, он очень важен. И важны намерения человека, с которыми он вынашивает те или иные мысли. Поэтому очень важно, чтобы наши намерения, наши цели, они были связаны с Богом, они не противоречили Священному Писанию. Вот для того, чтобы это осуществить, один из вариантов, один из способов такого вот совмещения, скажем так, наших намерений, наших мыслей с Божьим, с Божьими намерениями, это так называемое трансцендирование мыслей. Об этом написал один теолог либерального толка Пауль Тилих. Что значит трансцендирование? Вот оно то и означает, то есть связывание наших мыслей, которые посвящены окружающему миру, материальному миру, связывание их с Богом, с духовным миром, трансцендирование вот этих вот мыслей. И это позволяет соединить наши намерения и Божьи намерения. И таким образом вот эти вот мысли, они становятся для нас близкими, и у нас появляется особенный мотив для их реализации. И он не противоречит Священному Писанию. В этом большой плюс. И в принципе, если мы возьмем физиологию мышления, то есть что такое мысль? Это соединение двух нейронов через нейронное окончание, через синапсы. То есть мы что-то соединяем друг с другом, одну категорию с другой категорией. Вот в библейском мышлении важно, чтобы мы соединяли наши мысли, то, что нас окружает, с Богом, с тем, что мы узнали из Священного Писания, с теми добродетелями, которым учит нас Священное Писание.
0: Дмитрий Александрович, я вот, пока вы рассказывали, вспомнил такой случай из своей жизни, когда однажды шел метро, и один молодой человек собирал деньги на транспорт. Ну, известная такая история всем. Mm-hmm. Я думаю, мы все встречаем таких людей. Естественно, когда он собирал, я решил поинтересоваться у него. Он не давал прямых ответов, взгляд был в сторону, поверх головы. А потом через время в интернете я увидел интервью с этим молодым человеком, угу. где один блогер снимал интервью у всех мошенников, уличных мошенников. И выяснилось, что вот этот молодой человек, он как раз этим промышляет. Ну, его часто можно встретить, прилично одетого. И когда блогер брал у него интервью и спрашивал, ну как вот, совесть не мучает тебя, как ты к людям? Он говорит, что люди сами к нему идут, и он даже, по сути, никого не обманывает, то есть они сами отдают деньги. Вот когда мы встречаемся с такими случаями, и, может быть, в нашем окружении есть люди, которые делают какие-то поступки, но, по их мнению, да, они не являются злыми, угу. да, вот как мы размышляли о злой мысли, можем ли мы как-то помогать такой категории людей, вот в контексте, может быть, Священного Писания, да, вот размышлений, мыслей, в контексте библейского мышления, чтобы, как знаете, у человека пробилось сознание, да, чтобы вот это подсознание правильное, оно всплыло, а то, что не нужно, ушло. Можем ли мы какое-то вот направление хотя бы задать для вот такой категории людей?
1: Я думаю, что влияние, конечно, мы можем оказывать, и в определенной степени это наша обязанность. И в Священном Писании написано, что мы должны обличать таких людей, иначе мы понесем ответственность за их грех. Но насколько это будет эффективным, мы не знаем, потому что все-таки меняет человека, обличает человека Дух Святой. Мы не можем сказать, насколько наши внушения будут действенными или наши действия окажут влияние. Я думаю, что самое эффективное влияние – это молитва.
0: Дмитрий Александрович, еще несколько вопросов, которые у нас могут оставаться в этой тематике, о которых вы могли бы затронуть. Скажите, пожалуйста, что бы вы еще хотели?
1: Да, очень важно понимать, что Бог иногда может допускать в нашей жизни определенные ситуации, в которых Он бы хотел продемонстрировать наши реальные мысли, наши действительные желания, то есть то, что мы иногда называем подсознанием, которого нету. И вот Бог может допускать даже какую-то проблему для того, чтобы мы действительно увидели наше лицо. Вот, например, во 2 Паралипоменон, 28 главе, 10 стихе написано: «И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе, а разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим?» То есть те люди, которые пытаются поработить сынов Иуды и Иерусалима, на самом деле они имеют вину перед Господом Богом. И Бог им говорит: так вы сами не понимаете этого, вы не осознаете этого, но вы греховны. И поэтому Бог, Он пытается продемонстрировать это. И наша задача, она заключается в том, чтобы просить Бога показать наше реальное лицо, наши реальные мысли, для того, чтобы мы могли исправить их и не нести уже ответственность вот за это. Вот скажите, поэтому очень важна, да. Очень важна рефлексия мысли, потому что даже размышления, ну, скажем так, вне контексте Бога, они могут быть греховными, вот то, о чем мы с вами говорили с вами в прошлый раз. Например, вот в Екклесиастам, 7 главе, 29 стихе написано: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». То есть Екклесиаст, он говорит о том, что, в принципе, люди могли бы быть правы, но что их уводит? Помыслы без Бога.
0: Вы знаете, вот иногда очень сложно добиться осознанности, не то, что даже посторонних людей, своей осознанности, да, мы можем делать какие-то действия и даже не подразумевать, что у нас могут быть проблемы. А может быть, какой-то мотив, который побудет, да, вот, прийти к правильному осознанию?
1: Очень хороший вопрос. Почему? Потому что на самом деле для людей свойственно закрываться от своих мотивов. То есть мозг, он всегда готов обмануть себя для того, чтобы человек получил какое-то удовлетворение, какую-то там конфетку, грубо говоря, получил какое-то удовольствие. Всегда мы стараемся себя оправдать. И вот таким вот мотивом, который мог бы стать тем, что придаст человеку мужество сказать себе прямо, что я не прав, на мой взгляд, является любовь. А воплощением любви является Бог. То есть вот истинное, самое настоящее желание человека, то, в чем он нуждается, является, конечно же, желание любить, быть любимым. И когда человек начинает понимать всю Божью любовь, то у него появляется ресурс к тому, чтобы меняться. Почему? Потому что ему уже незачем скрываться ни от кого. То есть почему люди скрываются от других людей? Чтобы им зло, чтобы им не причинили какую-то боль. Или наоборот, начинают давлеть над другими людьми, чтобы заставить их проявить внимание к своей персоне. Но когда человек любим, или когда он любит, он уже свободен в этом плане. И ему легче изменяться. Почему? Потому что он делает это, потому что он любим, а не для того, чтобы его любили. Это то, что дает энергию тебе для изменения, то да, в этом случае действительно человеку легче самому себе признаваться в тех или иных проступках.
0: Дмитрий Александрович, спасибо вам за интересную беседу, и будем ждать с вами новых циклов бесед, встреч. А с вами, дорогие зрители, мы прощаемся на короткое время и будем рады новым встречам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Оливисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Оливисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: Не прогонял. И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня.
1: Господь был там. Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: Иисус носил твое наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стала снова. Я родился свыше. Там, впереди алтаря Оливисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция. Такие моменты, где я близко смерти. Как я хотел много-много раз себя кончить с тобой. Повесить и прыгать из церковного пастня Нигулиста. Это была внутренняя такой борьба. Ты ищешь любовь. Ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
0: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
1: Ну да, мы слушали, да. Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Jimi Hendrix, и Yes, и Deep Purple, и такие King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
0: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
1: Чудеса начали как-то

контрабандом принесли Духов Святого. Дух Святой у нас был. Были, видите, финские братья, которые строили гостиницу «Виру». Один из них пришел к пастору Рейну, сказал, я хочу вам учить от Духа Святого. И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал в 1974 году в Иерусалиме на конференции, которую я сам видел. Скоро это, что вы видите тут. Все люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии и через Финляндию в Советском Союзе. 3 года позже Бог избрал пятидесятнички пастора Нила Уливайна, который был 80% инвалид. Но Бог его избрал и наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ренканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехали в Советский Союз, и старого друга Александра Попова встретил. И следующий они пришли в Олевисте. Я был в этом служении, по всей хиппи. И мы были собраны, и тогда дверь откроется, мы молились, Бог посели Духа Святого. Спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят 2 мужчины. Первого я знал, Александр Попова. Хорошо знал, он с нами молился часто. И Тойво Ренканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета, к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стене и предлагали, кто хотят, что молиться. Кто хочет наполниться Духом Святым? Вот тогда это случилось. Я был 2-й или 3-й, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий. Я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильный доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое, и мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рей и его сотрудники тоже, в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения Финляндии. И вот тогда, следующий вечер евангельский, который Эфата

0: хора пел, люди свидетельствовали. А следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то две недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят. ГКБ стал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь Олевисте, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйнике, УМС, жена Рейна. И приехали в Олевисте, и мы их пустили. Должны были начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такую новую мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты пустыня, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человека. Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит 2 костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи, он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыль вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали «Славу! Славу! Славу!» И Люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровозов одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз, и я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись, когда пришли в церковь, уже исцелялись, когда ушли, исцелялись, и на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из многие места Украины. Люди, очень много украинцев были. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали
0: ни о каком... Да, места не было, нигде не было.
1: Никакого комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестер, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты, и там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
1: Закрывалась?
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте, но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера, и все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра, он стал себе повернуть. Голову повернуть и сказать: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовал, и все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно, Тулик, было с ним в тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком. Глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили. И помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были. И у Энна Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стала очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал, не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал, ну что будем делать? Будем молиться. И он как сказал, во имя Иисуса Христа, дух немощи, выйди. И тот раз они ушли. Они пошли туда, где старые задние двери. Мария зала. И там этот юноша говорит папу, батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем в этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но в следующий евангельный вечер весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
1: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
0: Слепые видели, правильно.
1: И бросали свои костыли.
0: Да,
1: это точно. Было просто невероятно. И ведь да. Это время Советского Союза.
0: У нас был пресвитер Юло Мерило. И он был такой наполненность любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить. Молодежную работу, все кончит. Эвата вечера кончит. Все молитвы кончит. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе. Не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга. Ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил. Раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, зал Марию. Всех выгонил. Только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И этот майор стал кулаком так махнуть, махнуть, и ругать, и говорить, мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога. Мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия, хотели чистить Сталин, и 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонское

0: Константин, я помню, много раз мы клонились на колени, просили: Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся, мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить: в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как это огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 1942 году, что начинается пробуждение. В 1942 году сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это не важно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении в Олевисте. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали. И мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса. Только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить в Олевисте.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да.
1: Простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь в Олевисте уже сколько лет?
0: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 1988 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пробуждение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие-многие мы звали к Господу. В 1988, а в 1993 меня руку положили и Рейну, пасторам. Благословили нас.
1: Это чудесно, что Олевисте и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Олевисте всегда был дух такой, где люди искали Бога.

0: уже несколько сотни лет раньше у нас есть материалы, где волевисты проповедуют, и многие люди придут наполнять волевисты. И там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пропущение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Этот слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись, приди Дух Святой, наполни меня от головы до ног, приди Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе, наполни меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым, милый. Наполни меня от головы до ног. Я все принимаю. Все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу. Я принимаю Твое слово. Принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой. Приди, живи мне. Наполни меня от головы до ног. Наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления, Ария Молфе, Бедекер, Минола, Майалата, принимай сейчас твое исцеление. Нога, спину, ухо, глаза, везде, кто у тебя есть, немощи, принимай. Принимай здоровье, принимай жизнь в изобилии, жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех. И мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой и огонь. Будет опять везде, везде. Пробуждение, огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне благословленного. Ты благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
0: До свидания.

Однажды Джордж Гудхарт заявил, что получил дар от Бога и может диагностировать пациента без анализов. В этом ему помогают китайский календарь, астрология и мышцы человека, которые используются вместо объективных медицинских анализов для предсказания диагноза. Гудхарт назвал свое изобретение прикладная кинезиология. Надо отметить, что прикладная кинезиология отличается от научной. Научную кинезиологию следует отличать от различных псевдонаучных направлений альтернативной медицины, где еще дополнительно используется какое-либо слово к слову кинезиология, например, прикладная или образовательная. Научная обоснованность этих дисциплин не доказана, либо полностью отсутствует. Как же работает прикладная кинезиология? Прикладная кинезиология осуществляется, например, путем надавливания или подтягивания мышцы руки или пальца, в то время как пациент сопротивляется силе. Терапевт чувствует величину сопротивления, что позволяет ему ставить диагноз, основываясь, естественно, на своих ощущениях. Например, испытуемый держит небольшое количество тестируемого материала аллергена в одной руке, в то время как другую руку вытягивает под прямым углом. Затем практикующий кладет одну руку на плечо человека, а другой рукой слегка надавливает на вытянутую руку. Теоретически, при аллергии на вещество мышца руки человека ослабевает, и руку можно легко придавить. Если нет аллергии, рука остается сильной. Практикующий может задать телу вопрос, будет ли вам полезно принимать витамин С. Если рука ослабевает, тогда задается вопрос, сколько таблеток витамина С вы должны принимать. Затем он считает вслух, нажимая на руку пациента. В какой бы точке рука не ослабела, именно столько таблеток тело считает, что ему нужно употребить. Мышечное тестирование утверждает, что раскрывает секретные знания организма о том, что заставит его работать лучше всего. Некоторые практикующие врачи также используют мышечное тестирование, чтобы получить знания о том, когда должен состояться следующий прием пациента и ответы на другие вопросы. Все, что нужно, это ответить телу «да» или «нет» и проверить силу руки или пальца. И можно узнать все, что угодно. Тестирование мышц – это не что иное, как переупакованная сатанинская форма гадания, более приемлемую вроде бы медицинскую форму. Это просто использование тела в качестве доски для спиритических сеансов. Священное Писание решительно осуждает практику гадания. Вопреки тому, в чем вас пытаются убедить сторонники кинезиологии, что это якобы наука, это не наука, а скорее пантеизм. Это вера в божественность всего окружающего мира и в то, что во всей Вселенной и все, что ее наполняет, это все Бог. Из-за этого основополагающего религиозного убеждения практикующие часто разговаривают с телом человека, с которым они обращаются, как будто оно является отдельной сущностью. Религиозные основы кинезиологии были позже расширены основателем прикладной кинезиологии хиропрактиком по имени доктор Джордж Гудхарт. Он создал эту новую ветвь кинезиологии в 1964 году, объединив элементы психической философии, китайского даосизма и древних восточных практик, таких как меридианы, энергия ци с теорией хиропрактики. Гудхарт использовал этот коктейль религиозных элементов для создания практического приложения кинезиологии. С тех пор практика мышечного тестирования была расширена во многих отраслях, начиная от лечения аллергии до общей диагностики и лечения психического здоровья. Если вы считаете себя последователем Иисуса Христа, то вам следует ответить на один ключевой вопрос – прежде чем ввязываться или продолжать участвовать в чем-либо, где используется мышечное тестирование или прикладная кинезиология. Если это работает, то работает ли это чисто на физическом уровне, или эта сила является духовной по своей природе? Если действительно существует чисто физическое объяснение прикладной кинезиологии, и тогда можно провести анализы и получить их результаты, анализ крови, рентген и так далее. Сама же тестируемая мышца должна сама по себе демонстрировать силу или слабость. Сила мышцы не может меняться во мгновение. Объяснение переноса энергии с мышцы на мышцу
является чепухой и основана на ложном учении пантеизма.

Одна из бывших практиков прикладной кинезиологии делится своим опытом и впечатлениями от применения прикладной кинезиологии. Она пишет: «Я начала замечать, что без мышечного тестирования знаю, есть ли у кого-то аллергия на что-то. Я подозревала, что это предвидение со 100% точностью соответствует мышечным тестам, но боялась проверить теорию, потому что последствия были слишком пугающими. Впервые я поняла, как получается, что практикующие могут испытывать мышцы людей по телефону. Эта способность ясновидения не поддавалась научному объяснению, и она указывала на истинный источник силы. Тем не менее, мне стыдно было признаться, что мне нравилось это чувство власти. Я изо всех сил пыталась от него отказаться. Точно так же, как сатана искушал Адама и Еву в саду с помощью особого знания, которое приносит силу, отдельную от Бога, так и сатана искушал меня держаться за особые знания и силу, которую я ощущала, практикуя прикладную кинезиологию. И я сделала вывод для себя, что тестирование мышц – это использование сатаной человеческого тела в виде доски для спиритических сеансов. Эта точка зрения, наряду с двумя другими книгами, принесла мне окончательные ответы, которые я искала, пишет бывшая практикующая прикладную кинезиологию. Действительно, помимо мышц, многие консультанты использовали и доску для спиритических сеансов, для диагностики заболеваний. Спиритическая доска или доска Уиджа – детская игра с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 0 до 9, словами «да» и «нет» и со специальной планшеткой-указателем, впоследствии ставшая доской для спиритических сеансов. В медицинском или псевдомедицинском мире нет недостатка в примерах демонической силы, применяемой в медицине. Доктор Курт Кох пишет об этом в своей книге «Демонология прошлого и настоящего». Он рассказывает об использовании гадания врачом, который использовал вариацию доски Уиджа с использованием маятника для диагностики и лечения своих пациентов и получил удивительно эффективные результаты. Этот врач применил идею спиритической доски к медицине, используя силу сатаны, подобно действиям многих колдунов на протяжении веков. Практика с мышечным тестированием и другие подобные тестирования относятся к гаданию. Гадание – это практика поиска знаний о будущем или неизвестном сверхъестественными средствами. Бог позволяет человеку познать истину через науку или истины, которые он открывает через Писание. Когда ответы недоступны этими путями, и человек пытается получить неизвестные знания за пределами Божьего откровения, это и есть гадание. Точно так же, как с использованием доски Уиджи, прикладной кинезиологии мышцы руки или кисти подвергаются аналогичному воздействию духовного мира. Джон Ангерберт и Джон Уэлдон утверждают следующее. Сатана не исцеляет, он просто убирает свое влияние на время. Ему становится временно лучше. Но это лучше затем может привести к ухудшению здоровья или проблемам эмоционального и духовного характера. Но я также был свидетелем трагедии, пишет один из бывших практикующих прикладную кинезиологию. У одной женщины аллергия на молочные продукты закончилась благодаря моему лечению, и поэтому она начала свободно употреблять молочные продукты. Через короткое время аллергия вернулась без предупреждения и привела ее в больницу на несколько дней. Я также знаю одного человека, чье участие в этих практиках могло способствовать его смерти в результате самоубийства. Сатана обладает ограниченной властью и использует ложные и поддельные чудеса. Так во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, говорится, что сатана будет действовать со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. Библия говорит о сатане, который физически мучил Иова язвами в книге Иова во второй главе. Также в послании к Ефесянам 6 главе говорится: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей».

тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Библия запрещает такую гадательную практику. В книге Левит, 26 главе, говорится: «Не занимайтесь гаданием и не ищите предзнаменований». В Исаии во 2 главе строго предупреждает Господь: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». Их видения ложны, а их гадания ложь. Даже если Господь не послал их, они говорят: «Господь возвещает», и ожидают, что Он исполнит их слова. Разве вы не видели ложных видений и не произносили лживых гаданий, когда говорили: «Господь возвещает, хотя я не говорил»? Написано в книге Иезекииль, 13 глава. Прикладная кинезиология – научно необоснованный метод. Также и научные данные не подтверждают эффективность этого метода. До настоящего времени доказательства не поддерживают использование мануального мышечного тестирования для диагноза органических заболеваний на ранних стадиях болезни. Другие источники, обзор медицинский 2005 года, пришел к заключению: у этих методов либо недостаточное научное объяснение, либо оно вовсе отсутствует. Результаты невоспроизводимы в строго контролируемых испытаниях и не коррелируют с клиническими симптомами аллергии. В исследовании с использованием двойного слепого метода, проведенном Фондом спортивной медицины «Альта» и опубликованном в 1988 году в журнале Американской диетологической ассоциации, в этом эксперименте участвовали три опытных кинезиолога. Обзор пришел к следующему заключению. Результаты данного исследования показали, что использование прикладной кинезиологии для оценки диетического статуса является не более практичным, чем случайное предположение. А прикладная кинезиология использует тело человека как спиритическую доску для предсказаний, и данное направление не имеет ничего общего с научной кинезиологией.

Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема наша. Что такое интуиция? Мы просто говорим об интуиции. И я заметил, что когда вот мы с вами обсуждаем разные вопросы, разумнее всего и правильнее всего это определиться вначале с понятиями. Потому что там отвечать на последующие вопросы просто бессмысленно, если мы не поймем, что это такое. Поэтому первый вопрос к вам.

0: Что такое интуиция, как вы думаете? Это предчувствие, это вещи, сны, это экстрасенсорный дар или талант. И вообще, как это выглядит? Может быть, кто-то из наших зрителей не понимает, о чем мы говорим. Поэтому давайте попробуем разобраться в понятии интуиции. Пожалуйста, кто хочет быть первопроходцем в нашей сегодняшней программе? Пожалуйста, скажи, что ты думаешь.
1: Ну, мне кажется, это восприятие человеком окружающего мира, причем информация, которую он черпает из подсознания. То есть интуиция — это не логическое порою, а обоснование той ситуации, которая происходит с ним. Часто, вот, мне кажется, это выражается в каких-то экстремальных ситуациях, когда человеку нужно принять решение, а решения нету, и он принимает интуитивно эти решения подчас.
0: Вот в Википедии, у нас есть определение, что это непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, в кавычках, чутье проницательность. Вы согласны с этим? Может быть, вы добавить что-то хотите к этому определению? Что такое интуиция? Вы когда-нибудь сами испытывали это в своей жизни? Вот такой интуитивный какой-то такой сигнал вы получили и принимаете решение, и он, срабатывает, и какое-то важное решение вами принято, и вы не ошиблись. Бывало такое в вашей жизни?
2: В моей жизни довольно часто интуиция помогает. Ага. То есть я принимаю решение, оно приходит как бы само собой. Я, допустим, играла в лотерею довольно часто и выигрывала. Я, конечно, немного выиграла, но практически всегда. Понемногу, но выигрыш всегда был за мной. Я просто боялась это практиковать для того, чтобы не войти в азарт. Вот. И угадывала цифры, допустим, в каких-то сложных задачах. То есть решение задачи я могла сказать сразу, но само решение, процесс решения, я не могла понять, как его решать. Просто угадывала цифру.
0: А как вы считаете, ребят, вот это и есть пример интуиции или это вот именно действительно спонтанное угадывание? Вот интуиция и угадывание – это одно и то же или нет, как вы считаете? Или интуиция более немножко другую природу имеет, как вы думаете? Вот вы как сами думаете? Вот это было вот именно
2: мне
0: когда
2: кажется,
0: вот...
2: Да, мне кажется, это что-то общее, немножко как бы и раздельно можно об этом поговорить, но можно и как бы объединить это, потому что интуиция все-таки это и чувство там, предчувствие каких-то событий, mm-hmm. которые могут на самом деле не сбыться mm-hmm. по каким-то обстоятельствам, но могли произойти там, mm-hmm. вот у матери, например, если она переживает за ребенка, начинает за него молиться там неожиданно, не зная, что с ним происходит, а потом ребенок приходит и говорит, знаешь, вот там произошло вот это страшное событие, но оно меня обошло. То есть предчувствие было, и вроде ничего не случилось, да, но...
0: Ну да, я с этим согласен. Это и есть очень яркие проявления такой какой-то интуитивной связи или зависимости, которая присутствует между близкими людьми. Ну а все-таки если вернуться к примеру с лотереей, это интуиция или это что-то другое? Может, кто-то хочет вот...
3: Да, я хочу. Ага. Ну вот смотрите, она, Юля, привела пример интуиции и угадывания, допустим, вот как задачи в школьной. Я считаю, что у этих двух явлений разная основа. То есть интуиция — это больше как-то чувство, да? Допустим, так же, как и любовь, радость, грусть, это ведь берется внутри нас, на эмоциональном уровне. А, допустим, угадывание задачи, каких-то чисел, это уже мы подключаем свой мозг, то есть определяем возможные варианты уже mm-hmm. какие-то, и все равно, отчасти интуиция, я соглашусь, присутствует там. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что это две разные совершенно вещи.
0: Да, вот лично я, например, хотел бы для себя лично понять, в интуиции есть ли место для случайности? Вот действительно ли интуиция – это что-то такое, какое-то такое веяние, которое вот на тебя приходит непонятно откуда, и непонятно вообще, что это такое? Или есть какое-то основание у интуитивного чутья? Вот поэтому я хочу спросить еще раз. Вот у вас в жизни бывало ли так, что интуиция вас не подводила? Может быть, Юля еще что-то вспомнит, может быть, вот Мария что-то расскажет нам. Бывало ли так, что интуиция вас...

0: не подводила и себя оправдывала, когда вы полагались на свою интуицию. И вот после ваших рассказов попробуем давайте проанализировать. Это было вот именно такое спонтанное, случайное угадывание какого-то варианта? Или все-таки было какое-то основание вот так решать? Вот давайте попробуем понять.
1: Я могу рассказать вот такой свой личный опыт. Мне кажется, чаще всего интуиция все-таки основывается на каком-то жизненном опыте. Это уже вывод из каких-то прошлых ситуаций. Например, я была со своим коллегой в командировке на одном телеканале. И первый день складывался не очень удачно. Как-то люди не были очень расположены, чтобы уделять нам время. И, как-то чувствовала достаточно закрытость и не очень хотели посвящать свои процессы, выделять на это отдельное время. И я говорю, давай мы зайдем все-таки еще к директору этой студии, к тому лицу, который там самый главный на тот момент был. Как бы просто засвидетельствуем свое присутствие, потому что, он косвенно знает, что мы здесь есть. Я думаю, все-таки, наверное, стоит как-то познакомиться и пообщаться. Мне мой коллега говорит, что, мне кажется, в этом нет какой-то необходимости, но не вижу причины для этого, потому что мы работаем на своем уровне, как бы непосредственные задачи с руководством, какие-то глобальные, нам сейчас не нужно решать. Я говорю, давай попробуем, мы все равно ничего не теряем. Я говорю, хорошо, будем полагаться на твою женскую интуицию. Если хочешь, давай попробуем. Мы совершенно без какого-то труда мы попадаем к этому человеку, хотя он очень занятой, и тоже есть целые баррикады, как было дойти до него. Но как-то все довольно-таки легко это разрешилось, мы очень хорошо пообщались, после чего весь ход командировки совершенно пошел уже под другим ракурсом. Все двери открылись, и была хорошая работа. С одной стороны, как говорит мой коллега, будем полагаться на твою женскую интуицию. Хотя тоже еще отдельный вопрос, чем там женская интуиция может отличаться от мужской.
0: От мужской интуиции, да? Наверное, есть какие-то особенности, я думаю.
1: Но мне кажется, все равно я полагалась на какой-то личный опыт.
0: Вот откуда это взялось?
1: Я думаю, это какие-то...
0: Вдруг неожиданно, а пойдем как директор, хотя у нас вообще там дел у него нет никаких. Но я чувствую, что когда мы попадем к директору, после этого наши дела в этой компании пойдут проще и лучше. Вот откуда это взялось?
1: Выводы из каких-то вообще, когда ты начинаешь строить какие-то личные отношения, часто человеческий фактор превалирует над какими-то логическими выкладками. Может быть, из этого, да. Хотя...
0: Какое основание в опыте эта интуиция черпает?
1: То есть,
0: корень в опыте, да? То есть, вы знаете, очень интересно, мне кажется, что это работа нашего разума, не правда ли? То есть, это какая-то особая такая вот функция нашего разума, созданного Богом, когда мы иногда видим плоды и результаты работы разума, и они нам могут казаться совершенно не имеющими корней. То есть они просто так взяли, появились из ниоткуда. А когда мы начинаем разбираться, оказывается, корни-то довольно глубокие. Корни там в нашем опыте, корни в знаниях, которых мы почерпнули. Я могу принять какое-то решение и потом думать, почему я так решил? Да, я оказался прав, но почему я так решил? Только потом, когда я начинаю разбираться, пытаюсь понять себя, если я склонен к тому, чтобы себя анализировать, я, может быть, вспомню, что там 2 или 3 года назад я где-то там по телевизору услышал, какую-то информацию получил, и она где-то подсознательно сыграла свою роль в том, что я принял правильное решение. Мне кажется, вот это вот объяснение такое, некоторое объяснение интуиции. Хотя есть еще такие ситуации, которые трудно объяснить так просто, да? Вот Юля о них говорила. Когда вдруг во сне что-то человек видит, что происходит там с его родственником. Или сколько есть матерей, которые рассказывают, матерей-христиана, которые рассказывают, что они встают посреди ночи и начинают молиться за своих детей, начинают молиться за своих внуков. Когда в моей семье был непростой такой тоже период, и совсем недавно мы с моей мамой вспоминали об этом периоде, и она говорит, я ничего не знала, знал только отец, ты рассказывал об этом ему. Но я тогда, в те дни, я молилась по-особенному за вас. А это что такое? Это интуиция, связь через космос. А это как обозначить? Что вы думаете, Мария, по этому поводу?

0: Мне кажется, ну, есть моменты, которые действительно мы не можем объяснить. Вот это неверующий человек будет говорить, что это какие-то там высшие материи и каким-то силам может быть приписывать действия, да, в своей жизни. А верующий скажет, думаю, по-другому, что действие Духа Святого, что Бог нам что-то говорит, да, через наше вот внутреннее состояние, потому что кажется, оно совершенно, ну, без причины как-то может меняться, и наши действия могут показаться неоправданными без отсылки к какому-то прошлому опыту.
1: Да, а кто-нибудь может из своего опыта поделиться, вот было ли когда-нибудь в его жизни так, что мы как верующие люди, как христиане, сможем сказать, что Бог мне что-то подсказывал. Можете рассказать, точнее, вспомнить. И, может быть, не можете поделиться, но можете вспомнить. А если можете поделиться, рассказать, то будет вдвойне лучше. Можете? Пока вы думаете, я просто расскажу. И, подтверждение того, что чаще всего интуиция, это коренится в нашем опыте. У меня совсем недавно на автомобиле сломался топливный датчик на насосе, на бензонасосе. Ну, молодые люди поймут, о чем я говорю. Для девочек просто скажу, это та штучка, которая показывает, сколько у тебя бензина находится в баке. И последнее время, я когда заливаю бензин в бак, мне надо, пока я еще не починил, это не исправить, мне надо отслеживать, сколько бензина в баке осталось. И уже два раза было так, что я утром вставал и говорил себе, сегодня я встану. Сегодня машина у меня встанет, сегодня я не поеду. И действительно, оба раза, когда я себе это говорил, я заводил автомобиль, проезжал какое-то время, и она остановилась. Я брал канисточку, бежал, покупал 5 литров бензина и заливал, чтобы доехать. Вот это что? Это интуиция? Да, это интуиция. Вы знаете, очень простой упрощенный вариант. Это интуиция, но основанная на опыте. Она не взялась из ниоткуда. Как часто иногда бывает так, что нам где-то какой-то звоночек о чем-то говорит, что-то нам подсказывает, и мы думаем, что это, ну, просто наши догадки какие-то, или это такая пустая интуиция, а на самом деле это наш опыт говорит нам. Да, Олег, ты что сказать хотел?
2: Да, вот я сейчас тут подумал тоже, у меня мысль пришла, что интуиция — это как бы следствие наших мыслей, наших каких-то выводов. То есть вот вы говорили, да, что то есть вы думали о том, что вот надо следить за уровнем бака, да, и то, что может не хватить бензина, и так и происходило. То есть человек настраивает свою интуицию отчасти, потому что она дает ту информацию, о которой он уже думал. Мне кажется, что касается...
1: Мозг работал как-то, да, делал какие-то даже неосознанно какую-то работу, какой-то анализ, да. Потом выдает результаты. Да. Бывало ли у вас так, что вы задавались каким-то вопросом, не могли на него найти ответ, забывали об этом вопросе, а потом неожиданно ответ на этот вопрос всплывал? У меня было много раз так. Вот буквально ты задаешься каким-то вопросом, какой-то задачей, ищешь решение, ответ на какой-то вопрос, какое-то решение ищешь, не можешь найти... Бросаешь все, ложишься спать, отдыхаешь, проходят выходные, потом вдруг сам по себе в разуме раз и ответ возникает на поставленный несколько дней назад вопрос. Ты думаешь, опа, откуда это взялось? Вот кто тебе его в твой разум, так сказать, вложил? А не, разум он сам работал. Ты спал, ты отдыхал, а разум над этой задачей работал. Так устроен наш мозг.
3: Ну вот я наблюдала за многими людьми там и делаю такой вывод, что не все люди подвержены такой вот часто используемой интуицией, и есть люди, которые прям практически каждый день используют, вот стараются больше интуитивно своим чувством верить больше, чем с логическим с каким-то выводом, да. То есть они часто идут на риск, они часто принимают решения очень быстро и спонтанно, не стараясь там не тратить много времени на каких-то там мелочах, да. А другой человек, он пока все не осмыслит, пока все не взвесит, пока все мелочи не припомнит, он не будет принимать решения. И те, и другие получают, в принципе, одинаковый результат. И вот меня всегда удивляют, почему некоторые люди вот живут интуицией в большей степени, а другие вот такие, ну, более логичного склада.
1: Да, это от склада ума, наверное, зависит, характера. Наверное.
0: И тогда встречный тоже вопрос бывает. Кажется, что ситуация очень похожа. Например, ты в незнакомом городе, да, ищешь какой-то объект, там, какое-нибудь здание. Ты одинаково в

0: в одинаковой ситуации находишься. Один раз ты идешь интуитивно, и ты находишь, ты просто как будто идешь прямо по карте, и ты знаешь, куда идти, хотя первый раз, например, в этом городе. Ты находишься в другом городе, тоже что-то ищешь, и совершенно можешь прийти в противоположном куда-то направлении идти. Полагаешься на интуиции.
1: Да, поэтому вот у меня и еще один такой вопрос к вам. А как фильтровать сигналы, которые посылает нам интуиция? Как их фильтровать, чтобы вот не оказаться в такой ситуации, когда ты действительно положился один раз на свою интуицию, сработало, и подумал, о, у меня шикарная интуиция, я всегда теперь буду полагаться на нее. И сразу же на следующий же день ты полагаешься на интуицию и не работает. Как надо ли фильтровать и как это делать?
2: Я не знаю, как фильтровать это, вот такие вещи, но я замечала за собой вот по поводу лотереи, когда я говорила, да, что если я начинаю довольно часто там брать билеты, да, в лотерею, то я проигрываю. А если я, допустим, какое-то долгое время не занималась этим, раз, и сразу выигрывала. И у меня такое было чувство, что как бы нельзя этим злоупотреблять. Иногда тебе везет, но в определенных моментах. А, но это не всегда. То есть это какая-то удача, что ли, или еще что-то. А как-то отфильтровать эту информацию, вот я не знаю как.
1: Вот я вот не знаю, как быть с лотерейными билетами. Вот честно скажу, не знаю, вот это везение или это действительно интуиция или что. Не знаю, но считаю, что мы должны этому все-таки научиться. Сигналы интуитивные получает каждый человек. Кто-то им доверяет, а кто-то принципиально не доверяет интуитивным сигналам. Кто-то соглашается с людьми, действующими на основании интуиции, а кто-то принципиально не соглашается. Но как бы полностью проигнорировать интуицию тоже нельзя, потому что любой из нас скажет, что иногда голос интуиции, он бывает прав. Но как-то вот определить, когда голос интуиции прав, а когда нет. Вот надо ли это или не надо? Или безопаснее вообще проигнорировать голос интуиции? Давайте вот начнем вот с Марии, а потом Олег скажет.
0: Не знаю, это ответ у меня или вопрос сейчас будет. Просто бывает ситуация, когда кажется, что вот интуитивно ты чувствуешь, что нужно вот там что-то делать. Да? Например, у меня так было с одной поездкой. Я думаю, это будет к лучшему, все хорошо, я должна работать, делать документы, оформлять визу. Думаю, наверняка все это к лучшему. А получается, что у меня одно препятствие за другим идет. И вот здесь вот интуиция, с одной стороны, работает на то, что нужно продолжать делать, а с другой стороны, какие-то странные сигналы. А может быть, моя интуиция меня подводит. И так можно каждый раз, когда, с одной стороны, интуиция тебе говорит, что давай, делай там какие-то отношения строй, или, работу ищи в том-то направлении, да, кажется, вот это моя интуиция тут работает, а потом какие-то первые же препятствия могут твою интуицию очень легко пошатнуть.
1: Усомниться в интуиции. Да, поэтому нам нужен какой-то критерий. Может быть, Олег знает этот критерий.
3: Ну, как мой опыт подсказывает, вот я вспоминаю, то есть интуиция для меня это не просто вот что-то, то, что пришло извне, вдруг неожиданно, а это как бы ответ на тот вопрос, над которым я думаю или размышляю. Или над той проблемой, которая у меня стоит. То есть я ищу выход, анализирую, думаю, и вдруг интуиция мне подсказывает, что вот так, сделай именно это. И я понимаю, что я к этому иду, и, может быть, как-то в душе или там в сердце прошу Бога помочь, да, и он через интуицию дает мне понять, что вот ты должен сделать так. И тогда я доверяю ему, этому голосу, да, и делаю то, что как бы... Вы знаете,
1: очень показателен в этом отношении опыт великого нашего химика Менделеева. Вы знаете, слышали, наверное, о том, что он периодическую таблицу химических элементов увидел во сне. Честно говоря, я до сих пор не знаю, на 100% ли это правда или это байка, но даже если это правда, стоит учесть, что к тому моменту он уже порядка почти 2 десятилетия работал над этой темой. И даже если он увидел ее во сне, это не говорит о том, что это инопланетяне ему в мозг загрузили эту периодическую таблицу. Он над этим работал годами, корпел, думал, анализировал. И мозг, он порой подсознательно, как мы об этом уже говорили, он иногда проводит свою работу тоже. На подсознательном уровне, Юля, вы что-то хотите добавить?
2: Я вот сейчас так послушала вас и поняла, может быть, такую вещь, что интуиция — это картина в общем. То есть мы смотрим мелкие детали, подсознательно их замечая, да, и мозг видит картину целиком, учитывая даже те вещи, которые мы, когда работаем над каким-то решением, там, проблемой, да, мы их не замечаем. А если сосредотачиваться только на определенных видимых каких-то объектах, да, то это уже будет более логичным решением, да, вот мы видим вот это обстоятельство, это, то последствия должны быть такие. Но интуиция иногда видит больше, она видит обширную эту вот территорию, но тут тоже нельзя как бы не обращать внимания на конкретные вещи. То есть, когда делаем выбор между интуицией и логическим решением, лучше, конечно, и то, и другое проанализировать и сопоставить как-то вот что-то среднее, может быть, выбирать.
1: Мужчина в этом плане проще, потому что мы менее склонны именно к интуитивному мышлению, но я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, что когда мы получаем интуитивный какой-то сигнал, это в первую очередь не сигнал подчиниться и поставить все на кон, как в казино. Понимаете? Потому что это неоправданный риск, если полагаться просто на интуицию. Но когда я получил какой-то интуитивный сигнал, это для меня возможность включить мой мозг, проанализировать что-то, сопоставить результаты моего сознательного анализа с тем, что говорит мне, подсказывает моя интуиция, что подсказывают мои чувства, мое сердце. И уже совместно, уже как-то соединив свои чувства, соединив свои предчувствия с работой мозга, который мне дан для того, чтобы я думал, собственно говоря, и принимать уже какие-то решения. Думаю, что это и есть тот самый фильтр, о котором я вот вас так спрашивал, да, то есть мы... Разум тоже не до конца надежен, правда? Мы иногда разумом совершаем ошибки, правильно? Когда мы анализируем что-то, думаем, потому что разум может что-то упустить. Мы несовершенные существа. Также интуиция, она может и ошибиться. Ну а что будет, если мы соединим одно с другим? Может, получится чуть получше, понадежнее. Да, Мария?
0: У меня тогда появился такой вопрос. То есть интуиция — это... порождение нашего организма, нашего мозга, или это что-то извне влияние? Если влияние извне, то с какой стороны?
1: Да, я понимаю, к чему вы говорите. Я действительно как раз об этом и хотел сказать. Но нельзя и вычеркнуть тех эпизодов, тех моментов, о которых Юля в самом начале говорила. Помните? О том, что матери, да, которые по ночам могут вставать, и они чувствуют, что что-то там происходит, и это не работа разума, очевидно. Я, конечно, как верующий человек, христианин, я считаю, что Бог тоже может обращаться к человеку и человеку подсказывать. И человеку что-то говорить, побуждать его к молитве, побуждать его к какому-то действию. Да, это может быть. И в Священном Писании иногда мы читаем, в Священном Писании иногда Бог напрямую обращался к своим апостолам, обращался к пророкам и говорил им, сделай вот так, скажи так, вполне конкретно. Но тут, наверное, каждый для себя должен будет уже принимать решение и решать. Вот тот голос, который звучит, это просто голос моей интуиции, и я должен быть осторожен. Или это голос Божий, который звучит в моем сердце. Но однозначно я могу что сказать, как пастор, как служитель. Чаще всего мы склонны, и нам бы очень хотелось, выдавать голос интуиции за голос Божий, сказать, Бог со мною говорит. Но я призываю вас быть с этим осторожным. Что я хочу предложить? Когда ты слышишь голос интуиции, когда тебе о чем-то подсказывает твое сердце, и ты думаешь, это Бог мне говорит, или это просто мои личные чувства? Надо, конечно, посмотреть на то, как ты живешь, честно себе признаться, находишься ли ты сейчас с Богом в хороших отношениях. Если ты заповеди Божьи не соблюдаешь, если ты Слово Божье не изучаешь, не рассматриваешь его, если ты отодвинул в сторону Слово Божие, действуешь всегда самостоятельно, а не так, как велит Господь, как ты можешь рассчитывать на то, что в этот момент сейчас с тобой разговаривает Бог? С другой стороны, я бы доверял христианину, подлинному христианину, который зарекомендовал себя как... добропорядочный, преданный Богу христианин, который живет по Божьим заповедям. И вот я бы пришел к такому человеку и спросил его, вот как тебе кажется, вот у меня такая ситуация, у меня такой выбор, у меня вот такой вопрос. Подскажи мне, что тебе подсказывает твое христианское сердце, что тебе подсказывает твой христианский разум? И такой христианин может мне сказать, ты знаешь, Максим, я не знаю всех деталей, но что-то мне подсказывает и дальше. И я посмотрю на то, какой это человек. И если я пришел действительно к христианину, который водим Богом, который заповеди Божьи соблюдает, я бы его мнению доверял. Поэтому мне кажется, что, может быть, вот, кстати, еще один фильтр нашей интуиции – это попробовать сравнить ее с интуицией другого человека. Еще один фильтр, который поможет нам понять, звучит ли сейчас в сердце голос Божий, который нам подсказывает, или это просто наши личные впечатления. Сравнить этот голос с тем, что подсказывает Бог другому христианину. Может быть, вот в этом есть ответы на наши вопросы. Но в любом случае, хочу сказать, что в первую очередь, Бог дал нам разум. Разум, которым мы должны руководствоваться в принятии очень важных, серьезных решений. Но вместе с тем и устранять вот это вот влияние Божье или абсолютно вычеркивать голос интуиции из своей жизни тоже не стоит.

Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я

0: Ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое – продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. 3 месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это когда

Тебя любят. Каково это, когда ты ценен? У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь... В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что Он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое.

0: Я прощаю всех. Я прошу о мире и о твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Коллину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками, старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
2: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок.
1: Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Просто поднимите руки и поблагодарите Его». Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон, он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему». Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому – пескоструй. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас, Терри.
2: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
2: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии: «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. С вами программа «Найди свой путь», и с вами мы, ваши ведущие, Размик, Велина и наша гостья Алина. Как часто вам приходилось писать в школе сочинения, как я провел свое лето? Вот. Чаще пишут, провел кто-то лето у себя в деревне.
1: Бабушки.
0: Кто-то у бабушки, да. Вот. Сегодня в гостях у нас Алина, которая провела свое лето в Африке. Вот. И об этом мы сегодня поговорим, как она туда попала.
1: Ну, меня туда пригласила моя подруга, которую зовут Лилия. Это было очень неожиданно, и я вначале вообще не могла поверить, что это возможно.
2: Лилия, она из Африки?
1: Да.

0: Она африканка, которая здесь учится. И мы с ней подружились вот в церкви. И вот так неожиданно все.
1: Ну, то есть вы одной религии, ходите в одну церковь, да. И в церкви вы, ну, как бы сблизились, дружились, да?
0: Да.
2: Как вообще это произошло? Ты вообще планировала поехать куда-то или это вообще было для тебя неожиданностью?
0: Ну, да, я давно мечтала поехать в какую-то англоязычную страну, потому что в университете я изучаю английский язык, хочу стать лингвистом. Но я всегда думала то, что я поеду в Англию, то там классический британский, и давно копила деньги на это. А потом вот так вот неожиданно случилось то, что вместо Англии поехала в Африку.
1: А у тебя в Англии родственники? К кому ты хотела съездить?
0: Нет, там есть очень далекие знакомые, но которые были готовы принять.
2: А что случилось? У вас не получилось в Англию так поехать?
0: Да, не получилось. И не получилось по такой, можно сказать, глупой причине. У этих людей есть кошка, а у меня аллергия. Я не могу даже одного дня прожить вместе с кошкой.
2: Ну, слушай, Англия, британские коты.
0: Да.
1: Понятно. Ну, хорошо. А как же у тебя складывалось, началось твое путешествие с ну, как бы... Лили тебе предложила... Вот, да. Ты сразу согласилась, или для тебя это было шоком, или что ты чувствовала?
0: Я решала это, мне кажется, целый месяц, если не больше, потому что, когда мне только сказали, я думаю, ой, там, наверное, нереальные цены на билеты, ой, там, наверное, такие сложности, которые непреодолимы, потому что, ну, Африка же, это же так далеко. И тогда я стала искать цены на билеты, насколько они маленькие могут быть, что для этого нужно, какие визы, прививки и все остальное.
2: Ну, слушай, вот если бы мне предложили полететь в Африку, у меня сразу в голове картинки, которые нам, мне кажется, рисуют там телевидение, СМИ, интернет, что это там голодные люди, полураздетые, что там нету, может быть, электричества, цивилизации, интернета, ничего нет. Мне бы самой... Ты одна же летела, да?
0: Да.
2: Мне бы было очень страшно. У тебя не было каких-то страхов, там, каких-то предрассудков по этому поводу?
0: Наверное, я не были, но когда-то давно в детстве, когда я начала общаться здесь с африканцами, я поняла то, что они очень хорошо одеваются, что у них хватило денег на то, чтобы сюда прилететь и учиться здесь. Ну, то есть там есть довольно-таки много состоятельных семей. Потом... Город, в котором я жила, это столица Габорона, столица страны Ботсваны. Это маленькая страна размером с нашу область Нижегородскую. И поэтому там столица тоже такая очень маленькая. Но в этой в Габороне там все люди живут в своих домиках, у них есть все удобства. Ну, скажем так, у среднего слоя. То есть, может быть, есть какие-то очень бедные, но их не так много. Как нам это рисуют часто.
2: То есть у них там и как бы все удобства в доме, и интернет,
0: да.
2: Телевидение, все это
0: да.
2: Есть. Да? Круто.
1: Алина, вот ты говоришь, ты то есть искала самый дешевый билет, если не секрет, во сколько он обошелся? И какие средние стоимости?
0: Средняя
2: стоимость. Сейчас для себя интересуешься.
1: Ну, вдруг.
2: Вдруг кто-нибудь пригласит.
0: Средняя стоимость 50 тысяч, но в тот день, когда мы покупали билет, Господь так это благословил, что цена неожиданно только на один день упала на 10 тысяч, и мы купили за 40 тысяч.
2: Ну, слушай, Бог благословил. Люди обычно говорят, повезло, что вот в такой день фортуна у тебя улыбнулась, и так случилось, что...
0: Я думаю, что это не было случайностью, потому что кроме такого дешевого билета было очень много других благословений. То, что я видела, что это Господь мне помогает, что Он создает все условия и убирает все препятствия.
3: Найди свой путь.
1: А можешь сказать именно, какие условия Он для тебя создал? Ну, явные признаки, которые говорили о том, что Алина, этим летом ты будешь в Африке.
0: Ну, дорога туда была довольно-таки длинная, у меня было две пересадки. Одна была пересадка в восточной стране, Катаре, и там не нужна была никакая даже транзитная виза, это было уже хорошо.
2: Сколько часов ты летела?
0: 20 от Москвы.
2: Это с пересадкой?
0: Да, с двумя пересадками. Вот. А еще в прошлом году в ЮАР нужна была бы виза. И даже зимой нужна была бы еще виза, но буквально в этом марте все изменилось. Наши страны подписали какое-то там соглашение.
2: Чтобы Алина поехала в Африку.
0: Да, что больше виза не нужна. И, ну, как бы это

0: Сделали все довольно-таки просто.
1: Здорово.
0: И в самой Ботсване тоже визы не нужны.
2: Алин, какие вещи ты взяла в своем чемодане, зная, что ты поедешь?
1: Шубу.
0: Я взяла свитер, оказалось, что зря. Потому что, хотя там была зима.
3: Там была зима,
0: да.
3: Наше лето.
0: Да, потому что, ну, ниже экватора, все времена года наоборот. Поэтому июнь, июль, август у них зима, зимой нету никаких осадков, температура плюс 20, плюс 25, может
3: наше
0: быть.
3: Лето.
2: Но да. Ты к ним, то есть, в августе полетел, да?
0: Да.
2: А какое время года, какой месяц у них был тогда?
0: Такой же.
3: Такой же месяц, просто
2: такой август, же, только август, это зима.
0: Да.
2: Интересно.
3: Новые открытия дают за эту программу у нас.
0: Да. При этом мышление все вообще рушится, потому что ты прилетаешь туда, и у детей нету никаких каникул, и все люди думают, что надо тепло одеваться. То есть они носят высокие сапоги, у них есть курточки, которые идут с мехом. Ну, это просто очень смешно.
3: Они просто стараются делать вид, что у них... Какие еще стереотипы у тебя были, и они разрушились там? Может быть, по поводу одежды какой-то. Мне кажется, что в Африке все ходят в национальной одежде. Но хотя мне кажется, что любой человек...
2: Это вот эта вот повязка, которая прикрывает только...
3: Самый важный.
2: Самый важный орган и... Нет?
0: Ну, вот это, скажем так, национальный материал.
2: Вот это платье на тебе.
3: Да. Ух ты.
0: Очень
3: красиво.
0: Там, в принципе, люди могут в таком ходить, но это довольно-таки празднично считается. В принципе, они носят обычную одежду, как европейцы, но при этом у них могут быть какие-то необычные головные уборы, более яркая одежда. Mm-hmm. То есть у них есть такое понятие, как African print. Это, ну, такие особые их рисунки. Узоры, да.
3: Mm-hmm. Круто.
2: Вот это платье тебе подарили или ты его купила где-то там в модном салоне?
0: Мне его подарили, потому что эти люди, они вообще были просто очень щедрые. Они, кроме того, что мне подарили платье, еще и моим сестренкам послали подарки. Это было
2: очень
0: просто удивительно.
3: Слушай, как вообще у тебя наладился контакт с этими людьми? Это, я так понимаю, какие-то родственники Лили, которые тебя пригласили,
2: как они,
3: да?
2: Тебя приняли, кстати, да.
0: Это семья Лили, в которой я жила. И буквально с первого дня, когда я приехала, они ко мне относились как к своей дочке. Это было так очень мило, то есть, когда они обращались к кому-то из младших братьев или сестер Лили, они говорили то, что это ваша сестра.
3: Ну, так мило.
0: Вот так.
3: Они видели тебя первый раз?
0: Ну, до этого только по скайпу.
2: Угу. Тебе не хотелось подойти, там, обнять папочку?
3: Я оставляю своих родителей в России, я переезжаю к вам, вот мои документы.
0: Ну... Наверное, родителями мне было их сложно назвать, потому что, ну, не знаю, для меня они были такие уважаемые люди, которые очень мудрые. С ними было очень много интересных разговоров, когда они как бы делились каким-то своим опытом или еще что-то. Но насчет ее братьев и сестер, да, как бы они были как мои братья и сестры.
3: Ну, слушай, здорово. А они тоже верующие?
0: Да, они такой же веры, как и я, адвентисты.
3: Повезло.
0: Да. Ну, или благословение, потому что... Мне кажется, что это Господь им послал такую идею, потому что... Ну, вот я не представляю, чтобы ко мне кто-то на месяц приехал, и этого человека таскала там по всей стране, показывала все...
2: Ты им платила за проживание? За...
0: Нет.
3: Нет.
2: То есть
3: нет.
2: Это все бесплатно, и
0: да.
2: Ну, как бы ты как член их семьи просто...
0: Они были готовы за меня платить даже в некоторых случаях. Ну, может быть, это в какой-то степени, потому что... Они как бы нормально зарабатывают. То есть это не те бедные африканцы, которых мы представляем.
2: Я думала, армяне гостеприимный народ. Оказывается, африканцы нас переплюнули.
3: Нужно поучиться у них чему-то.
2: Алина, у меня еще такой стереотип есть, что в Африке, ну, там, допустим, гуляют животные, там, львы, кенгуру, может быть.
3: Кенгуру немножко в другой стране.
2: Насколько, то есть, или как у нас, может быть, собаки, кошки у них?
0: Собаки гуляют, бездомных кошек я не видела, но на границе города есть обезьяны.
3: О-о-о.
0: Они там живут на холмах, потому что вот так бы есть город Габарона, и он вот так вот по кругу окружен холмами. Это
3: стена.
0: Очень красиво. Ну, не стена, как-то так. То есть ты просто, так как везде домики низкие, ты всегда эти холмы видишь. И у меня было очень долго желание туда пойти, забраться на холм, посмотреть сверху на город. И в какой-то момент я их замучила, и мы все-таки пошли туда. И вот тогда мы, когда спускались, уже подходили к машине, буквально около автостоянки сидели 4 обезьяны, бабуина, чесали друг другу спинки.
2: Они маленькие? Это они нападают на людей?
0: Я не знаю.
3: Как бы... Слушайте, мы, конечно, это все хорошо, обезьянки, горы, но вот если по сути так подумать, то вся эта ситуация — это какое-то просто ну, нереальное везение, если так можно сказать, там, стечение обстоятельств, что у тебя есть подруга, которая из Африки, что она пригласила, что у нее такие гостеприимные, доброжелательные родители. Как вообще ну, ты к этому относишься? За что тебе такое благословение или везение?
4: Найди, найди свой путь.
0: Я не знаю, за что мне это. Я думаю, что это был просто подарок от Бога такой очень большой.
3: Что ты считаешь все-таки это Божьим подарком, да. А не каким-то везением?
0: Ну, потому что везение, ну, мне кажется, может быть, один раз, там, я не знаю, за контрольную получила хорошую оценку, попался тебе билет. Это везение, да, может быть. Но когда что-то до такой степени глобальное, и кроме того, что как бы я просто туда поехала повеселиться, и отдохнуть. Там я очень много получила духовных опытов, то есть мне люди рассказывали много всего интересного из их жизни, чудеса, которые в их жизни происходили. Мы могли поддерживать друг друга. И я думаю, что Господь это специально мне послал, чтобы я могла увидеть вот таких людей, которые посвященные, которые такие щедрые, открытые, любящие. Ну, как бы у него у Бога была цель, зачем мне туда поехать?
3: Прекрасно. Мне, извини, пожалуйста, у меня еще вопрос. Как твой английский? Ну, там говорили, что ты хотела в Британию, чтобы
2: тебе
3: такой акцент.
2: Удалось его.
3: А в Африке?
0: В Африке? Ну, это зависит от страны Африки. В Ботсване английский очень даже нормальный. То есть произношение отличается, есть какие-то особенные слова, которые приходят из африканского в английский. Но в основном они... Ну, понятно, говорят. Ну, у них два языка родных. Сетсуана, это местный язык, и английский. И они говорят на обоих одинаково хорошо.
2: Я еще замечал, что если живешь, допустим, в другой стране некоторое время, то начинаешь думать уже, то есть, на том языке, где ты находишься. У тебя было такое?
0: Да, был такой момент, когда я думала на английском. Это было очень странно, потому что мысли перемешивались.
2: Интересно. Алина, вот у меня все равно такая мысль меня не покидает, но ты одна такая маленькая, хрупкая вот, девушка и такая большая поездка, по сути, через другую страну. Ну, как бы вчера на передаче мы говорили о том, что о доверии Богу, что верующий человек отличается от неверующего в том, что он доверяет Богу, даже когда не знает его планы. Вот. И, ну, то есть, как Бог помог тебе, или как ты доверилась Ему, что ли, на протяжении всего этой поездки, всей поездки, чтобы
3: что туда все добраться. Будет хорошо.
2: Да.
0: Ну, страшно. Я думаю, больше всего я, наверное, боялась первого перелета, потому что до этого от одной мне летать не приходилось. Я не знала, что делать в аэропорту, но что-то там почитала в интернете. Но в итоге так получилось то, что все обошлось без проблем, то есть багаж не потерялся, ничего не случилось.
3: Алина не потерялась.
0: Да. В больших аэропортах тоже я не потерялась. И еще я волновалась, наверное, как раз-таки, какие построятся отношения с этой семьей, что мы будем делать, потому что конкретных планов у нас не было. То есть вот сегодня так, что мы делаем сегодня? Сегодня мы поехали в сафари-парк. Что мы делаем завтра? Завтра мы пойдем в гости к кому-то.
3: Ну, то есть каникулы.
0: Господь сам наполнял каждый день и создавал вот такую вот атмосферу счастья, отдыха.
2: Ну, то есть ты чувствовала Божье присутствие вот на этом деле,
0: да.
2: На этой поездке?
3: Главный вопрос. Ты пожалела о том, что ты не попала в Англию?
0: Нет.
3: Ну, собственно, и все. Ну, смотри, ты хотела просто выучить язык, да, в Англии. Взамен этого ты получила, значит.
0: Я получила два языка. Я знаю несколько слов на сетсуана.
3: Ну-ка.
0: Сейчас. Думела — это значит «здравствуйте».
3: Думела. Нужно было сказать вначале.
2: Алина, что ты думаешь о переезде в другую страну?
0: Переезде. Я поняла, что, в принципе, это возможно. Благодаря тому, что у тебя по всему миру есть христианская семья, даже когда ты переедешь, тебя там примут сердечно, будут люди, которые помогут тебе войти в курс жизни там. Но пока что я не вижу в этом смысла, потому что в России есть одни проблемы, в Африке есть другие проблемы, в России есть одни плюсы, в Африке другие mm-hmm. плюсы. В принципе, все примерно, ну, равновесие какое-то есть.
2: Ну, сегодня наше время, к сожалению, подошло к концу, и какой-то вывод хотелось бы сделать в конце нашей программы, вот. Ну, вообще, редакторы меня записали вывод, но я хотел бы, чтобы это было как-то искренне, и, может быть, Алин, ты могла бы что-то сказать?
0: Я думаю, я могу сказать то, что иногда в твоей жизни возможны вещи, такие события, которые обычным людям кажутся невозможными и вообще сверхъестественным. И когда оно случается, нам очень важно понимать, что это не я такая молодец, я накопила денежек, я подружилась с африканкой, а то, что это все-таки Божье благословение. То есть, когда я благодарна Богу то я за Его подарки с неба, то я сама становлюсь от этого счастливее.
3: Здорово. Спасибо.
2: Желаем вам прожить прекрасные моменты вместе с Богом.

Сейчас люди избалованы медиа-контентом. Все смотрят фильмы, сериалы, слушают музыку. Но каждый раз, когда человек узнает, что лично я христианка, мне задают вопрос: а что посмотреть или что почитать, чтобы лучше разобраться в этой теме?

0: Об этом мы сегодня говорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуй, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Очень рада вас приветствовать. Итак, мы сегодня говорим о такой интересной теме, как чем мы можем поделиться, когда мы разговариваем с нашими друзьями о том, что мы смотрим, что читаем, что слушаем, и что может помочь людям получше узнать ваше мировоззрение, вашу философию. Есть что-то, вот, может быть, конкретные книги, которые вы считаете прям вот точно подойдут всем для того, чтобы познакомиться с христианством?
1: Ну, самая популярная книга, наверное, это «Хроники Нарнии». Клайв Льюис, по-моему, ее специально написал, чтобы донести идею христианства. Ну, вообще, в принципе, как взаимодействие Бога с людьми. А многие они знают.
0: Ну, кстати, да, и фильм сняли.
1: Да.
0: Видели фильм?
1: Да.
0: Как впечатление?
1: Чудно.
0: Я знаю, что Клайв Льюис был категорически против, чтобы его книгу экранизировали. Вот. Клайв Льюис вообще был против экранизации, но это было связано, как говорит режиссер, который снял этот фильм, что это было связано с тем, что он боялся, что образ льва Аслана, да, он будет неадекватным. Ну, потому что понимали, что то качество съемок и видео, которое было в те годы, оно вообще не соответствует. И поэтому режиссер все-таки взял на себя эту ответственность и снял фильм. Ну, мне кажется, кто-нибудь из ваших неверующих друзей видел этот фильм? Как впечатление?
2: Все.
0: Все видели?
2: Мне кажется, очень многие смотрели этот фильм. Он производит впечатление. Он достаточно такой.
1: У кого-то он как рождественская традиция. Ну, типа, вот смотреть на Новый год там или еще что-то.
0: Так.
3: Ну, книга все равно атмосфера, конечно. Потому что экранизировали только 3 части. А в книге-то 7. И последняя, кстати, часть, она вполне соответствует книге Откровения. Ну, конечно, не вполне, это все-таки художественная литература, но очень, очень сильная. Ну, ее, наверное, никогда не экранизируют, к сожалению.
0: Ну, а друзья ваши задавали вопросы, вот почему считается, что это христианская книга, как это соотносится с основными идеями? Возможно, ну, это просто развлечение, да, такое?
1: Не понимают связи между библейской историей и между фильмом.
2: Ну да, то есть для людей обычно это вообще какой-то, ну...
1: Просто фильм.
2: Какой-то фильм, да, и все.
0: Сказка.
2: Ну, да.
3: Льюис после того, как книгу выпустил «Хроники Нарнии», он вел многолетнюю переписку с детьми. И он в некоторых изданиях часть переписки есть, я читала. И с кем-то из детей, он поддерживая переписку, написал, что взрослые очень редко видят параллели с Библией, а дети почти всегда.
0: Ух ты, здорово.
3: Так.
0: Это повод, наверное, пересмотреть. Я посмотрела еще.
3: Или перечитать.
0: Да, или перечитать. А еще какие-то варианты, может быть, что в голову приходит? Мне в голову приходит фильм «Хижина». Смотрели фильм? И тоже книга, да? Что интересно, оно всегда вот так вот параллельно идет. Но относительно «Хижины» очень много было критики со стороны христиан, потому что там такая универсализированная позиция относительно Бога представлена. Вот. Вы видели? И какие впечатления? Нет?
3: Я книгу читала. Фильм я частично только смотрела.
0: И как от книги?
3: Ну, книга достаточно жесткая, суровая. Вот. Но критиковать можно все. И придраться можно ко всему, а что, Библию не критикуют, что
1: вот,
3: ли?
1: Библия. Третья книга, которую вообще как бы можно было бы почитать людям, которые интересуются.
0: А рекомендуете? Кто как относится?
2: Вообще... Я знаю, что многие мои знакомые, ну, которые не относятся к религии, да, они даже своим детям просят, ну, как бы те, которые уже родили, купить, подарить им книжку «Библия детская» с историями, потому что это закладывает в детей именно как раз-таки вот эти вот ценности важные, да, добрые ценности. Поэтому я знаю, что очень многие читали Библию, вот, ну, детскую, соответственно. Поэтому мне кажется, что, конечно, я бы рекомендовала, чтобы эта Библия была в каждой семье, так как это немножко помогает. Это же и интересно, там, и это интересно описано, да, и в то же самое время это имеет определенный такой посыл. Очень такой добрый, теплый, потому что если мы, ну, как бы относимся к контенту, если мы берем детский контент, да, то есть мы понимаем, что очень многие мультфильмы, они немножко странно так написаны. Что у них было за смысл, тоже немножко непонятен. Вот. А здесь...
0: В смысле, про библейские мультфильмы?
2: Нет, нет, нет. Это если мы берем не библейские мультфильмы, да, и там, например, не библейские там, книги. Вот. А здесь как раз-таки это формирует в детях очень добрые и важные ценности.
0: А, кстати, по поводу детских передач, может быть, мультфильмов, фильмов, есть какое-то мнение у вас?
1: Ой, это было так давно. Сюрпризы, Сундука.
0: Кто-кто?
1: Сюрпризы, Сундука.
0: Это тоже мультик какой-то?
1: Программа.
0: А что там
3: была детская программа?
1: Детская программа. Кстати, на телекомпании «Три ангела» снималась. Но на самом деле ее многие смотрели, я на ней тоже выросла. А еще «Мастерская добрых дел». Они старые, но они очень такие прям цепляющие, интересные. Вот. Ну и также есть мультики, которые я смотрела. «Летающий дом» очень интересный, я на нем тоже выросла. Вот.
3: «Предшественница летающего дома» — суперкнига, насколько
1: да,
3: я помню.
1: Да, но они
0: одинаковые. Кстати, суперкнига, мне кажется, это она такая очень популярна, потому что я даже слышала, что и неверующие мои друзья как-то вот что-то там видели, потому что библейская история, она же фактически пронизывает всю культуру. То есть если ты хочешь там лучше разобраться в живописи, в культурах каких-то веков, предшествующих современности, то там везде идут отсылки на библейскую тематику. Так ведь?
2: Угу.
0: Вот, да.
2: Ну, вообще, вот я помню, это старые такие фильмы. Был фильм, по-моему, «Шоколад». Вот,
1: книгу я тоже читала.
2: Да, вот достаточно такой добрый как бы фильм. Просто христианские фильмы, они достаточно добрые фильмы. Знаю, что очень многим людям нужно, чтобы это было что-то такое более интенсивное, интересное, яркое. Ну, да, захватывающее. То есть это требует наш какой-то вот... Человеку же хочется, когда смотрит фильм, немножко разрядиться, перезагрузиться. Вот. А христианские фильмы, они добрые фильмы. Там тот же самый фильм «Огнеупорный», да, он про спасение, про доброту. Вот. Поэтому... Это хорошие фильмы, это, к примеру, фильмы, которые можно точно рекомендовать в просмотре, там, например, с детьми, да, в семейном как бы кругу. Мне кажется, что они тоже важны. Конечно, нам иногда хочется, это естественная потребность чего-то такого драйвового, вот, но, ну, как бы, и эти фильмы тоже имеют место быть.
0: Mm-hmm.
2: Вот, они нас как бы немножко разгружают, перезагружают и показывают ценность.
0: Но неужели нету фильмов таких с христианским контекстом, которые были бы построены вот в этом привычном для современного человека формате? Я сейчас вспоминаю, буквально недавно как бы так хайпанул фильм, называется «Революция Иисуса». Это фильм, который посвящен определенному периоду в истории Америки, когда хиппи поверили в Иисуса, и там стадионами приходили люди, которые хотели познакомиться с Иисусом именно благодаря тому, что поменялась система богослужения в одной маленькой общине. Это очень интересный фильм, я вам рекомендую, прям очень классный.
2: Да, вот. Слышала я о таком, интересно.
0: Да, да. И мне кажется, тут еще важный момент, что ведь фильмы, они же делаются по какой-то истории, по какому-то событию. И я знаю, например, те же самые прям конкретно евангельские фильмы, да, там про Иоанна, фильмы про библейских героев Ветхого Завета.
1: Про Иосифа.
0: Про Иосифа. Очень зрелищный фильм, на самом деле. Да, он сделан достаточно давно, но в то же время он очень зрелищный.
3: Ну, вот на основе реальных событий, помнится, был тоже старый уже, к сожалению, фильм «Крест и нож». И книга «Крест и нож». Про то, как один проповедник понял, что, как это ни странно звучит, Бог призывает его проповедовать малолетним бандитам в Нью-Йорке. Да. И он отправился в Нью-Йорк почти без денег, без жилья. И вот он познакомился с этими, ну, бандитами, и как он им проповедовал.
0: Да, на самом деле христианская история, она полна таких ярких.
3: Кстати, книга «Крест и нож» написана этим проповедником, а есть параллельная ей книга «Беги, малыш, беги», написана одним из главарей, которые обратились.
0: Ух ты!
3: Они об одних и тех же событиях, только с разных точек зрения.
0: Спасибо.
2: Интересно.
0: Мне стало интересно, захотелось почитать.
2: Угу. Мне кажется, что вот если говорить про книги, если мы говорим уже про такой какой-то такой более, наверное, не просто развлекательный, да, контент, а про какой-то такой обучающий и полезный, то очень много книг, ну вот как бы, которые, кстати, вот детские книги, это опять же Поллианна, там «Путешествие Пилигрима», а более взрослые это вот Таня вспоминала.
1: И «Падут после подле тебя тысячи».
2: Вот, да, «Падут подле тебя тысячи», да, тоже, кстати, был фильм. По соображению совести.
3: Да, не так давно вышел.
2: Точно. Да, достаточно, конечно, он такой производит впечатление. Вот там ты не отдохнешь. Да, то есть там...
0: Не расслабишься.
2: Там не расслабишься. Вот, такой интересный фильм, если кому-то хочется вот погрузиться в какую-то такую атмосферу, да, пища для размышлений, то вот, пожалуйста. Либо есть вот, Таня вспоминала книги, да, письма к Александру.
1: А, письма к Марии, письма к Александру.
2: Вот, да. Это уже более такой полезный как бы контент, и там вот есть книжка «Любить по-настоящему», что ли, вот этого же автора.
1: «Счастье любить».
2: «Счастье любить»,
1: точно. Это новая книжка.
2: «Счастье любить», то есть интересные достаточно такие книги, которые описывают как раз-таки, как строить взаимоотношения, то есть что ожидать, какие бы в одной из программ мы говорили про здоровые отношения, да, как узнать, а как понять. Вот в этих книгах описано как раз-таки вот про здоровые взаимоотношения, про то, как строить эти отношения, да, то есть как вообще, в принципе, строить семейную жизнь. По-моему, «Счастье любить» — это как раз про семейные уже отношения, про семейную жизнь.
0: Ну, кстати, очень много бестселлеров, которые связаны с темой отношений, с темой бизнеса, вышли из-под пера так называемых христианских писателей, то есть чье мировоззрение, оно как раз-таки основано на христианских принципах. Например, та же самая книга «Пять языков любви», которая, ну, реально бестселлер, то есть на нее опирается огромное количество специалистов и психологов, и коучей, и консультантов семейных. То есть это очень такая популярная книга. Вот. А, кстати, знаете, хочу вам сказать. Есть книга, которую я всем очень рекомендую. Называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Ведь ее автором также является христианин, который говорит о том, что принципы продуктивной жизни, они основываются на принципах Библии. Хотя там ни слова нет о том, что там, к Богу обращаться, но в то же время там очень конкретно показывается, что можно стать автором своей жизни, если ставить перед собой цели определенным образом и достигать их. Тоже очень эффективная книга, я считаю.
2: Да, мне кажется, что сейчас очень много каких-то таких вот книг. Я знаю, что есть книги психологов, достаточно просто раскрученных, брендовых таких, которые говорят про отношения, да, и там написано очень много такой воды. Я не хочу, конечно, там осуждать ни в коем случае, вот, но мне кажется, вот эти вот книги как раз-таки вот, ну, про, да, не только там письма к Марии, письма к Александру, там еще есть, там как бы ряд книг, который как раз-таки именно конкретно говорит, дает, автор дает советы, и я точно просто забыла, как ее зовут.
1: Мигель Анхель Нуньес. Как правильно?
2: Да.
1: Ударение ставить, не знаю.
2: Вот. Ну, то есть, как бы, дает конкретные какие-то советы, дает конкретные шаги по то, как поступать, то есть, как делать. Вот. И мне кажется, что как раз-таки вот эта вот основа на христианских ценностях помогает выстроить правильные отношения.
3: Да. Кстати, вот вообще, если про христианские ценности, тот же самый Клайв Стейплс-Льюис, он написал книгу «Просто христианство». Его еще называли «Апологет христианства», ну, «Защитник христианства». Эта книга практически межконфессиональная. В предисловии, по-моему, даже написано, что он отсылал рукописи в 4 разные конфессии, чтобы отзывы получить, насколько он сумел избежать вот этих вот расприй. И ему прислали положительные отзывы, что да, можно, мы тоже согласны. Вот «Просто христианство», там как раз основы.
0: Да, это просто кладезь, я вот тоже обратила внимание.
3: Причем она такая философско-богословская, да. Она не очень простая, ее читать как легкое чтение не получится, но для тех, кто любит именно докопаться до сути, она очень хороша. Угу. У него другие богословские есть. Любовь, страдания, человек отменяется. Фантастику он тоже писал, взрослую, уже не только «Хроники Нарнии», вы знаете? Есть такая так называемая космическая трилогия. Она сейчас, кстати, не только в христианских издательствах уже вышла, и в обычных книжных магазинах можно найти. Там «За пределы безмолвной планеты», «Переландра» и «Мерзейшая мощь». Три части.
0: Сами названия уже.
3: Они такие, да. Причем все три в разных жанрах написаны, то есть на любой вкус практически. И уже, ну, совершенно не детское содержание, угу. но очень интересно.
0: Какой?
3: А письмо «Баламут», наверное, вообще все слышали.
0: Это да. Да. Это же потрясающе, да, вот насколько разнообразный стиль у человека и насколько вот глубоко он передает идеи основные. Да, я согласна.
2: Мне кажется, вообще, в принципе, сейчас можно посмотреть очень много какого-то такого контента и среди блогеров, и среди музыки, вот, христианской музыки. Вообще, в принципе, очень много певцов поют какие-то такие песни, вот, достаточно добрые, да, может быть, в них нет какого-то такого сильно христианского подтекста, но они достаточно добрые такие, и это помогает, это как-то одобряет, освежает, ну, вот, рождает какое-то внутреннее такое умиротворение и покой. Вот, поэтому мне кажется, что здорово, когда мы даже вот, ну, как бы мы иногда делим христианское, но не христианское, но когда мы в обычной, там, к примеру, если мы говорим про музыку песни, мы слышим какой-то добрый подтекст, который показывает нам, указывает на то, что говорит нам про любовь, да, про любовь, к примеру, какую-то там такую, которая нас оберегает, да, вот про какое-то такое вот невзначай, вскользь напоминание о том, что про Бога, да. Мне кажется, что такие песни, они нам тоже помогают, они имеют место быть. Ну, как бы, это не обязательно должно нас как-то там разделять как бы с людьми, да, или, например, мы не должны, мне кажется, слушать такие песни, почему бы и нет?
1: Ну, вот, да, я тоже, вот, книги, христианские фильмы не особо... Не то, что мне нравится, ну просто не могу их читать. Я больше вот к музыке. Я через музыку получаю больше, чем через книги и фильмы. Почему-то вот так.
0: А поделись, какие исполнители тебе нравятся, вот именно направляют как-то?
1: Ну, вообще у меня очень много песен от группы Hillsong, причем в разных амплуа, их очень сильно много, они по всем странам разбросаны, от каждой вот, из России, из Америки, из Украины, везде. Есть вообще популярная церковь в других странах, называется Elevation Worship. И вот они делают очень классную музыку. Селена Гомес даже ходит в эту церковь, на секундочку, и поет там, так что, ну, классная тоже песня. Они, конечно, очень такие драйвовые, движовые, но есть и спокойные песни, то есть какие-то прям, если читать перевод, иногда прям в точку попадает. И среди наших российских слов «Жизни мьюзик». То есть много разных групп есть, хороших. Это может выстрелить одна песня у одной группы, а может выстрелить 10. Всегда по-разному.
4: Меня цепляют очень песни «Пурим». Ну, я не знаю, прям вообще...
1: Да.
4: Просто не назвала эту группу, я думаю, когда назовешь?
1: Я тебе дала волю.
0: Ну, то есть мы видим, да, что я обратила внимание, что на каждую из медиасфер каждый человек говорил. Все-таки кого-то цепляют книги, кого-то цепляют фильмы, кого-то цепляет музыка, да. И это очень здорово, потому что я думаю, что Бог имеет возможность достучаться до человека именно на том языке, который человеку понятен.
3: Более того, каждый жанр, ну, то есть да. У каждого человека есть свой любимый жанр. Вот, например, вспоминается жанр детектив. Угу. Вот есть христианские детективы?
1: Ну, нет.
3: Есть. Детективы даже... про отца Брауна. Угу. Гилберт Кит Честертон.
0: А я вспомнила детский. Что-то у меня дети недавно читали, я не помню название, но они прям с интересом читали какое-то вот прям какое-то расследование.
3: Вот детектив об отце Брауне, их экранизирование. Но насчет экранизации я не уверена, что они, ну, настолько хороши. А вот сами рассказы, они небольшие. Такие достаточно, ну, как сказать, запутанные, на любителя запутанных. А вообще... Честертон, он слыл, королем, ну, как бы сказать, перевертышей, что ли. То есть он любую мысль мог развернуть на 180 градусов и под другим углом ее совершенно рассмотреть. И вот эти детективы об отце Брауне, они хороши тем, что вроде бы отец Браун, он, кстати, сам по себе персонаж очень интересный, он вроде бы расследует преступления, совершенные, например, ну, убили миллионера. И вот он расследует это преступление. И в результате расследования преступления обличается грех, и оказывается, что настоящий преступник не тот, кто убил миллионера, да, в конце концов оказывается, что да, был тот человек, молодой человек, который это сделал. Но на самом деле самый главный злодей был тот миллионер, потому что он был грешник. Это вот, не знаю, насколько это понятно, но он совершил гораздо больше грехов, чем тот, кто его убил. В общем, вот так вот, такие вот перевертыши, и у меня такая вот целая толстая книга из этих детективов, иногда перечитываю.
0: Очень интересно. Я теперь знаю, к кому нужно будет обращаться с вопросами о том, чтобы почитать. Потому что, на самом деле, при засилье вот книг, которые сейчас окружают, хочется найти такое, чтобы не зря потратить время, потому что мозг уже привык тратить время на просмотр коротких роликов, да? А чтобы читать книгу, нужно быть уверенным, что ты ее дочитаешь до конца и получишь от этого какую-то пользу. Вот. А может быть, у нас есть идея о каких-то, там, не знаю, блогерах или каком-то канале на Ютубе где-нибудь, где вы бы, которым вы могли бы поделиться? Есть такие?
2: Конечно, смотрите наш канал.
0: Абсолютно, 100%.
1: Четыре или три вида там. Да. Здоровье, психология и основное.
0: Я обратила внимание, как много появилось всяких тем и о природе такие красивые ролики, и о здоровье, и о приготовлении еды. Да-да, тоже очень много контента, и выбирай все, что угодно.
2: Мне кажется, мы вообще должны, в принципе, понимать, что мы смотрим. Ну, то есть понимать, да, для чего мы это делаем. Вот книги, да, это очень классный способ, когда мы действительно переключаемся с каких-то маленьких видеороликов и включаемся в книгу. Вообще, ну, читать это полезно, да, это развивает наш мозг, наше мышление, да, это помогает нам, в принципе, включаться, да, и понимать, осознавать вообще, что происходит у нас, и тем самым снова начинает работать и воображение, да, и творческое мышление, именно когда мы читаем. Вот, поэтому, мне кажется, книги, особенно когда у них есть такой классный такой подтекст, да, как раз-таки помогают развитию нашего мозга. Угу. Вот. Поэтому стоит переключаться.
0: Да, согласна. Вообще, чем сложнее то, что мы читаем, то, что мы смотрим, то, что мы анализируем, тем счастливее мы становимся. Знали об этом? Потому что чем больше нейронных связей участвует в формировании образа, который складывается в вашей голове, тем эффективнее работает весь мозг, следовательно, и лимбическая система, и способность наслаждаться жизнью. Поэтому, к сожалению, вот эта вот тенденция современного мира переводить все в видеоформат максимально короткий, максимально насыщенный и максимально отвлеченный, он все-таки сыграет не очень хорошую роль в плане развития, и у нас есть альтернативы. Это замечательно, что у нас есть альтернативы смотреть более длительные фильмы, над которыми надо подумать, почитать более серьезные книги, которые заставят поработать правильно воображение. И еще есть чудесное средство выходить на природу и общаться с Богом через его творение. Так ведь? Друзья мои, спасибо большое за то, что вы послушали наше общение. Надеюсь, что все те рекомендации, которые вы услышали сегодня, будут для вас полезны. И уже сегодня вы сможете найти и почитать какую-нибудь интересную книгу или посмотреть полезный фильм. Спасибо, что были с нами. До свидания.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось. Там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы? То есть, в смысле, из церкви Святым Духом. И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие. И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, минуточку. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем.

И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит: «Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы посетили меня». Тогда праведники скажут: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим», то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал: «То, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне». И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает, и Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит: «Идите от меня, проклятые», то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, «в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу». То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним. Потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит: «Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов». Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно. И он настолько говорил серьезно о суде вечном, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих. Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. 2 Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, «за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть, ну, там обольщение всякое. И написано: «Да будут осуждены неверовавшие истине». Иисус сказал: кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит: «Верующий в Сына Божия», это Иоанна 3:36, «имеет жизнь вечную. А неверующий сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатка учения. Павел говорит: невозможно оставившие, говорит, ну, оставившие в начатке учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божья – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра,
Он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, Он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра, быстренько скажу. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водою, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. Обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, Он не может согласиться с грехом, Он не может взять это в свою славу. Помните, Он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь, знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим, они говорят, мы его, я слышу, как работает команда, они говорят, мы его прокачаем, мы, давайте папу сюда, вызывай все-таки, пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там, давайте мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что, чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно, чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код, человек должен быть одет соответственно, чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога, Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15, чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16, чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы... погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да, или какие-то вещи вязаные передадим, или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть, без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде, людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей, везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальнее помочь.
Вот. И есть другие места, вот в Белоруссию церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу, это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду, то есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили, в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны. Он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном. Очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти. И я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу? Ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали? Все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было.
Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя, юноша, вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди, мы живем с миссией, чтобы их спасти, чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова, Константин, вот он лупуштян, по-моему, да, и он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит: я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит: вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили: дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря. Ну, он говорит: у меня нет, ну не знаю. Говорит: вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас. Они молились, и Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит: я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне, я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе... мне, там что угодно может быть, просто горе, если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность моя. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям, я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют. Но, естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить, их жизнь, и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой, потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила: что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал: я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что они наши. Все,
Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, ну, отдохни там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот... И она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит... Во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег. То есть течение это, старое слово означает бег, я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец, то есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег, Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому Он говорит, я бегу, и я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если я где-нибудь, мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях, безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно, другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываете сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Да, это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. И мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт. Анджела и Вероника.

0: Oh, man. Ой, man, you got, you sound...
1: Надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать, и вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить себя Господу, и это то, что вы должны делать. Расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, un poquito, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята, знаете, вы составляете свои песни, пишете? Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слышу, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника. Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь. Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии, и у нас специальные судьи выбраны, они прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали, через несколько недель мы сообщим вам о результатах, и я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл. Kick it, Bob.

0: Бам-бам-бам-бам!
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да, как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Allies за него, да? У тебя карьера соло. Allies выступали вместе в лучшей части десятилетия, в Божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Records постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальную историю. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Allies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник, в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику, знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером. Приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднования Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет вытекать из вас. Благословит вас Господь. Я люблю вас. Пишите нам, и благословит вас Бог. Пока.

0: предыдущих сериях.
1: Эрик?
0: Эрик!
1: Эрик!
2: Папа?
1: Эрик!
3: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
4: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.
1: Билл Нельсон, отец Эрика, мы должны принять это. Это называется вера.
0: Врач сказал нам об этом еще 5 лет назад.
4: Она хочет развестись.
3: Не могу дышать. А что, если Бог пытается мне что-то сказать?
5: Извините, сэр, вы не могли бы нам что-то дать?
4: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, нам нужно нечто большее, чем просто это.
3: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
4: Мне в офисе ничего не нужно. Я знаю, это сложно, но все будет в порядке.

Когда я только встречался со своей будущей женой, однажды она взяла мою машину и поехала к родным, жившим в Канзасе, в 120 километрах от нашего колледжа. Она пробыла там всего день, а я уже заскучал и твердо решил поехать к ней. Посреди ночи я разбудил своего соседа по комнате и объяснил всю сложность ситуации. Но у него не было машины, потому мы решили поехать к моей будущей жене через весь штат Канзас на велосипедах. Это было долгое путешествие, и мой велосипед был не очень приспособленным к таким дальним поездкам. Это был дорожный велосипед, а не спортивный. И когда ты едешь 120 километров против встречного ветра, ты думаешь, почему у меня оказался именно этот велосипед? Мы проехали примерно 30 километров и больше уже не могли. Мы положили велосипеды у обочины, а сами решили вздремнуть. Только мы уснули, как

0: Мимо случилось проезжать патрульному, который решил узнать, в чем у нас дело. И вот как он меня разбудил. Он поставил ботинок на мое плечо и толкнул меня. Его первые слова были: «Ребята, что вы курили?» Он хотел знать, что мы делаем на велосипедах в такой глуши. Я начал ему объяснять, что моя девушка поехала в город, в 90 километрах отсюда, и что я скучаю за ней. Он закатил глаза, покачал головой, а потом ушел. Любовь заставляет вас делать сумасшедшие вещи. Человек готов на все ради нее. Он даже готов к жертве ради кого-то, кого любит. В Луки 9:23 Иисус говорит: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Выражение «идти за» более всего подходит к описанию романтического влечения. Именно так хочет Иисус, чтобы мы следовали за Ним. Это влечение должно подчинить себе все наши мысли, всю нашу энергию. Он хочет, чтобы мы отдали все этим отношениям. Не только изучили все Его высказывания, не только делали то, что Он повелевал делать, не только знали о Нем, но знали Его и любили Его. Именно этим отличается зритель от ученика.
1: Я уже водила.
2: Попробуй день их свадьбы.
1: А какая дата?
2: Что вы делаете? Мы пытаемся подобрать комбинацию от отцовского сейфа. Думаете, сейчас это подходящее время? Маме нужно свидетельство о браке. Почему бы вам не спросить комбинацию у нее? Спросили.
1: Она не знает. Мы пробовали его день рождения, ее, даже наши.
2: 11, 17, 87. Это дата их свадьбы. 11, 17, 87.
1: Нет.
2: Попробуйте 4, 11, 46. Не оно. А что это за день? Это мой день рождения. Как Анна восприняла переезд?
3: Тяжело ей сейчас.
2: Я не обвиняю ее за это.
3: Я тоже.
2: Женщине нужно знать, что мужчина заботится о ней. То же самое касается детей. Библия говорит, что кто о домашних своих не печется, тот хуже неверного.
3: Я пекусь. И мне нравится новая работа, она лучше старой.
2: Правда? Тебе и платят в два раза меньше.
3: Ты хоть раз ко мне на работу зайди и посмотри, тогда перестанешь говорить мне такие вещи.
2: Знаешь, люди, с которыми ты работаешь, не получили твоего воспитания. Я всю жизнь вкалывал, чтобы ты и твоя сестра имели все самое лучшее. Нужно использовать всякую возможность. Кому дано много, много и потребуется.
3: Да, ты прав, папа. От меня очень много потребуется.
2: Люди, с которыми ты работаешь, всю жизнь так и проживут. А ты усердно работай и будь всегда наверху. Таковы правила игры. Все благие намерения не стоят того, чтобы отказываться от этих правил.
1: Дедушка, ты как?
2: Я в порядке.
0: Многие зрители часто предпочитают следовать каким-то правилам, а не следовать за Иисусом. В первой книге Царств говорится, что Бог смотрит не так, как смотрит человек. Люди смотрят на внешнее, а Бог смотрит на сердце. Думаю, многие зрители просто не могут этого понять. Они заняты какими-то внешними вещами. Они думают, что Бог будет впечатлен тем, как они блюдут все религиозные ритуалы и традиции. И в самом по себе здесь нет ничего плохого. Проблема появляется только, когда мы пытаемся делать это не потому, что хотим следовать за Иисусом и иметь с Ним отношения, а потому, что тем самым мы хотим измерить собственную духовность. Лидеры во времена Иисуса часто принимали вид благочестия и набожности, вместо того, чтобы впустить в свое сердце Бога. Иисус говорил о них: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Их проблемой было не посвящение или желание. Проблемой было то, что они пытались следовать внешнему, вместо того, чтобы обратить внимание на внутреннее.
1: Пап, смотри!

0: Билл, все в порядке?
1: Да. А где Лили?
2: Она здесь больше не живет. Она уже встала на ноги.
1: На днях она была еще здесь.
2: Она приходила в гости, а после поехала домой.
1: Почему?
0: Ну, ей нужно было укладывать сына спать.
3: Пап, это ты кому принес?
1: Будущей мамочке.
3: Кому? Лили?
1: Нет, другой беременной девушке. Где Натали ее нашла?
3: Это не она, это я. Мать выгнала ее из дому, и, учитывая ее положение, я подумал, что она может пожить пока с нами.
1: Тебя не волнуют их отношения с Натали?
3: Ну, поначалу было немного сложно, но потом они хорошо поладили.
1: Именно об этом я и говорю. Именно это меня и беспокоит.
3: Что ты имеешь в виду?
1: Ты не думал, что она может плохо на нее повлиять?
3: Как раз наоборот. Я думаю, что она ходячий пример того, насколько важно целомудрие.
1: Что ж, шути. А раньше такого стыдились. Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен это знать.
3: Лили осознала свою ошибку. Сейчас ей тяжело, но она пытается принять правильное решение. Я думаю, это хороший урок для всех нас.
1: Правильно Лили сделала, что оставила ребенка.
2: Да, правильно.
1: Классный у нее пацан.
2: Да.
1: Надеюсь, она скажет ему, как сильно его любит.
2: Конечно. Она постоянно об этом ему говорит.
1: Хорошо. Это хорошо.
4: Многие зрители стараются следовать за Иисусом.
0: Пойдем в дом, Билл.
4: Но, как и в случае с фарисеями, их приоритеты неправильно расставлены. В 23 главе Евангелия от Матфея евангелист приводит нам слова Иисуса, касающиеся религиозных лидеров того времени. Иисус обвиняет их в том, что они всего лишь зрители, чья вера не искренна, и кто полон лицемерия внутри. В 3 стихе Иисус говорит: «Они говорят и не делают». И далее в этой главе Иисус сравнивает их с гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. В стихах 11 и 12 Иисус четко объясняет разницу между зрителями и настоящими учениками. Зрители самоправедны и осуждают других. Они на всех смотрят свысока. Ученики же скромны. Они всегда готовы поделиться той благодатью, которую получили от Иисуса Христа. И Иисус говорит: «Больше из вас, да будет вам слуга». И что тот, кто хочет возвыситься, должен прежде унизить себя.
0: Вот, выпей это. Ты ел?
1: Нет, нет, я не голоден.
0: Тебе нужно поесть. К тому же ты поможешь нам съесть всю эту еду.
3: Эй, хотите зайти внутрь? Там хороший выбор блюд.
1: Нет, Ким нужно. Ким нужно поехать домой и отдохнуть.
3: Да, я помню, каково это. Анна спала как пожарник, когда ходила беременная Натали.
1: Мы просто... Ким хочет тебе кое-что сказать.
3: Что?
2: Я потеряла ребенка.
3: О, Ким. Мне так жаль. Ричард уже знает?
2: Он сейчас летит домой.
3: Слушай, ты можешь остаться у нас, хочешь? Пока он не приедет.
1: Я уже пригласил ее к себе.

0: В такие моменты мы должны полагаться на Него. В такие моменты Бог испытывает нас и видит, какие мы на самом деле. Лучше всего сейчас попросить Его показать нам, что мы сделали не так, раз это случилось с нами.
1: Что? Что ты только что сказал?
0: Я сказал, что ничего не происходит просто так.
1: Ким, подожди нас внутри. Все в порядке. Ты можешь пожить пока у нас, хорошо? Посиди внутри.

0: Это то самое знаменитое терпение?
1: Правила дают ложное чувство безопасности. Люди часто думают, что Бог действует по некому шаблону, что если ты делаешь что-то хорошее, то и Бог будет тебе отвечать тем же. А если с нами происходит нечто плохое, то это потому, что мы недостаточно хороши, и Бог поквитался с нами. Библия учит нас, что у греха есть естественные последствия. И это одна из причин, почему Бог говорит нам пребывать в Писании. Это самое лучшее для нас. Но думать, что вся боль и все страдания в этом мире — это божественное воздаяние, это непонимание Божьей милости и благодати. Библия учит, что более всего мы должны считать Бога любящим Небесным Отцом, Отцом, который хочет самого лучшего для своих детей. Потому в минуты, когда ваша жизнь, кажется, разваливается на куски, вы можете быть уверены, ничто не может отделить вас от Бога.
0: А ну вернись! Не смей отворачиваться от меня, я твой отец.
2: Я не хочу наговорить тебе того, о чем пожалею.
0: Хочешь одержать моральную победу?
2: Это ты у нас любитель таких вещей.
0: Ты всю жизнь бежишь от Бога и точно так же поступаешь сегодня.
2: Я бежал от Него, думая, что Он похож на тебя, что у Него тоже одни запреты и правила. Потому я и бежал от Него. Но, обернувшись, я услышал Его слова. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Его слова: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Слова того, кто сказал: «Отцы, не раздражайте детей ваших». И я читал, и читал, и читал. Так много мест, о которых ты не сказал ни слова, сколько бы ты ни цитировал Библию. Независимо от того, насколько сильно мы нуждались в этих словах, Бог не такой, как ты.
0: И какой же он, Эрик?
2: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.

0: Благодать Иисуса достигает тех, кто устал выполнять бесчисленные правила и ритуалы. Иисус призывает тех, кто устал, кто носит на себе бремя вины или страх перед религией, и говорит им: «Приди ко мне». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возможно, об этом приглашении вы никогда и не задумывались. Вы просто были научены следовать за Иисусом. Вам говорили, что Бога нужно бояться, а любить совсем не обязательно. Вы старались соблюдать все правила, предписания, старались быть хорошими, надеясь, что не попадете в ад. Вас научили соблюдать различные традиции и правила, но вы никогда по-настоящему не влюблялись в Иисуса. Вы стали зрителем.
1: Не знаешь, как влиться в наше веселье, пап?
2: Зачем ты меня пригласил?
1: А зачем ты пришел?

0: Я вдруг понял, что не был для тебя хорошим сыном очень долгое время. Я часто был неблагодарен и часто принимал все как само собой разумеющееся. Но я надеюсь, что ты видишь, я изменился. Тот день, когда я оказался в больнице, это был самый великий день моей жизни. Через это я узнал, что Бог простил меня. Он пригласил меня следовать за Ним и обрести настоящую жизнь. Надеюсь, ты простишь меня за все эти годы. Попробуешь хотя бы?
1: Да.
0: Я люблю тебя, мама.

0: Сразу бы так. Что? Что это такое?
1: Это дневник. Папа. Какая была комбинация?
0: 10 августа 2004 года. Он говорил, что это был самый великий день в его жизни. А я так и не сказал ему, что люблю его.
2: Он знал, Билл.
0: Нет. Тем вечером он сказал, что любит меня, а я ничего не успел ему ответить. Ничего не сказал. Он умер. И это моя вина.
2: Нет. Нет, Билл, это не твоя вина.
0: У всего есть свои причины. Почему ты забрал у меня моего мальчика? Разве не делал я то, что ты от меня хотел? Почему? Почему ты так меня караешь?

Мне часто приходится говорить с верующими родителями, которые расстроены или обеспокоены тем, что их дети, став совершеннолетними, уже не следуют за Иисусом.

Родители обычно хотят знать, как такое могло получиться. Они хотят знать, что они делали не так. На этот вопрос трудно ответить. Тут есть много вариантов. И что можно здесь сделать? Это просто выслушать такую историю, укрепить их и помолиться за детей. Недавно я выступал в Хьюстоне, штат Техас. И после моего выступления ко мне подошел крепкий мужчина с большой такой пряжкой на ремне. В глазах у него были слезы. И он начал мне рассказывать историю своей блудной дочери, которая ушла из дому, далеко ушла от веры и больше не следует за Иисусом. Он не спрашивал меня, что произошло. Он не искал каких-то объяснений происходящего. Всего одним предложением он рассказал мне, что же было, по его мнению, не так. Он сказал, «Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе». Вам приходилось ходить к врачу и делать прививку? Смысл ее заключается в том, что вам вводят немного вируса и стараются тем самым выработать у вас иммунитет к настоящей болезни. Думаю, такое происходит с большинством зрителей. Они получают немного Иисуса, немного дома, немного в школе, немного в церкви, немного Иисуса и целый набор правил. Немного Иисуса и кучу традиций. Но одна из самых убийственных вещей, которые могут с вами произойти, это получить немного Иисуса. Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе. Мы так часто поступаем. Мы учим людей обращать внимание на внешнее, но что там внутри? Мы хотим убедиться, что все следуют установленным правилам, но как насчет отношений с Иисусом? Мы заставляем людей испытывать чувство вины из-за греха, но что сказать об изумительной благодати Божьей и Его невероятной любви? Потому у нас много зрителей, но мало учеников. Не стоит смешивать безжизненные ритуалы и мертвую религию с преизобильной жизнью, которую Бог хочет дать вам в Иисусе Христе. Не стоит говорить «да» Иисусу только губами. Скажите это всей своей жизнью.

0: And we are so excited what the Lord is going to do tonight.
1: И мы в таком восторге от того, что Бог будет делать сегодня.
0: And God's going to speak to us tonight.
1: Бог будет говорить с нами сегодня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I believe the Lord has a word for us every night now.
1: Я верю, что у Господа есть для нас слово вот сейчас на каждый вечер.
0: Tonight and tomorrow night.
1: И сегодня и завтра вечером.
0: And then we have meetings on Sunday also.
1: И потом у нас еще два собрания в воскресенье.
0: I think every meeting is going to have a message from God.
1: И на каждом собрании будет слово от Господа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Now tonight I want to share something.
1: И сегодня я хотел бы чем-то поделиться.
0: That I believe that is many of us maybe go through right now.
1: И я думаю, что многие из нас через это проходят сейчас.
0: It's called storms.
1: Это называется шторма.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you ever been in a storm?
1: Вы когда-нибудь попадали в шторм?
0: Yeah. Let me tell you.
1: Я скажу вам.
0: You are not backslidden because you are in a storm.
1: И вы не являетесь отступником только из-за того, что вас штормит.
0: Amen. You are not wrong because something bad is happening.
1: Если что-то происходит плохое, не означает, что с вами что-то не так.
0: Sometimes bad things are happening to good people.
1: Иногда плохие вещи происходят с хорошими людьми.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Sometimes we are going through things where we don't expect.
1: Иногда нам приходится проходить через что-то, чего мы не ожидаем.
0: But there is always a way out.
1: Но всегда есть выход.
0: Слава Богу. The Bible says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all."
1: Библия говорит, много скорбей у праведника, но Господь избавит его от всех.
0: Did you say many, not one, many?
1: Видите, там сказано много, не одна, много.
0: Many afflictions.
1: Много скорбей.
0: Many attacks.
1: Много атак.
0: Sometimes the devil attacks us.
1: Иногда дьявол на нас нападает.
0: And he do everything to stir up problems in our lives.
1: И он делает все возможное, чтобы только принести проблемы в нашу
0: жизнь.
1: That
0: because the devil is a bad devil.
1: А это все потому, что дьявол он плохой.
0: But God is a good God.
1: А Бог благой.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: Amen. So tonight I want to read a story from you.
1: Итак, сейчас я вам прочитаю историю сегодня.
0: From the book of Mark, the fourth chapter.
1: Из книги Марка, четвертая глава.
0: In the end of that chapter, Jesus has been teaching the disciples one whole day.
1: И в конце этой главы тут Иисус учил учеников целый день.
0: About the sower sowing the seed.
1: О том, как сеятель сеял семя.
0: And in the end.
1: А потом в конце.
0: He started to speak to about the situation.
1: Он начал говорить о ситуации.
0: He says to them,
1: и он говорит им,
0: let's go over to the other side.
1: Переправимся на другую сторону.
0: Let's go over.
1: Переправимся
0: to the other side.
1: На другую сторону.
0: And that's my message to you tonight.
1: И это мое послание к вам сегодня.
0: You are going to go over to the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And the story is a story about Jesus.
1: Вот история об Иисусе.
0: And I wanted to read from. I don't have the verses in my Bible. There's no verses in my Bible.
1: У меня тут Библия такая, там стихи не отмечены.
0: You know, when the New Testament was written, there was no verses.
1: А вообще-то Новый Завет, когда писался, стихов еще не было.
0: It was made by the monks in the 1300s.
1: Там уже в 13-м столетии монахи это все выдумали.
0: But when the Bible was written, there was no verses.
1: Но когда в начале на стихи не было разделения.
0: So I have no. I let you start read it in Russian.
1: Поэтому мы вот на русском начнем читать.
0: Starting with the verse when he says, let's go to the other side.
1: Мы начнем с того стиха, где он говорит, переправимся на ту сторону.
0: 35, а?
1: Это 35 стих.
0: Хорошо, пожалуйста.
1: Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустившие народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И боялись страхом великим и говорили между собой, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»
0: Аминь. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I love this story.
1: Мне нравится эта история.
0: Because this story tells me something.
1: Потому что эта история говорит мне о чем-то.
0: Whatever you go through,
1: через что бы ты ни проходил,
0: there's always a way out.
1: Всегда есть выход.
0: Whatever sickness you have,
1: в каком бы городе ты ни
0: был, there's always a healing.
1: Какая бы болезнь ни была, всегда есть исцеление.
0: I said, слава Богу, hallelujah.
1: Я сказал, слава Богу.
0: So whatever you go through right now,
1: итак, через что бы ты ни проходил
0: there's
1: сейчас,
0: always a way out.
1: Выход обязательно есть.
0: Because Jesus said we're going to go over to the other side.
1: Потому что Иисус сказал, мы переправимся на ту
0: сторону. And I have news for you.
1: И у меня есть новость для вас.
0: You are going
1: вы
0: over
1: переправитесь
0: to the other side.
1: На ту сторону.
0: Hallelujah. And the other side means healing.
1: А другая сторона это и означает исцеление.
0: Financial breakthroughs.
1: Финансовые прорывы.
0: Family breakthroughs.
1: Прорывы в семье.
0: Whatever the devil is stirring up in your life now.
1: Что бы сейчас дьявол не замутил в вашей жизни.
0: God has a way out for you.
1: У Бога есть для вас выход.
0: Слава Богу. Let's go across to the other side, Jesus said.
1: Иисус говорит, переправимся на ту сторону.
0: And the Bible said they took him into the boat.
1: И Библия говорит, что они взяли его с собой в лодку.
0: And other boats came with them along.
1: И другие лодки были с ними.
0: And Matthew says, and a huge storm came up.
1: И у нас и говорится так, что поднялась великая буря.
0: It was not a small storm.
1: Не какой-то такой небольшой шторм.
0: It was a huge storm.
1: Но великий шторм.
0: Maybe you are not in a storm, you are in a huge storm.
1: Может быть, у вас не просто буря, но великая буря.
0: Maybe the doctor said to
1: может быть, врачи вам сказали,
0: there's no hope for you.
1: Для вас уже надежды нет, вы умрете.
0: Let me tell you something.
1: Я скажу вам что-то.
0: There is no hopeless cases for Jesus Christ.
1: В Иисусе Христе не бывает безнадежных ситуаций.
0: Слава Богу. Every sickness
1: каждая болезнь
0: can be healed.
1: Может быть исцелена.
0: Every disease can be healed.
1: Каждая болезнь
0: every trouble you have can be solved.
1: Каждая проблема может быть разрешена.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And the Bible says waves poured into the boat.
1: И Библия говорит, что волны били в лодку.
0: And it's in my translation they were threatening to sink it.
1: И там у меня в переводе там написано, что была угроза того, что они утонут.
0: Have you ever been in a situation where you think I'm sinking?
1: Вы бывали в такой ситуации, когда создается ощущение, я тону?
0: The boat is not holding anymore.
1: Что моя лодка уже не держится?
0: And you are paddling.
1: И вы где-то пытаетесь выплыть.
0: And the waves are coming.
1: И волны поднимаются.
0: And they come into the boat.
1: И бьются в лодку.
0: And the boats go down.
1: И лодка начинает тонуть.
0: I made a boat myself one time.
1: Однажды я сам сделал лодку.
0: I was 12 years old.
1: Мне было тогда 12 лет.
0: I built a boat.
1: Я построил лодку.
0: My friend and I.
1: Мы с другом это сделали.
0: And Nicole said, you to be the first one to drive the boat, he told me.
1: И мой друг мне сказал, ты первый в ней поплывешь.
0: I wish I never took that chance.
1: Лучше бы я этого не делал.
0: First 200 meters was okay.
1: Первые 200 метров было все нормально.
0: But then I saw water started coming to the boat.
1: А потом я увидел, что лодка начала наполняться водой.
0: And I couldn't swim.
1: А я плавать не умел.
0: I learned to swim when I was 14.
1: Я научился плавать 14.
0: I was afraid of water.
1: Я боялся воды.
0: I don't like water.
1: Мне вода не нравится.
0: I still don't like water.
1: И до сих пор не нравится.
0: I swim very seldom.
1: Я очень редко плаваю.
0: Only when they force me to do it.
1: Только когда меня заставляют.
0: Amen. And I was sinking.
1: И я стал тонуть.
0: And I didn't have any hope.
1: И надежды для меня уже не
0: было.
1: I
0: tell you, it was terrible.
1: Я чувствовал ужас меня
0: обхватил. And my friend had a rope and rope broke.
1: И этот руль уже сломался.
0: And we weren't swimming. They have special legs. When if you go down. The bottom of the lake will suck you down.
1: И там у нас такое озеро, что внизу такое илистое дно, что если даже на него наступить, оно засасывает.
0: So I jumped on a little thing I could hold on.
1: И я прыгнул и нашел такую штучку какую-то, за которую можно держаться.
0: And I was dying.
1: И умирал.
0: I was sinking. I never forget it.
1: Я тонул. Я никогда этого не забуду.
0: Came on me.
1: Никогда не забуду того чувства, которое пришло. Плавать-то я не мог.
0: And I felt this bottom on my feet, you know.
1: И я почувствовал уже под ногами вот это дно.
0: And my friend.
1: А друг мой.
0: He ran home to his mother.
1: Он побежал домой к маме.
0: Good friends, yeah.
1: Хороший друг, правда?
0: Thank you for good friends.
1: Спасибо, слава Богу за хороших
0: he
1: друзей.
0: He just said goodbye, Carl Gustav.
1: Он сказал, ну прощай, Карл Густав.
0: Take care.
1: Пусть все с тобой будет нормально.
0: I said спасибо.
1: Я сказал спасибо.
0: But he saw my father.
1: Но он увидел моего отца.
0: On the way home.
1: По дороге домой.
0: He said Carl Gustav is dying out there.
1: И сказал, там Карл Густав умирает.
0: Oh. And never forget.
1: Никогда не забуду.
0: When I saw my father.
1: Как я увидел своего отца.
0: Coming running.
1: Как он бежит.
0: I never saw my father running in all my life before that or after that.
1: И ни до этого, ни после я не видел в своей жизни моего отца, как он бегает.
0: He never runs.
1: Он никогда не бегает.
0: He never runs.
1: Никогда не бегает.
0: Only when I mean, and it was the only time.
1: Это был единственный случай.
0: And he ran so fast.
1: И он бежал так быстро.
0: And he lifted me up.
1: И он вытащил меня.
0: And he saved my life.
1: И спас мою жизнь.
0: I never forget it.
1: Никогда этого не забуду.
0: I want to tell you.
1: И я скажу вам.
0: You have a father.
1: У вас есть отец.
0: In heaven.
1: На небесах.
0: He's going to lift you up.
1: Он поднимет вас.
0: He's going to make a miracle for you.
1: Он сделает для вас
0: He's
1: чудо.
0: Going to make that storm calm down.
1: Он утишит этот шторм.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You see, sometimes we're in storms.
1: Видите, иногда мы попадаем в шторм.
0: We forget things.
1: Мы забываем о чем-то.
0: You know what disciples forget?
1: Вы знаете, о чем забыли ученики Иисуса?
0: They forget that Jesus was in the boat.
1: Они забыли, что с ними в лодке Иисус.
0: Jesus is in your boat.
1: Иисус находится в вашей лодке.
0: I said Jesus is in your boat.
1: Я сказал, что Иисус в вашей лодке.
0: And whatever storm you go through,
1: и через какой бы шторм вы ни проходили,
0: Jesus is not has not left the boat.
1: Иисус не уходит из этой лодки.
0: And the Bible
1: и Библия
0: says,
1: говорит,
0: that he was sleeping on a pillow.
1: Он спал на возглаве, на подушке.
0: Подушка, да. In the boat.
1: В лодке.
0: Think about this.
1: Просто представьте.
0: Water is pouring into the boat.
1: Вода наливается в лодку.
0: Disciples frustrated.
1: Ученики там все разбитые.
0: Said, Jesus.
1: Иисус.
0: Don't you care about us?
1: Ты за нас забыл.
0: Oh, that's typical us. We get panic.
1: А у них паника на них напала.
0: And everything you do in panic will destroy you.
1: И все, что вы делаете в панике, погубит вас.
0: I said everything you do in panic will destroy you.
1: Я сказал, что все, что делается в панике, погубит вас.
0: Well. Hallelujah. Yeah. Everything you do in panic will destroy you.
1: Да. Все, что делается в панике, погубит.
0: So don't panic.
1: Поэтому не паникуйте.
0: Don't be afraid.
1: Не бойтесь.
0: But fear is the weapon the devil has.
1: Страх — это то оружие, которым пользуется дьявол.
0: To take your сleep from you.
1: Чтобы забрать у вас сон.
0: To torment you in your night
1: time. Чтобы мучить вас по ночам.
0: To tell you, you will not come through, you will not come over this.
1: И говорит все время вас, у вас ничего не получится, вы не вылезете из этого.
0: But tonight I tell you.
1: Но сегодня я скажу вам.
0: Jesus in the boat.
1: Иисус в лодке.
0: You he has said you're going to come through the other side.
1: И он сказал, что мы переправимся на ту сторону.
0: And you will make it.
1: И у вас получится. У вас получится.
0: I know there are people here.
1: Я знаю, что здесь есть люди.
0: You need to hear this.
1: Которым нужно это услышать.
0: You will make it.
1: У вас получится.
0: You will come over.
1: Вы пройдете.
0: You will not go down.
1: Вы не утонете.
0: You will come over. Hallelujah. Amen.
1: Аминь.
0: That sickness will not kill you.
1: Эта болезнь не убьет вас.
0: That finance will not destroy you.
1: Финансы не разрушат вас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: What you need to do.
1: Что вам необходимо сделать?
0: Is to have a pillow of faith.
1: Это иметь подушку веры.
0: I have a pillow with me here somewhere.
1: У меня есть с собой где-то подушка. Где она?
0: How many know what a pillow is?
1: Кто из вас знает, что такое подушка?
0: How many have a pillow in your house?
1: У кого есть дома подушка?
0: I have in my house.
1: Вот у меня дома такая.
0: Азербайджанские pillows are so big.
1: Азербайджанские подушки такие большие.
0: Your head must be very important.
1: Наверное, для вас голова очень большое значение имеет.
0: This is only half, they said.
1: А он говорит, это только половинка.
0: Господи. Yes, it's bigger.
1: Да, она больше.
0: Азербайджан. Oh my God. It's made for five people.
1: Это для пятерых сделано.
0: You see,
1: видите?
0: This is what you need in your life.
1: Вот что вам необходимо в жизни.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: This is what you need in your life.
1: Вот что вам нужно в жизни.
0: When the storms are coming,
1: когда приходят шторма,
0: you just lay down.
1: Вы просто ложитесь.
0: On the pillow of faith.
1: На подушку веры.
0: Wow. Boy, it was good here. Слава Богу. This is what you do.
1: Вот что вы делаете.
0: I said, this is what you do.
1: Вот что вы делаете.
0: It was nice to lay here.
1: Как приятно здесь лежать.
0: I never tried this before.
1: Я даже и не знал.
0: Good.
1: Здорово.
0: You are sitting, I'm sleeping.
1: Вы сидите, а я сплю.
0: And here's Jesus in the boat.
1: И вот Иисус в лодке.
0: Everybody's scared.
1: Все напуганы.
0: And Jesus is sleeping.
1: А Иисус спит.
0: And water comes into the boat.
1: Вода наполняет лодку.
0: Water comes up here.
1: Вода на него попадает.
0: Up here.
1: Сюда.
0: And the disciples said, Jesus!
1: И ученики, Иисус!
0: And Jesus said,
1: Иисус говорит,
0: what's the problem?
1: А что, какие проблемы?
0: It's a storm?
1: Что, шторм?
0: Нет проблем.
1: Проблем нет.
0: Some more water can come in the boat first.
1: Пусть сначала еще вода придет в лодку.
0: The Bible says he was sleeping on a pillow.
1: Библия говорит, что он спал на подушке.
0: This is Christian normal life.
1: Это нормальная жизнь христианина.
0: When things are going bad,
1: когда все становится плохо,
0: We sleep on the pillow of faith.
1: Мы засыпаем на подушке веры.
0: Слава Богу. А здесь слава Богу. Storm?
1: Шторм?
0: Hallelujah. Слава Богу. I don't care.
1: Мне все равно.
0: My wife said to me the other day.
1: Однажды мне жена сказала.
0: Карл Густав. Don't worry about storms.
1: Не волнуйся о штормах.
0: We have each other.
1: У нас мы есть друг у друга.
0: Hallelujah. I said, слава Богу. Amen. Amen. I said, there's a place for my wife too there.
1: Здесь тоже даже место для моей жены есть.
0: I will buy an Azerbaijani pillow.
1: Я куплю азербайджанскую подушку.
0: We have small pillows.
1: В Швеции у нас такие маленькие.
0: Ah, amen. Hallelujah. So we don't. Jesus was on the, sleeping on the boat.
1: Итак, Иисус спал в лодке.
0: Oh, it was good. I have to stand up. Oh,
1: как хорошо, приходится вставать.
0: Да. Wow. Слава Богу. So this is what you need.
1: Итак, вот что вам нужно.
0: A pillow of faith.
1: Подушка веры.
0: Yeah. This is normal.
1: И это нормально.
0: Да. You see, sometimes the devil say,
1: иногда дьявол говорит,
0: you will not make it.
1: У вас не получится.
0: This is too hard situation.
1: Слишком тяжелая ситуация.
0: You need too much money now.
1: Сейчас тебе нужно слишком много денег.
0: And you know, didn't you hear the doctor's report?
1: Ты что, не слышал, что сказали врачи?
0: Yes, I heard the doctor's report.
1: Да, слышал, что сказали врачи.
0: And the doctor said,
1: и врачи сказали,
0: это факт.
1: Это факт.
0: I hate this word.
1: Я ненавижу это слово.
0: It's a fact. Yeah. It's a fact. They say fact is.
1: Говорят, что факт.
0: That you cannot.
1: В том, что у тебя не выйдет.
0: Have a child.
1: Вот ты не можешь иметь ребенка.
0: Fact is.
1: Факт такой.
0: You cannot have a healing.
1: Что ты не можешь получить исцеление.
0: Fact is.
1: Факт в том.
0: This is chronic.
1: Что это хроническое.
0: And I said before, this chronic is demonic.
1: Я говорил раньше, что хроническое – это демоническое.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал,
0: I don't believe in this kind of report.
1: Я не слушаю такие отчеты.
0: You remember when the spies came into to the land?
1: Вы помните, когда соглядатые пошли смотреть землю?
0: And they came back.
1: И они вернулись.
0: Ten says.
1: И 10 говорили.
0: It is a wonderful land.
1: Земля прекрасная.
0: But they brought a bad report.
1: Но они принесли они плохую молву.
0: Said we cannot take the land.
1: И говорили, что нам не удастся ею
0: But
1: завладеть.
0: But Caleb and Joshua said.
1: Но Халев и Иисус Навин говорили.
0: We can take the land.
1: Мы можем завладеть землей.
0: Hallelujah. Amen. We can take the land.
1: Ты можешь завладеть
0: землей. We can possess the land.
1: Мы можем завладеть
0: It's our land.
1: Это наша земля.
0: God gave it to
1: Бог дал ее
0: no
1: нам.
0: Man can take it
1: И
0: from
1: никто
0: us.
1: Не может ее забрать.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. So we can sleep on the pillow
1: так что
0: of faith.
1: Мы можем заснуть на подушке веры.
0: Well, there are bad reports.
1: Что такое эти репорты?
0: There is a fact.
1: Эти отчеты. Что
0: yes.
1: Факт, да.
0: The land is big.
1: Что враг.
0: There are enemies there.
1: Враг есть.
0: That's a fact.
1: И это факт.
0: But the truth is.
1: Но истина в чем?
0: God is bigger than
1: что
0: facts.
1: Что Бог больше фактов.
0: Say after me, God is bigger than facts.
1: Скажи вместе со мной, Бог больше фактов.
0: Hallelujah. Hallelujah. And whatever is against you,
1: и что бы ни вышло против тебя,
0: it's not bigger than God.
1: Оно не больше Бога.
0: I said, whatever is against
1: я сказала,
0: you,
1: что бы ни вышло против тебя,
0: God is bigger.
1: Бог все равно больше.
0: I said, God is bigger.
1: Бог все равно больше.
0: God is bigger.
1: Бог больше.
0: Hallelujah. Whatever the devil tried to attack you with,
1: чем бы дьявол не пытался атаковать тебя,
0: it's not big enough to kill you.
1: Оно недостаточно велико, чтобы убить тебя.
0: It's too small.
1: Оно слишком маленькое.
0: Because our God.
1: Потому что наш Бог.
0: Is a mighty God.
1: Он могучий.
0: Our God.
1: Наш Бог.
0: Is a mighty God.
1: Могучий Бог.
0: Our God.
1: Наш Бог.
0: Has said to us.
1: Он сказал нам.
0: We are coming to other side.
1: Что мы переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah. So Jesus is sleeping
1: Итак,
0: there.
1: Итак, Иисус спит.
0: I love to sleep.
1: Мне нравится спать.
0: I don't know, but I love to sleep.
1: Не знаю, как вы, но я люблю спать.
0: That's one of my favorite things to sleep.
1: Это одно из моих любимых занятий.
0: Do you love to sleep?
1: А вы любите поспать?
0: I love to sleep.
1: Я люблю поспать.
0: I sleep all the time.
1: Я все время сплю.
0: Whenever I have a chance, I fall asleep.
1: Как только не выходит шанс, я засыпаю.
0: Yeah. I sleep on airplanes.
1: Я сплю в самолетах.
0: I sleep in cars.
1: Я сплю в машинах.
0: Not when I drive my car, of course.
1: И, конечно же, не когда я за рулем.
0: But I'm a sleeper.
1: Но я такой Соня.
0: One time I was in Russia.
1: Однажды я был в России.
0: I came to Finland. I was so tired.
1: И я приехал в Финляндию, и я был таким уставшим.
0: And after meeting, we went to eat some food.
1: И потом мы пошли поесть.
0: And suddenly I felt tiredness came on me.
1: И я вдруг почувствовал, как
0: tired.
1: Такая усталость на меня пришла.
0: So I said, "Can I go and sleep?"
1: И я сказал, можно я пойду посплю?
0: I said, "Yes, you can."
1: Говорят, да, пожалуйста.
0: I said, "Wake me up because I live in another house."
1: Я жил в другом доме, и я сказал.
0: When you finish with the food.
1: Когда вы закончите обедать, вы разбудите меня.
0: So I lay down.
1: И я прилег.
0: And I woke up the next morning.
1: И я проснулся на следующее утро.
0: The ties and everything on.
1: И на мне был галстук.
0: And I woke. I stood up. I said, "What is this?"
1: Я встал, посмотрел, что это такое.
0: Did you wake me up yesterday?
1: Вы меня не будили вчера?
0: And I opened the door.
1: И я открыл дверь.
0: And there sat two tired people outside.
1: И я увидел там два таких уставших человека.
0: They've been awake. They were sleeping on the floor.
1: Они на полу спали.
0: I said, "Why didn't you wake me up yesterday?"
1: Я говорю, а почему вы меня вчера не разбудили?
0: We tried.
1: Да мы пытались.
0: We sang for you.
1: Мы тебе пели уже.
0: We shook you.
1: Мы тебя трясли.
0: But you were sleeping.
1: А ты спал.
0: I think that's in my family.
1: Я думаю, что в моей семье.
0: One of my relatives.
1: Один из моих родственников.
0: She was an old lady.
1: Это взрослая уже женщина.
0: The thunderstorm came in their house.
1: Молния ударила в их дом.
0: And the wall fell down on the house.
1: И стена отвалилась.
0: She was still sleeping.
1: А она все спала.
0: Слава Богу. I said, "Слава Богу."
1: Слава Богу.
0: You see, sometimes the devil do everything.
1: Знаете, иногда дьявол пытается сделать все, что только
0: может. But the devil cannot steal our sleep.
1: Но дьявол не может украсть у нас сон.
0: Hallelujah. I said, "Hallelujah."
1: Я сказал аллилуйя.
0: Praise God forever.
1: Слава Богу во веки.
0: Whatever the devil does to you,
1: что бы дьявол не пытался сделать
0: вам, not big enough to kill you.
1: Он недостаточно силен, чтобы
0: it's
1: убить
0: not
1: вас.
0: Big enough to destroy you.
1: Он недостаточно велик, чтобы
0: whatever
1: погубить
0: storm
1: вас.
0: Rise against you,
1: какой бы шторм не поднимался
0: maybe
1: против
0: it look
1: вас,
0: like a big tsunami.
1: Может быть, это выглядит как огромное цунами.
0: But you know what is good with the tsunami?
1: Но знаете, что хорошо в цунами?
0: When the tsunami comes,
1: когда цунами проходит,
0: the waves go over the land,
1: волны идут туда,
0: it has to go back.
1: И они должны вернуться обратно.
0: It will not stay forever.
1: Они не остаются там навеки.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказала аллилуйя.
0: Have you heard the story about the little way about the little beach?
1: Вы слышали историю о таком небольшом пляже?
0: And the big waves were standing out on the sea.
1: И большая волна поднялась на него.

0: And he said to the seashore.
1: И там уже на берегу.
0: I'm coming over you.
1: Она, эта волна говорит, я иду на тебя.
0: I'm coming to destroy you.
1: Я иду, чтобы погубить тебя.
0: Don't put this in the newspaper.
1: Пожалуйста, это не публикуйте нигде.
0: Angry preacher came to Azerbaijan.
1: Такая злобная моя фотография в Азербайджане.
0: And the little seashore said,
1: и этот маленькое побережье говорит,
0: I'm not afraid of you.
1: А я тебя не боюсь.
0: And the big wave, I'm coming over you.
1: Эта огромная волна говорит, я иду на тебя.
0: And the wave came over.
1: И волна на нее пришла.
0: And the seashore stood like this.
1: И побережье стояло так.
0: And then he spoke to the wave.
1: И потом говорит волне.
0: You have to go back.
1: Ты должна вернуться
0: you
1: обратно.
0: Have to go back.
1: Должна идти обратно.
0: And the wave was up, and they had to go back.
1: И волна дошла до своего пика и должна идти обратно.
0: Sometimes they're big waves.
1: И что-то в волнах.
0: Big mouths.
1: В больших у них большой может
0: Speaking
1: быть.
0: Speaking fear into our lives.
1: Они говорят какие-то, пускают страхи.
0: But they cannot destroy us.
1: Но они не могут погубить нас.
0: I said they cannot destroy.
1: Я сказал, что они не могут погубить нас.
0: Hallelujah. Because they have to go back.
1: Потому что она должна вернуться назад.
0: Problems is not forever.
1: Проблемы не навеки.
0: Hallelujah. Problem has a limited time.
1: У проблемы ограниченное время.
0: And everything you see with your eyes is subject to change.
1: И все, что вы видите своими глазами, подлежит изменению.
0: Amen. Say everything I see.
1: Скажи все, что я вижу.
0: Is subject to change.
1: Подлежит изменению.
0: That means everything.
1: Это означает все.
0: That comes before my eyes.
1: Что перед моими глазами.
0: Must change.
1: Должно измениться.
0: And I don't have to be worried.
1: И мне не нужно волноваться.
0: I can't sleep.
1: Я могу спать.
0: On the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: So what is Jesus doing?
1: Итак, что Иисус делает?
0: He's raising up.
1: Он поднимается.
0: He speaks the word.
1: И говорит слово.
0: I said he speaks the word.
1: Он говорит слово.
0: Amen. Say he speaks the word.
1: Скажи, он говорит слово.
0: He says, "Quiet."
1: Он говорит, умолкни.
0: I tell you something.
1: И я скажу вам что-то.
0: When you're in storms,
1: когда вы в шторме,
0: you need to speak the word of God.
1: Вам необходимо говорить слово Божье.
2: Amen.
0: You cannot go into emotions.
1: Вы не можете поддаваться эмоциям.
0: You must take the word of God.
1: Вы должны взять слово Божье.
0: I said you must take the word of God.
1: Я сказал, вы должны взять слово Божье.
0: You must take the word of the Lord.
1: Вы должны взять слово Господа.
0: And you must start to break through into that.
1: И начать прорываться с ним.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Don't live on emotion.
1: Не живите эмоциями.
0: I know we are many emotions in us.
1: Я знаю, что у нас много разных эмоций.
0: But sometimes when we start to cry and weep, it doesn't help.
1: Но иногда, знаете, слезы и вопли не помогают.
0: The best is to find the scriptures.
1: Самое лучшее, что можно сделать, это
0: Wake
1: найти
0: up the word
1: стих,
0: of God.
1: Пробудить слово от Бога.
0: Wake up Jesus Christ.
1: Пробудить Иисуса Христа.
0: And let him take his word.
1: И вот тогда он берет слово.
0: And you take his word.
1: И ты берешь его
0: in
1: слово.
0: Your mouth.
1: В свои уста.
0: And the storm will stop.
1: И шторм остановится.
0: I said the storm will stop.
1: Я сказал, шторм утихнет.
0: Amen. So the Bible says in my translation.
1: Итак, Библия говорит в моем переводе.
0: When Jesus spoke.
1: Когда Иисус сказал.
0: To the storms.
1: Шторму.
0: To the winds.
1: Сказал ветрам.
0: In my translation, I like this.
1: И мне нравится этот перевод.
0: It says.
1: Там
0: and
1: сказано,
0: the wind ran out of breath.
1: Там сказано, что у ветра закончилось дыхание.
0: Wow. Yeah. It's strong, huh?
1: Сильно, правда?
0: Amen. I have a very good Bible translation. It's called the Message Bible.
1: Да, хороший перевод Библии.
0: It says,
1: здесь сказано,
0: and Jesus
1: Иисус
0: said,
1: сказал,
0: quiet,
1: умолкни,
0: settle down,
1: и перестань.
0: And the wind ran out of breath.
1: И у ветра кончилось дыхание.
0: And the sea became smooth as glass.
1: И море стало таким гладким, как стекло.
0: Have you ever lost your breath?
1: Когда-нибудь вы теряли дыхание?
0: Somebody hit you in the stomach?
1: Кто-то вас дал так в живот?
0: That happened to me one time.
1: Со мной однажды такое произошло.
0: Somebody hit my stomach.
1: Кто-то мне дал в живот.
0: I lost my breath.
1: Я дыхание у меня перехватило.
0: It's terrible, you know.
1: Это ужасно.
0: It happens to my wife once in a while.
1: И периодически с моей женой такое происходит.
0: Not because I beat her, of
1: Не
0: course.
1: Потому что я ее бью, конечно. No, no, нет, нет.
0: But she just loses her breath sometimes.
1: Но у нее бывает перехватывает дыхание.
0: Like she has something, I don't know what it is.
1: Я не знаю, что у нее происходит, но вдруг.
0: But I tell you, that's exactly how the devil shall feel after this night.
1: Но я скажу тебе,

0: это именно так, как дьявол почувствовал себя вот в этой ситуации.
1: He's gonna lose his breath, not you.
0: Он потеряет, у него перехватит дыхание, не у вас.
1: I said he's gonna lose his breath, not
0: you. Я сказал, что у него, а не у вас, перехватит дыхание.

0: Я
1: спал во время шторма.
0: On the pillow
1: на подушке
0: of faith.
1: Веры.
0: I have a feeling tonight.
1: У меня сегодня такое чувство.
0: There are people in big storms here tonight.
1: Что здесь есть люди, которые находятся в большом шторме.
0: Because God never gave me a word like this without it.
1: Потому что Бог никогда не давал мне такого слова, чтобы и вот с таким чувством.
0: But God has a word for you.
1: Но у Бога есть слово для вас.
0: You can sleep.
1: Вы можете уснуть.
0: On the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Hallelujah. Maybe there's a danger of your life.
1: Может быть, это есть какой-то гигант в вашей жизни.
0: Maybe there's a danger of a sickness.
1: Может быть, есть опасность болезни.
0: Or a situation in your family.
1: Или какая-то ситуация в семье.
0: But don't worry.
1: Но не волнуйся.
0: Because I hear the Spirit of God says.
1: Потому что я слышу, как Дух Божий говорит.
0: There is a pillow of faith for every one of us.
1: Для каждого из вас есть подушка веры.
0: That means.
1: Это означает.
0: You don't have to worry.
1: Не нужно волноваться.
0: Hallelujah. You can just trust Jesus.
1: Ты можешь просто уснуть.
0: He's with you in the boat.
1: Можешь довериться Иисусу.
0: He has the power of all the enemy.
1: У него есть сила над всеми врагами.
0: And he will never fail you.
1: И он никогда не оставит тебя.
0: He will never fail you.
1: Он никогда тебя не подведет.
0: Hallelujah. He will never fail you.
1: Он никогда тебя не подведет.
0: He will always take you through.
1: Он всегда будет с тобой.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I remember some years ago.
1: Помню несколько лет назад.
0: I was preaching.
1: Я проповедовал.
0: You know what I'm really saying with this sermon is this.
1: И что я говорю в этой проповеди, это как раз это.
0: One word from God.
1: Что одно слово от Бога.
0: Is enough.
1: Его достаточно.
0: To change everything.
1: Для того, чтобы изменить все.
0: Do you hear what I'm saying?
1: Вы слышали?
0: One word.
1: Одного слова
0: in the Bible.
1: Одного слова в Библии.
0: From Jesus.
1: От Иисуса.
0: Is enough.
1: Достаточно.
0: To stand on.
1: Чтобы на него
0: встать. To live on.
1: И жить на нем.
0: For the rest of your life.
1: До конца жизни.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You don't need to have 50 scriptures.
1: Не нужно иметь 50 стихов.
0: You need one word.
1: Нужно только одно.
0: Everybody say one word.
1: Все скажите
0: one word.
1: Одно
0: one
1: слово.
0: Word. One word.
1: Одно слово.
0: One word.
1: Одно слово.
0: Not two words. One
1: Не
0: word.
1: Два. Одно слово.
0: Amen. So don't misunderstand me.
1: Поэтому
0: don't misunderstand me.
1: Не поймите меня неправильно.
0: I'm not against emotions.
1: Я не против эмоций.
0: But emotions cannot help you.
1: Но эмоции не помогут.
0: But the word of God can help you.
1: А слово Божье поможет.
0: Some of you need to listen to this sermon 50 times.
1: Кому-то из вас необходимо прослушать эту проповедь 50 раз.
0: I have a story.
1: У меня есть история,
0: that happened to me,
1: которая со мной произошла
0: some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: It was 1994.
1: Это был 1994
0: the
1: год.
0: Same year I came to Azerbaijan
1: first. Тот же самый год, когда я приехал в Азербайджан.
0: It's 13 years ago now.
1: Это уже 13 лет прошло.
0: I preached a message.
1: Я проповедовал проповедь.
0: About the pillow of faith.
1: О подушке веры.
0: It was the first time I preached this sermon.
1: Это был первый раз, когда я об этом проповедовал.
0: And I said to the people.
1: И я сказал людям.
0: What I'm saying to you right now.
1: То, что я вам говорю сейчас.
0: One word.
1: Одно слово.
0: From God.
1: От Бога.
0: Like Jesus said, we're going to go to the other side.
1: Вот Иисус же сказал, мы переправимся на ту сторону.
0: It's enough.
1: Его достаточно.
0: To change everything.
1: Чтобы все изменить.
0: And a mother was there in that meeting.
1: И там, на этом собрании,
0: a mother,
1: была мама,
0: mama, with a baby with 12 months old,
1: у которой был ребенок годовалый.
0: She was dying,
1: и она умирала
0: of a heart disease.
1: От болезни сердца.
0: The doctor said, in 12 months your baby will be dead.
1: Врачи сказали, через 12 месяцев ребенок умрет.
0: And when parents hear that one-year-old boy, it's terrible.
1: И знаете, lady, родителям слышать о своей годовалой дочке такое, это ужасно.
0: But then she heard the sermon.
1: Но потом она услышала вот
0: one word from God.
1: Одно слово от Бога.
0: She bought the tape.
1: И она купила кассету.
0: She listened to it.
1: И она слушала ее.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: From September.
1: С сентября.
0: To May.
1: До мая.
0: Listen to this.
1: Представляете?
0: Every day.
1: Каждый день.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: She listened to this tape.
1: Она слушала эту кассету.
0: One word.
1: Одно слово.
0: And in that time she prayed.
1: И вот в это время она еще и молилась.
0: And one day she opened the Bible.
1: И однажды она открыла Библию.
0: Where it says, "I will live and I will preach the word of the Lord."
1: Где было? Она открыла Библию и там говорила: "Буду жить и проповедовать слово Господа."
0: I will live.
1: Буду жить.
0: I will preach the word of the Lord.
1: И проповедовать слово от Господа.
0: She took that to her daughter.
1: Она взяла это для своей дочери.
0: This is the scripture.
1: И это Писание.
0: I'm standing on.
1: Я стою на него.
0: She continued listening to the sermon.
1: Она продолжала слушать кассету.
0: After one year.
1: И через год.
0: She went to the doctor in May.
1: Она пошла к врачу вот в мае.
0: And the

0: Doctor said.
1: И врач сказал.
0: I have good news for you, mother.
1: Для вас, мама, у нас хорошая новость.
0: Your daughter will live.
1: Ваша дочь будет жить.
0: She said these words.
1: И она сказала эти слова. Ваша дочь будет жить.
0: He said, "Thank you, doctor."
1: Она пошла к врачу.
0: But I know that.
1: И она говорит, я знаю.
0: Because I saw it in the Bible.
1: Потому что я увидела это в Библии.
0: My daughter will live.
1: Что дочь моя будет жить.
0: I will live.
1: Я буду жить.
0: I will not die.
1: Не умру.
0: I will survive.
1: Я выживу.
0: My daughter will live.
1: И дочь моя будет жить.
0: And it was such a beautiful. And she wrote me a letter about this.
1: И она написала мне об этом письмо.
0: Then 10 years later.
1: Затем уже 10 лет спустя.
0: 2004.
1: В 2004.
0: I preached another sermon.
1: Я проповедовал еще одну проповедь.
0: In the same conference.
1: На той же конференции.
0: Our summer conference.
1: На такой же конференции летней.
0: About going to the mission field.
1: О том, чтобы идти на миссионерское поле и стать миссионером.
0: The week after.
1: Через неделю.
0: I received a letter.
1: Я получаю письмо.
0: From the same mother.
1: От этой же самой женщины.
0: 10 years after.
1: Через 10 лет.
0: He said, "I'm the mother with this baby. You remember 10 years ago?"
1: Она говорит, вы помните, я та женщина с дочкой вот 10 лет назад.
0: Yesterday my daughter was in your meeting.
1: Вчера моя дочка была на вашем собрании.
0: When you invited missionaries to be missionaries.
1: Когда вы пригласили людей, тех, которые будут миссионерами.
0: My daughter.
1: Моя дочь.
0: She is now 11 years old.
1: Ей сейчас 11 лет.
0: Went forward.
1: Она побежала вперед.
0: To become a missionary.
1: Чтобы стать миссионером.
0: And I remember.
1: И я вспомнил.
0: The word.
1: Слово.
0: That Jesus gave me in that storm.
1: Которое Иисус дал мне в этом. Она вспомнила слово, которое Иисус дал ей.
0: And that is,
1: и это было,
0: I will live.
1: Буду жить.
0: And what was the second
1: и что было во второй части?
0: And I will preach the word of the Lord.
1: И буду проповедовать Слово Господне.
0: A few months ago,
1: через несколько месяцев,
0: I was in a little church
1: я был в небольшой церкви
0: in Sweden,
1: в Швеции.
0: And a girl, red hair,
1: и девочка такая рыжеволосая,
0: 13 years old,
1: 13 лет,
0: comes up on the platform,
1: поднялась на платформу,
0: and tell me,
1: и сказала мне,
0: I'm that little baby,
1: я и есть та девочка,
0: that got healed 13 years ago,
1: которая исцелилась 13 лет назад.
0: I have never seen her before.
1: А я ее до этого ни разу не
0: видел. I never seen the mother, just by letter.
1: Я не видела маму, только с письма читал.
0: And we cried.
1: И мы плакали.
0: I saw a miracle before my eyes.
1: Я увидел чудо перед своими глазами.
0: She should have been dead.
1: Она должна была быть мертвой.
0: But her mother.
1: Но ее мама.
0: Received this sermon.
1: Приняла это послание.
0: Listened to it.
1: Послушала его.
0: Molded into her life.
1: И применила его к своей жизни.
0: And the word was born in that time in the spirit.
1: И слово родилось в это время в духе.
0: From the Bible.
1: Из Библии.
0: That she has been standing on for over 10 years.
1: На котором она стоит уже больше 10 лет.
0: Слава Богу. I said, "Слава Богу."
1: Я сказал, "Слава Богу."
0: And I have a feeling.
1: И у меня такое чувство.
0: There are people who need to hear today.
1: Что здесь есть люди, которые должны это услышать.
0: That your storm will run out of breath.
1: Что ваш шторм, он потеряет свое дыхание.
0: Your storm will lose its grip over your life.
1: Ваш шторм, он ослабит свою хватку.
0: Слава Богу. And God will bring you to the pillow of faith.
1: И Бог приведет вас на подушку веры.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And this night.
1: И сегодня.
0: Can be the starting night.
1: Может быть новое начало.
0: Of a miracle in your life.
1: Вашего чуда.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: This night.
1: Этот вечер.
0: Can be the night.
1: Может стать вечером.
0: When God gives you that word.
1: Когда Бог вам даст это слово.
0: That little word.
1: Это маленькое слово.
0: That changes everything.
1: Которое изменит все в вашей жизни.
0: That brings things to completion.
1: Которое совершит все.
0: This night can be a night.
1: Этот вечер может стать.
0: That will give hope to you.
1: Тем, который даст вам надежду.
0: That no matter what storms you are into.
1: И неважно в каком вы находитесь шторме.
0: You will come over.
1: Вы пройдете его.
0: To the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Hallelujah. Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Amen, amen.
1: Аминь.
0: I said amen. The wind ran out of breath.
1: У ветра перехватило дыхание.
0: Do you want to see the wind ran out of breath?
1: Вы хотите увидеть, как ветер потерял свое дыхание?
0: And it will be glass.
1: И становится как стекло.
0: Yeah. That can happen.
1: Это может произойти.
0: And then a new storm will come.
1: И потом поднимется новый шторм.
0: Слава Богу. I said, "Слава Богу."
1: Я сказал, "Слава Богу."
0: Carl Gustav, can you pray that there will be no more storms in my life?
1: Carl Gustav, ты помолись, чтобы в моей жизни больше не было штормов.
0: Then you need to go to heaven.
1: Ну тогда тебе уже пора на небеса.
0: I cannot pray to God to take you to heaven.

0: Я не могу молиться, чтобы Бог забрал тебя на
1: but
0: небо.
1: But that's the only way when there's no more storms.
0: Но это единственное место, где нет штормов.
1: Yeah. So if you want to be without storms,
0: поэтому если хочешь жизнь без штормов,
1: you must.
0: Ты должен.
1: I said you must.
0: Я говорю, ты должен.
1: Go to heaven.
0: Пойти на небеса.
1: But I think you want to stay here for a while.
0: Но я думаю, что вы хотите еще здесь кое-какое время остаться.
1: It's good in heaven.
0: На небе хорошо.
1: But I always say.
0: И я всегда говорю.
1: Let's heaven wait.
0: Ну, пусть небеса подождут.
1: Да. Let's heaven wait.
0: Пусть небеса подождут.
1: Amen. Sometimes.
0: Иногда.
1: We are in circumstances.
0: Мы в таких обстоятельствах.
1: I've been there myself.
0: Я сам в этом был.
1: I woke up in the middle of the night.
0: Я просыпался посреди ночи.
1: And the devil has his hands on my neck.
0: И дьявол, он просто держал меня за горло.
1: You can hardly breathe.
0: Как дышать даже
1: ooh,
0: тяжело.
1: It's difficult times.
0: Сложные времена.
1: And the devil whispers all kinds of lies in your ears.
0: И дьявол начинает шептать всякую ложь в твои уши.
1: Have you ever noticed?
0: Вы когда-нибудь замечали?
1: Much of the things you're worrying about.
0: Что много из того, о чем вы волнуетесь?
1: Never happens.
0: Так и не происходит.
1: Never happens.
0: Так и не происходит.
1: They're always fantasies.
0: Всегда это просто фантазии.
1: And the devil builds skyscrapers in your head.
0: И дьявол он строит у вас на голове небоскреб.
1: And you know, the Lord spoke to me once that worries is like a coat like this.
0: И Господь однажды мне сказал, что волнения не подобны вот пиджаку.
1: This is my worry.
0: Это мои волнения.
1: Let's say this is my worry.
0: Скажем, что это мои заботы.
1: And the Lord said.
0: И Господь говорит.
1: Take your worry.
0: Возьми свои волнения.
1: Cast upon the Lord.
0: И возложи их на Господа.
1: But you know what we do?
0: А знаете, что мы делаем?
1: We put on our heads.
0: Мы их на голову на себе надеваем.
1: We have worries all the time.
0: И все время носим эти волнения.
1: Oh. And we come to church.
0: Приходим в церковь.
1: And we have our worries.
0: И над нами вот такие волнения.
1: Don't tell my wife about this now.
0: Только жене моей не рассказывайте.
1: My coat is destroyed.
0: Что я вот так помял свой пиджак.
1: The... And we have big worries.
0: И у нас такие большие заботы.
1: And the pastor knows this.
0: И пастор об этом знает.
1: He sees your face.
0: Он видит ваше лицо.
1: The... He sees these big towers on your head.
0: И он видит эти небоскребы у вас на голове.
1: And the Lord is very simple.
0: И знаете, что очень просто?
1: He said, cast a coat, you cast upon the Lord.
0: Господь просто говорит, возложи это на Господа.
1: But you know what we do?
0: А что мы делаем?
1: We say, okay, Lord.
0: Мы говорим, хорошо, Господь.
1: Here's my cares.
0: Вот мои заботы.
1: Take it.
0: Возьми.
1: But then we take it back.
0: А потом раз и себе обратно.
1: Have you seen babies? They have
0: Вы когда-нибудь видели малыши? Они вот так вот.
1: Blanket, you know.
0: Они со своими одеялами вот так.
1: We are the same.
0: Мы такие же.
1: Lord.
0: Господь.
1: Here's my cares.
0: А вот мои заботы. Нет.
1: So they say, okay, I go to church.
0: Ну хорошо, пойду в церковь.
1: I cast all my cares upon the Lord.
0: Там возложу на Господа все заботы.
1: But then we do like this.
0: А потом мы делаем так.
1: We carry them with us everywhere.
0: Мы повсюду их с собой таскаем.
1: Amen. I'm free.
0: Я молюсь.
1: I'm free.
0: Я молюсь.
1: I'm free. I'm free.
0: Я свободен.
1: This is still out with you.
0: Но это все равно с вами.
1: As I said in Bible school this morning.
0: Как я сказал утром в библейской школе.
1: I preached in one church about casting all cares upon the Lord.
0: Я проповедовал в одной церкви о том, как чтобы нужно возложить все заботы на Господа.
1: And one lady said, "What should I do now when I don't have any cares anymore?"
0: И одна женщина меня спросила, что же мне тогда делать, если у меня не останется забот?
1: You take my life from me.
0: Вы же у меня жизнь забираете.
1: So I do everything.
0: Это же все для меня.
1: I said goodbye, sister worry.
0: Я сказал добро, до свидания, сестра беспокойства.
1: Да. No, the Lord says.
0: Знаете, Господь
1: говорит.
0: Возьми свои заботы.
1: And cast them upon the Lord.
0: И брось их на Господа.
1: Cast them away.
0: Возложи их на
1: Него. Cast them away. Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Because this will kill you. This will kill you.
0: Вот это убьет вас.
1: I said this will kill
0: это
1: you.
0: Это убьет вас.
1: Don't take my worries.
0: Не забирайте мои заботы.
1: You see, always somebody else
0: Видите,
1: wants to take your worries.
0: Видите, все время кто-нибудь появляется, кто хочет забрать заботы.
1: I know you were nice, you want to help me.
0: Я знаю, что вы хотели помочь. Спасибо.
1: But this was prophetic.
0: Но это было пророчески.
1: When you lose, somebody else picks up your
0: worries. Когда вы отпускаете заботы, кто-то хочет их сразу подобрать.
1: Да. So now you have a choice.
0: И вот теперь у вас выбор.
1: Either you live this kind of life.
0: Либо вы живете вот этой жизнью.
1: Or you live this kind of life.
0: Или живете вот этой жизнью.
1: This two are two kinds of lifestyle.
0: Это два разных образа жизни.
1: And the problem is.
0: И проблема в чем?
1: With us.
0: В нас.
1: In Sweden, not in Azerbaijan.
0: Это в Швеции, конечно, в Азербайджане такого не бывает.
1: That one day.
0: Что один день.
1: We are down here.
0: Мы вот здесь.
1: And the next day.
0: А другой день.
1: And we reach for two things.
0: И мы стараемся и то, и другое схватить.
1: On Sunday morning I'm here.
0: Воскресенье утром я здесь.
1: Oh. But Monday morning.
0: А понедельник утром.
1: Oh. Sunday.
0: Воскресенье.
1: Hallelujah. But listen.
0: Послушайте.
1: We must take a decision.
0: Мы должны принять решение.
1: To cast.
0: Возложить
1: this upon the Lord
0: вот это на Господа
1: and sleep
0: и уснуть
1: on the pillow
0: на подушке
1: of faith.
0: Веры.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Аллилуйя. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Is there anybody here?
0: Если есть,
1: you say.
0: Если кто-то, кто говорит.
1: Right now I'm in a big storm.
0: Вот я сейчас в большом шторме.
1: Raise your hand.
0: Поднимите руку.
1: Oh. It's for you. Hallelujah. Here's for you.
0: Это вам.
1: Take it, sleep on it.
0: Возьмите и спите.
1: Just take a few seconds.
0: Просто на несколько секунд.
1: Just, oh, this is my life.
0: Скажите, это моя жизнь.
1: If you want to have all my cares,
0: если хотите,
1: if you want to take my worries,
0: если хотите забрать мои заботы,
1: you can go pick it there.
0: Можете пойти и взять.
1: But if you want the pillow of faith,
0: а если хотите подушку веры,
1: take a few minutes on this.
0: Возьмите на несколько секунд ее себе.
1: Yeah, let's go over.
0: Да, пусть она переходит
1: let's go through
0: туда.
1: Here for a while.
0: Пусть она пройдет через все.
1: It's prophetic act.
0: Это пророчески.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал
1: hallelujah. I said I'm going to rest.
0: Да.
1: I like Azerbaijani.
0: Мне нравятся азербайджанцы.
1: Because they take immediately what
0: потому
1: you
0: что они сразу хватаются за все.
1: If this was in Sweden,
0: если бы это было в Швеции,
1: you say, oh, we need to pray
0: они так,
1: first.
0: Ой, надо сначала же помолиться.
1: Hallelujah. Oh, you can never do this.
0: Такого же нельзя делать.
1: Of course you can do it.
0: Конечно, можно.
1: Слава Богу. I said, слава Богу.
0: Я сказал, слава Богу, аллилуйя.
1: If you need rest on the pillow of faith, do it for a second.
0: Если вам необходимо успокоиться на подушке веры, сделайте это на несколько секунд.
1: The devil,
0: и скажите дьяволу,
1: this is my new life.
0: Вот моя новая жизнь.
1: Amen. I tell you.
0: Я скажу вам.
1: I have spent hours sleepless sometimes.
0: Иногда я целые часы, несколько часов проводил без сна.
1: Worrying about things I didn't need to worry about.
0: Волновался о чем и не стоило волноваться.
1: Huh? Do you know what you do when you worry?
0: Знаете, что вы делаете, когда волнуетесь?
1: You tell God.
0: Вы говорите Богу.
1: I don't trust you.
0: Я тебе не доверяю.
1: Huh? When you say, oh.
0: Когда вы говорите, ой.
1: I don't trust you.
0: Я не доверяю тебе.
1: I don't trust you.
0: Я тебе не доверяю.
1: Слава Богу. But when you cast your cares upon the Lord.
0: Но когда вы возлагаете свои заботы на Господа,
1: you say to God,
0: вы говорите Богу,
1: I trust you.
0: Я доверяю тебе.
1: No. I trust you more than myself.
0: Я доверяю тебе больше, чем себе.
1: I cannot do it.
0: Я этого не могу сделать.
1: But God can do it.
0: Но Бог может.
1: Amen. I say amen.
0: Я сказала аминь.
1: This pillow is popular here.
0: Эта подушка такая популярная.
1: I will sleep on this tonight.
0: Я буду на ней спать сегодня
1: It's
0: вечером.
1: My pillow.
0: Это моя подушка.
1: Don't take it with you home.
0: Поэтому домой не уносите.
1: My house lord will be upset if I don't bring it back.
0: Мой дом?
1: My house lord will be upset if I don't bring it back.
0: В моем доме будет чувствоваться нехватка, если вы мне ее не вернете.
1: Слава Богу. I said, слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Hallelujah. Tonight I want you to bring this word to you.
0: Сегодня я хочу вам передать это слово.

0: Tomorrow.
1: Завтра.
0: Everybody say tomorrow.
1: Все скажите завтра.
0: Tomorrow night.
1: Завтра вечером.
0: We're going to have a special prayer.
1: У нас будет особая молитва.
0: For people.
1: За людей.
0: Who are in big need.
1: Которых большая нужда.
0: Да. But tonight I want to deliver the word to you.
1: А сегодня я хочу вас оставить с этим словом.
0: For faith.
1: Что вера.
0: In healing.
1: Для веры и слышания.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: I said hallelujah, glory to God.
1: Аллилуйя, слава Богу.
0: God wants to heal people.
1: Бог хочет исцелять людей.
0: And even here tonight.
1: И даже сегодня.
0: God will heal people.
1: Бог будет исцелять людей.
0: Amen. God will perform miracles in people's lives.
1: Бог будет творить чудеса в жизнях людей.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. God will perform a miracle for you.
1: Бог будет творить чудеса.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: Усните на подушке веры.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: Спите на подушке веры.
0: Leave the cares to the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Leave the cares of the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Cast it upon the Lord.
1: Возложите их на Него.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: И спите на подушке веры.
0: Say I will.
1: Скажи я буду.
0: Cast.
1: Я возложу.
0: All.
1: Все.
0: All.
1: Все.
0: The cares. The cares.
1: Все заботы.
0: Upon the Lord.
1: На Господа.
0: And I will.
1: И я.
0: Sleep.
1: Усну.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Yes. No matter what storm you go through.
1: Не важно через какой шторм ты проходишь.
0: No matter what the winds are strong.
1: Не важно насколько сильный ветер дует.
0: Maybe it's like a, what do you call it?
1: Может быть это
0: tornado.
1: Это уже торнадо.
0: It's a devil tornado.
1: Это дьявольский смерч.
0: Let the tornado come.
1: Ну и пусть смерч приходит.
0: You will win anyhow in the
1: end. Ты все равно победишь.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Amen. Because whatever the devil tried to take
1: from
0: us.
1: Потому что бы дьявол не хотел забрать у нас.
0: We still we have each other.
1: У нас все равно есть мы. Мы есть друг у друга.
0: I said слава Богу.
1: Я сказал слава
0: Богу.
1: We
0: have the church.
1: У нас есть церковь.
0: We have God.
1: У нас есть Бог.
0: And everything the devil has stolen.
1: И все, что дьявол уже украл.
0: He must pay back.
1: Он обязан вернуть.
0: Seven times.
1: Семь раз больше.
0: Seven times.
1: Семь.
0: Seven times. Seven times.
1: Семь раз.
0: Woo! Hallelujah. He can break my car.
1: Он смог сломать мою машину.
0: But he cannot break my spirit.
1: Он не может сломить мой дух.
0: Yeah. Amen. He can push me down.
1: Он может задавить меня.
0: But he cannot push me up.
1: Он не может выдавить меня.
0: Yeah. Because we have something.
1: Потому что у нас есть что-то.
0: We never.
1: Мы никогда.
0: Never.
1: Никогда.
0: Никогда. Никогда. Никогда. Never give up.
1: Не сдаемся.
0: We never give up.
1: Никогда не сдаемся.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: So this scripture.
1: Итак, эти стихи.
0: And I felt.
1: Я почувствовал.
0: There are many believers today.
1: Что есть здесь многие верующие.
0: They go through storms.
1: Которые проходят через шторма.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: All over the world.
1: По всему миру.
0: It's like the devil has tried.
1: Как будто бы дьявол он.
0: To destroy the body of Christ.
1: Он пытается погубить тело Христово.
0: But he will not.
1: Но у него не получится.
0: I said he will
1: Я
0: not.
1: Сказал, у него не выйдет. У него не выйдет.
0: His winds will run out of breath.
1: У него его ветра, они потеряют дыхание.
0: I said his winds will run
1: Я
0: out
1: сказал,
0: of breath.
1: Я сказал, его ветра потеряют дыхание.
0: And in the name of Jesus.
1: И во имя Иисуса.
0: We will gain our breath.
1: Мы получим дыхание.
0: When he loses a breath, we will take the breath.
1: Когда он теряет дыхание, к нам оно возвращается.
0: Hallelujah. That means your sickness will be healed.
1: Это означает, что твоя болезнь исцелится.
0: That means.
1: Это означает.
0: We will have whatever God tells us we should have.
1: Что у нас будет все, что нам обещал Бог.
0: That means.
1: Это означает.
0: We will never lose.
1: Мы никогда не потеряем.
0: We'll always win.
1: Мы всегда только выиграем.
0: Say I'm more than a conqueror.
1: Скажи, я больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Say to your neighbor, you are more than a conqueror.
1: Скажи своему ближнему, ты больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Let's stand up.
1: Давайте встанем.
0: And let's lift your hands.
1: И обратимся к небесам.
0: Let's rejoice right
1: Давайте
0: now.
1: Радоваться сейчас.
0: Musicians come up
1: Пусть
0: here.
1: Придут музыканты.
0: Let's rejoice now.
1: Давайте радоваться.
0: Hallelujah. Let's rejoice before
1: Давайте
0: the Lord.
1: Радоваться пред Господом.
0: Let's rejoice
1: Будем
0: before
1: радоваться.
0: The Lord. Let's rejoice
1: Будем
0: before
1: радоваться.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: That he will lose.
1: Что он проиграл.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: He cannot have it.
1: Что у него нету не получится.
0: Let the devil think.
1: Пусть дьявол думает.
0: Whatever he wants.
1: Что хочет.
0: But we will survive.
1: Но мы выживем.
0: Amen. We will not only survive, we will conquer.
1: Мы не только выживем, мы победим.
0: We will stand on the other side.
1: Мы перейдем на ту сторону.
0: Not wet.
1: И мы не будем мокрыми.
0: Not wet.
1: Не мокрые.
0: Hallelujah. You know, I preach so good tonight.
1: Знаете, я сегодня так хорошо проповедую.
0: I always get revelations in Azerbaijan.
1: Я все время в Азербайджане получаю откровения.
0: I never preached like this before.
1: Я раньше так даже не проповедовал.
0: I like it here.
1: Мне так нравится.
0: I like it here. Praise God, brother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: I tell you,
1: я говорю вам,
0: I have storms right now.
1: У меня сейчас шторм.
0: In my life.
1: В моей жизни.
0: Huge storm.
1: Огромный шторм.
0: Pastor Ulf has a huge storm home.
1: И у пастора Ульфа большой шторм.
0: The newspaper writing bad about him every day.
1: В газетах каждый день о нем что-то плохое пишут.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: We have a pillow.
1: У нас есть подушки.
0: We have a pillow.
1: Подушка.
0: Give me the pillow. We have the pillow of faith. And this pillow.
1: Эта подушка.
0: It's the word of God.
1: Это слово Божье.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: The cares.
1: А заботы.
0: They try.
1: Они пытаются.
0: To come on us.
1: Зайти на нас.
0: We don't see when we have care.
1: Чтобы мы не видели среди наших забот ничего.
0: So you must lift up the care.
1: Но нам нужно взять эти заботы.
0: Say goodbye.
1: И сказать им до свидания.
0: Not до свидания. Прощай.
1: Сказать им прощай.
0: You never touch me again.
1: Больше никогда меня не коснетесь.
0: Because I have
1: Потому что у меня есть
0: the pillow of faith.
1: Подушка веры.
0: Oh, I nearly fell asleep again.
1: Я чуть не уснул снова.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You will never get the sermon.
1: Вы никогда не получите проповедь.
0: Every time you have a problem.
1: Каждый раз, когда проблема.
0: Take the pillow in your house.
1: Возьмите подушку дома.
0: Say this.
1: И скажите.
0: I trust God.
1: Я уповаю на тебя.
0: Hallelujah. You're going to trust God.
1: Будешь уповать на Бога.
0: Hallelujah. If God is for you.
1: Если Бог за тебя.
0: Who can be against?
1: Кто может быть против?
0: Oh, who can be against us?
1: Кто может быть против нас?
0: Nobody.
1: Никто.
0: So we can trust.
1: И мы можем доверять.
0: In God.
1: Бога.
0: Oh, Lord is good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is saying.
1: Господь.
0: Your cares.
1: Он берет твои заботы.
0: It's the devil's way to kill you and destroy you.
1: И заботы — это дьявольский способ, чтобы убить тебя и погубить тебя.
0: But God's way.
1: Но Божий способ.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: It's to trust Him.
1: Это упование на Него.
0: To lay your lives on Him.
1: Когда мы наши жизни
0: It's to lay your lives on other people.
1: Это полагать свои жизни за других людей.
0: On all these lies the devil has told you.
1: И все эти жизни, все эта ложь, которую дьявол пытается принести.
0: They are deceiving you.
1: Они просто обман.
0: Cares are deceiving you.
1: Заботы обманывают тебя.
0: Tonight.
1: И сегодня.
0: The Lord is saying you.
1: Господь говорит тебе.
0: You will sleep.
1: Ты уснешь.
0: On the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You will come into a rest.
1: Ты придешь в покой.
0: A rest.
1: Покой.
0: You will lose your restlessness.
1: Ты потеряешь беспокойство.
0: And the worries.
1: И заботы.
0: And the fear.
1: И страхи.
0: And you will receive a rest.
1: И ты получишь покой.
0: right now.
1: Прямо сейчас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: О, рабаши катала мама масадала надана. О, Lord Jesus.
1: Господь Иисус.
0: I thank you.
1: Спасибо.
0: For every person in this room.
1: За каждого человека, кто здесь сейчас.
0: I lift up every person.
1: Я поднимаю каждого человека.
0: That right now go through a storm.
1: Который сейчас находится в шторме.
0: That right now.
1: Который сейчас.
0: Is in the middle of the sea.
1: Находится посередине моря.
0: But you have a word for them.
1: Но у тебя есть для них слово.
0: Let's go across to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Let's go over to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Let's together with God join.
1: Давай соединимся с Богом.
0: We are going over.
1: И переправимся.
0: We are going over.
1: Мы переправимся.
0: I said we are going over.
1: Мы идем.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Шилабатаква шилалабада. Right now.
1: И сейчас.
0: I want you to just be before the Lord.
1: Я хочу, чтобы вы просто стояли перед Господом.
0: Just take a few seconds. We're not going to keep this
1: long. Просто это не будет очень долго, но не какое-то время. Tomorrow
0: night we will lay hands on people.
1: Завтра вечером мы будем возлагать руки на людей.
0: For healing.
1: Чтобы для исцеления.
0: Don't miss tomorrow night.
1: Поэтому не пропустите завтрашний вечер. Это будет особое время.
0: But tonight.
1: А сегодня.
0: I want you to lead you before the throne of God.
1: Я хочу оставить вас перед престолом, повести вас к престолу Божьему.
0: So that you can find rest in your soul.
1: Так чтобы вы обрели покой для своей души.
0: So I want you, if you have a need,
1: и поэтому, если у вас есть нужда,
0: lift both hands to God.
1: Поднимите обе руки к Богу.
0: If you are right now,
1: если вы прямо сейчас,
0: you need a pillow of faith.
1: Если вам нужна подушка веры,
0: that worry is gripping you, is getting hold of you.
1: Эти заботы, волнения, они разрывают вас.
0: But right now the Lord is lifting that burden out of you.
1: Он забирает это бремя от вас.
0: Right now.
1: Сейчас.
0: He's bringing peace to
1: your mind. Он приносит мир в вашу жизнь.
0: Шила лабаса квата шало бондо шиле. О Лорд, о Лорд, о Лорд. Right now, the Spirit of God is coming to you.
1: Сейчас Дух Божий сходит на вас.
0: Bring back that joy you lost.
1: И Он возвращает вам потерянную радость.
0: Bring back that strength that was lost.
1: Возвращает потерянную силу.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Шабарабаси китолоботанда шидедеде. О, Lord Jesus. О,
1: Lord Jesus. Господь Иисус.
0: О, рабанда шидилиланда намашидадада. Paul says.
1: Павел говорит.
0: Don't be worried.
1: Не заботьтесь.
0: Instead of worrying, pray.
1: Вместо забот молитесь.
0: Let the petition praises shape your worries into prayers.
1: Пусть моления они обратят ваши заботы в молитву.
0: Hallelujah. I said hallelujah, glory to God.
1: Слава Богу.
0: And God.
1: И Бог.
0: Shall bring the peace back to you.
1: Он вернёт вам мир.
0: So right now.
1: И прямо сейчас.
0: Take your cares.
1: Возьмите ваши заботы.
0: And lift them up before God.
1: И поднимите их перед Богом.
0: And deliver them to him.
1: И передайте их ему.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: Thank you.

0: All right, now there it is.
1: Вот.
0: Now.
1: Сейчас.
0: The cares.
1: Заботы.
0: Has been delivered.
1: Они отданы.
0: On the throne of God.
1: К престолу Божьему.
0: Hallelujah. Let them stay there now.
1: Пусть они там и останутся.
0: Now you rest.
1: А вы упокойтесь.
0: On the pillow of faith.
1: Успокойтесь, прилягте на подушку веры.
0: Шила лаба ката лала ма шида лала ма. О раба лала ма лала ма. Right now,
1: сейчас
0: Jesus Christ,
1: Иисус Христос,
0: is displacing worry from the center of your life.
1: Он забирает заботы из центра вашей жизни.
0: And he brings the peace of God.
1: И приносит Божий мир.
0: Joy and peace.
1: Радость и мир.
0: Шилабатванди кито востоко барабанди. Right there.
1: Вот прямо туда.
0: Right now, the Spirit of God.
1: Прямо сейчас Дух Божий
0: is moving into your life.
1: Двигается в вашей жизни.
0: Right now,
1: прямо сейчас,
0: that worry,
1: заботы
0: about the financial situation,
1: о финансовых ситуациях,
0: is being removed.
1: Удаляются.
0: That thought,
1: эта мысль,
0: that you are going to die,
1: что я умру,
0: is gone.
1: Она уходит.
0: Oh, Rabba Rabba Shida Laba Sada Rabba. Right now, the Holy Spirit is touching you.
1: Прямо сейчас Дух Святой касается тебя.
0: In your spirit.
1: В твоем духе.
0: Oh. So now.
1: И сейчас.
0: Lift your hands.
1: Подними свои руки.
0: And just worship.
1: И просто поклоняйся.

Вам стоит знать, что даже если вы будете искать совета, ваши планы все равно могут разрушиться. Я немного вам сейчас объясню мудрость Соломона, потому что некоторые из вас сидят здесь и думают, «Но я же искал совета, мой план все равно разрушился». Одна из причин, по которой ваш план может потерпеть крах, кроме тех причин, которые я только что перечислил, даже если вы ищете совета, это когда вы пытаетесь контролировать того человека, который дает вам совет. Понимаете? Многие из вас поступили именно так, а это значит, что вы все еще не следуете тому, что сказал Соломон. Вы думаете, что вы ищете совета, чтобы ваши планы не рухнули. Но вы должны помнить, что когда вы ищете его, не вы тот, от кого совет должен исходить. Помните, что вы ищете совета. Никогда не ходите за ним к человеку без осознания того, чего вы от него хотите. Особенно если вы идете к человеку, который много достиг жизни, который успешен, очень занят и специально отвел для вас время. Когда вы идете за помощью, не опаздывайте, приходите вовремя и обязательно имейте четкий план того, что вы хотите в разговоре обсудить. Подготовьте свои вопросы, а еще лучше, если вы что-то узнаете о тех, кто будет вас консультировать. Узнайте что-нибудь о них и об их жизни, потому что для них будет благословением узнать, что вы цените их труд, а не просто требуете, чтобы они оценили ваш труд. Я помню, один раз ко мне пришел парень, и он сказал, «А я не знал, что вы написали несколько книг». Я подумал, «Да, я написал довольно много книг, и мне было непонятно, почему он этого не знал». Если бы я решил попросить у себя самого совета, я бы, по крайней мере, прочитал одну из моих книг, не говоря уже о том, что я знал бы о моем авторстве. Понимаете? Когда вы ищете совета у кого-то более успешного, чем вы, а ведь именно поэтому вы и идете за советом к такому человеку, научитесь сосредотачиваться на их цели, а не вашей. В противном случае ваш план потерпит неудачу, потому что вы пытались контролировать человека, дающего вам совет. Планы рушатся, несмотря на то, что вы искали совета, так как вы не обсудили то, что вам следовало бы обсудить, потому что вы настояли на обсуждении чего-то другого. Вы настояли на том, что вы считали главным, вместо того, чтобы дать свободу тем, у кого вы ищете совета. Вы замечали, что иногда, когда люди приходят к вам за советом, они задают вам вопрос, но вы понимаете, что они хотят спросить вас совсем о другом. За их вопросом прячется еще один вопрос, и они не хотят его задавать напрямую, поэтому они его маскируют. Поэтому вы должны убрать с пути эту маску и напрямую ответить на тот вопрос, который прячется за их вопросом. И если вы хорошо это умеете делать, я консультирую людей уже 25 лет, и раньше я занимался этим намного серьезнее, сейчас я консультирую команду и так далее. Это неотъемлемая часть жизни. Мы даем совет детям, и снова даем совет детям. Вы советуете как родители, и как друзья. В моей жизни я много консультирую. Я понял, что очень часто, чаще, чем мы ожидаем, люди приходят с вопросом, на который им на самом деле не нужен ответ. Когда вы на протяжении лет научились понимать людей и ситуации, вы просто начинаете говорить об их настоящей проблеме. А люди думают, что вы грубый, и вы их не слышите. Поэтому они вам напоминают о том, что они пришли с вами обсудить. А вы им отвечаете. Да, я понимаю, но на самом деле вам нужна помощь в следующем. На прошлой неделе ко мне подошел мужчина и сказал, «Пастор, я хотел поговорить с вами об этом, этом и этом». И я сказал, «Хорошо». Я сказал ему, «Твоя проблема заключается в том, что ты слишком хороший и покладистый, ты терпеть не можешь ссор. Поэтому я думаю, что мы можем поговорить о твоем плане на то, в каком направлении ты хочешь повести церковь. Но когда кто-то скажет мне, это не нравится, я ухожу из церкви, десятину не буду больше платить, ты испугаешься. Поэтому я думаю, что если я помогу тебе понять, сможешь ли ты справиться с тем, что тебя ожидает в будущем, это будет самая лучшая и эффективная помощь. Я думаю, нам следует поговорить именно об этом. Но я же не об этом пришел с вами говорить. Да, я знаю, но я думаю, что смогу тебе лучше всего помочь, если мы обсудим именно этот вопрос. Если же он мне не разрешит об этом говорить,

Ведь, и мы будем говорить о другом, это будет пустой тратой времени, и он уйдет, веря в то, что его план состоится, так как он искал совета. Но я-то знаю, что тот ответ, которого он искал на свой вопрос, был не тем советом, которым нуждался. А значит, его план все равно разрушится, потому что мы советовались не о том, о чем надо. Некоторые из вас так поступают с Богом, пытаясь заставить его говорить с вами, когда он молчит и не хочет с вами говорить о чем-то. «Но, Господи, помоги мне!» Он говорит, что тебе в этом помощь не нужна. «Господи, благослови меня в этом!» Он говорит, что в этом тебе благословение не нужно. «Господи, покажи мне это!» А он говорит, тебе не нужно это видеть. Иногда Бог сведет вас с людьми, которые не являются ответом на ту нужду, которую вы у него вопрошаете. Тогда вы сердитесь на Бога, потому что думаете, что Он вас не слышит, что Он глухой. Нет, Бог лучше вас знает, в чем вы нуждаетесь. Вы должны знать, если вы ищете совета у правильного человека, вам следует научиться закрывать рот и давать им высказаться. Знаете, некоторые люди видят вас насквозь, вы все равно никого не обманете. Некоторые люди, благодаря Божьему дару, духовному хождению, опыту жизни, благодаря тому, как их Бог создал, могут вас видеть насквозь. Раньше ко мне подходили и говорили: «Здравствуй, Пол, как мои дела?» Если у вас есть проблемы, люди смогут это увидеть. Если это хорошие люди, то разрешите им это сделать. Я помню, один раз на конференции, которую я посещал, был пророк, с которым меня кто-то познакомил, и он мне сказал: «Брат, я вижу тебя насквозь». А я сказал ему: «Хорошо, это значит, что я открытый». Он хотел меня напугать тем, что он якобы мог видеть меня насквозь. Такого мы в церкви не хотим. Если люди вас видят насквозь, пригласите их в свой мир, потому что иногда, когда вы пытаетесь одеть всем на глаза пелену, включая себя и Бога, вам нужен такой человек, как тот мальчик, который подошел к королю и сказал: «Извините, но это совершенно неприлично. Вы голый. Как хотите. Вы думаете, чтобы я вас начал хвалить? Да ни за что. Я думаю, что тут происходит следующее. Может, вам такие люди не будут нравиться, они, может, не будут вашими лучшими друзьями, но вам нужны такие, потому что если вы хотите, чтобы ваши планы были удачными и не потерпели краха, вам нужны именно такие люди. Дело не в том, что они вас не услышали или не поняли. Они не осуждают вас, когда начинают говорить о том, о чем вы говорить не хотели. Позвольте им направлять разговор, и вы тогда уйдете от них, как люди уходили после беседы с Иисусом, намного более обогащенными, чем рассчитывали. Это похоже на то, что вы рассказываете доктору свои симптомы, а потом говорите ему, как следует вас лечить. Кто тогда здесь врач? Вы идете к нему, потому что вы думаете, что он знает то, что вам неизвестно. И вы думаете, что если вы ему рассказали один симптом, а он вам сказал: «Нет, не в этом дело, а вот в этом», значит, он грубый. Нет, ему известно то, чего вы не знаете. Пожалуйста, когда вы пойдете за советом, помните, что те, кому вы обращаетесь, знают то, чего не знаете вы. Это как Никодим пришел к Иисусу и сказал: «Иисус, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом, потому что те дела, которые ты творишь, никто другой творить не в состоянии». Он пытался подобраться к Иисусу, используя приемы Синедриона. Да, мы думаем, что ты хороший парень, и мы уже поняли. Он подбирался к Иисусу, а тот ему ничего не ответил. Он даже не сказал, что это интересно. Он не сказал: «Я не знал, что ты так обо мне думаешь, давай вместе с тобой поужинаем». Он сказал: «Никодим, сними маску, ты христианин, ты скрываешь это. Тебе следует открыто заявить о том, что ты любишь меня, и перестань прятаться, потому что тебе следует родиться свыше». «О, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом». Нет, тебе следует заново родиться и перестань маскироваться. Просто родись заново. То же самое произошло и с молодым богачом. «О, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом, благой, благой учитель». А Иисус сказал в ответ: «Не называй меня благим, все твои проблемы от твоего богатства». А он хотел поговорить с Иисусом о том, что ему следует делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Он уже приготовил мысленно: когда Иисус заговорит о законе, я скажу, что выполняю его. Когда он заговорит о заповедях, я скажу, что их тоже выполняю. Социальная справедливость, да, я за это. Забота о бедных, да, это мое. Он уже заготовил ответы. А Иисус сказал ему, что его проблема заключается в богатстве. Я же не пришел за советом о деньгах, Иисус. Я пришел, чтобы узнать, как наследовать жизнь вечную. Ты что, глухой? Ты не понял сути вопроса. Мой план — это вечная жизнь. Я пришел, чтобы получить совет по этой теме. Как ты смеешь говорить со мной о деньгах? Потому что некоторые люди что-то вас знают. Они вас видят насквозь. И вам следует позволить им говорить о том, что они вас видят. Потому что иногда вы получите чей-то совет или мудрое наставление, проведя с ними один час. Но вы уйдете от них со словами, которые спасут вашу жизнь, если вы не будете пытаться контролировать советчика и его совета.
Женщина у колодца хотела говорить о воде. Расскажи мне о живой воде. А Иисус сказал, иди, приведи своего мужа. Что? Иисус, я тебе задал вопрос о живой воде, расскажи мне о ней. Нет, иди и приведи своего мужа. Твоя проблема заключается не в живой воде, о которой я здесь говорю. У тебя проблема с отношениями с людьми, потому что ты не понимаешь, что такое любовь. Ты хорошая женщина, но ведешь себя непристойно. Иди и приведи своего мужа. На это она вынуждена была ответить, что у нее нет мужа. Иисус же сказал, да, я знаю это. И только после этого она сказала всем жителям своего города, идите посмотрите на этого человека. Он рассказал мне такие вещи обо мне самой, которые никто другой никогда не говорил. Он наверняка пророк. Почему? Потому что он помог ей в той области, в которой она нуждалась в помощи, так как она его не контролировала. Планы рушатся в том случае, если во время вашей консультации вы не признаете слабых сторон. Эти слабые стороны испортят ваш план, несмотря на тот факт, что вы искали совета. Когда вы встречаетесь с теми, кому вы доверяете, пожалуйста, не бойтесь говорить им о своих недостатках. Если они правильные люди, то они вам и так скажут о ваших слабостях. Так же, как я тому мужчине сказал о его тенденции угождать людям и желании избегать конфликтной ситуации. Я считаю, что это поможет ему в том, что он собирается делать. Если же вы не раскроете ваши слабые стороны или ограниченность плана, потому что вы пытаетесь избежать разговора о настоящей проблеме, вы уйдете с советом для вашего плана, но не получите совета для его слабых сторон, что может разрушить его. Поэтому если вы не будете открыто говорить о ваших слабостях и ограничениях, мы не сможем дать вам совет в этой области. Знаете, я научился набирать команду из людей, которые могут компенсировать мои слабости. Ведь Бог вложил в окружающих вас людей то, чего вам не достает. И я обнаружил, что если вы открыто говорите о своих слабостях и ограничениях, это вызывает в людях сострадание по отношению к вам, и люди будут тянуться к вам, чтобы помочь в тех областях, которых вы признали свои слабости. Но если вы притворяетесь, что у вас все под контролем, и вам не нужна ничья помощь, тогда те качества, которые Бог вложил в окружающих вас людей для укрепления вашего плана, никогда не материализуются, потому что вы даете им знать, что вам их помощь не нужна. Но когда вы открыто признаетесь в том, в чем вы ограничены, что у вас плохо получается и никогда не получится, другие люди, которые являются экспертами в тех областях, будут чувствовать себя удобно, зная, что вы уже сказали, что у вас нет хороших идей. И они смогут вам предложить что-то и помочь. Вам будут помогать, а именно этого вам и не хватает в жизни. Все те, кто силен в том, в чем вы слабы, должны чувствовать, что они в любое время могут вам подойти и предложить вам помощь, потому что вы не будете этому сопротивляться. Ведь у вас не написано на лице, я и так все знаю. У меня все получается, спасибо, не надо. Это похоже на то, как вы ищете помощи, когда потерялись. Я один раз остановился и зашел в магазин, чтобы спросить, куда мне ехать. Знаете, все продавцы мне помогали. Они оказали мне намного больше помощи, чем мне было необходимо. Но ведь смысл заключается в том, что люди хотят помогать тем, кто просит о помощи. Ваша уязвимость вызывает у людей сострадание к вам. Этот принцип одинаков как в жизни, так и в церкви. Если вы будете ходить по церкви с гордостью и напыщенностью и с маской на лице, ваши планы потерпят крах. Они потерпят крах, потому что вы не разделили ваши слабости с теми, кто мог бы вам помочь. Вам не хватает терпения. Найдите кого-нибудь, у кого его намного больше, чем у вас. У вас трудности с распределением времени. Найдите такого человека, у которого очень хорошо получается составлять расписание, кто умеет пользоваться компьютером и имейлом, и умеет держать свой мир в порядке. У вас проблема с администрацией. Да не пытайтесь быть администратором. Дайте другим свободу, чтобы они организовывали все вокруг вас. Вы не умеете разбираться в людях, в результате чего вас обманывают, потому что ваша слабость заключается в том, что вы не умеете разбираться в людях. В таком случае найдите тех, кто может дать вам совет. Если бы я был на твоем месте, я бы не связывался с этим человеком. Прислушивайся к их совету. Проси совета, вместо того, чтобы говорить «это очень грубо». Я не помню, чтобы просил у тебя совета. Таким образом, они будут думать, что они вам мешают или неправильно оценили ситуацию. Если вы знаете, где у вас слабости, то попросите о помощи. Если ваша слабость в том, что вы все превращаете в драму, даже самые незначительные события. «О, драма, драма, драма, я не могу с этим справиться, я не могу так продолжать».
Окружите себя людьми, которые спокойны и собраны. И когда вы опять начнете входить в панику, не старайтесь окружить себя людьми, у которых это получается еще лучше. Потому что пока вы не соберете вместе двух-трех принцесс из драматического театра, вы не испытаете настоящей паники. Это очень интересно наблюдать, поэтому вам следует признаться себе в том, что вы действительно много паникуете, а потом попросить о помощи. Ты мне так нужен, чтобы я перестала это делать. Именно таких людей вам специально стоит собрать вокруг себя, потому что если вам никто не поможет с вашими слабостями, ваши планы все равно разрушатся. Когда вы честно признаетесь в своих слабостях, мы все сможем расслабиться и не бояться, что мы говорим о слабостях в вашей жизни, в вашем браке и даже в ваших отношениях с людьми. В браке вы можете сказать друг другу: «У меня это получается плохо, а вот ты прекрасно с этим справляешься». Я считаю, что нам следует иметь сильный союз, где ты говоришь: «А я слушаю», где ты сделаешь что-то, а я тебя поддерживаю молча в стороне. Ты будешь готовить, а я буду водить машину. Ты занимаешься финансами, а я буду заботиться о детях. Серьезно. И начните распределять работу в семье согласно тем дарам, которыми вас наделил Бог. Начните жить так. Знаете, как мы церковь? Мы как церковь искали помощи. Я лично, наша команда лидеров, когда мы вносили перемены в церкви, мы шли к людям и говорили: мы думаем, что нуждаемся в помощи в этой области, вы можете нам помочь. А потом мы давали им высказаться, послужить нам, посоветовать нам. Потом мы взяли все эти советы с собой и начали воплощать их в жизнь. Это спасло нашу жизнь. Вас окружает мудрость в форме людей. Вас окружают люди, которые знают то, что вы так хотите узнать. Возможно, вы даже не знаете их. И это не обязательно, просто вам стоит поставить себя так, чтобы всем было понятно, что вы приветствуете всякий совет, который может помочь вам воплотить вашу мечту в реальность. Люди об этом узнают. На самом деле, здесь на первом ряду некоторые члены нашей команды и пасторы. Я к любому из них могу подойти и сказать: у меня есть для тебя совет, который тебе поможет. Я знаю, что ты не просил совета. Но они наверняка будут это приветствовать, оценят его и скажут: пока ты не ушел, есть ли еще что-нибудь, с чем ты мне можешь помочь? Теперь члены нашей команды постоянно подходят друг к другу и говорят: я хочу сделать то-то и то-то, что ты думаешь об этом? Я сделал вот это и думаю, что получилось очень плохо, я нуждаюсь в твоей помощи. Когда у нас в команде и у нас в церкви преобладает такой дух, то у нас намного больше шансов на то, что каждый план будет реализован и станет успешным в нашей жизни. Почему? Потому что без совета планы рушатся.

0: Take it!
1: Из Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира, Леон с друзьями и ведущий Леон Патилов.

А сейчас поприветствуйте Леона Патило. Отлично, отлично, хорошо. Сегодня мы замечательно проведем время. Сегодня день рока. Если вы запутались в жизни и не знаете, где вам следует быть, закрепите свою жизнь на скале Иисусе. У него все ответы. Он стабильность вашей жизни. Итак, песня «Дом рока».

Отлично, хорошо. Это была классная старина. Поприветствуйте, это Майк и группа «Друзья». Отлично, поаплодируйте им. Сегодня будет отличная программа. Вам она понравится. У нас большая энергия. Позовите своих детей и своих соседей. Сегодня у нас день рока. И у нас в гостях дуэт. И эти ребята просто сказочные. Они просто сказочные. Недавно три раза их песни были в таблице популярности. Они были на самом верху. Их песни буквально замешаны на поп и рок-музыке. И эта группа носит название «От востока к западу». East to West. Итак, группа East to West.

Группа East to West, от востока к западу. Отлично, ребята. И знаете, мне нравится ваше название «От востока к западу». Это классно. Садитесь сюда. Как вам пришло в голову такое название? Фактически, название предложил нам продюсер Дон Кук. Мы тогда искали название, и это как раз подходило к тому, что мы хотели выразить. В Псалме 103 сказано: «Наши грехи Он забрал и от нас так далеко их бросил, как отделен восток от запада». Это прекрасно. А каково внимание и центр вашего служения? Ну что ж, мы с большим вниманием относимся к тому, что у всех у нас есть прошлое. Не имеет значения, сколько тебе, 13 лет или 90. Я думаю, что у всех у нас есть что-то позади. И кажется, что наше прошлое — самое большое оружие сатаны, которое он использует против христиан. И наше послание очень простое. Иисус Христос по-прежнему прощает. Он по-прежнему выбрасывает наши грехи в море забвения. И так далеко, как восток от запада. И у нас есть песня «Никаких вчерашних дней». И в ней как раз говорится о том, что нам и хочется выразить, благодаря Его прощению и крови, пролитой за нас, вчерашние дни не существуют, Он их не помнит. Да, я считаю, что, наверное, поэтому многим так тяжело спастись, потому что они думают, что Бог никогда не забудет, и они не обретут спасения, они боятся, что Бог не простит им. Но это неправда, потому что Он прощает и забывает. Да, и знаете, это трудно для нас понять. Знаешь, во время наших концертов мы всегда говорим о том, что невозможно согрешить настолько, чтобы не хватило на это милости Иисуса Христа. Нельзя отойти слишком далеко от Его милости. Именно это мы и пытаемся сообщить людям. Это прекрасно. Я заметил, что у вас какой-то проект с World Vision. Вы с ними работаете? Да, мы недавно объединились с организацией «Видение мира». И в прошлый праздничный сезон мы призывали молодежные группы принять участие в обеспечении нужд других людей. И иногда наше общество учит только тому, чтобы брать для себя как можно и все самое лучшее. Но в соответствии с Божьим планом, из Библии, Его вероучением и заповедями, мы должны делиться с другими людьми. Делиться тем, что у нас есть, тем, чем Он нас благословил. Знаешь, даже забавно иногда, потому что это противоречит тому, чему учит мир. Господь обращается к христианам и говорит, что нужно отдавать себя другим. Да, знаешь, он всегда требует от меня денег, вот этот товарищ, конечно. Он всегда пытается одолжить мне 5 или 10 долларов. И никогда не отдает, знаешь. Но мы поговорим об этом позже. У вас вышел новый альбом, не так ли? Ты расскажи кратко мне о нем. Хочешь сделать небольшой обзор? Конечно, этот проект вышел приблизительно год назад. Это наш первый альбом. И теперь мы работаем над вторым альбомом, который выйдет уже скоро. И в него войдут следующие песни. «Добро пожаловать на следующий уровень», «Принц покоя», «Бесстрашное сердце», «Жажду тебя», которая недавно стала номером один. И теперь у нас появляется еще одна песня, так что мы с радостью ждем ее выхода. Вы записываетесь на Бенсоне, да? Эй, вам нужно приобрести этот компакт-диск. И фактически, знаете, я работал с организацией World Vision над некоторыми проектами. И я работаю с ними приблизительно 10 лет, и мы провели небольшой концерт в Тахо. И я хочу, чтобы вы, ребята, взяли себе на память вот эту рубашку. Да, у меня здесь еще одна для тебя. Это прекрасно. Да, одна даже с лицом Леона. Ну, это прекрасно. Да, лицо Леона на переднем плане или на заднем? Да, на фоне получилось хорошо, конечно. Да, это прекрасно. Немного соли и перца. Немного приправы миру, правда? Да, это группа «От востока к западу». У нас в гостях еще одна группа. Она из самых горячих рок-групп в христианстве. Они выиграли награду People's Choice из журнала CCM. И они вам очень понравятся. И я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали моих новых друзей. Группа «Guardian». Guardian!

0: Guardian.
1: Группа Guardian. Да, ребята, это прекрасно. Мы еще раз их послушаем, но я хочу вам сказать, вы видите эти группы? Знаете, мы познакомились с группой от Востока к Западу, и вам, возможно, любопытно узнать, как им удаются такие вещи, и вы спрашиваете, я тоже пишу музыку. Но знаете, мы будем проводить второй годовой конкурс поиска талантов, и вам нужно присылать нам свою запись, присылайте фотографию. Наш адрес Леон и друзья, абонентный ящик Санта Ана, Калифорния, 92711. Многие уже прислали свои материалы, мы уже почти заканчиваем, судьи прослушивают материалы, и я прослежу за выходом альбома победителя. И будет здорово, правильно? И мы поговорим с группой Guardian, потому что эти ребята просто удивительные. Я тоже познакомился с ними, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились, конечно, потому что эти ребята очень хорошо звучат. Они прекрасно звучат. Вы, ребята, отлично поете, и вы очень такая горячая группа. Я слышал немного, что вы репетировали, и вы мне напомнили привкус группы U2. Это новое сравнение, я этого еще не слышал. Знаете, Леон первый один, да, конечно. Я честно могу сказать, что мы очень ценим музыку U2, так что они это комплимент для нас. Но мы группа Guardian, знаете. А как вы, ребята, вообще стали такими? Как вы начали петь от старого стиля, знаете, к этому swing-swing-swong стиль? Да, вот это и есть, конечно. В основном мы всегда были известны как группа тяжелого рока, конечно. И мы всегда использовали некоторые акустические эффекты, как ты заметил, гитары и так далее. Но мы получаем множество писем, и людям нравится этот стиль, и у нас появилась возможность сконцентрироваться на акустическом звучании. Да. Это появилось потому, что вы теперь женаты, и у вас у всех теперь семьи. Да нет, конечно. Да, мы проиграли пари, и теперь нет, конечно. Нет, это просто нормальная последовательность для нас. Мы как музыканты не лимитируем себя одним стилем. Это просто наша разновидность. Это здорово. Представь этих ребят. Хорошо? Это Тони Паласиос. Тони, отлично, Тони. Здесь на бас-гитаре. Да, успокойтесь, ребята. Вот здесь на бас-гитаре один из основателей нашей группы, мистер Дэвид Бах. И прямо позади меня, из Сиэтла, Вашингтон, ударник Карл Ней. А тебя зовут? Я Джейми Роу. Отлично, это группа Guardian. Поприветствуйте, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Да, группа Guardian. Прекрасно, ребята, отлично. И вот их новый альбом, который выпущен фирмой Mir Records. Я хочу что-то прочесть вам из Откровения 21 главы. Здесь говорится: «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. И я увидел и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего невеста. И я услышал громкий голос, раздавшийся от престола: смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди нас, и будут они его народом, и он будет их Богом. Он осушит слезы с глаз, и не будет более смерти, не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло». Знаете, я считаю, что это очень-очень красиво сказано, и мне бы хотелось, чтобы все из нас попали на небеса. Я уверен, что некоторые телезрители отвернутся от этой славной возможности, но я вот что тебе скажу. Старина, не упусти эту возможность. Ничто в мире не должно встать на твоем пути, чтобы ты упустил вечную жизнь за Иисусом Христом. Подумай об этом. Больше не будет ни боли, ни слез, ни неоплаченных счетов. Ты сможешь есть все, что захочет, и не будешь толстеть. Там не будет калорий. Такое действительно произойдет. Но туда ты сможешь войти только через кровь Иисуса Христа. Ты сам должен принять Иисуса. За тебя это не могут сделать ни твоя мама, ни твой брат, ни даже твой друг, ни пастор, ни какой-то проповедник или священник. Туда ты не попадешь только, когда примешь жертву, которую сделал себя Иисус Христос. Знаете, мы хотим сделать это прямо сейчас. Знаете, вы сами должны знать, что Господь заинтересован в себе. Он уже долгое время стучится в дверь твоего сердца, и сегодня твой день. Так что давайте сделаем это сегодня. Сделаем вместе со мной. Скажите просто: «Отец, прости мне мои грехи. Я знаю, что я сделал многое против тебя и твоей воли, Господь. Но я прошу прямо сейчас, чтобы ты простил меня и вошел в мою жизнь, чтобы ты сделал меня новым человеком. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа». Во имя Иисуса. Я люблю вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Оливисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Оливисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня.
1: Господь был там. Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: Иисус носил твои наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стала снова, я родился свыше. Там, впереди алтаря Оливисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция, такие моменты, где я близко смерти, как я хотел много-много раз себя кончить с тобой, повесить и прыгать из церковного пастня Нигулиста. Это была внутренняя такой борьба. Ты ищешь любовь. Ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
0: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
1: Ну да, мы слушали, да. Лед Цеппелин, Урая Хип, и там Джимми Хендрикс, и Yes, и Deep Purple, такие, King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
0: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
1: Чудеса начали когда контрабандам принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. Оливисты, финские братья, которые строили гостиницу Виру. Один из них пришел к пастору Рейну и сказал: «Я хочу вам учить от Духа Святого». И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал 1974 году в Иерусалиме, на конференции, которую я сам видел, Скоро это, что вы видите,

0: ke pestal snačto ljudi iz Ukrajine pribili i okružaju ća crko vole, vi ste, hajtjat palučit vnutr. Pa se lajte čovjeka, kto može tih prapustit, pa tamo što bila ne očin tjople vremja. I ja pomnju, mi pstra končili tam malitvu u Rejna, pstra kušali sup, kateri varil enika u MS, žena Rejna. I prijehali vole, vi ste, i mi ih pustili. To zna bili načinati služenje šest, no ih bila tak mnoga. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такую новую мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты пустыня, воду тебя нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные. Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человеку. Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит 2 костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи? Он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого, сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыл вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли, и так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали славу, славу, славу. И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровозов одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. и нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз, и я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись. Даже когда пришли в церковь, уже исцелялись. Когда ушли, исцелялись. И на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из многие места Украины. Люди, очень много украинцев было. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали
0: ни о каком... места не было, нигде не было.
1: Никакого комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев, сестров, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты, и там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас... Каждый день 11.
1: Закрывалась.
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте. Но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера. И все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра. Он стал себе повернуть, голову повернуть. И сказал: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив, он так радовался, все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно Тулик, была с ним в тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком, глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили и помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна. С папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были. И у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стала очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал, не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал, ну что будем делать, будем молиться. И он как сказал, во имя Иисуса Христа, Дух немощи, выйди. И тот раз они ушли. Они пошли туда, к те старые задние двери Мария зала. И там этот юноша говорит папу, батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но следующий евангельный вечер, весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
1: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
0: Слепые видели, правильно.
1: И бросали свои костыли.
0: Да,
1: это было просто невероятно. И ведь да. Это время Советского Союза.
0: У нас был пресвитер Уло Мерило. И он был такой наполненный любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить. Молодежную работу, все кончить. Эвата вечера кончить. Все молитвы кончить. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе. Не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказали. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, взял Марию, всех выгонил. Только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И этот майор стал кулаком так махнуть, и ругать, и говорить, мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога. Мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия, хотели чистить Сталин. И что в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. КГБ сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери Мария часовни, Мария зал. И сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русскому языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как это огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42 году, что начинается пробуждение. В 42-м сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это не важно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении Волевиста. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали. И мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса. Только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить Волевисте.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да.
1: Простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь Волевисте уже сколько лет?
0: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 1988 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пробуждение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие-многие мы звали к Господу в 1988-м, а в 1993-м меня руку положили и Рейну, пасторам. Благословили нас.
1: Это чудесно, что Олевисте и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Олевисте всегда был дух такой, где люди искали Бога. Уже несколько сотни лет раньше у нас есть материалы, где В Олевисте проповедуете, многие люди придут на полнят Олевисте, и там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пропущение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись, приди Дух Святой, наполни меня от головы до ног, приди Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе, наполни меня Духом Святым, наполни меня Духом Святым, милеем, наполни меня от головы до ног. Я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне. Наполни меня от головы до ног, наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления, Ария Молфе Бедекер Минола Майалата, принимай сейчас твое исцеление. Нога, спину, уши, глаза, везде, кто у тебя есть немощи, принимай. Принимай здоровье, принимай жизнь в изобилии. Жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех, и мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой, и огонь будет опять везде. Везде. Пробуждение. Огонь пробуждения везде. Везде. Везде. Я вижу Бога Великого на троне благословленного. Ты благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
0: До свидания.

0: Ну вот, кнопочка, все готово.
1: Бонд, как у тебя?
2: У меня тоже все готово. Давай, кнопка, становись на исходную позицию. Помни, кнопка, в этом деле главное ловкость рук и никакой махинации. На старт! Внимание! Марш!

0: себе! Молодец, Кнопочка!
1: Да, в нормативы уложились. Считай, первый этап школьника ты прошла. Не ожидал.
2: А, пустяки, у меня папа военный.
0: Ой, мне кажется, еще кое-что забыли положить в портфель. Сейчас. Вот, держи, пища для мозга.
2: Лада, Лада, такая большая, а до сих пор не знаешь, что сладкое портит зубы. Если у меня выпадут зубы, то, считай, пропала моя учеба.
0: Почему?
2: Как же я без зубы буду грызть этот, как его?

0: Гранит науки.
1: Понимаешь, Кнопочка, ведь для хорошей учебы зубы не главное.
2: А что главное?
3: Отличный вопрос! Ответ на него узнал наш специальный корреспондент Робик.
4: Привет, друзья! Вы меня узнали?
5: Да, я знаю.
6: А я тебя по телевизору видела.
4: А тебя как зовут?
5: Илюша.
4: Илюша, ну давай, знакомь меня с твоими друзьями. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
7: Хочу строить машины.
8: Балериной.
9: Учителями собак.
10: Пожарником.
11: Десантником.
12: Медиком.
13: Мастером машин.
14: Дрессировать собак.
15: Наездницей.
16: Писашником.

0: что нужно, чтобы хорошо учиться в школе?
1: Уметь слушать.
2: Читать уметь. Не баловаться и не кричать.
3: Надо ручка.
0: Купил такую волшебную ручку, и все, уже учиться не надо.
4: Это только в сказке бывает.
0: А в жизни все иначе, да?
4: Ну да, ну бывают и чудеса.
0: А что ты возьмешь с собой, когда пойдешь первый раз в первый класс?
3: Портфель, учебники.
4: Листочки.
3: Маму с папой возьму.
5: Альбом.
3: Собачек.
5: Вообще-то в школу нельзя брать игрушки.
6: Я возьму с собой воду.
0: Для чего?
6: Чтоб тушить.

0: тогда в школе самое важное?
1: Учиться хорошо.
2: Учиться.
3: Учиться.
4: Учиться.
5: Учиться.
6: Слушать учительницу.
7: Учительница и директор.
8: В школе нужно учиться, а не играться.
9: Глобус. Нужно все изучить об этом глобусе.
10: Я так понимаю, что детство мое закончилось. Теперь я буду только учиться, учиться и учиться.
11: Ой, так ведь это здорово, Кнопочка. Ты представь себе, что школа – это такой сказочный замок. И в этом замке хранятся сокровища, разные знания. И чтобы их получить, тебе нужна
12: волшебная палочка!
13: Ну ты, Лада, и придумала!
12: Слушай меня, Кнопка! Школа – это как секретный объект. Учитель – это носитель информации. Чтобы тебе добыть эту информацию, тебе нужно стать настоящим разведчиком.
11: То есть всюду совать свой нос, да?
10: А я люблю совать свой нос, это мне подходит.
12: Вот видишь, Лада, для настоящей науки нужно хорошее, здоровое любопытство.
10: А что бывает и больное любопытство?
13: Бывает только у шпиона вируса.
11: Да, ох и доставалось же им в нашем клубе.
12: Внимание на экран!

0: были не учился.
1: Итак, Кнопочка, давай с тобой порепетируем. Если ты знаешь ответ, что надо делать? Правильно, молодец! А если учитель вызывает тебя к доске, что надо делать? Правильно, молодец! Кнопочка, ну чего ты?
2: Не хочу отвечать у доски. Страшно. Я одна стою, а все сидят и смотрят.
1: Ну, Кнопочка, ну пусть смотрят. А ты представь себе, что ты выступаешь на сцене, как настоящая актриса.
2: Ага, а вдруг я неправильно отвечу? Тогда все надо мной будут смеяться. Нет, не выйду к доске и не просите.
1: Между прочим, это проблема не только Кнопки. Недавно к нам в клуб звонила еще одна девочка, Марианна. Она тоже боится отвечать о доске. Говорит, мысли сразу куда-то разлетаются, и все. Двойка обеспечена. Что делать будем, спасатель?
3: Лада, Лада, такая большая! А до сих пор не выучила.
1: Чего?
3: Если не знаешь, как поступить, спроси у суперкниги.

0: рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как побороть страх?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Не бойся, ибо я Бог твой. Я помогу тебе и поддержу тебя. Так обещает Господь, и это записано на моих страницах. Доверяйте Богу, и успех непременно придет.
2: Привет, друзья! Наконец-то мне выпала честь рассказать вам что-нибудь интересненькое из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Моисей рос в семье фараона на правах принца. Был вынужден сбежать в пустыню. Там нашел себе семью и стал пастухом. Однажды Моисей, как обычно, пас овец. И вдруг увидел горящий куст.
3: Как странно. Куст горит, но не сгорает. Что бы это значило?
2: И подошел ближе.
4: Моисей, я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова.
3: О, Господи!
4: Теперь иди, я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел народ Израиля из Египта.
3: Почему я?
2: А надо сказать, что стоять перед фараоном, да еще что-то там говорить, это так же трудно и волнительно, как вам, друзья. Иногда страшно выходить к доске и отвечать перед учителем и целым классом. Так что Моисей быстренько попытался отказаться от Божьего поручения.
3: Что я им скажу? А если они откажутся верить мне? О, Господи, пожалуйста, я никогда не был речист. Пожалуйста, пошли кого-нибудь другого, прошу.
2: Вы представляете? Такой большой герой Библии обоялся отвечать у доски. В смысле, выступать перед фараоном. Но Бог сказал Моисею, что все время будет рядом. Ему нечего бояться.
3: Я пойду и скажу фараону: Господь, Бог Израиля, говорит, отпусти мой народ.
2: Он как вышел перед фараоном, как выступил перед правителем, как показал чудесные знамения, и так аж 7 раз. И между прочим, дети, с каждым разом Моисей становился все смелее, все увереннее. А почему? Да потому что Бог был с ним, и ему нечего было бояться. Так и вы, друзья, сможете побороть любой страх, если будете доверять Богу, старательно учиться и смело выходить к доске. Помните пример Моисея и действуйте!
5: Надеюсь, пример Моисея тебе понравился?
6: Хорошая история. Только надо найти точно такую же палку, как у Моисея. Палка мне пригодится.
5: Да, Кнопочка. Но вряд ли тебе пригодится посох Моисея. А вот классная песня – это то, что надо. –

0: Опять не готова.
1: Я учила, честно.
0: Поверю, если услышу ответ. Все ясно? Садись, два.

0: Я небо. Ой. Ось. Ну как?
1: Ужас! Без одной ошибки!
2: Молодец!
0: Теперь я на 100% готова к школе.
1: Проверим. Портфель.
0: Есть.
2: Здоровое любопытство.
0: Есть.
1: Уверенность.
0: Есть.
2: Осталось только попросить благословения у Бога. Для тебя кнопочка, для всех телезрителей.
0: А можно я?
2: Конечно, давай, дружок.
0: Дорогой Господь, спасибо тебе, что ты всегда рядом. Благослови нас в учебе и во всех делах. Аминь.
2: Друзья, мы поздравляем вас с новым учебным годом и желаем, чтобы каждый день в школе был для вас настоящим приключением.
0: Я вспомнила, что мы забыли положить в портфель. Супер книгу!
1: Правильно!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите, какой у нас сегодня шикарный фруктовый стол. У нас сегодня здесь и фрукты, и ягоды. Но я еще не достал самого главного, что будет на нашем столе. Я хочу, чтобы вы отгадали, что это такое. Итак, слушайте загадку. Сочный, вкусный, очень сладкий. Он зеленый, он и красный. Черный, желтый, он прекрасный. Каждый будет очень рад скушать чудный...
1: Виноград.
0: Виноград. Да. Отлично. Молодцы.
1: А я с самого начала подумала, что это черная смородина или какая-нибудь там красная смородина.
0: Да. Вот смотрите. Сегодня у нас виноград двух цветов.
1: Черный?
0: Да, и черный. Но виноград бывает разных оттенков. Он бывает желтый, фиолетовый, красный. Вообще-вообще разный-разный. И разный по форме, и разный по вкусу. Но сегодня у нас будет вот такой. Так? Он растет. Как вы думаете? Вот, вспомнил.
1: На дереве.
0: Как вы думаете, виноград – это фрукт или ягода?
1: Фрукт.
0: Оказывается, что виноград – это ягоды, которые растут гроздьями. Они очень любят солнышко и в основном растут в теплых странах.
1: А у меня бабушка живет не в теплой стране, не в южной, но все равно у нее есть такая беседка, вся обвитая виноградом. У нас он черный, и мы каждый раз осенью собираем несколько ведер, ну вот 8-10 ведер винограда.
0: Ничего себе! Оказывается, винограды есть разных сортов, и они растут даже в разных местах. Ягоды винограда очень вкусные и полезные, поэтому плита нам сегодня не нужна. Мы будем готовить прямо из ягод. И первую поделку, которую я вам предлагаю сделать, берите груши, каждый по грушке. Мы сделаем из груши. И сделаем с вами сегодня ежика.
1: Ежик?
0: Да.
1: Знал.
0: Он знал? Ежика, это будет голова ежика. Вот эта удлиненная часть груши будет мордочкой. А это мы все с вами украсим шпажками. Воткнем их. Держите. Воткнем их как иголки. И сверху на них посадим зеленые виноградинки. А еще сверху украсим по одной ягодке, как будто ежик несет свой урожай. А носик и глазки сделаем из темных ягод. Я вам чуть позже покажу. Ну что, начинаем?
1: Дядь Леша, как лучше держать? Вот так или вот так?
0: Ну, если у тебя ежик такой горбоносенький получится, то, наверное, так. А мой будет курносым. Так, а я своего ежика... Так, втыкайте, да, палочки. А я своего ежика сделаю немножечко по-другому. Я возьму овощечистку и мордочку сделаю беленькой. Он будет особенный и будет немножечко от ваших отличаться. Хорошо? Так. Я надеюсь, что я догоню вас.
1: Надейтесь, дядя Леш.
0: Да. И успею тоже воткнуть все иголки. Кто-нибудь из вас встречал живого, настоящего ежика?
2: Конечно.
0: О, у вас какие интересные встречи были.
1: У меня в деревне ежиков очень много уходит. Мы их постоянно подкармливаем.
0: Ага.
1: Вот.
0: Самуил, смотри, иголочки, наверное, чуть-чуть надо побольше расстояния между ними, чтобы ягодки, когда ты их воткнешь, чтобы они... Не надо все вытыкать. Прям чуть-чуть просто, через одну. Так. Чтобы они уместились все. Вот так. Надя у нас самая первая. Она уже... Воткнула в 1001 иголку.
1: Да. Ух ты, смотри, даже на кончиках сок тут есть. Грушевый.
0: Ну что, Начинаем тогда ягодки отрывать.
1: Дядь Лёш, а какие лучше сюда вставлять? Вот, зеленые или черные?
0: Зеленые. Зеленый он тогда такой красивый получается. И ягодки, которые мы приделаем сверху, будут таким ярким, красивым украшением. Опа!
1: Ух ты, как вы быстро, а я еще не все.
0: Та-да-да-дам!
1: А я только начал.
0: Да, быстренько ты догонишь нас сейчас.
1: А мне слишком много иголок, видимо, что на всех их сейчас не вставлю. Не успела.
0: Отлично.
1: Так.
0: А ты уже знаешь, как ежика делать. Ты уже делал? А с кем?
1: Я не делал, но я видел, как другие сделали для меня. Я болел, и мне передались друзья.
0: О, здорово. Друзья тебя поддержали, да, так?
1: Фруктовым. Самые лучшие.
0: Таким фруктовым подарком.
1: Вот, у меня вот такой вот ежик получился.
0: Ну, теперь самое время приделать нашему ежику темненький носик. Держите виноградинки темные. И надо взять небольшой кусочек зубочистки, чтобы его легко воткнуть.
1: Вы такой делаешь?
0: Вот какая прелесть! Ага. Попробуй, Самуил. Так. А для глазок я возьму большую виноградинку. Ее разрежу пополам. Потом еще пополам. И еще раз пополам. И вот из этих кусочков мы можем сделать глазки. Держите.
1: Спасибо.
0: И тоже на маленькие кусочки зубочистки их сажаем. Так.
1: А где ротик должен быть?
0: Ага, и ротик можно сделать.
1: А он у него спрятался.
0: Так.
1: Ой, нос у меня улетел.
0: И вот так. Попробуй. Раз. Вот какой красавчик.
1: А у меня вот такой.
0: Ух ты, какой милашка. Вот Самуил сказал про ротик. Правда, можно еще сделать ротик. Смотрите, для этого я беру ножик. И вот тут вот немножечко вот так разрежу. Смотрите, какая улыбочка у него.
1: Ага.
0: Приятная физиономия.
1: Можно я тоже такой сделаю?
0: Бежим. Так, глазки получились у тебя, Самуил?
1: Пока что еще не очень.
0: Ага, нет, почему? Очень даже хорошо. Тыкаешь остреньким аж краешком.
1: Вот да. У меня какой ротик получился.
0: Здорово. Так, давай глазки. Есть. Ну, поворачивай его ко всем. Мордочкой. Здорово. Давай я тебе помогу ротик сделать. Давай.
1: Yeah.
0: Оставишь его так, да?
1: Uh-huh.
0: Ну что, теперь составим наших ежиков на тарелочке.
1: Ой, это твоя. Кстати, дядь Леш, а как же ягоды?
0: Я про них забыл. Надюш, подай, пожалуйста.
1: Вот наши ягодки.
0: Ага. Берем ягодку.
1: Держим.
0: Виктории.
1: Еще вот это.
0: И черешню. И натыкаем на иголочки.
1: Так.
0: Ну?
1: Вот. У меня вот так получилось.
0: Здорово.
1: Угу. Вот и ягода.
0: Ага, и черешенка.
1: Да, еще черешенку. Вот.
0: Красота? Мне нравится. Ну что, надо сделать друга нашему ежику. Мы сейчас будем делать медвежонка Панду.
1: Панду?
0: Да. Знаете, какой он? Как он выглядит?
1: Черно-белый.
0: Правильно, он черно-белый. Ну, поскольку мы его будем делать из фруктов, то у нас они будут вот такого цвета, как персики. Хорошо?
1: Это очень легко.
0: Давайте наших ежиков поставим вперед. Держите. По персику, держи. Так.
1: Какой пушистый персик.
0: Приятный.
1: Так, значит, точно панда.
0: Значит, у нас он черно-белый, да? Ну, персик у нас немножко другого цвета, он не белый.
1: Красно-желтый.
0: А черные пятнышки, ушки и лапки мы будем с вами делать из темного винограда. Так что берите виноград и начинаем делать. Чтобы ушки сделать, можно, наверное, одну виноградинку разрезать. Вот так. Пополам. Получатся ушки. Держите. Ага, ножик. Держи. У меня где-то еще ножичек есть.
1: Аккуратно.
0: Держи, Надюша.
1: Спасибо.
0: Так, да, разрезаем.
1: Это их вот так вот ставить, да?
0: Да. Зубочисточку можно пополам разломить.
1: Так.
0: И ушки приделать. Вот так.
1: Так.
0: Дальше также приделываем ручки и ножки. Вот такая красота. Лапки. Ну, и теперь самое главное. Красивые, прекрасивые глазки у панды. Мы разрежем виноградинку. Снова зубочисточку мне нужно. И как вы знаете, да, под глазками у панды такие большие черные круги. Прямо вот так вот прикалываем.
1: Прямо размером с руки.
0: Но они у них большие глазки, очень выразительные. Может быть, их поэтому так любят все, потому что у них большие красивые глаза. О!
1: Ух ты!
0: Чего не хватает еще?
1: Носика.
0: Носик и ротик, правильно. Надо сделать маленькую-маленькую прорезь для носика. И туда, наверное, вставить нужно будет от маленькой виноградинки. Мы ее сейчас разрежем. Режем дольку пополам и еще раз пополам. Смотрите, такая крошечная получится. Вот это носик будет. И сделаем прорезь для ротика. Смотрите. Такую сделаем ему очаровательную улыбочку. Вот так вот. О!
1: Ух ты!
0: Это сложное задание.
1: Вот так насквозь прикалывает. Смотрите.
0: О, Надя, здорово! Не получается? Давай. О, супер! Смотрите, какой медвежонок. Но осталось для носика. Для носика осталось местечко сделать. Давай. Ну что, наши панды готовы? Давайте их поставим, всех троих, на одну дружную тарелочку.
1: Оп. Тарелка дружбы. Так. И друзья.
0: Ага.
1: Давай повернем твоего панду.
0: Вперед. Так. И поставим их вперед. Ребята, а вы представляете, в далекие-далекие древние времена... Может быть, виноград был размером больше, чем персик.
1: Ух ты!
0: Об этом написано в самой главной книге жизни, в Библии. Там есть история о том, что Бог обещал своему народу, что приведет его в прекрасную землю. Они пришли к этой земле и отправили 12

0: разведчиков разведать, какая жизнь там, что там есть, чего там нет. И когда посланники вернулись, то они принесли много-много разных чудесных вещей. И одна из них была виноградная гроздь такого огромного размера, что ее несли двое мужчин на огромной палке. Ну, сейчас у нас виноград не такой большой, но мы его с вами все равно любим. Давайте сделаем нашу последнюю поделку. Виноградную гусеницу. Поможете мне быстренько ее сделать? Давайте, Самуил у нас будет резать зеленые виноградинки пополам, несколько штучек. Надюш, а ты, пожалуйста, отрежь от киви такую дольку красивую.
1: Тоненькую?
0: Да, тоненькую красивую дольку. Это будет голова гусеницы. Так, а я пока приготовлю травку, по которой наша гусеница будет ползать.
1: И тесть ее.
0: Давай, да, давайте.
1: Еще.
0: Да, еще.
1: Гусеница у нас будет большая-пребольшая.
0: Будет красивая.
1: И большая. Дядь Леш, я сделала
0: одну.
1: Сразу несколько
0: да,
1: долек.
0: Достаточно. Так, и смотрите, мы их выкладываем вот так вот.
1: Можно я тоже?
0: Ага, вот таким горбиком она такая изгибается. Ага, и клади тут головку, Надежь. Во!
1: И глазки.
0: Правильно, надо сделать глазки. Но глазки, смотри, мы сделаем из темного виноградика.
1: Давай.
0: Ага. Клади глазки, Самуил. Так, нам еще не хватает ножек и рожки надо сделать. Надюш, можешь из киви вырезать вот такие вот пушистые рожки, чтобы они были...
1: Пушистые?
0: Да, ты можешь дольку просто разрезать, вот которая у тебя уже есть.
1: Угу.
0: Да, и полосочки такие по краешку вырезать. А я вырежу несколько ножек. Смотрите. Разрежу виноградинку.
1: И с другой стороны. Угу.
0: И вырежу у нее сектор. Получится такая, как ботиночек. О!
1: Смотрите, какие у меня усики получились.
0: Супер! Так. Сейчас я быстренько доделаю ножки. Держи, Самуил, прикладывай следующую. И после этого нам останется с вами сделать ей очаровательную улыбку.
1: А вот улыбочка.
0: Из ягод.
1: Семечки.
0: Да, семечки там уже есть. Так, следующая ножка. Угу. Смотри, какие у нее сапожки.
1: Еще последней не хватает.
0: Хорошо. И последняя. Держи. Так. Ну, супер улыбочку надо сделать.
1: Какая красивая у нас
0: так,
1: гусеница.
0: Глазки, глазки, глазки. Вот такие. Ну как?
1: Класс.
0: Прикольная?
1: Да.
0: Вот такая забавная гусеница у нас получилась. Оп. А виноград, между прочим, любит солнышко и тепло. И виноградная гусеница тоже. Давайте с вами сделаем солнышко из мандарина. Я его быстренько почищу. Хотите, покажу вам способ интересный?
1: Я знаю такой.
0: Да, надрезаем 6 лепесточков.
1: А можно и 7.
0: И получаем красивое солнышко.
1: Тире цветочек.
0: Цветочек. Ага. Вот так.
1: А потом это все еще съесть.
0: Так, теперь мы из мандарина вырезаем посередине ровную дольку. Это будет солнышко. Так.
1: И лучики. Сколько?
0: А из другой дольки мы

0: сделаем.
1: Получки.
0: Лучики, правильно. Сейчас я вам покажу, какие они получатся. Красивые, яркие. Так.
1: И вкусные.
0: Вот так. Мне кажется, у нашей гусеницы стало другое настроение. Оно стало у нее солнечное.
1: Угу.
0: Вот так вот. Опа. Сейчас еще немножечко лепесточков. Лучики, лепестки. Ну и вот наша гусеница
1: готова.
0: Готова. Так мы с вами научились сегодня делать такие вкусные и полезные поделки. Так что всем будет весело и вкусно. Ну что, всем пока!
1: Пока!

для поддержания жизнедеятельности все клетки нашего тела, друзья, должны постоянно снабжаться кислородом. Лишь несколько минут без этого газа, и они погибнут навсегда. Эту важную функцию в нашем организме выполняют легкие. Кроме них, в процессе дыхания также задействованы нос, рот, гортань, трахея и бронхи. В совокупности эти органы образуют дыхательную систему человека. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как употребление тех или иных продуктов питания влияет на ее здоровье. И вначале мы предлагаем сравнить некоторые группы продуктов. В последние годы быстро растет количество научных исследований о пищевых продуктах, а методы химического анализа приобретают все большую точность. В связи с этим становится очевидным, что, например, молочные продукты способны инициировать обострение кашля, поскольку увеличивают выработку слизи в дыхательных путях. Ракообразные и моллюски могут вызывать аллергический ринит, воспаление слизистой оболочки носа. А переработанные мясные изделия, такие как колбаса и ветчина, являются частой причиной затрудненного дыхания у людей. В то время как фрукты и овощи производят полностью противоположный эффект. Их употребление облегчает дыхание и снижает риски удушья. Они также защищают организм от острых респираторных заболеваний, препятствуя развитию бронхита и пневмонии. А весь секрет в том, что растительная пища содержит некие элементы, которых нет в продуктах животного происхождения и коровьем молоке. Вам интересно узнать, что это за элементы? Во-первых, это витамины-антиоксиданты А, С и Е. Они укрепляют иммунную систему и борются с токсинами и другими ядовитыми веществами. А также они поддерживают слизистую оболочку дыхательных путей и легких в хорошем состоянии. Кроме того, растительные продукты изобилуют природными минералами. К примеру, в здоровье дыхательной системы важную роль играет магний. Он хорошо расслабляет и расширяет бронхи. Дефицит этого минерала может провоцировать бронхиальную астму. А еще фрукты и овощи содержат фитохимические соединения, такие как флавоноиды и эфирные масла. Эти вещества уничтожают вирусы и укрепляют защитные силы организма. А теперь давайте рассмотрим два растительных продукта, которые помогут укрепить здоровье органов дыхания и дыхательных путей. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это лук. О его целебных свойствах люди знали еще в глубокой древности, когда строились египетские пирамиды. Чтобы сделать достаточно кирпичей, работникам целый день приходилось возиться в мокрой глине. Представьте, насколько велик был их риск заболеть бронхитом или воспалением легких в таких условиях. Однако употребление в пищу лука заряжало их энергией и укрепляло иммунитет. Этот овощ и сегодня считается ценным природным продуктом. Так, например, в педиатрической клинике университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, в Германии, было доказано, что тиосульфинат, один из компонентов эфирного масла лука, воздействует на респираторный центр мозга, расширяя дыхательные пути. Возьмите себе на заметку, друзья, что все респираторные заболевания от синуситов до пневмонии при употреблении лука облегчаются. Лечебный эффект этого овоща сравним с действием антибиотиков. Кстати, вдыхание эфирного масла лука также полезно при любой простуде и больше подходит для детей. Помимо того, исследования показали, что использование сырого лука оправдано при бронхиальной астме по причине его противоаллергенного и бронхорасширяющего действия. При его употреблении в этом случае улучшения наступают уже через несколько минут. Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это инжир. Сочный, сладкий инжир созревает на прекрасном дереве, которое называется смоковницей. Первое упоминание о нем мы находим на страницах Священного Писания, когда Адам и Ева сшили себе из крупных смоковных листьев одежду.
События, связанные с инжирным деревом, неоднократно будут встречаться и в Новом Завете. По всей видимости, это райское дерево считалось каким-то особенным и восхищало как самого Бога, так и людей. И это неудивительно, ведь его нежные плоды не только вкусны, но и невероятно полезны. Велико их влияние и на здоровье дыхательной системы. Приготовленный любым способом инжир благотворно воздействует на органы грудной клетки, борясь с разного рода инфекциями. Употребление смокв останавливает кашель, облегчает отхаркивание и смягчает дыхательные пути. Инжир особо рекомендован при хронических бронхитах, а также при простуде и гриппе. Помимо того, что плоды кушают свежими, их еще и отваривают в соевом молоке, добавив в сироп несколько столовых ложек меда. А также инжир употребляют в сушеном виде. Кстати, в результате сушки целебные свойства продукта только усиливаются. А в качестве десерта и в завершении нашей сегодняшней беседы мы хотим предложить вам простой рецепт изумительных инжирных пирожных. Они зарядят вас энергией и укрепят весь организм. Для этого понадобится сушеный инжир. Измельчите его в блендере, выложите в емкость и смешайте с тертым миндалем. Затем добавьте щепотку ароматных трав и сформируйте из полученной массы шарики. Инжирные пирожные готовы. В книге «Бытие» во 2 главе написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Любящий Бог даровал нам величайшую возможность дышать. Дышать легко и свободно. Цените, друзья, этот дар. Берегите себя и будьте здоровы. При каких-либо сопутствующих заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом

к нашей тренировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определению ученых, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в 2 раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в 4 раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они нерефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной. Например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот.
Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их

нельзя было бы назвать живыми системами, ведь у них не было никакого основания для иерархии, для иерархии жизни и живых систем. Таким образом, этот дизайн смело подчеркивает все то, о чем я собираюсь поговорить с вами во время сегодняшней программы. Смотрите очень внимательно. Капилляры внутри огромного красного дерева, которое возвышается почти на 100 метров над поверхностью, спроектированы таким образом, что они автоматически доставляют воду куда необходимо. Благодаря размеру самого капилляра происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку. Эти капилляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клёна или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине. Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны.
Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы. И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже если бы по структуре они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева, о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу. Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных в науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он превратился в дом ос. И когда появляются осы, самцы, они сразу же ищут молодых ос, находящихся еще внутри этого дома, внутри гала. Там они их оплодотворяют, и делают они это через трещину в самом инжире. Оплодотворив молодых ос, они завершают свою вторую задачу. Они прогрызают дыру в твердой скорлупе инжира и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн, но случайно он никак не мог бы сформироваться. Как раз система мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы-самки, покрытые этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы-самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому, этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным.
Дизайн лили вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь. Фактически это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия вуду успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота. И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно. Если бы не было этих жуков, лилия вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий вуду, тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка, поэтому муравьи чувствуют себя там, как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами, питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растение в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи. Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение, которое питается минералами, которые приносят муравьи. Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву. Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее в улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улей, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение.
В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево в наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня. Тогда окружающая среда не была ни слишком горячей, ни холодной. Ее сотворил сам Бог. Таким образом, у термитов также была специальная цель. Мы просто вторглись на их территорию, и они автоматически отреагировали. Короче говоря, эти термиты сотворены для того, чтобы есть нерастущее дерево. Дерево, в котором нет жизни. По всему миру они пребывают в состоянии спячки. А мне говорили, что если в пустыне закопать коробку бумажных салфеток и ее поливать, термиты, спящие в этом месте на протяжении долгих и долгих лет, прямо заполнят ее и начнут пожирать, потому что они сотворены для пожирания дерева и древесной массы. И они очень изобретательны. В своих колониях они выстраивают целые арки и дворцы. Некоторые термиты, например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брахинос колеоптера, и его двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда кто-то хочет съесть этих маленьких созданий, или лягушка хочет пригласить их на обед, тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны, они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад, как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

Давайте откроем первую книгу Царств, глава 10. Прочитаем 3 стих. «И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль». Вифиль означает «дом Господень». «Они встретят тебя». Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Я хочу проповедовать из этого стиха. Я надеюсь, вы примете и запомните это, потому что это может вас освободить. Иногда мы слишком усложняем Евангелие. Нам нужно новое откровение и новый глубокий взгляд. Мы не понимаем, что означает быть спасенным и свободным. Оружие номер один, которое враг использует против верующего, это осуждение и вина. Более всего, враг не хочет дать нам выйти из этого. Чувство собственной незначимости, непринятости, особенно когда вы приходите в Дом Божий. Вы не можете петь и поклоняться Богу так, как хотели бы, потому что вас мучает совесть. История.

Который я хочу сегодня поделиться, содержит в себе скрытое послание. Бог сказал Саулу пойти в определенное место, где он встретит трех человек. Обратите внимание, что он сказал о них. Он сказал, что один из них будет нести трех козлят, другой будет нести кувшин с вином. Вино говорит о крови. Иисус сказал: «Это вино, моя кровь, за вас изливаемая». Третий человек нес три хлеба. Хлеб говорит о теле Христа, о жертве. Его тело было принесено в жертву на кресте. Во время последней вечери Иисус сказал: «Хлеб представляет собой мое тело». Итак, первое – это кровь, второе – это тело Иисуса. Ранами его мы исцелились. Он был изранен за наши преступления. Его тело понесло мой грех и мой стыд. Все они шли в дом Господа. У первого был кувшин с кровью. У другого три хлеба. Это благодарность за все, что сделал крест. Есть и третий, кто шел в дом Господа. У него было три козленка. Они брыкаются, он весь пропах козлятами, но идет в дом Господа. Я думаю, эти козлята говорят о грехе. Это вина и осуждение. В Библии козлы всегда являются прообразом греха. Они представляют наши грехи и все неугодные Господу поступки. Эти три козленка, я верю, говорят о первых трех моментах, когда о козлах говорилось в Ветхом Завете. Первый раз козлята упоминаются в истории Иакова, когда он хотел украсть первородство у своего отца, который был старым и слепым. Единственный способ, как он мог его украсть, это притвориться своим старшим братом Исавом, который был волосатым. Иаков со своей матерью договорились, как обмануть старика, чтобы получить его благословение. Что они сделали? Они приготовили кушанье из козьего мяса. Так говорит ваша Библия. Потом мама сказала: «Он поймет, что ты не Исав». Положи шкуру козлят себе на шею и руки. Отец лежит на смертном одре. Ты пойдешь к нему, он коснется тебя, почувствует волосы на твоей шее и руках. Он знает, что Исав старший должен получить благословение. Если ты не будешь волосатым, то не получишь благословение. Так он обманул своего отца. Итак, первый козленок – это козленок обмана. Если вы обманываете своих родителей, обманываете других людей, лжете, притворяетесь, делаете одно, а потом другое, то к вам прилепится этот запах. Когда вы войдете в церковь, будете поклоняться в Доме Господнем, то вам будет трудно это делать, потому что вы несете на себе козленка обмана. Этот козленок и его запах никогда не уйдет от вас. Обман, который Иаков совершил, вернулся и настиг его самого. Тесть Иакова, Лаван, обманул его. Помните, он женился на Лии, хотя Рахиль была красивой? Он проснулся утром, поднял покрывало и увидел, что женился не на той дочери. Его обманули точно так же, как он обманул своего отца. Иаков совершил обман. Что я хочу сказать? Если вы обманываете, то вам надо постоянно быть настороже. Когда вы обманываете и поступаете неправильно, то очень трудно приходить в Дом Божий без чувства вины и осуждения. Обман – это то, что приносит тяжелое обвинение. Я слышал шутку об одном техасском рейнджере. Он гнался за одним грабителем банка. Наконец, он нашел его в баре. Этот рейнджер вошел в бар, встал позади того человека, вытащил пистолет и приставил к его голове. Он сказал: «Если не скажешь, где деньги, которые ты украл из банка, то я убью тебя прямо здесь». Он хотел напугать этого человека. Тот сказал: «No comprendo». Я не говорю по-английски. Тогда рейнджер спросил: «Кто-то может перевести ему, что я сказал?»

Вышел человек и сказал: «Я могу, я говорю по-английски и по-испански». Рейнджер сказал: «Скажи ему, если он не скажет мне, то распрощается с жизнью прямо здесь». Тот перевел: «Он хочет знать, куда ты положил деньги». Человек сказал: «Пожалуйста, скажи ему, что я раскаиваюсь. Я покажу ему место, где они находятся». Он сказал: «Пойди на такую-то улицу, за третьим деревом зарыты деньги. Ты найдешь их там. Скажи, чтобы он не стрелял в меня. Пожалуйста, я буду рад отдать ему деньги». Рейнджер спросил, что он сказал. Переводчик ответил, он сказал: «Меня зовут Хуан Перон. Я очень смелый человек, я не боюсь умереть». Это называется обман. Когда вы обманываете, то какое-то время вы можете скрывать это, но козлятина начнет пахнуть. Это будет мешать вам в Доме Господнем. Есть еще козленок, о котором говорится в Бытие 37. Это козленок зависти. Нельзя приносить козленка зависти в Дом Господень и поклоняться. Если он с вами, то ваши руки будут заняты. Вы не сможете поднять их и прославить Бога. Вы увидите, что ваша совесть и сердце будут осуждать вас. Помните, как братья Иосифа в Бытие 37 увидели его разноцветную одежду и позавидовали ему? Они разорвали одежду и бросили его в яму. Библия говорит, что они взяли его одежду, закололи козленка и испачкали одежду кровью. Они принесли одежду их отцу и сказали: «Дикий зверь убил Иосифа, ты больше никогда его не увидишь». Это был козленок зависти. Одежда, испачканная в крови козленка. Это второй козленок, козленок зависти. Трудно получить благословение, когда ты все время завидуешь людям, ссоришься и злишься на них. Почему не я пою песню? Почему они получили это? Почему у них получилось, а у меня нет? Зависть жестока. Зависть разрушает браки, разрушает жизни, сердца людей. Люди начинают завидовать Божьим благословениям других людей. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знаете, почему вы радуетесь? Потому что сейчас их время. Но если вы будете радоваться с ними, то и ваше время также придет. Многие завидуют. Есть еще один козленок, о котором я хочу поговорить. Когда мы третий раз встречаем козленка в Ветхом Завете, то это связано с нечистотой. Бытие 38. Здесь появляется третий козленок. Первый — это козленок обмана. Второй — козленок зависти. А третий козленок — это козленок нечистоты. Библия говорит, что Иуда отправился в чужой город. Он потерял жену, он был одинок. Все, кто знали его, были далеко. Наступил момент искушения. Он увидел блудницу. Он не знал, что это была Фомарь, его невестка, которая переоделась, чтобы обмануть его. Иуда пришел к блуднице и сказал: «Я хочу быть с тобой. Какая твоя цена?» Обратите внимание на это. Писание говорит, какую она запросила цену. Это один козленок. Это козленок сексуальной нечистоты. Когда вы отдаетесь сексуальной нечистоте, то этот козленок и его запах долго остаются с вами. Когда вы приходите в Дом Божий и хотите войти в присутствие нашего Господа, то с вами все равно будет козленок нечистоты. Он будет мешать вам. Он будет осуждать вас. Вы будете чувствовать обвинение и вину. Этого и хочет враг. Он хочет обвинять и осуждать. Он хочет, чтобы вы сосредоточились на козлятах. Некоторые приходят в церковь, подгоняя своих козлят. Они не приходят, чтобы сосредоточиться на крови. Они не смотрят на крест. Они не думают о жертве Иисуса Христа. Вы можете вести себя очень свято, но три козленка в определенный момент проявят себя в жизни каждого человека. Мы не должны

должны приводить этих козлят в Дом Божий, потому что Иисус принес жертву за наши грехи. Он пролил свою кровь и умер, и поэтому мы не должны приходить в церковь с виной и осуждением. Не надо цепляться за свое прошлое, нести козленка зависти, козленка ссор, нечистоты, обмана и всяких ложных путей, в которых мы жили. Мы больше не должны так жить. Четвертый раз козленок появляется в истории Самсона. Он женился на филистимлянке, не на еврейской девушке, а на филистимской. Каждый раз, когда дитя Божие женится на ребенке дьявола, то у них возникают проблемы с родственниками. Библия говорит, когда он на ней женился, то она спросила, какой будет мне подарок. Писание говорит, что он дал ей козленка. Послушайте, молодые люди, когда вы женитесь или выходите замуж за неверующих, то вы получите подарок на свадьбу не только от известных фирм. Вы получите в подарок козленка, который принесет в вашу жизнь запах греха. Этот союз не будет благословенным. Библия говорит, не преклоняться под чужое ярмо. Мы все грешим, все ошибаемся. Что я хочу сказать? Когда вы грешите, то Дух Святой приходит с обличением, а дьявол приходит с обвинением. Он хочет, чтобы вы взяли козлят вашего греха и понесли их в Дом Божий, и сидели с ними на служении, чувствуя вину, стыд и осуждение. И что вы никогда не будете достаточно хороши. Позвольте крови Иисуса Христа омыть и очистить вас. Я больше не буду нести этого козленка. Я не обязан тащить его до конца своей жизни, чтобы каждый раз, когда я прихожу в Дом Божий, мне надо было собирать козлят. Из-за некоторых из вас наши проходы забиты стадами козлов, которых вы приводите с собой. Обменяйте козленка на кровь Иисуса Христа и тело Христа. Он заплатил цену, чтобы забрать ваши грехи. Отправьте этих козлят на Голгофу и скажите: «Иисус простил меня, и грехов моих не вспомнит более». Давайте прославим Его за то, что мы больше не должны нести козлят стыда, вины и осуждения. Прославьте Его за это. Павел сказал в Римлянам 8:1, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Нет осуждения. Разрешите крови Иисуса Христа омыть вас. Один человек сказал мне, что я думаю неправильно. Он сказал, я знаю, что я прощен, но все равно я должен платить. Есть последствия греха. Иногда нам приходится жить с этим, но мы не должны снова платить за наш грех. Кровь Иисуса Христа – это не первый взнос за ваши грехи, чтобы потом ежемесячно вносить плату за тот же грех. Кровь Иисуса Христа полностью удалила ваш грех. Вам больше не надо за него платить. Он все заплатил. Вы прощены. Вы очищены. Перестаньте носить козлят. Многие из вас перегружены козлятами. Иногда трудно отделаться от этих козлят и простить себя. Простите неправильные решения и совершенные глупости. Божья воля для вас в том, чтобы вы не носили козлят до конца своей жизни. Когда приходит Иисус, то все меняется. Он снимает стыд и удаляет осуждение. Библия говорит, что радость Господня – наша сила. У вас не может быть настоящей радости, если вы перегружены виной и осуждением.

0: Иисус сказал, «Тот, кого Сын освободил, истинно свободен». На самом ли деле вы услышали то, что я сказал? Всем своим существом я верю, что я полностью свободен от козлят прошлого. Они не имеют надо мной власти. Скажите, я воистину свободен. Писание говорит, кому прощено много, тот много возлюбит. Дьявол не хочет, чтобы вы чувствовали себя прощенным. Потому что он знает, если вы примете прощение, то возрастете в вашей любви к Богу. Чем больше вы понимаете, что вы свободны, тем больше вы любите. Враг хочет навалить на вас стыд, вину, осуждение и задавить вас. Тогда вы не поймете настоящей любви к Иисусу. Вот в чем смысл поклонения. Это радость. Это празднование того, что я прощен. Бог сокрыл мои грехи в море забвения, чтобы больше не вспоминать их. Он поставил там знак «Рыбалка запрещена». Он отказывается вспоминать наши грехи. Я знаю, что Он сделал для меня. Пришло время найти место, где вы сбросите всех этих козлят, которых вы носите. Избавьтесь от них. Это самая важная часть послания, к которой я хотел подойти. В трех разных местах Ветхого Завета мы видим повторение стиха о козлятах. Это очень важно для Бога, поэтому Он говорит это три раза. Он сказал, «Вы можете есть козлятину, если хотите». Но он сказал, как ее готовить. Послушайте это. Не вари. То есть не готовь козленка в молоке матери его. Евреи до сих пор не едят молочные продукты и мясо вместе из-за этого стиха. Здесь не сказано «не есть говядину или курицу». Он сказал «только не есть козленка в молоке матери его». Козлы имеют отношение к нашему греху. В Новом Завете Бог отделил козлов от овец. Козлы представляют собой грех. Это наш груз осуждения. Послушайте, он говорит, что нельзя варить козленка в молоке матери его. Ни один подросток, ни один ребенок не должен вариться в ошибках своего отца или матери. У кого-то родители не жили для Бога. У кого-то отцы были зависимы от алкоголя или наркотиков. Для кого-то ваша мама – ужасный пример о моральной жизни. Вот слово от Господа. Вы не должны вариться в молоке вашей матери или отца, в той жизни, которой они жили. Бог говорит, что вы не должны быть там, где были они. Проблемы предыдущих поколений не могут вас сварить. Бог сказал, не вари ребенка в молоке его матери. Если вы хотите жить для Бога, то вы можете жить для Него. Если вы хотите встать за Бога, вы можете встать за Него. Если вы хотите быть победителем, то вы можете быть победителем. И неважно, жил ли кто-то в вашей семье для Бога. Бог сказал, я не позволю им сварить вас в грехах вашей семьи. Вы не обязаны принимать это на себя. У вас не должно быть зависимостей, разводов. Вы не должны быть разделены со своими детьми. Вы не должны быть плохим отцом только потому, что он был таким. Мама не сможет остановить вас. Папа не сможет. Дьявол не сможет остановить вас. Грех, зависимость не смогут остановить вас, потому что есть что-то сильнее козлов. Это кровь Агнца Иисуса Христа. Он забрал грехи всего мира. Воздайте Богу хвалу за кровь.
1: Аллилуйя!

Сегодня я здесь, чтобы сказать вам, вы не должны держать этих козлят. Вы не должны быть завалены козлятами, когда приходите к Иисусу. Последний пункт моего послания. Поймите его. Когда вы читаете Ветхий Завет, то там говорится о козлах, о козлятах. Но когда вы переходите к Новому Завету, Иоанн стоял у мутных рек Иордана и говорил, что крови тельцов и козлов недостаточно. Но вот Агнец Божий, который забрал грехи всего мира. Вы можете обменять козлов на Агнца. Когда вы выйдете отсюда, то вы можете привязать козлят к кресту и сказать: «Вина и осуждение, не ходите за мной больше». Когда я прихожу в Дом Божий, я не привожу с собой стыд своего прошлого, вину и осуждение за мои грехи. Иисус Христос, Агнец Божий, что не смогла сделать кровь козлов, сделала кровь Агнца. Он забрал мои грехи. Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели это послание не случайно. Я верю в пути, которые ведут в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое касается сердец. Если вы готовы, то это время принять решение. Помолитесь со мной. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите: «Господь, я не могу себя изменить. Измени меня Твоей силой». Помолитесь со мной этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Мне нужен полный разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Повторяйте эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Вот нам Бог дал список. Список того, что разрушает симфонию любви. И вот называется это, вот по крайней мере, я так прочитала в Библии, что это любодеяние, прелюбодеяние и еще и развод. Вот давайте на эту тему сейчас поговорим, что это такое вообще и вот как с этим жить.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Жена 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет. Двое детей, четверо внуков.
0: То есть вот если возьмем

секс до супружества, мы сказали, что только в супружестве, а до супружества, как же быть молодым людям, которые сегодня говорят, а давайте попробуем пожить, потренируемся, а вдруг у нас не получится.

0: ряд сексуальных контактов. И я хочу сказать, что в процессе вот этого опыта ничего хорошего я для себя не вынес. И напротив, когда я встретил свою жену, уже будучи христианином, мы поженились. В процессе нашей жизни мы как раз-таки пришли к сексуальной гармонии. Поэтому у меня есть преимущество, скажем так, сравнить то, что было до, вне брака, да, и в браке. Это небо и земля. Это, знаете, это насколько... вот, то, что в браке Бог дает, это насколько прекрасно, это насколько возвышенно, это насколько интересно, это насколько приятно, что с моим сексуальным опытом вне брака это даже сравнить невозможно.
1: Вот то, что люди говорят, мы через это друг друга лучше или больше узнаем, мне кажется, это вообще задача браки.
2: Да,
1: друг друга
2: не
1: узнавать.
2: Да.
0: Слушайте, ну анатомически мужчина и женщина в принципе, ну, устроены абсолютно одинаково. Даже на уровне ощущений интимная близость, она похожа.
1: Ну да.
0: Здесь основной акцент не на ощущениях, а на отношениях.
3: На чистоте.
2: Отношениях. То есть, но тогда Библия это называет блудом, правильно?
0: Это
2: то есть,
0: блуд,
2: это
0: да.
2: Блуд. И хорошо, а если вот, ну, мы тогда друг друга разлюбили, а мы уже в супружестве, но мы разлюбили, и что нам теперь, мучиться всю жизнь? Мы не подошли характерами. Что с этим делать? Вот Библия говорит об этом, она вообще, вот как я понимаю, что она вообще это не предусматривает такие ситуации. То есть надо думать до того, как женишься, думай.
1: Немножко все-таки еще о прелюбодеянии, о блуде.
2: Да.
1: Если человек верит в Бога и желает прислушаться к Нему, к тому, кто действительно указывает на подлинное счастье, то позиция Бога в этом вопросе, она однозначна. Есть заповедь, одна из десяти. Не прелюбодействуй.
2: Седьмая.
1: Поэтому, если кто-то пребывает в этом состоянии или желает пребывать, но в то же время говорит, я доверяю Богу, я верю, то здесь что-то не сходится. Либо, если ты слушаешься Бога, ты понимаешь, что Бог пытается ограничить тебя, сохранить тебя, защитить. И
2: дать самое лучшее.
1: Самое лучшее.
2: Потому что если он создатель, то он знает, как мы сотворены, и наше тело, и наше мышление. И поэтому он говорит, не делайте это плохо для вас.
0: Знаете, я вспоминаю свои ощущения вот как раз-таки тогда, когда я имел этот добрачный сексуальный опыт. Я помню, мне потребовалось очень много времени для того, чтобы психологически освободиться от этого, потому что я никак не мог избавиться от ощущения мерзости происходящего. Mm-hmm. Это, понимаете, это происходит на уровне отторжения по отношению вот к этой девушке, которая не твоя жена, происходит на физическом уровне. То есть вот до момента того, как случается сам половой акт, вроде бы как, ну, ты имеешь интерес к этому, но тогда, когда все произошло, вот происходит физическое ощущение отторжения к этому человеку.
1: Наверное, это какая-то опустошенность именно от того, что гармонии-то нет.
0: Да, да.
2: Нет,
0: да.
2: Отношений.
3: Друзья,
2: да.
3: Могу я подкрепить вот это вот как раз то, что говорила Александра, еще одно свидетельство. У меня был школьный друг, мы сидели с ним 8 лет за одной партой. Вот потом вместе поступили в один техникум. Вот. Но когда я пришел ко Христу и уверовал, когда для меня вот Библия тоже была основой жизни, тогда наши пути с ним разошлись. Но через какое-то время мы с ним встречаемся. Я уже служил в армии, он тоже служил. У меня уже была семья, уже были дети. И вот мы с ним встречаемся, и он мне рассказывает свой первый опыт такого сексуальных отношений. Это было в армии. Там у них на КПП привели несколько девиц. И вот. Ну и каждый там по очереди справил свое дело, если так можно сказать. Mm-hmm. Но он мне сказал, что после этого, как я это сделал, меня просто вырвало. И мне было так противно, было так мерзко. То есть вот такой у него опыт вот негативный от этих прекрасных отношений, которые как бы Бог заложил у нас. Вот. А в свою очередь я ему рассказал, как у меня это было. Вот мы познакомились с супругой.

0: И у нас была регистрация брака 3 августа. А свадьба была, или венчание в церкви, было 19 августа. Вы представляете, да, 16 дней мы должны были иметь такое вот воздержание.
1: Вроде бы муж и жена,
0: от этих отношений,
2: но пока...
0: да.
2: Вроде бы нет.
0: Родственники ее, да. Вот родной брат ее смеялся. Вы что же, развелись? Почему? У вас вроде вы платье одевали, вы там костюм одевали, вы в ЗАГСе были, а живете в разных квартирах. Что у вас произошло? Вы что, уже успели развестись? Вот. Но зато первая ночь свидания или брачная ночь... Это ну, вот
1: я понимаю, прекрасное что, чувство. Я понимаю,
0: слава
1: что
0: Богу.
1: Многие люди, слава. Вот слыша нашу с вами сейчас позицию, они скажут, это все наивно как-то, знаете, нежизненно.
0: Нежизненно.
1: В жизни все по-другому.
0: Неинтересно, так сказать.
1: Неинтересно. Угу. Но мы же говорим о том, что Бог предусмотрел самое лучшее для человека. И мне нравится классический пример с цветком. Вот если смотреть на цветок, который на клумбе, и мы говорим, прекрасно, красиво, замечательно, он там такой бархатистый, разноцветный. Вот, а если его вместе с землей выкопать и положить...
2: На белый стол.
1: На белый стол, на скатерть, прямо на среди комнаты и сказать, что вот это такое. Это будет уже какая-то вот, там, не знаю, грязь, да.
0: Грязь, да.
1: Поэтому брак, то есть сексуальные отношения в браке, они находятся на своем месте. Вне брака, не на своем месте. И они становятся грязью.
0: Да.
2: Вообще, это игра с огнем. Вот я слушаю вас, это игра с огнем. Если человек начинает вот такие недозволенные и нехорошие для него вещи делать, то есть вот жить до этого, до супружества, то он играет с огнем, потому что все это отпечатывается в голове, и человек потом просто сравнивает. Это вообще, это, вы понимаете, как это сложно?
1: А это же остается
2: да.
1: в сознании.
2: Вот я про это
1: говорю. Какие-то отпечатки.
2: Да.
0: И не вырубишь топором, говорят.
2: Да.
3: Я бы, кстати, предпочел не иметь этого опыта,
2: вообще,
3: чем иметь его.
2: Да.
3: Вот сейчас, прожив в браке 14,5 лет,
2: да.
3: Хотя, конечно, давно это забылся мой опыт вот такой, да, неудачный. Но сейчас, да и давно, когда я пришел к Богу, я понимал, что лучше бы у меня этого не было.
2: Конечно.
3: Поэтому лучше...
2: Вот молодежь просто, которая нас будет смотреть, да, вот чтобы понимала, что это игра с огнем. Что это не просто куда-то улетучивается, это не просто какое-то там наслаждение.
3: Еще один
2: оно,
3: момент.
2: Да, да, оно остается всегда.
3: Еще один момент. Знаете, вот сегодня, конечно, молодежь пытается позиционировать, скажем так, отсутствие девственности как преимущество.
2: Да.
3: Но я вам хочу сказать, вот, думаю, что мои коллеги подтвердят это, с позиции мужчины. Мужчина — это собственник.
2: Ну,
3: никакой мужчина не будет делить свою женщину с другим мужчиной, даже если ее отношения были в прошлом.
2: Да.
1: Я к этому хотел бы пример. Вот сейчас вспоминаю, как со студентами однажды беседую на эту тему. Я провел такой маленький тест, показав им всю неприятность, всю, скажем так, мерзость внебрачных сексуальных отношений. Значит, я вызвал 5 добровольцев, это были девушки, и одного молодого человека. Каждому из них дал стаканчик, налил чуть-чуть воды, затем попросил, чтобы они набрали в рот, прополоскали и обратно. А затем я попросил, чтобы каждый из них поделился. Молодой человек подошел к одной девушке, он ей, она ему. Потом со второй, с третьей, с пятой. И затем я сказал, теперь вы готовы это пить. Никто из них не захотел.
0: Не рискнул.
1: Не рискнул. И я им сказал, что сексуальные отношения – это значительно более интимные, нежели рот, твои слюни там, и так далее.
3: Конечно.
1: Но, однако же, человек в состоянии вот этой страсти, он не думает об этом.
2: Да, потому что владеет... Хорошо, вот, Бог говорит, что какое-то наказание за это будет. Вот если...
3: За блуд или...
2: Да,
3: или
2: за блуд, да.
3: Конечно.
0: Конкретно.
2: Вот где,
0: конечно.
2: Да, где Библия об этом говорит?
3: И причем наказание не одного характера. Вот как я увидел в процессе, да, изучения, есть наказание, которое, ну, скажем так, можно отнести к естественным последствиям.
2: Да.
3: А есть наказание, которое относится к сверхъестественным последствиям.
2: Угу,
3: поэтому,
2: это...
3: ну,
0: смотря...
3: Да, как бы прямой Божий суд. Угу. Но говоря о естественных последствиях, наверное, самое такое распространенное наказание — это были экономические санкции. скажем так, которые налагались на человека.
0: Виновника, да?
3: Да. Если вы помните, в Библии есть история о первенце Иакова, о Рувиме, когда он имел незаконное сексуальное отношение с наложницей отца. Отец лишил его наследства.
1: Первенство.
3: Да, первородство. Читай наследство, да, потому что первородство это было не просто вот право о рождении, это давало право на большую часть собственности. Поэтому экономические санкции это первое, что, с чем сталкивается
2: Интересно.
3: Человек. Да. В книге притчей эта тема развивается, да, когда человек прелюбодействует с чужой женой, написано, он будет работать для другого дома. Поэтому люди, которые идут на такой шаг, нарушение супружеской верности, это, скажем так, прелюбодеяние, это экономически невыгодный процесс.
1: Ну вот еще один момент сейчас вспомнил, что в законах Ветхого Завета было такое постановление, что если в близость вступали люди, кто не в браке, то мужчина должен был эту девушку взять в свои жены.
2: И да, никогда не развестись.
3: Без права развода.
2: Без права развода, да. Представляете?
1: Это, ну, если так назовем в кавычках, да, тоже наказание.
2: Ну, да.
3: Ну, в принципе, да.
2: Представляете, жизнь с человеком, которого ты не любишь.
0: А пример Божьего суда, что касается семьи священника. Это 21 глава книги Левит, 9 стих. Если дочь священника осквернит себя блудеянием, то есть она будет иметь связь вне брака, да, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее.
2: Ну и как нужно
0: вот
2: понимать?
0: Божий суд.
2: Ага.
1: То есть это буквальное возмездие. Следующая глава рассказывает о вообще, в принципе, если было совершено, вот, например, 22 глава, 22 текст. «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею», то есть здесь прелюбодеяние, да, «то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло».
3: Вообще, вот, если мы говорим о наказании, да, с позиции Библии, то действительно за это часто экономические санкции, это только самое безобидное.
2: Начало,
3: так вообще, действительно, это каралось смертью, по большому счету.
2: Так серьезно все было?
0: Чтобы предостеречь сегодня... Израиль, Божий народ от дальнейших последствий, еще худших.
1: Ну, нужно признать, что сегодня мы руководствуемся не в данном случае не законами
2: не
1: Ветхого
2: Завета,
1: да, камнями
2: никого
1: мы руководствуемся законом своей страны, в которой живем. Но принцип, главное, что Бог хотел сказать, чтобы сохранялась вот эта часть. Вот. Потому что она подразумевает последствия не только в виде побиения камнями, да, а значительно больше.
3: Вот говоря вообще о ближневосточном контексте, в котором жил, да, израильский народ, там были не такие жесткие законы, хотя тоже достаточно строго относились к изменам, к блуду и так далее. В ближневосточном менталитете и вообще культуре там, ну, скажем так, позволялись некие послабления. Отличие библейской культуры в том, что наказание за блуд, за прелюбодеяние, оно было практически безапелляционным. И казалось бы, здесь, ну, неужели Бог так жесток, так строг?
2: Да.
3: В этой связи хочу сказать, что вы где-нибудь читали ситуацию, когда реально, значит, приговор приводился в исполнение?
1: Это же нужно, чтобы поймать и осудить, должны были
3: два
1: свидетеля.
0: Столько совпасть обстоятельств.
3: Это первое. Второе. Нигде в Библии я не читал о том, что были случаи, значит, побиения камнями за это. И нигде я не читал, тем более, что дочерей священника сжигали за это. Поэтому я смею предположить, что все-таки здесь
0: этого
3: речь
0: идет...
3: Может быть и было, я не исключаю такой возможности, может быть и было, но это было скорее исключение, чем правило, раз, и во-вторых, здесь закон играл на опережение.
0: Опережение, то есть профилактика была,
3: да,
1: устрашение.
0: Преступления.
2: Устрашение, да.
3: Но это, знаете, это как со штрафами, допустим,
2: да.
3: Вот когда штрафы маленькие, автомобильные, да, большинство людей позволяют себе нарушение правил дорожного движения.
2: Да, если большой... Штраф.
3: Да, когда штрафы поднимают, тут уж, знаешь, уже едешь и думаешь.
0: У меня нет таких денег.
3: Стоит, да, или не стоит. Вот это так работало, мне кажется. В книге притчи интересный текст есть. Значит, книга притчи, 6 глава, 32 стих. «Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума». Мне очень нравится этот текст. Тот, хотя он такой прямолинейный, но вот очень четкий.
2: Правда.
3: «У того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это». Вот интересно, вот эта фраза, кто, ну, тот губит душу свою, другими словами, уничтожает. Уничтожает самого себя. Причем вот слово «душа», «нефеш», да, подразумевается вся личность целиком. Не какая-то вот только вот... Потому что в нашем,
0: всего себя как бы разрушает.
3: В нашем контексте, ну вот, российском, да, контексте, слово «душа» это воспринимается как нечто такое астральное, мало относящееся к жизни. Но ближневосточное понимание слова «душа», «нефеш», оно означает всего человека. Поэтому, когда человек идет на нарушение супружеской верности, то есть он вот сексуальные отношения практикует вне брака, он разрушает всю свою личность. И тому масса примеров и доказательств из области современной психологии. Пожалуйста.
2: Да, конечно, все это... Ну,
1: можно вернуться? Вот вы еще спросили в отношении, если расстаются не по причине там, супружеской неверности, а по причине характерами не сошлись,
2: и
1: просто не понравилось что-то.
2: Я статистику видела. Вот написанный на самом верху
1: не
2: было написано
1: характерами.
2: «Не сошлись характерами».
1: Это подавляющее большинство.
2: Да.
1: Вот
0: как оправдание звучит, мне кажется.
1: Иисус Христос в своей Нагорной проповеди, он дал оценку тому, когда разводятся не за прелюбодеяние. Он так сказал. «Я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». То есть в этом случае... Человек, который инициирует развод просто по причине там, не сошлись характерами или я не знаю что еще, кроме вины любодеяния, он тем самым может подталкивать свою половинку к тоже, соответственно, к прелюбодеянию.
0: И бывает, что такие случаи, когда мужчина после такого развода, не сошлись характерами, сразу почему-то находит другую женщину, которая сходится с характером тут же.
2: Ну, наверное,
1: интересно, на сколько лет?
2: На какое-то время. Хорошо.
3: Знаете, мне кажется, этот вопрос, вопрос сошлись, не сошлись характерами, он чрезмерно обременен какими-то лишними эмоциями. Что значит «не сошлись характерами»?
0: А раньше сходились?
3: А как сошлись тогда? Да. Вопрос.
2: А, ну тогда не знали свой характер, наверное. Так, другого характера не
3: чем они
2: знали.
3: Занимались потом во время свиданий?
1: Вы знаете, если с позиции Библии, вот если строго с позиции Библии, то мы читаем, что Бог сочетал, того человек не разлучает.
0: Если Бог сочетал.
1: Поэтому Бог не предусмотрел никаких вариантов. Если ты однажды встаешь и говоришь, это моя жена, мой муж... Теперь на всю жизнь.
2: И я все делаю в супружестве, чтобы это было хорошо.
1: Если возникают,
2: хорошо,
1: да, если возникают трудности...
2: Работаю над собой.
1: Все верно.
2: То есть начинаю понимать, да, что у меня не все хорошо там с моим характером, и начинаю думать...
1: И хорошо, наверное, и не будет. Вот не знаю, как вы, но мне кажется, когда вот люди говорят, что мы прожили там 30 лет душа в душу, ни разу...
2: Не поссорились, да?
1: Вот я не верю. Я честно скажу, я не верю. Мы люди, и нам свойственно быть эгоистами, эгоцентристами, все только на себе, и поэтому конфликты неизбежны. И представьте, если бы Бог допустил, ну хорошо, не сошлись характерами, разведитесь. Так это сколько было бы разводов?
3: Кстати,
0: два разных характера.
3: В Библии нигде не говорится о том, что нельзя ссориться. Зато о том, что нельзя разводиться, написано много. Поэтому ссориться можно и нужно. Просто вопрос, как ссориться.
2: Ну, давайте сначала про развод. Меня вот интересует. Значит, какое отношение?
3: Можно секундочку еще, прежде чем мы поговорим о разводе. Вот я хотел бы прорисовать... Вот этот вопрос, сошлись, не сошлись характерами, разлюбил, не разлюбил, это тоже будет косвенно касаться развода. Дело в том, что сегодня вот в нашей культуре принято считать, что значит, сначала ты любишь человека, а потом ты женишься или выходишь замуж. Но в библейском понимании это не всегда такая последовательность срабатывает. Я хочу привести в качестве примера. Значит, ситуацию с Исааком. Да, это Бытие, 24 глава, 67 текст. 24 глава Бытие, 67 текст. «И ввел ее, то есть Ревеку, Исаак в шатры матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Мы же знаем, да, контекст, что вообще до этого момента Исаак вообще не видел Ревеку.
2: Да, он вообще не видел.
3: То есть вот ему привели, у них состоялось бракосочетание, и потом просто они начали жить супружеской жизнью. И написано о том, что он ее полюбил, то есть вот чувства пришли, то есть, если хотите, романтика пришла после.
1: Я думаю, что это все-таки исключение из правил. Не нужно говорить, что это хорошо. В нашей культуре это чуждо.
3: Я думаю, это не исключение из
0: Бог
3: правил.
0: Знаете почему? Ему.
3: Потому что, ну, просто по своему опыту скажу, чем больше я живу со своей женой, тем больше я в нее влюбляюсь. Смею предположить, что чем больше мы, как супруги, взаимодействуем, тем больше романтики приходит в нашу жизнь. И наоборот, если молодые люди чрезмерно озабочены романтикой, чувствами, эмоциями и так далее, тем меньше шансов у них вообще построить нормальную семью, потому что они будут вечно искать вот этого.
1: Ах, а вот мне кажется, что как раз-таки этого не происходит. Многие супруги, прожив 3-5 лет, романтика ушла. Она же была только там, когда они дружили. Или в первый свой медовый месяц, а затем...
3: Что значит, романтика ушла? Она не человек, чтобы куда-то уходить. Романтику упустили, ее не практиковали, потому
0: или
3: что романтика это что? Ты поднял себя рано утром, 7 часов, так. Ты пошел в цветочный магазин и купил жене цветы.
2: Даже если тебе хочется.
3: Даже если тебе хочется спать.
2: Да.
3: Извиняюсь, романтика это борьба с своим эгоизмом. Поэтому надо чуть-чуть раньше встать, подарить жене цветы. Вот и романтика. Как она может уйти? Это же не нечто такое вот.
2: То есть это осознанное, я понимаю, осознанное действие, да, человека?
3: Ну, конечно, осознанное.
2: Нет, что она в ответ подарит? Потому что ему хочется. А. То есть не хочется, но я иду и покупаю.
3: Что она в ответ подарит? А да, она встанет рано подарит. И завтрак мне приготовит.
1: Друзья, все же любовь, на мой взгляд, первична. Я согласен с тем, что она будет расти, она должна расти. Понятно, что ее можно залить там водой равнодушия, можно вообще не обращать на это внимания, только работой заниматься. Вот. Но по примеру Исаака нельзя сказать, что вот это нормально и так все должны поступать. Мне кажется, это больше исключение из правила.
2: Бог дал Ревеку.
3: Я понял, о чем говорит Евгений. Да, я согласен. Нельзя, наверное, так вот брать сегодня одного молодого человека, другого и девушку, и сказать, вот, Натя, тренируйтесь, живите. Нет, конечно, мы не можем исключить вот вопрос, когда тебе нравится человек, не нравится человек. Но все-таки вот этот вопрос любви, как самоотдачи, как служения, он рождается в процессе. Хотя это не говорит о том, что надо просто вот с совершенно незнакомым человеком строить отношения, которые тебе не то, что там, ну ты его не знаешь, он тебе неприятен даже. Нет, речь не об этом.
2: Нет, но сначала-то должны быть какие-то симпатии. То есть я выбираю,
3: конечно,
2: там, кто мне нравится, кто мне не нравится по каким-то причинам. Вот. Но все равно же я выбираю, правильно? Я же не любой там пришел, и я начинаю с ним какие-то там...
3: Конечно, я помню, пел в хоре в Заокской духовной академии. Знаете, много глаз на меня смотрело, но когда я увидел глаза моей жены...
0: Будущий.
3: Это все. Это меня пленило.
1: Вот здесь все зародилось.
3: Да, вот здесь все зародилось.
2: Я уж испугалась, что конфетно-букетный период нет.
3: Конфетно-букетный период заканчиваться не должен.
2: Вообще.
3: В принципе.
2: Никогда.
1: Он никогда.
2: Говорит, слушайте, как хорошо.
1: Вот я абсолютно солидарен. Я еще вспомнил, как перед моим бракосочетанием служитель, который наставлял нас, он сказал такую вещь, я до сих пор запомнил. Семья – это как армия, в которой предстоит нести свою службу. Всю свою жизнь. Вот так. То есть романтика – это романтика, но нужно помнить, что не всегда все гладко, не всегда все хорошо. Конфликты могут быть, непонимания, желание все покончить и порвать, но нужно это выдержать, отстоять, вынести. И любовь становится больше.
3: Да, да.
2: И мысли такие приходят, вот если что-то случается, поссорится, да, человек, ну, своим мужем или женой, и думает, ой, это, наверное, не Бог нас соединил. Это мы, наверное, это ошибка.
3: Ой, знаете, ошибка в браке.
2: Да, вот так они
3: тоже,
2: думают.
3: Кстати, одно из наставлений, который дал отец моей жены, который сочитывал нас, потому что он пастор, он сказал так: никогда не допускайте мысль о том, что ваши отношения не от Бога.
2: Вот.
3: Я это как-то услышал и просто даже в принципе не воспринимал это вот, а вдруг мы не под, ну, вдруг это вот что-то такое не то.
2: Но я вот с этим встретилась.
1: У меня было личное переживание, это через неделю после свадьбы, когда у нас состоялся первый очень серьезный конфликт, мы разругались в пух и прах, разошлись каждый по разным сторонам, и знаете, я себя поймал на мысли, куда я попал? Зачем я это сделал? Жил себе один,
2: и хорошо мне было.
1: И все было нормально. Сейчас, уже практически 19 лет спустя, с того момента, я вижу, какое благословение, какой подарок Бог мне дал в виде моей супруги. Поэтому
2: в виде Библии написано,
1: у всех возникают конфликты и желание расстаться. Это нужно переболеть, это нужно отстоять, нужно побороть.
2: И понимать, когда вот идешь, да, замуж, да, или женщина, вот это нужно понимать, что это меня ждет. Да.
3: Аналогичное чувство я переживал, вот как говорит Евгений, аналогичное. Тоже были такие мысли, куда ты полез вообще? И вот благодаря тому, что вот эта фраза врезалась в мое сознание, да, о том, что никогда не думай, что твой брак ошибка, просто я себя брал в руки и просто сам себе говорил, слушай, отставить в сторону свои эмоции, отставь в сторону жаления самого себя и ну-ка... Быстренько строй отношения с женой. Иди мирись.
0: Возвращайся к ней.
3: Да, иди мирись.
1: А потом пожнешь благословение.
2: Слава Богу. Очень интересная тема. Вот тема развод у нас мы не успели разобрать. Значит, мы ее разбираем в следующей встрече.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Когда женщина беременность не планирует и находится в какой-то очень тяжелой ситуации семейной, финансовой, ситуации со здоровьем, как правило, это известие о беременности для нее вызывает у нее шок, стресс. И единственным выходом она видит аборт. И всегда ли женщина вообще в ситуации нежелательной беременности может адекватно оценить вот ситуацию и свои возможности?
1: Я думаю, что не всегда адекватно. Человек так устроен, что, сталкиваясь с какой-то незнакомой ситуацией, ситуацией, когда он, которую он, скажем, не был до этого, он испытывает определенное напряжение. И первая реакция, которую испытывает человек, это убрать именно источник напряжения, то есть устранить его как-то. Если, допустим, проблема, скажем так, проста, к примеру, как вот появление занозы в пальце, то это решается достаточно просто. Убрал занозу и... проблема решена, нарыв проходит. Что касается ребенка, то тут гораздо более сложная ситуация. И женщина зачастую именно к появлению ребенка, скажем, к известию о том, что она беременна, относится именно как к занозе, которую нужно убрать, и все решено. И когда она принимает это решение, очень важно ей осознать именно то, что ребенок – это серьезно, ребенок – это определенная личность, и границы, скажем так, границы свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого человека. Ребенок, он живой организм, он имеет определенное право. Право на жизнь, право на то, чтобы вырасти, право на то, чтобы появиться на свет. И женщина, она должна понимать свою ответственность. И такое состояние человека, когда он пытается устранить именно проблему и видит именно выход в том, чтобы убрать эту проблему, называется тоннельным сознанием. То есть, ну, если перевести на простой бытовой язык, человек образно находится в тоннеле, и вот тот свет в конце тоннеля, который он видит, это именно то решение, которое он только считает единственно правильным. Он стремится принять, именно выйти через этот выход. И задача в помощи такому человеку именно расширить его возможности, расширить его взгляд и показать ему, что существует

0: гораздо больше решений, гораздо более, скажем так, правильных решений, и помочь ему увидеть их, и помочь ему осознать, что это действительно более ценно, более взвешенно и более зрелый будет, скажем, выбор, чем просто устранить проблему, которая, причину проблемы, которую он видит именно в том, что появится ребенок.
1: А что можно сделать вот для того, чтобы помочь такой женщине конкретно? Ну, как вот помочь ей увидеть другие выходы? Ведь их же может быть много даже, да? Как бы не один только аборт, и все, мои проблемы разрешатся. Больше для счастья ничего не нужно, да? Для спокойной жизни. Вот что конкретно может ей помочь? Какие шаги?
0: Ну, первое – это осознание именно стратегии, что можно сделать в этой ситуации. Потому что, как правило, женщина, оказавшись в ситуации нежелательной беременности, она начинает оценивать риски, которые произойдут в ее жизни. Допустим, решение там, возможности учиться, либо работать, либо какой-то стабильной ситуации, когда она может сама распоряжаться своей жизнью, ухудшение отношений она предполагает, особенно когда партнер не готов к беременности. Это все заставляет ее нервничать, переживать и создает какую-то зону нестабильности, которую она инстинктивно пытается убрать для того, чтобы вернуть жизнь в такое комфортное течение, и где она ощущает себя достаточно хорошо и удобно, и привычно. И задача в первую очередь помочь ей, женщине, проработать именно те пути, которые помогут ей чувствовать себя комфортно, но при этом сохранив беременность, прорабатывать жизненные ситуации, какие-то направления, которые помогут ей, именно какие-то шаги, которые помогут ей именно принять правильное решение.
1: А женщина сама может изменить свое тоннельное сознание? Или ей обязательно нужна помощь там, психолога, или друзей, или семьи?
0: Я думаю, что может, но гораздо легче, когда женщина не остается один на один со своей проблемой, но старается с кем-то поговорить, поделиться с кем-то из близких людей, со своей семьей, с мужем. Если нет такой возможности вот, ну, в ближайшем окружении найти тех людей, которые готовы поддержать, с психологом обратиться. И вот постараться все-таки обговорить свои проблемы, переживания. Когда женщина обговаривает их, уже, как правило, становится легче. И постепенно она привыкает к сознанию того, что она будет мамой. И постепенно, в общем-то, когда эмоции проходят и начинает уже действовать, скажем, разум, ей гораздо легче уже в дальнейшем принимать решение какое-то взвешенное, обоснованное и, скажем, более продуманное.
1: Ну, не получится ли так, что, допустим, вот, ну, есть такие люди, которые всегда надеются на лучшее, даже если нет никаких предпосылок для этого. И иногда это взгляд на мир через розовые очки. И мы думаем, что мы вытянем, а на самом деле мы не вытянем эту проблему. И вот некоторые женщины думают так: зачем я буду тешить себя напрасными надеждами, что все будет хорошо, если вот на самом деле может так не быть. И аборт – единственный выход. Вот зачем я буду, как какая-то глупенькая маленькая девочка, говорить: а ты надейся на лучшее. Да, если вот мне врачи говорят, что там вот то-то, то-то, то-то плохо. Если у меня денег нет, если я живу там в общежитии, в каком-то уголке, для ребенка нет никаких там условий. Родители мне не помогают, они где-то в деревне далеко живут и нет возможности. Вот зачем я буду тешить себя какими-то глупыми, необоснованными надеждами?
0: В такой период очень важно женщине осознать, что проблема решается все-таки перевести ее взгляд с проблемы, на которую она делает акцент, именно на восприятие того, что ребенок – это личность, поднимать в ее понимании ценность материнства, чтобы она понимала, что материнство – это действительно значимое событие в жизни людей, в этом предназначение женщины в первую очередь. И говорить о том, что проблема, она на самом деле очень часто преувеличена женщиной, когда она относится именно, находится в тоннельном сознании, когда она воспринимает проблему, скажем так, достаточно узко, и проговорить с ней именно те ресурсы, которые помогут ей выйти из этой проблемы. И я думаю, что вот если мы переводим взгляд именно на те последствия, последствий которых она боится, именно на стратегию, как можно решить проблему, поэтапно с ней прорабатывая те возможности, которые откроют ей материнство, те, скажем, пути, по которым она может двигаться, став матерью, то, в принципе, женщина достаточно подготовлена, если она будет, она готова вступить на этот путь, пускай он будет более сложный, но, как правило, женщина, осознающая материнство, ценность ребенка, она готова идти по этому пути при правильной поддержке близких. Очень важно именно поддержка окружающих. Очень важно, чтобы в этот момент семья находилась рядом и старалась поддержать женщину в этот период, оказать активную поддержку, помощь и как-то активно участвовать в этот период в жизни женщины.
1: То есть ресурсы, как правило, у человека есть. Он даже может не подозревать о том, что они есть, что кто-то может помочь, или и ты сам тоже можешь в себе открыть какие-то доселе тебе незнакомые ресурсы, силы. Вот. Нужно просто действительно перевести свой взгляд в какую-то другую сторону, вот в этом тоннеле, да, просто поискать, да. Может быть, не обязательно говорить себе «я должна обязательно», а вот хотя бы просто поискать вот то, что можно, то, что первое приходит в голову, вот какие еще могут быть выходы, вернее, где можно еще искать помощь, на что опереться.
0: Да, на самом деле это действительно так, если продолжать аналогию с тоннелем, то вот эта точка, светящаяся в конце, не всегда является выходом. Если глядеться вокруг, то очень много выходов на самом деле находится, и очень много возможностей для того, чтобы решить свою проблему. И именно когда человек приходит в стабильное эмоциональное состояние, успокаивается, и когда он начинает трезво оценивать ситуацию, как правило, выходов находится немало, и человек может взять себя в руки и уже двигаться в том направлении, которое действительно для него ценно, значимо, и которое является приоритетным в его жизни.
1: Ну, я так понимаю, что если у человека есть желание что-то делать, если у человека есть желание выжить в этой ситуации, то есть ребенка все-таки родить и воспитать, каким бы он ни был, там, может быть, там какой-то диагноз врачи ставят, да, или просто в тяжелых материальных условиях. Вот если есть эта цель, то там находятся и средства, потому что очень часто такое бывает. Цель есть, а средства найдутся, и все подтянется.
0: Надо заметить, что мозг человека так устроен, что он содержит несколько оболочек, и внешняя оболочка, она отвечает за мышление человека, за принятие решений и так далее. Но есть внутренняя оболочка мозга, внутренняя часть мозга, называется лимбическая система. Как правило, эта система, она отвечает за эмоции. Когда человек сталкивается со стрессом, первая реакция – это лимбическая система, и она блокирует, по сути, мыслительные способности организма. И, по сути, человек, принимая решение очень быстро, сталкиваясь с каким-то стрессовым, с какой-то стрессовой ситуацией, он, как правило, им движет именно эмоции. Лимбическая система, ей надо дать время для того, чтобы она успокоилась, пришла в норму, и тогда начинает работать именно активно внешняя часть мозга, которая помогает нам принять именно взвешенное, правильное решение. И когда женщина именно узнает о том, что она беременна, это действительно является для нее зачастую неожиданностью и стрессом, и принимаем на решение в первые дни, она, как правило, не оценивает ситуацию трезво, и поэтому очень важно помочь ей именно успокоиться, вот именно в какой-то стабильной такой ее лимбической системе дать возможность прийти, скажем, в норму, и после этого женщина готова обсуждать дальнейшие действия и так далее. И я абсолютно с вами, Юля, согласна, что именно ответственные отношения и готовность женщины куда-то двигаться вперед, она действительно очень важна, и брать на себя ответственность нужно. И если вспомнить, допустим, наших предков, которые достаточно в тяжелых условиях, послевоенное время, достаточно активно они работали, им приходилось нести немалые нагрузки, но семьи были достаточно большими, 5, 8, 10 детей. История знает очень много известных людей, которые принесли немалую пользу нашему государству, но при этом они были и третьими, и пятыми, и тринадцатыми детьми в семье. Например, Юрий Алексеевич Гагарин, он родился третьим ребенком в семье. Николай Иванович Пирогов, известный хирург, основополагатель военно-полевой хирургии, родился 13-м в семье. Русский философ и биолог Мечников появился в семье 5-м. Адмирал Нахимов появился 7-м в семье. Анна Ахматова, поэтесса, известная всем нам, родилась в семье 3-й. Александр Михайлович Василевский, маршал Советского Союза, появился 4-м в семье. Дмитрий Иванович Менделеев, известный нам по таблице Менделеевой, практически каждый и ребенок, и взрослый знает об этом человеке, появился в семье 17-м. Циолковский, ученый, основатель теоретической космонавтики, появился в семье 11-м ребенком. Николай Алексеевич Некрасов, известный поэт, писатель, появился в семье 3-м. То есть мы видим, что достаточно большое количество людей появились в семье многодетной, в семье, которая испытывала трудности достаточно серьезно. Но при этом родители брали на себя ответственность, двигались вперед. И вот наша страна имеет вот таких известных людей, талантливых людей, интересных. Поэтому мы не знаем, какой ребенок появится. Но если Бог дал нам беременность, нужно доверять ему и дать возможность этому ребенку появиться на свет и сделать все, что мы можем для того, чтобы этот ребенок именно принес ту пользу и прошел тот путь, который приготовил ему Господь.
1: Ну, конечно, это очень впечатляющий, 17-й, 13-й, 7-й. Вот, ну, в то время, я понимаю, конечно, многие дети и умирали в раннем возрасте от болезней, медицина была еще не такая, как сейчас. Но, тем не менее, все равно детей было в семьях много. Сейчас совершенно другая ситуация у нас в стране. Вот их могло бы не быть. Понятно, можно сказать, ну, другие бы это придумали, другие бы были, но вот практически все ведь семьи были многодетные тогда. И вот, пожалуйста, такие гениальные люди родились и выросли. А вот, Светлана, бывает так, что женщину удается отговорить от аборта. Да, она может быть, ну, ей легко внушить, надавить на совесть. Она вначале хотела сделать аборт, но с ней работал психолог. Или родные, ну, говорили, надо рожать. И вот она рожает ребенка, но то, что происходит потом, тоже нехорошо. Воспитанием его она не занимается. Может быть, это женщина пьющая. Может быть, это просто семья очень социально неблагополучная. Там пьет муж, а жена вот еле-еле тянет всех детей. Там много детей в этой семье. И до этого ребенка были. Не успевает. Или просто, ну, вот такие бывают женщины, которые, ну, не уделяют достаточно внимания своим детям, и они растут, вот как сорная трава у забора, дети. Вот что лучше для ребенка, быть рожденным и оказаться в такой семье социально неблагополучной или вообще не существовать? Вот женщину можно отговорить от аборта, но как ее вдохновить, изменить в принципе вообще свою жизнь?
0: Я думаю, что ребенок в любом случае имеет право на жизнь, а женщина, которая не готова к материнству, ее, это достаточно долгий путь, перемены сознания женщины, подготовки ее, сопровождение ее в послеродовой период. И, конечно, в этой ситуации нужно задействовать не только психолога, который может встретиться с женщиной один, два, три раза, но и также близкое окружение, стараться задействовать, скажем, даже если неблагополучная семья, подключать благополучных родственников, родственников, которые могут помочь в этой ситуации, близких, друзей и так далее, настраивать женщину на то, что ей нужно искать дополнительные ресурсы, дополнительную помощь, не оставаться одной в этой ситуации, но поставить себе цель, ну, такую, что вырастить нужно ребенка, нужно дать ему будущее, нужно вложиться в то, чтобы ребенок действительно вырос полноценной личностью, и стараться делать все, что от нее зависит, для того, чтобы ребенку дать шансы, стараться искать эту помощь, не сдаваться. И человек, который постоянно борется, движется к цели, если она поставила себе цель вырастить ребенка достойного, то она, как правило, ее добьется. Как правило, женщины у них не замотивированы, те, которые не несут ответственности, безответственно относятся к материнству. Это те женщины, которые они не видят, для чего им это нужно. Пришел ребенок и пришел, а что с ним делать дальше, она не знает. И поэтому очень важно именно поставить перед женщиной конкретные цели, которые она должна достигнуть, и прописать с ней, проработать именно, что поможет ей для достижения этого цели, для достижения того, чтобы ребенок вырос полноценной, духовной, богатой личностью, зрелой личностью и достойным членом нашего общества.
1: Ну, я думаю, что, конечно, хорошо, когда есть возможность обратиться к психологу. Конечно, вряд ли вот женщина из социально неблагополучной семьи пойдет к психологу, потому что, ну, у нее немножко другое мышление. Вот не привыкла помощь просить, и сама-то не справляется, и помощь она не просит. Но если вдруг появляется такая возможность, если вдруг, то эта возможность очень хорошая, потому что часто родственники помочь не могут, у них свои проблемы и заботы, и женщина остается одна. Вот. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое. До свидания.
0: До свидания.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос.

0: Тренируюсь, работаю, и кое-кто присматривает за мной.
1: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99. Я не понимаю, как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя. Мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. Я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.
0: Это клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения.

0: ощущение, невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот пять моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и помазание. И я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
1: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
0: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на Economist, Time и Newsweek, потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне: «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил: «До встречи».
1: Божье слово пребывает вовек.
0: Аминь.
1: Тебе это нравится?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Надеюсь, что...
1: Я бы хотел, чтобы остальные
0: не
1: так думали.
0: Не спеши.
1: Ну, знаешь ли.
0: Вот дает.
1: А что еще?
0: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
1: У меня слезы наворачиваются на глаза.
0: Особенно подходит под штаны.
1: Только посмотрите.
0: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
1: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
0: Мне тяжело произносить «вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
1: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
0: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
1: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
1: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил Ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала, «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание духа, мир в духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу: «Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Тайдвотер. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса, когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил: «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали: «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось еще больше слез, и я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать: «Я слышу попкорн, слышу попкорн, я слышу попкорн». Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему: «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.
3: Song, you ready?
4: Yep. Here we go.
5: 1, 2, 3.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он в сон не ангел.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте.

страдание, чтобы быть несчастным. Этот день — подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами. Избавьтесь от оправданий. Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивны и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому, я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта, я не особо талантлив, я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго, я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль.
Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит

зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает, я ограничена, я не способная, я не смогу выучить ничего нового, тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит, я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня, то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать, будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям. Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой. Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или «Я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности». Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдания. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать, такова моя судьба, мне не повезло, у меня серьезное основание, чтобы застрять здесь. Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей?
Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы пребудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга, это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите. Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать, у меня есть все причины для гнева. О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас. Ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете, «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне, обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать, больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит. Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе.
Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава. Там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни, потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос: «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит: «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил: «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал: «Что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал: «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди». Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал: «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то». Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли? Из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание, и начали бы идти вперед. Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение. Свои мысли, свое поведение, измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо.
Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудача, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песню. Вы не можете петь старую песню. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песнь. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдание. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Друзья, мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на продолжении съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое настоящая дружба? Особенно в свете темы, которую мы разбирали до этого. Вроде бы простая, банальная тема, но как только всерьез начинаешь о ней задумываться, то не можешь найти подходящих слов, чтобы сказать или назвать, что такое настоящая дружба. Есть ли она вообще? Существительное женского рода, единственного числа, но, наверное, это не то, что мы хотим услышать, когда такой вопрос нам задают. К пониманию настоящей дружбы приходишь со временем. Настоящая дружба объединяет ни работа, ни статус, ни материальное положение и даже не образ жизни. Друзей объединяет сходство мировоззрения. А если совсем приблизиться к идеалам, то такое даже духовное родство. Можно ли сказать, что настоящая дружба – это истинный дар? Можно? Такие взаимоотношения удается построить далеко не каждому. Но тот, кто нашел друга в своей жизни, может считать себя настоящим счастливчиком. Потому что он, этот человек, который нашел друга, он сделал большой шаг к самому важному открытию. Это к познанию самого себя. Давайте мы сегодня разберем эту тему. Наша тема звучит так. «Давай дружить» или «Качество настоящего друга». Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй. Итак, мы продолжаем эту тему дружбы. И вкратце, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим о том, какие качества нужно иметь, чтобы быть настоящим другом. То есть, что от нас требуется, как от людей, чтобы нас считали своими друзьями.
0: Хорошо, спасибо
1: большое. Будем говорить об этом.
0: Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это по ходу программы. Поднимайте руки, берите микрофоны. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате к этому видео или в комментариях. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно все вопросы передадим нашему специалисту. Что, Виталий, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас всех приветствовать. И мы продолжим эту тему дружбы, дружеских отношений. И сейчас мы с вами поговорим о качествах, которые необходимы человеку, чтобы быть настоящим другом. Хотелось бы начать вот с какого библейского отрывка, который, мне кажется, подходит к этому больше всего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 15 стих. Это выдающийся пример дружбы и дружеских отношений. Господь Иисус Христос является критерием, наверное, истинной дружбы. И мы читаем вот следующие слова. «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал

назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». То есть, если мы говорим о примере дружеских отношений, о примере такой настоящей дружбы, то можно сказать, что Иисус Христос является самым настоящим другом. И если Он будет вашим другом, то вы знаете, что Он никогда вас не подведет, никогда не оставит в беде, и Он будет с вами верным до самого конца. Но мне хотелось вместе с вами сегодня разобрать те качества, которые необходимы для того, чтобы быть настоящим другом. Итак, мы с вами затрагивали библейские истории, рассматривали историю между Давидом и Нафаном. Библия вообще полна вот этих дружеских отношений, и сегодня не будем о них говорить, но хочу вам сказать, что есть одна книга в Библии, которая называется «Книга притчи», которая также рассказывает о дружеских отношениях, что такое дружба и как быть настоящим другом. Вот книга притчи 17.17, нравится мне текст. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Как быть хорошим другом? Притча 18 глава, 25 стих. Мне кажется, это вот основание, с которого нужно начать. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть человеком дружелюбным». Правда? Очень в нашей жизни, когда вы идете по городу, когда вы там, я не знаю, стоите на автобусной остановке, ждете своего транспорта, и вдруг вот вы видите, стоит ваш ровесник, и если его лицо серьезное, и он смотрит на вас из-под лобья, и он очень так, вы смотрите на него, он даже какой-то агрессивный какой-то, то не очень захочется с таким человеком знакомиться. Да? То есть будь дружелюбным, будь человеком открытым, жизнерадостным, имея такую хорошую жизнерадостную позицию. Итак, первое, что нужно, чтобы быть хорошим другом, чтобы быть дружелюбным человеком. Псалтырь 14.4. Мы будем говорить о тех качествах, которые необходимы, чтобы мы с вами были настоящими друзьями. Псалтырь 14.4. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит». И вот здесь как раз вот скрывается самое главное, что нам с вами нужно в дружеских отношениях. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Речь идет о том, что человек дает определенное обещание, и это обещание он сдерживает. То есть от настоящего друга требуется выполнять обещания, которые вы даете. Я не знаю, как у вас, но у меня был определенный период в жизни, когда ко мне подходил любой человек, мог ко мне подойти, который знаком был со мной и спрашивал меня: «Вы бы не могли мне помочь?» И я говорил: «Что надо?» И он говорит: «Приходите в понедельник, там во столько-то, нужно там мне помочь перевести, там, я не знаю, чемоданчики какие-то». Я говорил: «Хорошо». Тут же ко мне подходил кто-то другой и говорил: «Вы бы не могли мне помочь?» Я говорю: «Что надо?» Они мне говорили: «В понедельник нужно встретить там такую-то, такую-то на остановке». Я говорил: «Хорошо». Кто бы у меня что ни спрашивал, я всем говорил: «Хорошо». Вы такое не испытывали в своей жизни? Мне было очень трудно человеку сказать слово «нет». У меня не было вот этих границ. Прошло очень много времени, прежде чем я научился выстраивать эти границы. И всем я обещал, что я обязательно сделаю, что обязательно приду, что обязательно помогу. Но чаще всего получалось так, что я наобещал и не сделал. И как вы думаете, в глазах этих людей, каким я был человеком? Ненадежным. Более того, обещалкин, да? Это обещает и никогда не делает. А когда мне звонили и говорили: ты почему не пришел?» И мне звонят и говорят: «Ты почему не пришел?» И меня осеняло. Я должен был прийти. Вау! И мне нужно тут же было отмазулю какую-то придумывать. Я говорил: «Ой, я ногу подвернул, что-то со мной произошло». Итак, у меня, видите, сразу первое качество. То есть не мог человеку отказать, обещал и не выполнял. И второе, еще придумывал какие-то вещи, чтобы сохранить свое достоинство в лице тех людей, кому наобещал.
Итак, первое, что необходимо, если вы даете какое-то обещание, обязательно

0: обязательно его выполняйте. Если не можете выполнить это обещание, да, подумайте, сможете вы его выполнить или нет. Если не можете выполнить, помните, мы с вами говорили, что друг – это тот человек, который, но он не будет давить на вас, он не будет там требовать что-то от вас. Он вас принимает такой, какой вы есть. И если вы не можете исполнить или не можете помочь, скажите: «Слушай, я не могу». Или если вы можете это сделать, скажите: «Да, я это сделаю». То есть, если вы даете обещание, то обязательно его выполняйте. Это первое качество, которое необходимо для дружеских отношений. Еще какое-то качество нужно. Давайте прочитаем притчи 18:24. «Бывают друзья, от которых одни беды, а бывает друг, что любит сильнее брата». И притчи 17:17. «Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья». Надежность – одно из важнейших качеств дружеских отношений. Никому не нравятся люди ветреные, ненадежные. Сегодня он с вами дружит, завтра он с кем-то другим дружит. Сегодня он с вами хотел там куда-то пойти на футбол, вы с ним договорились пойти, а завтра он вам звонит, вернее, вы завтра договорились идти на футбол, он звонит и говорит: «Леша, я с тобой не иду на футбол, я со Светой иду на рыбалку», там, или, не знаю, с Сережей иду на рыбалку. Ненадежный человек, да? Тут важно быть надежным человеком. И особенно важно, когда ваши друзья попадают в какую-то трудную ситуацию, быть рядом с ними. То есть надежность – это также одно из качеств, которое требуется для хороших дружеских отношений. Следующее качество, которое нужно для настоящей дружбы. Притча, 27 глава, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи от ненавидящего». И еще один текст. Притча 27:17. «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». О чем идет речь? Как вы думаете, о чем идет речь? Вот слушайте. «Искренне укоризны от любящего». Что от нас требуется, как от настоящих друзей? Микрофончик говорите, чтобы можно было.
1: Уметь обличать друга своего.
0: Уметь обличать друга, да? То есть, да. Или делать замечания какие-то, да, определенные. Да. Ну, давайте мы с вами посмотрим, что за замечания можно делать. Какие замечания можно делать? Допустим, приходят две подруги, дружат между друг другом. Она приходит и говорит: «Ну, ты сегодня и платье надела, да? Фу!» Так замечания делаются? Или какие можно делать замечания? Речь идет о том, что действительно надо делать замечания, обличать. Но о чем идет речь? Что нужно обличать? Какие качества, может, не то, что человек... Ну да, давайте.
2: Ну, может быть, ну вот судя по опыту моему, например, да, вы в какой-то общей компании, и вы заметили, что там ваш друг или подруга как-то грубо кому-то ответил, например, не подумал о чувствах другого. Вот потом, после этого, можно с ним поговорить. Слушай, например, мне кажется, ты был груб с ним. Он мог обидеться, например.
0: То есть сделать замечание, когда вы видите, что человек ведет себя неправильно, неправильное поведение, да? Человек не в правильном направлении идет. Ну, к примеру, еще можно привести. Пример такой, когда вам кто-то говорит, или вы видите своего друга, что он решил что-то сделать отрицательное, ну, некрасивое, плохое, обмануть, или, я не знаю, там, решил зайти в кальянную, кальян покурить. И вы должны что сделать? С ним пойти? Нет, вот вы понимаете, мы когда говорили с вами о отношениях, да, о качестве дружбы, то мы говорили, что друзья – это те люди, которые способствуют развитию, двигаться в правильном, в хорошем направлении. Если вы видите, что ваш друг, человек, который делает что-то или стремится в каком-то неправильном направлении, вы должны ему сделать замечание. Вот этот текст «железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего или другого человека». Как раз речь идет о том, что, знаете, вот есть повара, когда нож затупляется, что они делают? Они нож об нож точат, да, и нож становится острее. То здесь речь идет о том, что когда мы делаем друг другу замечания, когда

0: мы друг друга обличаем, как вы сказали, то человек становится более мудрым, более совершенным, более разумным, более правильным. Поэтому обязательно нужно не стесняться делать другу замечания. Я в своей жизни очень много встречал, знаете, таких ситуаций, когда ты делаешь что-то неправильно, и люди вместо того, чтобы сделать тебе замечание, они молчали, потом встречают, допустим, мой друг Коля, я сделал что-то не так, он это заметил, промолчал, мне в глаза ничего не сказал. Сказал: Виталик, ты крут, ты молодец. Потом встречает Серегу, говорит: Серега, слушай, ты знаешь, что сегодня Виталик сотворил? Слышали такой, интересный такой анекдот? Христианский анекдот. Встречаются два христианина, один с другим встречается и говорит: слушай, я сегодня нашего пастора видел. Он говорит: ну и что? Он говорит: он идет, и у него банка пива в руках. У меня, говорит, чуть сигареты изо рта не выпало. То есть, когда речь идет о том, что мы видим, что человек что-то делает неправильно, нужно делать замечание в лицо человеку, но не говорить что-то за его спиной. И для этого нужна смелость, и действительно нужно любить друга своего, желать ему добра и делать замечания именно с желанием добра. Да, не просто так, не унизить человека. Следующее, что необходимо. Псалом 17, 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, а с мужем искренним – искренне». С милостивым ты поступаешь милостиво, а с искренним – искренне поступаешь. В дружеских отношениях требуется еще одно качество. Это качество называется искренность. Эта искренность должна проявляться во всем. Почему Бог назвал Давида мужем по сердцу своему? Именно Давида. Вот смотрите, вы всю Библию прочитаете, но только Давида Бог называет по сердцу своему. Кстати, я говорю, что Давид – это не любимый мой персонаж. Но Бог называет его по сердцу. Он муж по сердцу моему. Почему? Кто может из вас ответить на этот вопрос? Сейчас я вам прочитаю этот стих. Деяние 13:22. «Отринув его, Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Чем так Давид приглянулся Богу? Почему Бог сказал, что Давид такой искренний? Да, можно.
1: Ну, в псалмах Давид всегда говорит, там, я ненавижу врагов, или там, Бог почему-то меня оставил, хотя Бог его не оставлял, и врагов вроде любить надо. Но он не боялся выражать свои эмоции, и Бог говорит то, что он чувствует.
0: Да, Давид был очень искренним человеком и говорил то, что чувствует. Поэтому в отношениях дружеских очень важно быть искренними людьми. Итак, когда вы заметили меня, я могу, конечно, испытывать определенную боль, правда? И я об этом могу сказать. То есть, допустим, я могу сказать так: я благодарю тебя, что ты делаешь мне замечания, но это больно. Правда? Это больно. Или я могу сказать: ты не тактично сделал мне замечание. В следующий раз, если хочешь сделать мне замечание, сделай так, чтобы это было минимально больно, да? Чтобы это как-то сгладить углы. То есть Давид был очень искренним человеком. И искренность еще выражалась в чем? Что когда Бог говорил Давиду о его несовершенстве, Давид не всегда сразу понимал это. Не всегда сразу понимал. И когда мы строим дружеские отношения, и нам делают какие-то замечания, мы не всегда можем сразу правильно понять эти замечания. Но мы можем поссориться немножечко. Я ушел домой, я на вас обиделся, я на вас разозлился. Потом я звоню по телефону и говорю: Сережа, ты был... Чего я должен сказать? Если я понял, что вот он... Да, Сережа, ты был прав. Или наоборот, Сережа, ты был неправ. То есть будьте искренни, не в себе не храните каких-то вот этих вещей. Проявляйте эмоции ваших дружеских отношений. Вот это еще одно качество, которое необходимо в наших отношениях. То есть проявляйте ранимость. То есть если вы ранимый человек, не скрывайте этого, говорите о том, что это вас ранит. Кстати, мы вот говорили о отношениях между мужем и женой. Вы знаете, что мужчины и женщины, они друг от друга кардинально отличаются. И порой то, что для мужчины является нормой в общении, да, там, привет, здоров, там, пошли, погуляем куда-то, ты крут, там, в плечо его, то с девочкой так нельзя себя вести. Иногда эти отношения могут выражаться не только там, в похлопывании по плечу, в словах каких-то. И слова очень мальчики часто говорят грубые какие-то. И искренность в отношениях. Ну-ка, да-да-да, скажи в микрофон, что ты сказал.
1: Они могут этим оскорбить.
0: Да, могут оскорбить. И поэтому девочкам что надо делать? Или жене что надо делать?
2: Принимать таким, какой он есть.
0: Нет, не нужно принимать такой, какой он есть, а нужно делать замечания. Нужно говорить о том, что это меня ранит, что это мне приносит боль. Пожалуйста, в следующий раз так не говори. Понимаете, вот в чем, что от нас требуется, вот эта искренность. Если вы хотите иметь друга, будьте искренними. Особенно это девочек касается, я скажу почему. Девочки и мальчики отличаются. Мальчики, знаете, чаще всего, они так обиделись, и тут же они обиду забыли. Мальчики недолго, мужчины, есть исключения из правил, но в основном мужчины прощают. Женщины – существа совершенно другие. Если они сразу не говорят, это о них западает в их сознание и остается с ними на всю жизнь. Они злятся всю жизнь. Честно-честно. Я вам серьезно говорю. Поэтому от девочек очень требуется быть вот такими искренними и говорить, проговаривать, уметь доносить до человека, что вас это ранит, что вам это приносит боль, и говорить о том, что больше со мной так, пожалуйста, не разговаривай. Если хочешь оставаться моим другом, будь со мной более тактичным. Ну и так далее. Следующее, что необходимо, какое качество необходимо, чтобы мы были хорошими друзьями. Если хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Итак, следующее качество, Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророки. Речь идет вот о чем, друзья мои. В дружеских отношениях нельзя использовать человека в достижении своих каких-то поставленных целей. Если вы дружите с человеком, вы не можете его использовать. Приведу вам один интересный пример из Библии. Использование... Про Давида расскажу, кстати, да. Давид такой классный парень, молодой, и почему-то не понравился он Саулу. А не понравился он Саулу, потому что пророчество было, что Давид воцарится. И Саул хотел разными путями избавиться от Давида. И Давид вынужден с небольшой армией бежать от Саула и прятаться где-то от этой армии израильской. И вот он нашел хорошее место одно, там были прекрасные луга красивые, и там жил один человек по имени Навал. И у Навала были стада множество. И Давид Навалу говорит: слушай, я буду охранять твои стада, чтобы никто из бандитов не пришел и не забрал у тебя ничего. И Давид со своей армией охранял, и у Навала написано, ничего не пропало, ни овечка одна, ни корова одна не пропала. Все у него сохранилось. Но настал голод. И Давид говорит: пойдем попросим у Навала, может, даст нам что-нибудь покушать. Дружеские отношения, мы дружили, все нормально. И Давид приходит, друзья приходят к Давиду и говорят: Навал, дай что-нибудь поесть. И Навал говорит: кто ты такой? Давай до свидания. Слышали такое? Говорит: я не дам тебе ни еды, ничего. Давай, много тут бегает от господ своих рабов. И Давид очень сильно разобиделся на Навала. Из-за вот этого поступка. Получается, что Навал использовал Давида для того, чтобы Давид защищал все его имущество, а когда Давиду понадобилась помощь от Навала, Навал решил отказать. Но Давид был человек, ух, какой красавчик. Вот если бы вы увидели Давида, вы бы никогда не сказали, что он такой человек. Библия говорит так, что он был белокур, У него был красивый фейс. Такой симпатичный был молодой человек. Он любил играть на каком-то музыкальном инструменте, на струнном каком-то. Ну, сейчас бы играл на гитаре 100%. Так, любил сочинять песни. Но при этом, смотрите, будучи вот таким молодым, красивым, белокурым, написано было, если лев приходил и забирал овечку у Давида, он был пастухом, то Давид бросал свою гитару, догонял льва и забирал у льва овечку. Я, если бы увидел льва, я бы бежал с такой скоростью, что за мной просто пыль столбом бы стояла на первое дерево, и был бы наверху. Давид был совершенно другой. То есть вид Давида, вот вы посмотрели на него и сказали, что это такое, фу, какой-то юнец. Но на самом деле это был очень такой твердый человек внутри. Я бы сказал, злой был он, агрессивный очень сильно. И когда Навал ему отказал, интересно, что сделал Давид. Давид сказал своим парням, он говорит, так, ребята, собираем армию, идем к Навалу, и к утру у Навала не останется ни одного живого человека. Из-за голода? Нет, если вы читаете историю про Давида, то Давид был, знаете, каким человеком? Он приходил в город, ворота закрывал, ставил во всех воротах своих людей, заходил в город и говорит, чтобы ни один не выскочил. И убивал все в городе до одного. То есть был очень таким жестким человеком. И вот в этой дружбе, в этих дружеских отношениях Навал получилось так, что хотел использовать Давида. И это чуть не стоило ему жизни использовать. Хорошо вмешалась жена, женщина, да, молодец, вмешалась женщина. Она сказала Давиду, Давид, не делай глупости, Навал, он, это имя его, он безумный. Пожалуйста, на, покушай и успокойся. И принесла ему еды. И, кстати, из-за того, что она правильно поступила, она потом стала женой Давида, знаете? Вот, так что она молодец, она крутая. Вот, поэтому никогда не используйте людей. Почему? Потому что для вас это может закончиться очень-очень плачевно. В дружеских отношениях нельзя использовать своих друзей. Следующее качество, которое нам необходимо. Знаете как, если вас заподозрит друг, что вы его используете, у меня в жизни так бывали случаи, когда... О, Виталик, привет, здорово. У тебя как, Серега, отношения? Я говорю, нормальные. Познакомь меня с ним. Для чего? Ну, надо, познакомь. И я начинаю понимать, что этот человек пытается воспользоваться мной, чтобы познакомиться с другим человеком. А для чего? Выгоду какую-то иметь. И вам уже некомфортно находиться с тем человеком, который вас пытается использовать. Поэтому, когда вы выстраиваете с человеком отношения, никогда не дружбой своей вот так не поступайте в дружеских отношениях. То есть не используйте людей. Следующее качество, которое необходимо. Притчи 25.9. Притчи 25.9. «Тайны другого не открывай». Притчи 11.13. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Псалом 14.3. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Что это за качество? Какое качество требуется от вас, как от друзей? Что необходимо? Первое. Самому не клеветать или не говорить вещи нехорошие в отношении ваших друзей. Это первое качество. А второе качество какое? Не принимать на друга своего поношения, то есть какую-то информацию. Давайте пример разберем. Я иду. Так, микрофончик. Давай, бери микрофончик, будешь отвечать мне. Встречаемся мы с тобой на дороге, где-то по дороге. У тебя друг есть?
3: Да.
0: Как зовут его?
3: Сергей.
0: Серега?
3: Да.
0: Слушай, короче, я тут встретил Серегу вчера, твоего другмана. Он такую про тебя ерунду говорил. Если бы ты слышал, ты бы больше со своим Серегой никогда не контачил. Аминь.
3: Брат,
0: ты правильно. Что нужно сказать было мне? Отойди от меня, сатана, да, ты мне соблазн.
3: Не может быть такого, чтобы Серега говорил что-то
0: молодец.
3: Подобное.
0: Да, когда вы дружите, то нужно сохранять репутацию своего друга. И если вы слышите, что в отношении вашего друга что-то говорят, вы должны быть борцом за его репутацию. Слышали такое выражение? Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Да, есть такая история, когда два друга поссорились, и один решил тайну рассказать. Мы же говорили, что это искренние отношения, да? А в искренности же может произойти следующее, что я тебе что-то рассказал, я тебе сказал тайну какую-то, свои переживания, мы с тобой поссорились, и ты побежал тут, решил всем рассказать об этой тайне. И есть такая интересная история, знаете, когда друг вот так поступил, узнал тайну, во время ссоры побежал, рассказал кому-то об этой тайне. И потом раскаялся, как Давид. Раскаялся, приходит, говорит, слушай, прости меня, пожалуйста. Ты приходишь ко мне, говоришь, прости меня, пожалуйста. Я тебе говорю, слушай, нет проблем, я тебя прощаю. Возьми подушку, выйди на площадь, разорви подушку и развей перья по всему автозаводу. Ну, у нас. Развеял ты перья по всему автозаводу. А потом я тебе говорю, ты развеял перья? Ты говоришь, да, развеял. А теперь говорю, пойди теперь все эти перья собери в подушку. Это возможно сделать? Теоретически, конечно, можно это сделать. Но на самом деле никто этого делать не будет. И это то же самое, когда вы рассказываете, вот тайну какую-то выдали, да, рассказали что-то, и вы не сохранили репутацию. Люди, они вообще очень, очень болтливые люди. И если вы что-то говорите, они будут из уст в уста передавать, и репутация ваша пострадает. Поэтому всегда защищайте репутацию своего друга. Даже если, допустим, это даже было так, то, может быть, с тобой он так поступил. Но я его знаю с другой стороны. Для меня он, человек, очень классный. Поэтому, может быть, что-то ты не понял. Хорошо. Защищайте авторитет своего друга. Это самое классное. Мне вот, знаете, вот мне всегда хотелось бы видеть в своей жизни друзей, которые отстаивают мою репутацию. Вот я не знаю, может быть, скажу вам такую вещь. Даже среди близких мне людей, с тех, с которыми я вместе работаю, я редко встречал людей, которые бы защищали авторитет вот друг друга. Более того, такое впечатление сказалось, что иногда люди так, о, что там Серега сказал? Я знал, что он такой, он плохой этот Серега. Пойдем расскажем еще кому-нибудь. Вот так чаще всего встречается. Это особое качество, сохранять репутацию друга своего. Следующее качество, которое необходимо. Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. «Я даю вам сегодня выбрать одно из двух. Призываю небо и землю, свидетели вашего выбора. Вы можете избрать жизнь или смерть. Первый выбор принесет благословение, второй – проклятие. Изберите жизнь, тогда и вы, и дети ваши будете жить». То есть, что Бог предлагает людям сделать? Или что Он им позволяет сделать? Выбор. Бог предлагает человеку сделать выбор. Почему? Потому что Бог нас сотворил такими. У каждого из нас есть свобода выбора. И это особое качество в дружеских отношениях, когда вы даете человеку свободу выбора. Я звоню тебе и говорю, пошли сходим на футбол. А ты говоришь, я уже обещал Илье, я иду на хоккей. И друг, он никогда не обидится. Почему? Потому что он предоставляет вам свободу выбора. И это качество друга. То есть вы никогда не будете на чем-то настаивать. Ну и последнее, что необходимо в дружеских отношениях, качество притчи 15:23. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Друг – это тот человек, который дает совет вовремя. Совет правильный и совет взвешенный. Не старайтесь просто так что-то посоветовать. То есть, если вам нечего сказать, скажите, и у вас друг просит совета, скажите, я сейчас не могу тебе ответить, давай я подумаю, поищу там, может быть, что-то найду, и я тебе подскажу этот правильный совет. Есть интересная история про одну девочку. В Библии есть история,

которая дала правильный совет военачальнику. Военачальника звали Нейман. И девочка сказала: у меня есть к вам хороший совет. Он говорит: какой? Пойдите к пророку в Израиль,

0: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем те вопросы, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос. Как отличить настоящего друга от энергетического вампира или того, кто дружит по расчету?
1: Но мне кажется, что вы достаточно разумный человек, и вы видите, что использует вас человек или нет. Пользуется человек только вами. Этот человек ведет вас по жизни только в направлении том, которое ему интересно, ему выгодно. Вот о тех качествах, о которых мы говорили, да, что Бог дает человеку свободу выбора. И одно из основных качеств друга – это когда он не давит на вас, а дает вам возможность выбора, сделать свой выбор. Если человек вам, вы пытаетесь ему сказать, что нет, я не хочу это делать, а он продолжает давить, но я думаю, что это не те отношения, которые стоит продолжать. Или что нужно сделать, мы с вами говорили, или надо ему сказать, меня это напрягает, меня приводит это в дискомфорт, мне некомфортны эти отношения. Вот и все. И если человек продолжит, ну, в таком плане строить отношения, ну, я думаю, что это не друг.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, давайте по очереди. Начинай.
2: Да. Вот по поводу советов. Вы сказали то, что ну, нужно давать советы своим друзьям, и, соответственно, друзья тоже дают тебе советы, и ты к ним, ну, как бы, можешь прислушиваться или не прислушиваться. Допустим, какая-то проблема. У тебя есть два твоих друга, которые тебе дают два совершенно разных, радикально отличающихся друг от друга советов. Как понять, какой из этих советов правильный?
1: Решение три. Первое. Послушай друга номер один. Второе. Послушай друга номер два. Третье. Не послушать никого. И принять самостоятельное решение.
2: Не, ну вот если не получается самостоятельное решение принять, прям ну, не получается найти никакой выход. И вот тебе один друг предлагает вот сделай так, а другой друг, ты пришел к другому, тоже говоришь, рассказал свою проблему, он тебе говорит, да, я тебя понимаю, смотри, вот ты должен сделать, вот как бы я, например, поступил, у меня была похожая ситуация, я сделал вот так, совершенно по-другому, совершенно противно тому,
1: но,
2: то, что сказал первый друг.
1: Я бы лично воспользовался таким образом. Ну, я имею в виду советом. Я бы воспользовался советом человека, который, может быть, более имеет больший жизненный опыт, более мудрый в каких-то там вопросах. Но, опять же, это не гарантирует, что тот совет, который вы получите, будет вот в вашем конкретном случае 100% работать. То есть вы должны быть готовы, что может не сработать.
0: Спасибо большое. Давай перейдем к следующему вопросу. Почему дружба прекращается?
1: Здесь очень... Это очень такой ответ будет большой, мне кажется, обширный. Мы уже говорили с вами, что... Ну, не говорили. Мы можем путать дружеские отношения и приятельские отношения. То есть мы можем товарищеские отношения путать с дружескими отношениями. И мы говорили о том, что если это все-таки были дружеские отношения, и люди шли по жизни с интересами совместными, с совместными какими-то жизненными установками, целями, то с течением жизни, в процессе жизни, да, наши взгляды могут меняться, и наши мировоззрения могут меняться. То есть сегодня я могу быть атеистом, к примеру, и вести один образ жизни, и у меня будет друг, а потом вдруг что-то произойдет в моей жизни, и моя жизнь кардинально может измениться. И вот когда интересы перестают совпадать, то дружба может распасться. Это не говорит, что исчезнут приятельские отношения. То есть мы можем продолжать поддерживать приятельские отношения, но это уже не дружеские отношения.
0: Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста.
3: Как быть, если я, например, прямо и искренне, как вы говорили, объяснила другу, что он слишком груб со мной, а он отвечает, что это просто шутки и не воспринимает моих замечаний всерьез.
1: Я понимаю, что это парень, скорее всего. Да, дело в том, что... Я говорил на прошлой программе, я говорил, что парни отличаются тем... Не обижайтесь, парни, мужчины — это существа, такие я их называю,

0: идущие по жизни на ручнике. Именно на ручнике во взаимоотношениях, когда выстраивают отношения с противоположным полом. Они немножко подтормаживают. И поэтому нужно доносить эту информацию, вот эту искреннюю, о чем ты говоришь. Ну, один раз в колокольчик позвонил, второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой. Ну, где-то на десятый, может быть, на двенадцатый, пинг, дойдет до него. Вот. Ну, да, и не факт, что и на двенадцатый дойдет. Порой даже год уходит, чтобы что-то он понял. Но, опять же, вы должны еще учитывать, мы говорили с вами, да, то есть может быть разные социальные условия жизни, да, разный социальный статус, разное образование, разные интеллектуальные способности, разные мировоззренческие какие-то вещи. И когда вы строите это отношение с этим человеком, допустим, у него там анекдоты, там шутки, это его образ жизни. И он с вами пытается строить отношения именно на своем уровне. И поэтому вы можете ему его подтянуть в плане эмоциональном, моральном, духовном. Дайте ему книжку хорошую почитать. О шутках там, когда они уместны, когда нет.
1: Давайте перейдем к следующим вопросам. Возможна ли односторонняя дружба? Один человек считает, что с ним дружит, а другой просто принимает эту дружбу.
0: Да, это бывает в жизни, когда мы с вами говорили о том, что человеку очень важно идти по жизни, чтобы был кто-то рядом, близкий человек. И у некоторых людей есть они гиперзависимы от кого-то, и они пытаются выстраивать дружеские отношения. И они могут дружить не только с одним человеком, ну, считать своим другом не только одного человека, там, двоих, троих человек, но при этом те, с кем они выстраивают свои отношения, могут совершенно не считать их своими друзьями. Потому что они не испытывают именно вот этой потребности в тех отношениях, которые испытывают эти люди. И у них может быть разные взгляды на жизнь, разные интересы, но тем не менее, как бы, ну, если ты меня не достаешь очень сильно, если ты не приносишь в мою жизнь дискомфорт, пожалуйста, мне не против, дружи со мной. Но не обязательно будет взаимность. Есть же, вот, допустим, в любви, да, девушка влюбилась, а парень не любит. Или наоборот, парень влюбился, девушка не любит. Ну и как бы пока он дискомфорт не создает, этот парень там цветочки дарит, смс-ки шлет. Ну пусть шлет, что-то плохого, что ли. Но потом, когда появится настоящий парень, да, и который ей будет симпатичен, она с ним начнет строить отношения. Что она сделает? С этим.
1: Прервется.
0: Тем, который смс-ки шлет там. Ну, отошьет его. Вот и все, и закончилась дружба. Так и здесь будет.
1: Спасибо. Есть ли вопросы из студии, пожалуйста?
2: Что делать, если тебя попросили сохранить секрет от твоей подруги, и ты ей не рассказываешь, но она потом все равно узнает об этом и потом обижается на тебя, то, что ты ей не рассказала. Что потом делать?
0: Ага. Тебе нужно объяснить ей, что ты супер подруга, потому что тайна в тебе умирает, когда ты ее слышишь, а ты ее хоронишь. Да есть такое высказывание, что знают двое, то знают все. А ты говоришь, это меня не касается, это ко мне не относится. Ты должна радоваться, что у тебя такая подруга, потому что я же не только чужую тайну тебе не рассказала, но я же и твои тайны тоже никому не рассказываю. И ты всегда можешь мне довериться. Поэтому это так здорово, что вы не рассказываете. Я считаю, что это классное качество. Ваша подруга просто со временем, когда она станет более взрослой, когда более зрелой, она скажет, слушай, ты такая молодец, вообще супер. Поэтому не переживай.
1: Спасибо большое, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему. Она была очень интересна, и мы видим, сколько вопросов у нас было.
0: Спасибо.

Сейчас я буду проповедовать слово, которым мы вместе двигаемся как церковь, и это, конечно же, мы будем говорить о миссии. Будем говорить о миссии, и, конечно, я бы хотел, наверное, начать с моей истории. В 2005 году я пришел в церковь, покаялся, и вот одно из самых важных вещей, чего я начал искать с момента, как я покаялся, я начал искать, в чем мое призвание. Я начал молиться, говорил: «Господь, в чем же мое призвание?» Я помню однажды в одной такой молитве молился, говорю: «Господь, я хочу служить Тебе, но не знаю, где мое призвание». И в этот же вечер Алексей Романов проповедовал, и он сказал так: «Если хочешь узнать свое призвание, поедь на миссию». И для меня это был как ответ от Господа. Я такой: точно, я поеду на миссию. Хотя в то время я не говорил по-русски, не умел молиться, не читал Библию ни разу. Но у меня было в сердце желание. Я говорил: «Господь, я хочу узнать мое призвание. Я хочу знать, кто я и что мне надо делать». Я поехал на миссию. И знаете, что на этой миссии я увидел впервые в своей жизни видение. Увидел видение, чем я занимаюсь в будущем. И, конечно же, я не поверил. Но знаете, что эта миссия очень сильно благословила меня. Именно там я начал молиться. Именно там я пережил Святого Духа так сильно, никогда как в жизни не переживал. Именно там я получил свое призвание, и в будущем потом на конференции ЮС я получил подтверждение. Поэтому миссия — это не время, когда только ты едешь, чтобы благословить других, но это время, когда ты благословляешь других, и твоя жизнь тоже благословляется. Аминь. И все, кто миссионеры были там, они знают. Правда же? Ты едешь туда, ты думаешь: я отдам им, но знаешь, что ты переезжаешь еще больше наполненным, еще больше вдохновленным и еще больше благословением. И это очень круто. И также в прошлом году, я помню, я поехал на миссию впервые в Африку, мы были в Кении, и это было удивительное время. Знаете, иногда ты не понимаешь, где ты живешь, иногда ты не понимаешь и не ценишь вообще место, где ты живешь. Но когда ты приезжаешь в какие-то такие места, где люди в нужде, где люди никогда не слышали имя Иисуса Христа, ты в этот момент себя чувствуешь: я так нужен здесь. Ты такой понимаешь, что: о, для этого времени я рожден. Вот для чего я закончил библейскую школу. Я хочу отдать им. И знаете, в прошлом году я был в Кении, если можно показать фотографию, и там были вот такие детишки. Я помню, когда я был рядом с ними, Бог так сильно затрагивал мое сердце. Я помню, когда я снял видео и показал им, я показывал, какие они. И знаете что? Они впервые себя видели, как они выглядят. Это было так странно. Ты думаешь, ты знаешь, как ты выглядишь, и это нормально. Но знаете что? Они впервые увидели очертания своего лица. И они радовались, потому что видели, как они выглядят. Я думаю, только ради этого стоило туда поехать. Они были самыми счастливыми людьми. И так я понял, что миссия — это время, когда что-то происходит с твоей жизнью. Это время, когда ты служишь другим, но это также время, когда Господь касается твоего сердца, закладывает туда мечты, дает тебе понимание, иногда сострадание. Это, знаете, прививка такой любви вообще людям вокруг нас. Поэтому мы сегодня будем говорить много о миссии. И проповедь сегодня называется так: «Прекрасные ноги». Скажите: «Прекрасные ноги». На самом деле, очень странное название такое, да? Что за ноги? Что за прекрасные? Но Римлянам 10 главе, 14 стихе написано следующие слова. Давайте вместе прочитаем. «Но как им призвать того, то есть Иисуса, в кого они не поверили? И как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто им не будет возвещать? И кто-либо может возвещать, не будучи посланными?» Написано: «Как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть». Аминь. Знаете, что в этом местописании говорит о том, что невозможно человеку спастись, если кто-то не пойдет. Если кто-то не примет это решение пойти куда-то. Знаете, что Бог дал нам руки, и Бог дал нам голову, и уши, и глаза, и много чего дал, но также Бог дал нам ноги. Ноги для того, чтобы, кто-то скажет, футбол играть. Аминь. Но также ноги для того, чтобы мы куда-то шли. Аминь. Я так рад, что Бог дал нам ноги, и мы можем куда-то идти. Поэтому это что-то... Ноги — это продвижение. Продвижение. И слава Богу, что церковь — это тоже продвижение. Когда я думаю о нашей церкви, знаете, церкви «Слово жизни» называются церквями веры. Это движение веры, которое пришло и даже сюда, в нашу страну. И мы видим, что есть церкви «Слово жизни» по всему миру. И это так круто, но это продвижение. Это про людей, которые когда-то приняли решение куда-то идти, возвещать добрую весть. Я помню, как недавно к нам приезжал Карл Густав, и он проповедовал на миссионерской встрече, и он говорил: «Я когда первый раз, когда в 80-х приехал в Москву, говорит, я молился, говорил: Господь, что я здесь делаю? Как я буду здесь проповедовать?» И Бог сказал:
Карл Густав, в этом городе есть люди, которые молятся, люди, к которым ты должен прийти, это мои люди. Я думаю, вот это круто, человек оставил что-то, приехал в другую страну, и это, я уверен, что чего-то ему стоило. Итак, церковь — это продвижение. Мы не можем быть частью церкви и просто сидеть на месте и ничего не делать. Поэтому Бог говорит о ногах, Он говорит, прекрасные ноги, которые идут куда-то для того, чтобы возвещать Божию весть. Аминь. И знаете, я сегодня делал не просто так кроксы. Вот. Я поставлю эти кроксы сюда, чтобы напоминание нам о том, о чем была проповедь. Поэтому если вы ничего не запомните в моей проповеди, вот, запомните кроксы и запомните о том, что нам всем куда-то надо идти. Аминь. Как минимум после этого собрания домой надо идти. Но также мне что интересно, что бы хотел сказать. Наверное, у нас есть одежда, которую мы одеваем дома. У нас есть обувь, которую мы одеваем, когда мы играем в спорт. И у нас есть обувь, когда мы едем путешествовать, берем с собой, правда? Я думаю, что когда мы говорим о миссии, должно быть тоже что-то внутри нас, что-то должно переключиться. Мы должны одеть что-то, что будет говорить нам. Сейчас время, когда я куда-то иду. Итак, Исаия 52 главе, в 7 стихе говорит так. Как прекрасны на горах ноги тех, кто несет радостную весть, возвещая мир, кто приносит добрые известия, возвещая спасение, кто говорит Сиону, твой Бог воцарился». И мы здесь видим, что Исаия тоже об этом говорит, что в Ветхом Завете он говорит о людях, которые куда-то идут для того, чтобы нести добрую весть о Боге. Поэтому прекрасные не сами ноги, но тот факт, что мы куда-то двигаемся. Если мы с вами христиане, которые двигаемся в Божьем призвании, Бог говорит, это прекрасно. Это то, что я хотел в твоей жизни. Поэтому Бог побуждает нас к действию. В первую очередь, начиная, когда мы приходим к Богу, когда мы начинаем молиться Ему, когда мы принимаем Его как свою жизнь Господа и Спасителя. С этого момента что-то в нашем сердце происходит. Как в моей жизни, как я рассказал в 2007 году, я такой, я хочу что-то сделать. Я хочу, Бог дает пробуждение для того, чтобы мы куда-то вместе с вами шли. Аминь. Итак, призвание. Деяние 1 главе 8 стихе говорит так. «Когда на вас сойдет Святой Дух», вы читали это местописание, он говорит, «вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Вы помните эту историю, когда Иисус воскрес, Он дал ученикам конкретное наставление. Он сказал, «Дух Святой сойдет на вас, и вы пойдете до краев земли». И так что, знаете, что Библия говорит четко. Иногда мне интересно становится, когда общаюсь, иногда человек говорит, «А я не знаю, что мне надо делать, я не знаю, куда мне надо идти, я не знаю Божью волю». Знаете что? Божья воля открыта в Библии. Если вы хотите, что Бог хочет от вашей жизни, вам достаточно читать Библию. Аминь. Иногда мы такие, Бог, скажи, что мне надо делать, куда мне надо идти? Иисус говорит, ты примешь силу, и ты пойдешь до краев земли. Если ты вдруг не знаешь, или ты читаешь Библию, все равно не понимаешь, приходи к нам по четвергам. Каждый четверг утром мы читаем вместе Библию и общаемся вместе. Аминь. Кстати, это очень крутое мероприятие. Если вы вдруг хотите читать и размышлять, приходите каждый четверг в 8 утра на Волгоградке. Итак, Божье призвание для нашей жизни открыто уже. Нет ничего такого, что Он спрятал. Поэтому Иисус четко говорит. Он говорит, не только в Иерусалиме, но до края земли. Вы получите. Теперь вы должны время, когда мы должны с вами идти куда-то. Ефесянам 2 главе 10 стихе апостол Павел чуть раскрывает эту историю, что это означает. Мы теперь, говорит, новое творение. Когда мы спасаемся, он говорит, теперь мы новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которых Бог предназначил нам совершать. Итак, мы видим с вами, что христианство – это о том, что мы куда-то должны идти и что-то сделать. И не только проповедовать Евангелие, но также делать добрые дела. Аминь. Мне так нравятся люди, которые проповедуют делами, а не только словами. Когда человек видит твою жизнь, видит твои поступки, говорит, точно, я также хочу быть. Что-то в этом человеке есть. И, конечно же, это Бог внутри нас, который живет. Поэтому Бог говорит о том, что Он предназначил что-то совершить нам. Так что Бог сделал что-то для нас, и Он дал нам много чего. И теперь время, когда мы должны это передать миру. Я очень рад, что когда-то кто-то проповедовал мне. Но это означает, что это также мое время сейчас это сделать дальше. Передать Божье послание другим людям. Принести пробуждение, принести добрые дела. Поэтому
Иногда что-то мешает нам, иногда что-то мешает. И я не знаю, что вы переживаете, когда обычно ребята здесь говорят о миссии и вас вдохновляют, говорят, давайте пойдемте с вами в миссию. И я уверен, что кто-то из вас говорит точно, однажды я поеду. Кто-то говорит точно, я в этом году поеду. А кто-то говорит, я пока не знаю. У меня есть еще много разных нерешенных вопросов. Может быть, когда-нибудь, а может и нет. И знаете, есть иногда что-то, что мешает нам, и это нежелание двигаться. Иногда мы можем находить всякого рода причины, чтобы пренебрегать миссией, пренебрегать тем, что Бог дал нам, и откладываем ее на потом. И причины могут быть на самом деле абсолютно разными. Например, история, которая случилась с Ионой. Помните, Иона, Бог сказал Ионе: «Иона, иди в этот город Ниневию, проповедуй Евангелие, потому что там люди нуждаются в спасении». И знаете, что он сказал? Он сказал: «Нет, я не поеду». На самом деле он поехал, но только в другую сторону, в обратную. Иногда, может быть, у тебя просто нет желания, ты говоришь: нет, я не хочу туда идти. И, или читая книгу «Деяния», они получили Слово, они получили Святого Духа, но они просто никуда не идут. Иногда, читая Библию, ты иногда одну главу читаешь, потом вторую главу читаешь, ты думаешь, это первый день, а это второй день. Третья глава – это третий день, а четвертый – ну, это четвертый день. Но на самом деле между этими главами на самом деле огромная история. Чтобы вы понимали, момент, когда Дух Святой сошел на день Пятидесятницы, они крестились, начали проповедовать Евангелие в Иерусалиме, и потом пошли туда, чтобы проповедовать Евангелие язычникам, между этими историями прошло 10 лет. Иногда Бог может говорить себе о чем-то, что тебе надо сделать, но ты настолько медлишь, настолько откладываешь, что проходят годы. И правда то, что с нами так же бывает. Иногда Бог говорит тебе, что-то надо делать, но ты постоянно откладываешь. Я в своей жизни принял такое решение. Это меня сильно научило. А когда бывает на конференциях, и когда что-то Бог говорит в мое сердце, побуждает какое-то желание, дает мне понимание, что мне надо делать, я принимаю решение сделать здесь и сейчас. Потому что я знаю, если этот огонь, это желание, которое Бог дал мне, откладывая на следующий день, это означает, что, скорее всего, я его уже никогда не сделаю. Потому что когда ты возвращаешься с конференции вдохновленным и попадаешь в рутину, и ты не начинаешь делать то слово, которое Бог дал тебе, ты просто откладываешь на неделю, потом еще на неделю, и этот огонь все меньше и меньше, и потом ты вовсе забываешь о том, что Бог тебе сказал. Поэтому если ты что-то получаешь, ты понимаешь, что это Бог бросает тебе вызов в твое сердце, говорит: да, Господь, я хочу этого. Я не просто хочу, я сделаю это. Но есть что-то, что нам мешает. Итак, нежелание двигаться. Иногда мы не хотим, иногда есть много разных причин, почему мы не можем этого делать? И мы можем доказать себе и другим, и может быть, даже будем правы в каких-то вещах. Но я верю, что в Божьих пути всегда есть место Божьему движению. Когда мы доверяем Богу, я не знаю все, как может быть Бог, но я знаю, что если ты призываешь, тогда ты и поможешь совершить то, о чем ты мне попросил сделать. Аминь. Поэтому нежелание двигать – это то, что бывает в нашей жизни. Но сегодня Карен пел эту песню о том, что Бог, Он побуждает нас, Он пробуждает нас. И знаете, что пробуждение начинается всегда с нас. Когда мы пробуждаемся, когда что-то происходит в нашей жизни, и Он пробуждает, я понимаю, где я сейчас. До этого кажется, что до этого времени я спал. Почему я до этого не сделал вот это? Почему я до этого не поехал на миссию? Я думаю, что многие ребята, которые впервые поехали на миссию, задумались: а что я до этого не ехал? Знаете, мы все планируем свой летний отпуск, правда? Я надеюсь, у вас будет очень хороший летний отпуск, и вы можете куда-то поехать отдохнуть. Но также я верю, что мы можем планировать нашу поездку миссионерскую куда-то. И я тебе скажу, это может быть даже лучше, чем какой-либо отпуск. Потому что ты можешь пережить такие вещи, что в отпуске просто, как тюлень, да, вот так. Упал там на пляже, и все. А там такое происходит вообще. Я не осуждаю, нет, что ни в коем случае, поймите меня правильно. Я сам поеду отдыхать, и это классно. Но я имею в виду, что мы тоже можем об этом думать. И у меня здесь есть кроссовки, можно, пожалуйста, я одену, чтобы это не босиком ходить. Но также, знаете, что, как я сказал, есть обувь, когда мы одеваем дома, что мы здесь, мы никуда не пошли. Но есть время, когда ты одеваешь обувь для того, чтобы куда-то идти. И поэтому нам нужно одеть такую обувь, которая нам поможет на миссии. Когда мы можем бегать, когда мы можем идти и не уставать, когда мы будем в защите. И знаете что?
Время идти, и как говорит Божье Слово, как прекрасны ноги. Аминь. И я рад, что есть время, когда мы дома, но также я верю, что есть время, когда мы одеваемся для того, чтобы куда-то идти. Поэтому Бог пробуждает нас к действию. И это произошло в Деянии, 8 главе, 1 и 4 стихах. Написано так: Савл, то есть Павел, еще так, который был Савлом и убивал людей, говорит, Савл же одобрял это убийство. Они убивали Стефана, если вы помните эту историю. С того дня началось большое гонение на Иерусалимскую церковь, и все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. Потом написано, между тем рассеявшиеся изгнанные из своих мест возвещали радостную весть везде, куда бы они ни приходили. Итак, мы в этой истории видим, что 10 лет они пребывали в этом месте. Они никуда не ходили, хотя Иисус им четко сказал, идите в Иерусалим, Самарию и до краев земли. Но вдруг они все это время спали, они не понимали, что это означает, хотя как еще по-другому сказать? Но они вдруг переживают пробуждение. Каким образом? Когда начинается гонение. Знаете что, я не верю, что Бог посылает в нашу жизнь гонение. Я не думаю, что это был Божий план, давай, они никуда не пошли, давай, пускай гонение придет в их жизнь. Не-не-не. Но я думаю, что иногда в нашей жизни происходят какие-то обстоятельства, которые пробуждают нас, и Бог использует это для того, чтобы благословить нашу жизнь. Поэтому они, оказавшись в трудное время, когда их гнали, их против церкви говорили, их закрывали, они рассеялись по всему миру, и Бог использовал их для того, чтобы принести пробуждение до краев земли. Поэтому гонение, которое было инструментом, чтобы, на самом деле, гонение стало инструментом, чтобы побудить церковь к действию, начать делать то, что Бог им сказал в начале. Поэтому иногда в твоей жизни тоже что-то происходит. Я не знаю, переживал что-то такое или нет, какое-то плохое событие, иногда даже не очень приятное. Думаешь, почему это случилось в моей жизни? Но иногда именно такие события побуждают наши жизни о чем-то осмыслить, понять какие-то вещи, принимать какие-то решения. Куда-то двигаться, делать то, что мы долго откладывали. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому Бог использует даже такие сложные ситуации для того, чтобы благословить нас, для того, чтобы использовать эту ситуацию наоборот, чтобы дать нам то, возможно, чего мы не видели все это время, или просто привыкли, или что-то оставили, или просто в этом комфорте находились. Есть один человек, и точнее был такой человек, его звали Джон Рокфеллер. Знаете, что он был один из самых богатых людей, который начинал нефтяной бизнес в Америке, и он был, будучи верующим человеком, у него там бабушка, насколько я помню историю, читал Библию и так далее, он был как бы верующим человеком, но занимался бизнесом и разные дела делал. И в 53 года, когда ему было, у него обнаружилась очень редкая болезнь. И когда он пришел к врачу, ему сказали, что в тебе осталось жить один год. Это страшное дело, когда ты узнаешь, что тебе остался один год. Я помню, когда однажды мне сказали, что ты умрешь в какой-то момент, но не знаешь, когда. Я помню, когда пришел к врачу и проверили мое сердце, и сказали, ну, у тебя такой диагноз, ты можешь в любой день умереть. Я помню, там стоял, думал, но я всегда знал, что я могу в любой день умереть. Но тут я осознал конкретно. И знаешь, когда такие моменты, ты понимаешь, что в твоей жизни осталось не так, может быть, много времени, ты начинаешь задуматься о чем-то важном. И также, я думаю, кстати, моя история закончилась хорошо. Господь исцелил меня, слава Ему, 2 года назад. Да. И знаете что, и Рокфеллер, он начал задуматься, а зачем все это произошло? Ну, что мне делать? Я богатый человек, у меня все есть вообще в моей жизни. И он к тому моменту, он не мог ничего есть, он пил молоко и ел печеньки, это все, что он мог. Но начал задуматься, а что мне сделать? Что я могу сделать в свои года, когда у меня остался один год? И тогда он начал служить людям, и он начал жертвовать свои деньги, он открыл много разных церквей, и он покупал всякие разные рода лекарства, и помогал больным и так далее. И знаете, что он организовал огромную компанию, которая помогала людям по всему миру. И так, вместо того, чтобы ему умереть в 54 года, он жил и прожил и умер в 98 лет. Слава Богу, правда? Я думаю, что что-то происходит в этот момент, когда мы начинаем что-то делать. Мы не спим на месте. Знаете, у меня бабушка тоже очень взрослая была, но знаете, что в ее жизни всегда была жизнь? Она всегда двигалась, куда-то шла, что-то делала. Люди, которые делают, в них есть жизнь какая-то. Аминь. Поэтому мы с вами, как молодежь, 100%. В нашей жизни должна быть огромная жизнь. То есть люди, смотря на нашу жизнь, должны вдохновиться. Мы куда-то идем, что-то делаем, что-то строим. Знаете, я хочу сказать, ну, имея такую возможность, каждое воскресенье вот эту часть сцены строят. Знаете кто? Несколько парней, ну как несколько, несколько может быть, 10 человек, я не знаю. Но здесь в этой церкви приходят парни, которые просто собирают эту сцену. Мне так это нравится.
Давайте поаплодируем. Я вообще, вы мои герои. И это так круто. Никто не говорит, ну что я там буду делать, пойду на готовенько. Нет, знаете что, мы молодежь. В нашей жизни должно быть, о, что-то будет, вторничная молитва, я там буду. Что нам там надо делать? Поехать на миссию. Маша, куда ехать? Давай поедем вместе. Давайте, что нужно делать? Детские дома. Аня, куда надо ехать? Давайте помогать детям в детских домах. Я думаю, что мы как молодежь должны быть живыми, аминь. Должно быть движение в нашей жизни. Мы не можем быть уже такие молодые и старые. О, я никуда не хочу, ничего не хочу. Да что я там туда пойду и так далее. Должна быть жизнь внутри нас, аминь. Поэтому молодежь, Бог пробуждает нас и использует разные ситуации для того, чтобы мы начали двигаться. Поэтому иногда ты застреваешь где-то в своей жизни и приходят проблемы. И когда проблема приходит, я верю, что это Бог может изменить эту проблему и в этой проблеме показать тебе что-то. Что-то надо, что тебе надо изменить в своей жизни. Куда-то надо двигаться, что-то надо сделать. Поэтому Петр в своей жизни, он также не понимал всего этого. И знаете, что в Деянии 10 главе 15 стихе говорит так.

0: Тогда голос, то есть Петр, представьте, апостол, он исполненный Святого Духа. Бог ему сказал, что надо идти до краев земли. И при этом он все это время ждал, ничего не делал. Но в 10 главе, 15 стихе он говорит так. Тогда голос сказал ему, то есть Петру, второй раз, не называй нечистым то, что Бог очистил. Другими словами, он видит видение, где Бог приходит к нему, говорит, Петр, вот все эти люди, язычники, о котором вы вообще не уйдете, о котором я уже вначале говорил, я очистил их, он говорит. И 16 стихе говорит, тогда было три раза, то есть это видение, он увидел три раза, и то, что с полотно было поднято на небо. Представьте, три раза он видел видение, и потом в 17 стихе говорит, Петр все недоумевал, то есть не понимал, что бы значило это видение. Бог в самом начале сказал, идите до краев земли. 10 лет прошло. Бог приходит, говорит, три раза показывает, говорит, Петр, я все, что очистил, не считай нечистым. И Петр думает, что же это значит? Интересно, о чем Бог говорит? Знаете, девушки, вам тоже скажу, извинюсь за себя и за всех парней, мы иногда тормозим. Иногда мы не замечаем. Я потом о том анекдоте, когда парень и девушка проходят мимо ресторана, и девушка такая говорит, как вкусно пахнет. И парень говорит, а хочешь еще раз пройдем? Да не пройти хочет, поесть хочет. Надо сходить в ресторан, пригласить, сказать, пойдем покушаем. Парни, ну вы со мной, да? Ну поддержите меня, аминь. Имею в виду, что Бог иногда четко показывает тебе что-то. Он говорит, да тебе надо это сделать. Ну, то, что он имел в виду вообще? И знаете, что Библия, как я сказал, все написано. Бог сказал нам все, что от нас хотел. А мы иногда говорим, а что Бог хочет от нас? Кто знает? Пойду на вторичную молитву, узнаю. Да открой Библию и посмотри, что Бог тебе сказал. Он сказал тебе, что ты примешь силу и пойдешь до краев земли. И когда ты будешь проповедовать Евангелие, когда ты будешь молиться за больных, ты будешь видеть чудеса и знамения. Аминь. Поэтому, ребята, это наше время. Мы не должны с вами тормозить. Поэтому Дух Святой говорит Петру прямо и говорит о том, что Петр, ты должен идти. Но Петр все равно не понимает. Поэтому, слава Богу, закорнили. Он приходит к нему домой, и говорят, Петр, пойдем с нами, пожалуйста, там люди тебя ждут. И Петр встает тогда и идет туда. Я бы хотел, чтобы мы как церковь, знаете, что мы не были, не тормозили. Чтобы мы слышали голос Бога, понимали, что Он от нас хочет, и знаете, что не откладывали, но брали и шли туда, куда Бог нас призвал. Аминь. Поэтому Бог идет впереди нас. Знаете что? Я заметил, что Бог, когда нас зовет куда-то, это означает, что у Него уже есть план. Помните, как Иисус говорил, вы дайте им есть, на самом деле знал, что хотел сделать. Я думаю, когда Бог вкладывает в наше сердце желание, это означает, что я знаю, что я хочу сделать для тебя. Бог дает тебе желание, например, поехать в ту же самую миссию. Ты такой говоришь, а как это будет? Или еще что будет там? Бог знает, что если Бог призвал, значит, Он что-то приготовил. В этом смысле нам нужно быть готовым, чтобы следовать за Ним. Ефесянам 2 главе 10 стихе говорит так. «Мы теперь новое творение Божие, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать». Другими словами, Бог что-то приготовил для того, чтобы мы совершили. У Бога есть план. Вопрос в том, могу ли я следовать, могу ли я идти туда, куда Он меня позвал. Если я смогу, то Он что-то совершит там. Аминь. Иногда мы не знаем всего, как это происходит. Иногда мы не понимаем даже то, что мы сделали, насколько сильно повлияло. Когда я был в Кении, там был один человек, его звали Рафаэль. И знаете, что он был слепым. Слепой человек находился в Африке. Я, когда услышал эту историю, меня так сильно вдохновило. Знаете, что когда-то один миссионер приехал туда и ему дал Библию для незрячих. Научил его читать и уехал. Ты, может быть, приехал, не знаю, ребята, кто были на миссии. Может быть, ты послужил одному человеку. И ты думаешь, ну что я такого сделал? Может быть, ты даже сейчас этого не чувствуешь. Но знаешь, что человек, который тогда пришел к Рафаэлю и послужил ему, Рафаэль принес пробуждение свое племя. Не только свое, но племя еще своих противников, с кем они сражались. Он принес мир и пробуждение. Он воспитал больше 50 пасторов один. Я думаю, это слепой человек. Просто делать великие вещи там, находясь в Кении. Но почему? Кто-то один из нас встал и пошел туда. Пошел и принес к нему Евангелие. Принес ему Библию, чему-то научил. Иногда ты не можешь оценить всю работу. Иногда ты не можешь понять, что ты сделал. Возможно, ты повлиял только на одного человека. Я хочу тебе сказать, этого достаточно. Бог может использовать эту ситуацию для того, чтобы принести пробуждение в целые страны. Аминь. Но для этого кто-то должен встать со своего места. Для этого кто-то должен пробудиться и куда-то идти. Туда, куда Господь назовет. И так написано, что Он предназначил нам совершать. То есть есть что-то, что Он предназначил для каждого из нас, чтобы мы шли и совершали. Аминь. Мне кажется, что я на 2х проповедую, да? Ну, чтобы вам комфортно было. Итак, Бог что-то подготовил для нас, чтобы мы что-то делали. Бог идет впереди нас, но Он не просто нас посылает, знаете, что идите, а там вы сами разберетесь. Не-не, Он идет перед нами и готовит нам что-то. И когда мы идем, мы следуем, мы понимаем, Господь, это было больше, чем я ожидал. Поэтому церкви должны быть прекрасные ноги. Это значит, что ноги, куда мы с вами должны, что делать? Двигаться. Аминь. Но есть много предрассудков, много предрассудков. И Петр в этой истории с Корнилией, мы должны понимать, он приехал в Самарию для того, чтобы проповедовать туда, но он, никогда евреи не ходили к Самарию, они не общались с самарянами, они никогда не делали это, но ему это надо было делать, и, возможно, его сердце было разное мышление. Он думал, как это будет, что там будет, кто меня захочет послушать, да мы с ними вообще не общаемся. Иногда даже наши внутренние предрассудки не дают нам силу делать то, что, о чем нас Господь попросил. Я помню, что когда я, помните, я рассказал в начале истории, когда я шел на миссию, я ничего не знал, и у меня было 1000 аргументов, почему мне не надо было идти на миссию, потому что я не умел говорить по-русски, я ни разу не читал Библию от начала до конца, я не умел молиться вслух, потому что я стеснялся молиться, я не умел дружить, потому что я был самым стеснительным человеком. И вот такой миссионер, представьте, который едет куда-то что-то делать. Я помню, даже у меня мама сказала: «Армен, ты куда пойдешь? Ты куда пойдешь вообще? Ты ничего не умеешь. Как ты пойдешь вообще? Я только покаялся». Я говорю: «Мама, я не знаю. Я чувствую, что Господь меня зовет. Я хочу туда идти». И, конечно, в итоге я поехал. Слава Богу, да. И знаете что? И это благословило мою жизнь. Но есть иногда много предрассудков, из-за чего, что может не получиться. Почему я не могу туда поехать? Я уверен, что мы найдем 1000 причин. Но я верю, опять же, еще раз скажу, что если Бог тебя зовет, если Бог говорит в свое сердце, и даже у тебя есть 1000 причин сказать «нет», но у тебя есть одна причина, почему сказать «да», потому что Бог тебе сказал. И у Него есть план для того, чтобы совершить что-то великое через тебя в этом мире. Аминь. Поэтому история с Корнилией такая, что он боялся туда идти. Он или не боялся, он переживал, скорее всего, и в Самаре. Но когда он пришел в дом Корнилии, он обнаружил что-то очень интересное. Он обнаружил следующее, это в Деяниях 8 глава, 6-8 стих. Там было следующее. Когда он пришел туда, там были толпы людей, которые единодушно внимали тому, что говорил Филипп. Толпы людей, просто представьте, толпы людей пришли туда и слушали. Может быть, он вообще не ожидал, что кто-то его послушает, но там толпы слушали. Потом он там совершал чудеса. Там происходили чудеса. Многие парализованные, хромые исцелялись. И в этом городе была огромная радость. Я думаю, что Филипп сам в шоке был от того, что происходило там, в этом городе. И знаете, что мы иногда не знаем, что будет, но мы знаем, что Бог нас позвал. Есть один человек, которого хочу позвать на эту сцену, ее зовут Настя, и она ездила в Турцию, и ее история, случилось кое-что интересное. Настя, добро пожаловать, давайте поаплодируем ей. Расскажи свою историю, как ты съездила туда, чего ожидал и что случилось?
1: Да, Армен, спасибо большое. На самом деле я получила откровение, что мне нужно ехать помогать в церковь в Турции. Но я, как ты сказала, затормозила. И после этого получила еще много откровений, и поэтому согласилась и поехала на миссию в Стамбул. И знаете, на самом деле там произошла одна такая масштабная история для меня, которая напомнила мне вот про эту мысль о прекрасных ногах, и я хочу с вами поделиться ею. Там мы с девочкой в социальном служении как-то раз навещали семью. И это была семья мусульман, но они знали много о Иисусе Христе, потому что их дети посещают воскресное детское служение у нашей церкви в Стамбуле. И мы решили просто их поддержать, так как их глава семейства, дядя, он попал в сложную ситуацию. У него разорвался аппендикс, было несвоевременное лечение, и после операции были какие-то очень там, страшные осложнения, и у него начался абсцесс. Для этого требовалась вторая операция, и достаточно срочная, потому что счет шел на каждую минуту. И мы как раз пришли в эту семью, и тут нам сообщают, что он отказался ее делать, потому что очень испугался, так как узнал о возможных осложнениях и последствиях вплоть до вероятности летального исхода. И тут эта семья нам говорит: а вы могли пойти в больницу и уговорить его сделать операцию и, возможно, помолиться вашему Богу? Для нас это было таким большим удивлением, потому что мы две девочки должны пойти к другим национальностям, даже другой религии, исповедовать там им Христа, молиться и что-то у кого-то уговорить. Ну, для нас это удивительно, на самом деле, такая масштабная история. Но, конечно, мы пошли. И когда мы туда пришли, там было более 20 человек, его родственников,

0: и друзей, это не считая детей, из его общины мусульманской, и это вообще в целом была такая диаспора их национальная. Они нас так странно смотрели, и нам стало немного страшно, само собой, потому что казалось, что мы можем. Ну, мы такие молодые, и мы вообще толком даже, наверное, не говорим по-турецки, всего несколько фраз, но... Что-то Бог сделал с нашим сердцем, у нас появилась какая-то уверенность, и мы начали говорить им о том, что Иисус может дать ему мир в сердце, благословить ход операции, и в целом он просто может его благословить. И знаете, мужчина согласился. Он согласился с нами молиться, он призвал имя Христа, покаялся в своих грехах, благословил руки врачей, попросил о том самом сверхъестественном мире в сердце, и после этого он улыбался и был согласен на операцию, его увезли, и это для нас было какое-то... На самом деле большое удивление, но еще большим удивлением было, когда с нами стали молиться женщины, которые находились в этой палате. Они стали также призывать имя Иисуса Христа, о котором в этот момент слышали впервые. И операция шла несколько часов, она была сложной, и каков итог? С ним все в порядке, он жив, слава Богу. Да, и более того, он ходит, прыгает, бегает, устроился на новую работу. Он нашел себе невесту, да, вот это скорость, так что никаких оправданий, братья. Да, и после этого, через несколько недель, наши сестры, также молодые девочки, пошли еще раз навестить эту семью, узнать, как у них дела. И в этот момент их встретило несколько мужчин, это были те друзья, которые тогда находились в больнице. Они стали их расспрашивать, что вообще происходило, о чем вы молились, что за Бог такой. И какое же было удивление, когда мы узнали, что на самом деле они просто хотели узнать больше о нашем Боге. И после их разговора они исповедались, покаялись в своих грехах и признали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Да. И более того, это еще не конец истории. Буквально на днях я узнала, что в нашей церкви в Стамбуле появилось отдельное служение для этих семей, для этой нации, на их языке, где они спокойно, в комфорте общаются, прославляют имя нашего Господа и становятся частью нашей большой семьи. Вот такая история.
1: Настя, спасибо тебе большое. Пожалуйста, проходи. Давайте еще раз поблагодарим Настю и подарим ей аплодисменты. Вау. Слава Богу. Слава Богу. Как я сказал, мы не знаем вообще, что может быть. Но когда Бог зовет, у Него есть какой-то план, о котором мы не знаем, правда? И мы можем просто следовать, и Бог будет открывать перед нами двери. Я помню, как Лестер Самрелл, я читал об этом, что когда он ездил в Африку, ему отговаривали, говорили: «Лестер, не надо тебе ехать сюда, потому что ты умрешь голодной смертью». И он тогда сказал так: «Я поеду служить Богу куда угодно, я поеду в Африку служить, и если я там умру с голодной смертью, пожалуйста, когда вы меня похороните, напишите на моем камне на кладбище: человек, который доверил свою жизнь Богу и умер от голода». Я думаю, это так интересно. Лестер был 100% уверен, что так не будет. У нас пастор Мацула, он большой пример миссионера. Я так рад, что он в нашей церкви, правда. Это самый лучший пастор, который у нас есть. И знаете что? Он однажды услышал это послание, я уверен, в своем сердце. Есть такая страна, Россия, поеду туда, буду служить там. И мы все с вами очень благодарны и благословены тем, что он принял это решение. Я уверен, что есть много людей, которые также были бы благодарны, если мы сказали на Божьему призыву: «Да и аминь, Господь, я хочу и я пойду». Итак, мы видим эту историю, Деяния, 10 главе, 25, 33, 34 стихе, как Петр пришел к Корнилии, встретил его, и написано, он пал его перед ногами Петра, и сразу же после этого я сразу после за тобой, и хорошо, что ты пришел. Корнилий говорит: сейчас все мы здесь перед Богом, мы хотим выслушать то, что Господь повелел тебе сказать. И в 44 стихе Петр говорит, еще говорил это, когда на всех слушавших его весть сошел Святой Дух. И так многое произошло там. Имею в виду, что Петр не знал вообще, что там может быть. Он просто пришел туда, но Бог уже что-то приготовил. Я верю, что Бог нас не просто высылает в какие-то рандомные города. Я уверен, что у Него есть план, есть люди, которые готовы их и хотят услышать, но нужны те, которые пойдут. Что бы было, если бы Настя не поехала? Может быть, этот человек бы так и не услышал Евангелие. За этого человека никто не помолился. Я верю, что на нас лежит тоже ответственность. Кто-то проповедовал нам, и теперь время, когда мы проповедуем другим. Аминь. Поэтому Бог идет перед нами. Бог идет перед нами и готовит путь. И Он хочет, чтобы церковь была церковью движения. Если мы будем двигаться, то мы обнаружим, что Бог готовит нам путь. Мы увидим, что здесь Господь позаботился, здесь получилось. Я слышал, ну, реально, может быть, десятки историй, когда ребята просто приняли решение, что верой поедут на миссию, но у них не было финансов. Но Бог совершал чудеса и давал откуда-то финансы, помогал их и

которую мы даже не знали. Но как мы начали с того, что как это произойдет, если никто не пойдет? Кто покается, если никто не проповедует? И я думаю, что это время, молодежь, когда я думаю, что мы должны проснуться и сказать: «Господь, я хочу». Кто-то, я слышу, иногда говорят так: «А зачем ехать в другие страны? У нас же мы здесь на миссии». Я 100% уверен, что мы здесь тоже на миссии. Поэтому, когда ты едешь утром на метро, подумай, кому ты сегодня можешь сказать о Боге. Но когда мы едем в другие страны, это тоже нам, это классно. Мы видим что-то, что мы не могли видеть здесь. Господь что-то касается нашего сердца, и что-то мы понимаем там. Возвращаемся абсолютно другими людьми, обновленными. Возвращаемся горячим сердцем, и мы хотим пробуждения также в нашем городе, в нашей стране. Аминь. Есть на горной проповеди история, где Бог говорит, что Иисус говорит, что церковь — это как что-то, горячий город на холме. Знаете, есть одна фотография здесь, вот церкви, которая на холме. Я верю, что церковь должна быть видима в наше время. Я верю, что... И когда мы говорим про церковь, это не просто здание, которое где-то стоит. Это мы с вами. Мы, как из нас, как верующий человек, наша жизнь, она должна быть как церковь, как моя, как напоминание людям о том, что Бог есть, и ждет их, и любит их. Но когда я смотрю на эту церковь, я думаю, ну, церковь красивая, но мне было бы сложно каждое воскресенье туда сходить. Но я одно знаю точно. Когда буду смотреть на это, я всегда буду знать, есть Господь. Он говорит обо мне. Он говорит о том, что любит меня. Он умер за меня и воскрес для моего оправдания. И наша жизнь должна быть как бы видимым. Мы должны быть гореть, мы должны быть яркими в том плане, чтобы показать Христа, где бы мы ни были, находясь здесь в Москве или находясь на отдыхе или на миссии. Бог хочет, чтобы мы были в движении. Он хочет, чтобы мы светили. Он говорит: «Вы свет мира». И город, стоящий на вершине холмы, невозможно скрыть. Но для этого мы должны светить. Для этого мы должны стать тем, той церковью, о котором говорит Библия. Но для этого также мы должны услышать об этом. Как я сказал, Библия говорит очень четко и ясно. И нет двух, как бы, точно надо или не надо. Иисус, ты когда говорил, что надо идти до краев земли, ты кого конкретно имел в виду? Меня или другого человека? Иисус, когда ты говорил, что примите силу Духа Святого, это про кого? Про Машу только написано? Или про Сашу только написано? Нет, Библия говорит про каждого из нас. И каждый из вас примет силу. И каждый из вас пойдет до краев земли. И вы будете проповедовать Евангелие, вы будете видеть чудеса и знамения. Аминь. Это про каждого из нас. Но этого не произойдет, если мы не встанем, если мы не оденем свою обувь в благовестие и не пойдем туда, чтобы проповедовать Евангелие. Аминь. Давайте встанем вместе. Давайте встанем. Давайте верить, что наши ноги могут быть прекрасными, что мы можем быть церковью, которая движется. И как я начал, я хотел бы вместе с вами помолиться. Я верю, что Бог сегодня может бросить вызов в нашей жизни. Может быть, вы никогда не ездили на миссию, но примите это решение. Скажите: «Господь, я хочу быть христианином, который хотя бы один раз в своей жизни поедет куда-то». Я скажу вам, вы вкусите что-то, что изменит вашу жизнь. Вы захотите туда возвращаться, вы захотите куда-то поехать снова, вы хотите служить людям. Нет ничего лучше, чем служить Богу, я вам точно говорю. Вы наполнитесь такой радостью, ваше сердце преобразится, ваша жизнь изменится. Может быть, вы все это время думали, что моя жизнь какая-то одинаковая. Каждый день иду на работу и возвращаюсь. Каждый день иду на учебу и возвращаюсь. Ничего особенного не происходит. Хочу тебе сказать, попробуй один раз. Съезди на миссию. Послужи Господу. Послужи людям, которые там где-то находятся. Прими это решение, и Бог обо тебе позаботится. Аминь. Давайте помолимся об этом. Господь Иисус, мы сейчас вместе, молодежью, здесь стоим, Господь. И мы хотим, Господь, и просим Тебя, помоги нам. Помоги каждому из нас, Господь, узнать свою миссию, узнать, где мы должны быть и как мы должны светить, Господь. Я молюсь, чтобы никто из нас не остановился, Господь. Я молюсь, чтобы каждый из нас был в движении, в своем призвании во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы каждый из нас была как эта церковь, которая стоит на горе, Господь, и светит всем, и показывает путь во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь, чтобы мы не были теми, Господь, людьми из Библии, которые убоялись, которые спрятали свои дары, таланты, но не использовали для того, чтобы приобрести, Господь. Я молюсь, чтобы мы были смелыми, Господь, чтобы следовать за Тобою, за Твоим голосом, Господь, за Твоим призывом, Боже. Я молюсь, чтобы мы, как верующие люди, Господь, не похоронили, Господь, свои дары, таланты, свое призвание. Но я молюсь, чтобы мы высвободили ту силу, которую Ты дал нам, Господь. То, что мы приняли от Тебя, Господь, помоги нам передать следующим, Господь, другим людям, следующему поколению, тем людям, которые еще ни разу не слышали, те, которые сегодня взывают, Господь. Мы молимся, Боже. Есть много людей даже в нашем городе, возможно, которые сегодня молятся и говорят: «Господь, где Ты, Господь? Покажи
мне, если ты есть. Я молюсь, чтобы мы...

Господь, слышали, Господь, Твой голос и также следовали. Может, мы пришли к ним, Господь. Направь наши пути, Господь. Направь, Господь, наши сердца к этим людям, Господь, кому мы можем прийти. Боже, я молюсь, чтобы мы были людьми чуткими, Господь, чтобы мы не откладывали Твой призыв на долгий ящик, Господь, но мы могли следовать, Господь, сказать, да, Господь, если Ты этого хочешь, Бог, то веди меня, я хочу тоже, Боже. Я молюсь и благословляю, чтобы мы были как настоящая миссионерская церковь, которой Господь несет благословение по всему миру во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы нас знали как людей, которые любят Тебя, Господь, и любят людей, Господь, до краев земли во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы здесь появились люди, Господь, которые поедут.

Господь. Говорим, возьми наши жизни, используй нас, Господь, так, как Ты хочешь. Боже, я молюсь и прошу Тебя, дай нам быть такими молодежи, Господь, которые горят, чьи глаза горят, чьи сердца, Господь, стучат в ритм вместе с Тобой, Господь. Что кто хочет и видит, Господь, эти народы.

воздадим Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Итак, мы с вами миссионерская церковь. Аминь! И я так рад, что есть так много церквей. И так и уже очень скоро пастор Масула поедет в Китай. И знаете, что в Китае впервые пройдет богослужение официально. Это будет не просто там где-то закрытыми дверями. Нет, официально мы проведем там богослужение, и это будет церковь слов жизни там. И пастор Масул скоро поедет, насколько я знаю, на Бали, да? По-моему, на Бали поедет открывать церковь. Я сейчас чувствую, что многие из вас Господь призывает, да? Прям вот чувствуете сейчас, вот Господь, вот Он, вот я ждал этого слова. Может быть, почему нет, я не знаю. И у нас есть прекрасная церковь в многих местах. Я уверен, что еще много мест, где еще нету церквей, но мы с вами призваны поехать до краев земли. Пускай Господь благословляет нас. И очень скоро у нас в сентябре начнется проект по миссии, где мы будем учиться вместе, учить языки, и потом будем ездить на долгосрочные миссии. Если ты тоже чувствуешь, я думаю так, что есть кто-то, кто призван ехать всегда, может быть, навсегда куда-то. И тогда, если это вы особенно чувствуете это, добро пожаловать на этот курс, я думаю, это точно для вас. Но я также верю, что миссия для каждого верующего человека. Каждый из нас может послужить, каждый из нас может выделить время. И также, если ты чувствуешь, что я хочу что-то такое сделать, можешь записаться, Маша знает, и вся информация есть у нас везде в социальных сетях. Будем очень рады. Пускай Бог благословляет нас, и будем видеть еще больше Божью славу, чудеса и знамения. Аминь. Спасибо большое, слава Богу. И тогда зову Аню на эту сцену, и после этого мы будем вместе поклоняться, поэтому оставайтесь с нами до конца.

из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

0: Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче «Леон с друзьями». Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоуки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят: «Я смотрю прямо через тебя, знаешь». Но я просто рад, что музыканты, как и артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам: «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Кладет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, Он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот этот должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должно быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твое отношение, а не способности, поднимает тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь ли, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы, и поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога. Но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. Я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса». И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано «Моему брату во Христе» и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, и Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать. И я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длительное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу 2 пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только 1 пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил, «Сын мой, ты видишь только 1 пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил, ты никуда не пойдешь. Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: I did you wrong. My heart went out to play.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что ваши проблемы Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень, очень мягкий. Он стоит на своем слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями». И на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: У нашего гостя в студии умирает дочь, а потом воскресает. Об этом в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычные и таинственные миры сверхъестественного бросают вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Карри Блейк. Карри попали в руки записи с учением человека по имени Джон Лейк, который жил в первой половине 20 века. Карри, расскажите нам об этом человеке.
2: Какое-то время он жил в Южной Африке и основал там служение под названием «Комната исцеления».

0: исцеления. В то время было констатировано свыше 100 тысяч исцелений.
1: Минуточку. Вы слышали? Вы слышали, он сказал 100 тысяч чудес, 100 тысяч документально подтвержденных исцелений. А что же произошло в больницах?
0: Они начали закрываться.
1: Вы это серьезно?
0: В одной больнице, которая закрылась, ежедневно исцелялось по 200 человек, за которых молились служители. В это число входили лишь те, кто исцелился сразу. На самом же деле молились за значительно большее число людей.
1: Знаете, я пришел к выводу, что если у Бога есть нечто уникальное для жизни какого-то человека, то почти всегда происходит событие, как правило, в раннем возрасте, которое ставит под угрозу его жизнь.
0: Да, это правда.
1: А с вами, когда это случилось? Когда вам было 18 месяцев?
0: 17.
1: Совсем младенец. Что произошло? Ваш отец выезжал из двора.
0: Да, он давал задний ход и не видел меня. Я там оказался без присмотра. И машина зацепила меня так, что моя голова оказалась между колесом и кузовом. Мне полностью оторвало правое ухо. Вся кожа между правым и левым ухом была срезана. Ее свело вниз, прямо поверх моих закрытых глаз. Мой дедушка выскочил, схватил меня на руки, подобрал мое ухо и отвез меня в больницу. Врачи сказали моим родителям, что нет никакой надежды. Посоветовали купить гроб и готовиться к похоронам. И тогда моя мама в молитве посвятила меня Господу. Операция продолжалась почти 6 часов. У меня было 172 шва. Время от времени кто-то появлялся из операционной и что-нибудь говорил. Сначала они сказали, он вряд ли выкарабкается. А мама сказала Богу, он твой, Господи, я воспитаю его для тебя, я посвящаю его тебе. Пусть он останется жив. Через час они опять выходят и говорят, похоже, он будет жить, но останется неподвижным и неразумным. Они вернулись в операционную, а мама молилась. Она говорила, «Господь, для Твоей славы, пусть он будет живой и нормальный». Примерно через полтора часа они опять выходят и говорят, «Он еще не потерял рассудок. Видимо, мозг не задет. Ни в чем нельзя быть уверенным. Даже если он выживет, у него не будет волос, и он будет глухой на правое ухо».
1: Я смотрю на вас и вижу, что вы прекрасно слышите. А какие у вас роскошные густые волосы? Позавидуешь. Итак, у него никогда не вырастут волосы, и он никогда не будет слышать правым ухом, которое его пришили. А как реагировала на это ваша мама?
0: Она продолжала молиться. «Бог, это должно быть либо все, либо ничего». В последующие годы она сама учила меня читать. Я не ходил в детский сад. Еще до того, как я пошел в первый класс, она учила меня читать по Библии. Вместо того, чтобы самой читать мне на ночь, я читал ей перед сном. И до 6 или 7 лет я даже не подозревал, что некоторые выражения из Библии являются устаревшими, и что так уже не говорят. А когда мне было 17 лет, и я служил в военно-воздушных войсках, Бог призвал меня согласно посвящению моей мамы. Я откликнулся на этот призыв к служению. Я оставил воздушные силы и начал проповедовать Евангелие.
1: А потом заболела ваша дочь. Расскажите об этом. Расскажите подробнее.
0: Моя первая дочь родилась с так называемой эмангиомой. Это опухоль. При ее рождении она была величиной с мой кулак. Она была на языке, и поэтому язык не помещался во рту и вываливался наружу. Это было жуткое зрелище. Даже для родителя. Хотя мы, конечно, любили ее, но когда мы все вместе выходили в торговый центр...
1: То есть вы несли служение, которое требует исключительную веру в исцеление. И при этом у вас у самих была такая дочь. Когда вы появлялись на людях...
0: Мы заказали ей специальный капор, который закрывал язык. Представьте, мы все вместе находимся в торговом центре, и вдруг она стягивает этот капор, и люди буквально шарахаются в сторону. Это были ужасные минуты. Когда ей исполнилось 3 года, она заболела воспалением легких и скончалась за день до Дня Святого Валентина в феврале 1981 года.
1: Но вы же верите в чудеса.
0: Да, конечно. Мы получили хорошее учение. Мы все слышали о том, что Иисус исцелял, воскрешал из мертвых, изгонял бесов. Это было верно тогда. Это верно и сейчас. Поэтому я схватил телефон и начал звонить самым известным служителям. Если я их назову, вы все их знаете. Я отчаянно пытался найти кого-нибудь, кто бы помолился молитвой веры и воскресил мою дочь. Но каждый раз, когда я дозванивался, я попадал на секретарей. Мне отвечали, «В данный момент мы не можем побеспокоить служителя». И всегда находился какой-то предлог для отказа. Все это меня страшно угнетало. Однажды я ответил: «Держу пари. Если бы я выписывал чек на 25 тысяч, то сразу бы нашлось время».
1: Видимо, вы были в полном отчаянии.
0: Да, я был в отчаянии. Мы похоронили нашу малышку в 1981 году в день Святого Валентина. И в тот день я поклялся Богу. Когда я так нуждался в помощи, вокруг не нашлось никого, я поклялся, что отныне буду оказывать такую помощь любому, кто будет в ней нуждаться. Мы стали активно действовать в служении исцеления. При этом мы пытались найти истину об исцелении. Мы не стремились к каким-то

0: что знаю сейчас. Наверное, я смог бы что-то сделать.
1: Ну хорошо. А ваша вторая дочь? Нечто подобное случилось и с ней.
0: У нас родилась вторая дочь. Как две капли воды похожи на ту, которая умерла? Сатана покушался на ее жизнь несколько раз через воспаление легких, но она выздоравливала. А вот третья дочь упала из окна прямо на бетонное покрытие.
1: Как же она могла упасть из окна?
0: Детская была наверху, окно было открыто, и дети высовывались и смотрели вниз. Младшая всем телом повисла на раме, выдавила ее и упала лицом вниз со второго этажа на бетонную площадку. На лету она пыталась смягчить падение и приземлиться на руки. Я в это время сидел на кухне за столом, читал Библию. Я увидел боковым зрением, как что-то упало, но я не знал, что это было. Я думал, может быть, это кукла или что-то в этом роде. Поэтому я пошел посмотреть, и когда я вышел, то увидел, что моя дочь лежит лицом вниз на бетонном полу. Она выставила руки вперед, и они все еще были в этом положении. Она лежала лицом вниз. Ее нос был вдавлен внутрь, а от удара зубы вошли обратно в десны. Когда я взял ее на руки, в ее теле совсем не было жизни, она не дышала, сердце остановилось.
1: Давайте прервемся на этом. Когда мы вернемся к рассказу Карри, то узнаем, что изменилось со времени первой смерти его дочери до того момента, как это случилось опять. Оставайтесь с нами.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Кари Блейк. Его первая дочь умирает. Дьявол покушается на жизнь второй дочери. Наконец, умирает третья дочь. Она действительно умерла?
1: Да, она была мертвая.
0: Она упала.
1: Второго этажа, с высоты 10 метров, мы потом измерили.
0: Как же вы чувствовали, у вас умерли обе дочери?
1: Когда я вышел из дома и взял ее на руки, первое, что делаешь в таких случаях, это проверяешь, все ли в порядке. У нее не было пульса, не было дыхания, во рту у нее была кровь, и она не вытекала. Когда я взял ее на руки, я знал, что она мертва. Когда я поднял ее, я стал ходить с ней во дворе по кругу. И в тот момент я вдруг стал слышать голоса, которые звучали во время похорон моей первой дочери. Плакала жена, что-то говорил пастор, голоса всех родственников, и музыка, и пение, и все такое, все эти стенания. Это все вдруг зазвучало в моей голове. Но в то же самое время я услышал, как я сам говорю вслух: «Во имя Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я повторял эту фразу снова и снова. Я все ходил и ходил кругами по двору, держа ее на руках. Я плакал, но одновременно я слышал голоса, и я говорил все громче и громче, чтобы перекричать все эти голоса, которые звучали у меня в голове. Наконец, примерно через 15 минут я вошел с ней в дом. Она все еще была мертва, сердцебиения не было, все было по-прежнему. Я посадил ее на пол и прислонил к стене. Я встал перед ней на колени и стал тыкать пальцем ей в грудь и повторять слова. «Ты будешь жить, ты не умрешь во время Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я снова выкрикивал это очень громко. Моя жена и двое других детей сбежались на шум. Когда они вошли в комнату, у жены началась истерика. Она тоже вспомнила смерть первой дочери. Я посмотрел на нее и сказал: «Замолчи немедленно. Если ты не можешь верить, уйди». Мгновенно наступила тишина. Полная тишина в комнате. Я вернулся к дочери и опять стал приставлять палец к ее груди и повторять: «Во имя Иисуса ты будешь жить, ты не умрешь». Это все, что я мог произнести тогда. Так прошло еще 15 минут.
0: А вы верили в то, что говорили? Наверное, дьявол буквально атаковал вас разными мыслями, вроде «твоя первая дочь умерла, значит, ты тоже останется мертвой». Все, что ты проповедуешь, это ложь.
1: Именно так, но глубоко внутри я не собирался сдаваться. Я даже не мыслил себе иного. Она просто должна вернуться назад. Никаких других вариантов не существовало. Я не буду хоронить вторую дочь. Все, что угодно, только не это. Честно говоря, было даже легко верить в это, потому что это было естественно.
0: А как она выглядела? Ну, понятно, что она была мертвая, но все-таки, что вы видели?
1: Она была прислонена к стене. Руки висели вдоль тела, подбородок свешивался на грудь, потому что шея не держала. Прошло 30 минут. Она все еще сидит в том же положении и вдруг совершенно неожиданно делает резкий выдох. При этом она выплевывает кровь прямо на меня, как будто кто-то сильно ударил ее в живот. Так сильно, что буквально все ее тело сотряслось, и она пришла в себя. Глядя

0: глаза можно было видеть, как ее взгляд становится осмысленным, как будто в ее глазах я видел ее разум, как постепенно к ней возвращается сознание, как ее взгляд начинает фокусироваться на отдельных предметах. И самые первые слова, которые она произнесла, были: «Папочка, я хочу кушать».
1: Я должен задать вам один вопрос. Как вы узнали, что все-таки наступила смерть?
0: Сразу после этого мы отвезли ее в больницу. В машине она не могла сидеть, выпрямившись. Впоследствии мы узнали, что у нее были сломаны оба запястья. Правое колено тоже было сломано. А в травмпункте как раз дежурил хирург, специалист, работающий с командой «Далласские ковбои». По-моему, его имя доктор Клайн. В больнице сделали томографию, исследовали состояние мозга и подтвердили состояние клинической смерти в течение как минимум 30 минут. Мне не надо было это доказывать, но они просто установили факт.
1: И как все это отразилось на вашей вере в силу Божью?
0: Честно говоря, я пережил особое смирение от того, что Бог использовал меня для воскрешения кого-то из мертвых. Сначала до меня вообще ничего не дошло. Понимаете, все случилось так быстро. Хотя это и длилось по времени 30 минут, но все промелькнуло как одно мгновение. Уже потом начинаешь размышлять и анализировать. И ты спрашиваешь себя, а что, собственно, ты видел? Видел ли ты что-то вообще? Слышал ли ты что-нибудь? И, Боже мой, она даже не помнила, что с ней произошло. Ничего не могла припомнить, только как падала, и все.
1: А сколько было ей лет?
0: Лет 6. Да вроде 6. Или 7. После этого мы так и продолжали проповедовать то же самое. То же самое, что проповедовали всегда. Просто наши проповеди стали более эмоциональными.
1: Еще один вопрос, просто из любопытства. Было еще когда-нибудь, чтобы человек воскресал по вашей молитве?
0: Был еще один человек, пока один. Мы молимся, чтобы Бог нам дал еще.
1: Расскажите об этом.
0: Произошла авария в Шермане, в штате Техас, где-то в 95-м или 96-м году. Это была ужасная авария. Пострадало несколько подростков. Мы поехали в больницу навестить одного из них. Это был сын нашего пастора. И в это же время произошла еще одна авария. И в больницу поступил парень в тяжелом состоянии. Приехали его родные, и прямо на операционном столе он скончался. После того, как семье сообщили об этом, они все были просто в ужасном состоянии. Начали кричать, плакать. И мы с женой, и еще одной женщиной, другом нашей семьи, сказали друг другу: «Давайте выйдем на улицу и начнем молиться». Мы вышли, встали у двери и стали молиться. Молиться так, как мы обычно это делаем, очень сильно, неотступно, по-деловому и до победного конца. Примерно минут через 10 мы снова входим в здание, потому что понимаем, что дело сделано. Это было ясное знание у нас в сердце. И в этот момент выходит медсестра и говорит: «О, нет-нет, не плачьте. Нам удалось привести его в сознание». Кое-кто, конечно, может сказать: «Но ведь это же врачи вернули его к жизни». Но в этом случае врачи уже расписались в своем бессилии. Мы знали, что к жизни его вернула только молитва. Это была вера в Бога, потому что мы уже испытали его силу и могущество.
1: Если бы вы увидели мертвого человека, стали бы вы молиться о его воскрешении? Скажем, если бы все произошло у вас на глазах прямо сейчас.
0: И да, и нет. Вы спросите, что я имею в виду, когда говорю «и да, и нет».
1: Именно это я и хочу спросить.
0: Я бы стал воскрешать, но не стал бы молиться за это. Библия не учит нас молиться об этом, она учит нас воскрешать. Это большая разница.
1: Знаете, в этом отношении нам есть еще чему учиться. Мы еще вернемся к нашему разговору с Кари Блейком и узнаем у него, что произошло, когда он сам заболел. Мы узнаем об этом буквально через минуту.

0: А, Кари, этот вопрос к вам. Сколько случаев исцеления от рака было зарегистрировано после того, как вы помолились за этих больных?
1: 30 или 35.
0: Это только в последний месяц?
1: Да, в последний месяц.
0: Мы поговорим об этом в нашей передаче на следующей неделе. А сейчас вот о чем. У вас появились какие-то симптомы. Что это было? Каково было ваше физическое состояние?
1: У меня начался сильнейший жар. Температура поднялась до 41 градуса. Я все время молился об исцелении. Обычно, когда я заболеваю, первым делом я анализирую свое духовное состояние. Господь, что я сделал не так? Где я позволил врагу проникнуть в крепость? И когда я стал это делать, я довольно быстро нашел, где я дал слабинку. Я вспомнил, что я затаил обиду на человека, который был со мной в чем-то не согласен. Я допустил это, и пришла болезнь. И мне пришлось звать этого человека и просить помолиться за меня, прежде чем я смог исцелиться. В тот же вечер после молитвы жар спал, и к утру я был исцелен. Однако пока я был болен, хотя у меня и нет тому доказательств, но я видел небеса.
0: Какая, говорите, у вас была температура?
1: 41 градус. Жена говорит, что термометр показывал 41 градус.
0: И вы были на небе?
1: Да.
0: Что вы видели?
1: Я просто там оказался, и все. Там была небольшая поляна, покрытая травой, и небольшой ручей, речушка, и деревянный мостик через нее. И когда я там оказался, я увидел на другой стороне, на каком-то расстоянии там был город по другую сторону холма. И тогда мне стало понятно, где я. Тут я увидел фигуру в белом, которая приближалась ко мне. Я услышал голос. «Папочка, папочка!» Я всмотрелся и понял, что это была моя первая дочь. На ней было платье фасона начала века. Я немножко историк и особенно люблю этот стиль начала века. На ней было платье с закрытым воротом, вырез по шее, с длинными кружевными рукавами, с прелестной оборкой впереди, как в то время носили. У нее была соответствующая прическа, длинные локоны, свободно падающие сзади и приподнятые над лбом спереди. И когда я посмотрел на нее, я понял, кто она, но ничего не сказал. Я все время смотрел на платье, и я помню, как я думал, какое же оно красивое. А она сказала, «Я надела его, потому что знала, что тебе понравится». А потом она мне сказала, «Вообще-то, потом произошло вот что. Я увидел человека в белом костюме, который шел и пинал камушки, держа руки в карманах». Дочка посмотрела на него и говорит, «Да это Джон Лейк. Он тоже хочет перейти на эту сторону, но не может». А потом она мне сказала, «У вас сейчас там много людей». А у нас как раз проходили собрания, и люди получали исцеление прямо у нас в гостиной, каждый вечер, и особенно в пятницу и в субботу вечером. И происходили удивительные вещи. Люди исцелялись от СПИДа, от рака.
0: Минуточку. От СПИДа пока еще нет средства. А вы говорите, что люди исцелялись от СПИДа?
1: Нет средства от СПИДа?
0: Нет средства.
1: Нет, оно есть. Через кровь и веру в Иисуса Христа. Оно в Его имени.
0: Хорошо, давайте вернемся к вашему видению.
1: Потом дочка сказала, им надо разобраться в его комнате трофеев, потому что люди, которые получают исцеление, те части тела, которые исцеляются, содержатся в комнате трофеев на небесах, как свидетельство Божьего могущества. И они отправляются в его комнату трофеев и в мою комнату тоже. Потому что когда ты на небесах, у тебя есть комнаты, и каждый, кто оказал влияние на твою жизнь, получает точно такую же награду за все, что сделал ты наравне с тобой. Это не значит, что награда делится пополам, просто он получает такую же награду, что и ты. И последнее, что она мне сказала, это то, что я не должен винить себя в ее смерти, что я и делал. Она сказала, что это была не моя вина. И в этот момент я проснулся, и было утро. Жара не было, я тяжело дышал. Я сразу даже не хотел никому рассказывать об этом, что видел, а просто схватил жену и стал обнимать ее и плакать. И вскоре после этого, во второй раз со мной произошло то, что я бы назвал видением. На этот раз это было во сне. Когда я в тот вечер ложился спать, я, как всегда, помолился так. «Господь, если я очень занят днем, научи меня тому, в чем я нуждаюсь, пока я буду спать». И посреди ночи Господь посетил меня таким образом, что жена видела, как я на самом деле встал с постели, хотя и продолжал спать. Я вел себя так, как лунатик. Она сказала, что я вышел через парадную дверь и пошел через двор. А сразу за двором у нас дорога, узкая, в две полосы. Жена стояла в дверях и наблюдала, как я пересек двор и наклонился, как будто... Она подумала, что я будто ласкаю собаку или еще кого-то, которого мог видеть только я. И при этом я что-то говорил. Она не могла расслышать, что именно. Но я так сильно плакал, что едва мог держаться на ногах. А то, что я видел в это время, было множество людей, которые лежали на нашем дворе, и мне приходилось через них переступать. А к дому подъезжали все новые скорые, открывались задние дверцы, и людей доставали оттуда на носилках и клали возле дороги. И как только одна скорая отъезжала, тут же появлялась другая. Это был непрерывный поток.
0: Вот вы говорите об этом, и я вижу слезы у вас на глазах. Почему?
1: Каждый раз, когда я рассказываю об этом, я плачу. Но одновременно я получаю облегчение, когда рассказываю. Все это так реально. И самое главное, это то, что в какой-то момент, когда я так горько плакал, я стал повторять: «Иисус, я не могу. Я не могу добраться до всех этих людей. Мне нужна помощь». А потом я ощутил его руку на своем плече и услышал позади себя его голос. Я хотел обернуться, чтобы увидеть его, и не мог. Я продолжал смотреть на людей. Голос сказал мне: «Теперь ты понимаешь, что я чувствовал, когда был на земле, потому что я тоже не мог ко всем прийти. Поэтому я передал это дело вам».
0: Жатвы много, а делателей мало. Карри рассказал мне, что с тех пор, как он принял учение от Джона Лейка, каждый, за кого он молился и с кем потом снова связывался, каждый был исцелен. Это значит, что настало Божье время. Время последней жатвы. И вопрос не в том, действительно ли это последняя жатва, и не в том, исцеляются все люди или не все. Вопрос в том, собираешься ли ты быть частью этого. Является ли Иисус твоим Мессией и Господом? Покаялся ли ты в своих грехах? Попросил ли у Бога силы, чтобы победить грех в своей жизни? Неважно, что это за грех — гомосексуализм, убийство, порнография, оккультизм, ложь, воровство, аборты. На все это есть прощение в крови Иисуса. Прилепись к Богу. Проси Его простить тебя во имя Иисуса. Покайся в своих грехах. Обратись к Богу со словами: «Господь, я знаю, что у Тебя есть нечто большее, гораздо большее. Мне нужно больше от Тебя, Бог. Я отчаянно нуждаюсь в большем от Тебя. Бог, я нуждаюсь в Тебе. Господь, у меня нет другой цели в жизни, кроме Тебя. Господь, я хочу познавать Тебя, и я хочу познавать могущество и любовь Отца, настоящего Отца, самого лучшего на свете Отца. Это Бог, и Он здесь».

0: каждым годом технологии в компьютерных играх выходят на новый и новый уровень. Анимация становится все более правдоподобной, погружая людей в иллюзию реальности. С другой стороны, новые компьютерные технологии открывают перед человеком множество возможностей. Получать полезные знания, общаться с интересными людьми. Часто компьютерные игры настолько затягивают людей в виртуальный мир, что они проводят там все свободное время, открывая новые локации, проходя квесты, развивая персонажа, ощущая себя как бы героем. Но почему мы забываем про самого себя? Ведь каждый человек уникален и приходит в этот мир со своими талантами и предназначением. И путь каждого человека неповторим. Но готовы ли мы встать на этот путь? Готовы ли мы встать на путь героя? Сейчас видеоигры стали настолько популярны, что наверняка в окружении каждого найдется как минимум пара человек, которые проводят все свое свободное время за компьютером. Игрок может выступать мифическим воином, создавать города, уничтожать чудовищ. День за днем, неделя за неделей он развивает навыки персонажа, но забывает про свои собственные. Он потратил уйму времени на развитие способностей своего компьютерного героя, но приобрел ли он навыки, которые пригодятся ему самому в реальной жизни?
1: Из-за того, что я постоянно играл в игры, я перестал ходить в кружки, секции, заниматься чем-нибудь, кроме игр. У меня не было девушки, не было свободного времени, потому что все оно уходило на прокачку моего персонажа, и не было времени, чтобы учиться, развиваться, вообще делать что-нибудь, кроме игры. Я был лидером гильдии, я водил людей в рейды, я был очень уважаемым человеком в игре. Но в жизни я реально выходил на улицу, у меня не было сильного тела, у меня не было прокачанного интеллекта, у меня не было абсолютно ничего. В один прекрасный весенний день ничего не предвещало беды, но в дверь постучали. На пороге стояла женщина, которая держала в руках повестку. Я понял, что меня выгнали из института, теперь мне придется идти в армию, и это вернуло меня в реальную жизнь.
2: Я вот какое-то время не мог это осознать, то есть для меня реально вот этот виртуальный мир был проще и ближе. Мне хотелось там оставаться как можно дольше, и в определенный момент просто я пришел к выбору такому, то есть я реально что-то хочу в жизни или нет. Я понимал, что в реальной жизни я не то что топчусь на месте, я просто потихонечку деградирую, потихонечку иду вниз.
0: У персонажа может быть прокачана физическая сила. Он с легкостью побеждает противников. Но собственное физическое развитие игрока оставляет желать лучшего. Сможет ли он при необходимости защитить самого себя, постоять за девушку? Занимаясь спортом, мы развиваем физическую силу, выносливость, поддерживаем в тонусе наше тело. Кроме этого, мы развиваем силу воли, одно из важнейших качеств в жизни. Способность делать то, что лень делать, но необходимо. Например, идти на тренировку, когда хочется посмотреть телевизор. Кто-то проводит все свое свободное время за игрой, пытаясь заполучить виртуальный меч, который просто является изображением на экране. Он потратил на игру несколько месяцев, но за это время мог бы, например, научиться играть на гитаре.
2: Одним из заменителей виртуальной игры у меня стала гитара. Очень долго обучался, не мог, ничего не получалось, но чем меньше получалось, тем больше хотелось. И в какой-то момент это начало приносить свои плоды. В компании, когда ты собираешься, и ты хоть как-то, но играешь на гитаре, ты становишься уже центром притяжения. Тебе гораздо проще общаться и с девушками, там, и со сверстниками. Гораздо лучше прокачивать себя. Пускай это будет не гитара, а пускай это будет все, что тебе приносит удовольствие. То есть если ты находишь в жизни то, что тебе по душе, но то, что тебя развивает, это самое лучшее.
3: Играя в компьютерные игры, человек тратит, ну, как минимум полчаса в день. Если заниматься какими-то вещами регулярно, например, тем же иностранным языком, если тратить на него хотя бы по полчаса в день, то за год, я знаю на собственном примере, я с нуля выучила французский язык и потом смогла поехать на стажировку учиться в Париж. Я считаю, что это гораздо более приятное вложение сил и своего времени, и которое потом реально окупается в плане знаний, в плане удовольствия, в плане новых впечатлений.
0: Надо сказать, что игрок, прокачивая персонажа, не просто теряет время. Он ухудшает свое здоровье, прежде всего зрение. Снижает свой творческий потенциал, привыкая действовать по шаблону. Развитие способностей необходимо для раскрытия своего потенциала, для получения заслуженного уважения. Это даст возможность жить яркой жизнью, наполненной общением с интересными людьми. К примеру, есть профессиональные навыки, которыми мы должны обладать, чтобы получить хорошую работу.
1: Практически во всех современных играх есть счетчик. Счетчик времени, который ты потратил на эту игру. Очень легко увидеть, сколько времени ты проиграл в Доту, или в Warcraft, или в танки. Многие люди этим гордятся. Они говорят, я играл в Доту 5000 часов. Но если подумать, есть такая интересная статистика, чтобы стать мастером своего дела, нужно 10 тысяч часов. Так вот, за 5000 часов хорошо ты стал мастером Доты, но как это поможет тебе в реальной жизни? За 5000 часов можно практически любой навык изучить. Да, это будет не уровень профессионала, но это будет хороший средний уровень, который может позволить тебе зарабатывать деньги, кормить свою семью и делать вещи, которые тебе более интересны.
0: В игре для получения навыков или различных способностей, как правило, есть персонажи, которые могут научить чему-то новому. Игроки знают, насколько важны такие встречи для развития их героя и постоянно ищут их. Но ведь в реальной жизни есть люди, которые могут научить нас чему-то по-настоящему ценному и полезному. Тому, что останется с нами на всю жизнь. Как выстраивать отношения. Как стать профессионалом в интересующей нас области. Как обеспечивать семью.
2: Ну, я занимаюсь триатлоном, это мое хобби, увлечение в триатлоне. Одна из дисциплин – это велогонка, когда ты на велосипеде едешь достаточно продолжительное время. И там есть такое понятие, как драфтинг. Драфтинг – это когда кто-то сидит у тебя на колесе, за тобой едет, и это позволяет человеку, который едет за тобой, экономить силы и ехать при такой же скорости. Человек, который едет впереди, он преодолевает сопротивление воздуха, создает за собой шлейф, которым человек, который подстраивается, он просто тратит меньше энергии, меньше силы и едет с такой же скоростью. Человек пятый-шестой, он тратит 60% силы первого человека, сохраняя скорость первого. Это такой важный принцип. Я когда один раз ездил на длинную тренировку, я вдруг осознал, что в жизни происходит то же самое. Когда мы находим компанию с ярко выраженными лидерами, с людьми, которые идут вперед, и пристраиваемся к этой компании, у нас вдруг неожиданно получается в жизни то, чего раньше не получалось. К нам приходят определенного рода успехи. Можем это не осознавать, но влияние людей, которые едут впереди, оно огромное. Поэтому не надо останавливаться. Сейчас у вас только там несколько человек в круге общения, вы теряете в темпе. То есть найдите еще людей, расширяйте свой круг общения. Тянитесь за теми, кто преуспевает. Помогайте тем, кто сзади. И тогда у вас будет очень долгий путь наверх, очень долгий успешный путь.
1: Окружение — это очень важный момент в жизни любого человека, потому что если ты общаешься с людьми, которые выше тебя по уровню, которые чего-то добились, ты начинаешь становиться похожим на них. По большому счету есть очень хорошая пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если ты общаешься с людьми, которые добились в жизни больше, чем ты, у которых есть серьезные результаты в спорте, в бизнесе, в здоровье, в отношениях, ты можешь прокачаться. Если ты общаешься с людьми, которые употребляют наркотики, рано или поздно кто-то предложит тебе дозу. Если все твои друзья играют в игры, рано или поздно ты тоже начнешь играть, тебя пригласят в рейд, в гильдию, и все твое свободное время будет посвящено, ну, по сути, убийству твоего собственного времени и твоей жизни.
0: Если мы общаемся с целеустремленными и порядочными людьми, это делает нас лучше и помогает достигать в жизни хороших результатов. К примеру, если твои друзья серьезно изучают иностранный язык, тебе будет гораздо легче овладеть им. Если же в окружении человека преобладают те, кто цели не имеет и предпочитает бессмысленно тратить время, отравляя себя алкоголем, курением и другими наркотиками, то поддаться их влиянию и начать опускаться вниз будет очень просто. Известная мудрость гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
3: Прежде всего, надо понимать, что люди, которые смотрят на тебя со стороны, они не могут увидеть, что ты можешь на самом деле, а что нет. Что ты можешь, знаешь только ты. Да и то, и очень часто ты сам в себе этого не видишь. Но надо попытаться сначала, может быть, наедине с самим собой. Или совершенно в другой компании, которая еще не знает, что ты этого не можешь. Надо попытаться преуспеть в том, в чем ты хочешь. И, возможно, там ты посмотришь на себя по-другому и поймешь, что на самом деле тебя убеждают, навешивают на тебя ярлыки те, кто просто-напросто сам в чем-то не уверен и пытается за твой счет выглядеть лучше. Вот и все. Просто меняй окружение.
2: У меня было несколько человек, которых я могу сказать, называть своими наставниками, хотя они об этом не знают. Но я просто на них смотрел, я мысленно моделировал, что если я буду этим человеком, как я буду жить этой жизнью. И когда я отвечал себе на вопрос «да, это круто», вот я прямо занимался тем, чем занимались они, и находил свой путь. То есть у меня в итоге не чисто копия тех людей, на кого я равнялся, но я за счет этих примеров очень сильно для себя вырос.
0: В игре персонаж за наработанный опыт может получить новые способности, которые позволят выполнять еще более сложные задачи, подняться на новый уровень. Но насколько важно общаться с профессионалами в настоящей жизни? С людьми, которые могут передать свой опыт, практические навыки, знания в разных областях.
1: Допустим, все твои друзья играют в игры. Если ты будешь действовать как они, что ты получишь в итоге? Я очень люблю задавать себе этот вопрос. То, что я сейчас делаю, что это мне дает? Естественно, если все твои друзья играют в игры. Если ты тоже будешь играть в игры, ты не будешь конкурентоспособен. Ты будешь таким же, как они. Возможно, ты будешь самым классным парнем на сервере, но это не поможет тебе познакомиться с девушкой, построить успешные отношения, начать зарабатывать деньги, устроиться на хорошую работу или сделать свой бизнес. Все твои мечты, все твои планы и все твои цели бьются о то, что ты сейчас делаешь не то, что ведет тебя к твоей цели.
0: Для людей, которые играют в компьютерные игры, как правило, интерес представляют различные задания, квесты, которые они получают по ходу игры. Но насколько интересен реальный мир? Например, путешествуя, можно встретить замечательных людей, открыть для себя потрясающие места. Почему бы не стать настоящим героем в своей собственной жизни и достигать результатов в реальности, а не в иллюзии игры? Ставить важные цели, результаты которых останутся на всю жизнь. Задания в играх уже кто-то придумал, запрограммировав, что и как человек должен сделать. Но твоя жизнь – это путешествие, которое можешь пройти только ты. Ведь каждый из нас уникален, и каждого ждут именно его свершения и победы, которые могут сделать этот мир лучше и добрее. Цель в жизни –

0: это не что-то простое и легко достижимое. По сути, это понимание своего предназначения. Зачем я пришел в этот мир?
1: Если ты зашел куда-то в очень глубокий там минус, стал пробовать наркотики, то в определенной черте ты уже не сможешь назвать на репит. То есть если ты зайдешь очень далеко, свою жизнь очень потом сложно. И гораздо сложнее, чем кнопка на компьютере, гораздо сложнее вернуть не то, что вперед, да, продвинуться, хотя бы вернуть на то, с чего ты начинал. Это примерно то же самое, что ты спустился с очень крутой горы очень быстро. Ты получил от этого за 5 минут там, спуска, получил от этого какую-то эмоцию радостную, но потом ты понимаешь, что все, что ты получил, это просто спустился вниз, а теперь двигаться на своих двоих назад – это очень тяжело.
2: Возможно, сейчас у тебя нет какой-то цели, ты не знаешь, кем ты хочешь стать, не можешь выбрать профессию. Но тем не менее, чем больше всего ты умеешь, тем лучших результатов ты можешь достичь.
0: Игрок, двигаясь к поставленной цели, постоянно сверяется с картой. Правильно ли он идет? Но в реальной жизни анализировать события, поступки, то, в какой точке мы сейчас находимся и куда направляемся, по-настоящему важно. Чтобы добиться серьезных результатов, необходимо осознавать и анализировать свои действия, к чему они нас приведут.
2: Я бы начал с того, что четко сел и прописал задачи на свою жизнь. Понятное дело, что это сложно, особенно если тебе 14-16 лет. Ну, сложно анализировать себя. Даже и в 18, и в 20 людям бывает, и в 28, и в 49 тяжело себя анализировать. Но, тем не менее, если ты сядешь, пропишешь задачи, четко поймешь, чего ты хочешь добиться в жизни, дальше тебе просто нужно начать строить план. Тебе самому решать, что дальше будет происходить в твоей жизни. Потому что те действия, которые ты делаешь сейчас, по большому счету и формируют твое будущее.
0: Бывает так, что погружение в игру является попыткой скрыться от проблем, убежать от реальности. От реальности, в которой надо прилагать усилия, решать важные вопросы. А в игре все просто. Персонаж прогрессирует, хотя в настоящей жизни человек ничего не достигает. Если честно задать вопрос, разве решаются проблемы человека, пока он проводит время в игре? Конечно, нет. Они только увеличиваются. Пока он бродит по виртуальным мирам, его жизнь проходит мимо. Жизнь, где он мог бы строить отношения, путешествовать, открывать новое, уходит безвозвратно. И у игрока уже не будет возможности загрузить ее заново или запустить сейв, как в игре.
1: Практика показывает, моя, по крайней мере, что если у тебя есть какая-то проблема в реальной жизни, в виртуальной она не решится. То есть если ты супер там накачанный игрок какого-то уровня, действительно закрываешь компьютер, и эта игра заканчивается, и ты выходишь снова к нерешенным проблемам. И проблема в том, что они растут. Каждый твой день, прожитый за компьютером, он приумножает, он ни в коем случае не решает те проблемы, которые у тебя есть. А их рано или поздно придется решать.
2: Современные игры устроены очень хитро. При их производстве привлекают профессиональных психологов. Что делают эти люди? Сначала дают тебе первую дозу бесплатно, а потом просят у тебя деньги за какие-нибудь сундуки, достижения, красивого коня и так далее. По сути, ты тратишь время и деньги на пустоту. На то, чего нет и не будет в реальной жизни. Почему бы не задуматься о том, чтобы получать радость и удовольствие от того, что ты поставил себе цель и ты ее добился? Ты получил какое-то поощрение, может быть, заработал первые деньги, написал книгу, чего-то добился в жизни.
0: Ты долгое время прокачивал силу персонажа в игре, только забыл про свое собственное тело. Твой персонаж читал свитки и книги, слушал наставления мудрецов, но разве тебе интеллект не нужен? Почему ты развиваешь компьютерного героя, но забываешь про себя? Открываешь иллюзорные пространства, но боишься открыть настоящий мир? Делаешь апгрейд в игре, но не в своей жизни? Стремишься к виртуальным достижениям, но не ценишь тех, кому ты дорог? Пришло время поверить в себя и начать жить своей судьбой.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите, какой у нас сегодня шикарный фруктовый стол. У нас сегодня здесь и фрукты, и ягоды. Но я еще не достал самого главного, что будет на нашем столе. Я хочу, чтобы вы отгадали, что это такое. Итак, слушайте загадку. Сочный, вкусный, очень сладкий. Он зеленый, он и красный. Черный, желтый, он прекрасный. Каждый будет очень рад скушать чудный...
1: Виноград.
0: Виноград. Да. Отлично. Молодцы.
2: А я с самого начала подумала, что это черная смородина или какая-нибудь там красная смородина.
0: Да. Вот смотрите. Сегодня у нас виноград двух цветов.
1: Черный?
0: Да, и черный. Но виноград бывает разных оттенков. Он бывает желтый, фиолетовый, красный. Вообще-вообще разные-разные. И разный по форме, и разный по вкусу. Но сегодня у нас будет вот такой. Так? Он растет. Как вы думаете? Вот, вспомнил.
1: На дереве.
0: Как вы думаете, виноград – это фрукт или ягода?
1: Фрукт.
0: Оказывается, что виноград – это ягоды, которые растут гроздьями. Они очень любят солнышко и в основном растут в теплых странах.
2: А у меня бабушка живет не в теплой стране, не в южной, но все равно у нее есть такая беседка, вся обвитая виноградом. Этот у нас он черный, и мы каждый раз осенью собираем несколько ведер, ну вот 8-10 ведер винограда.
0: Ничего себе! Оказывается, винограды есть разных сортов, и они растут даже в разных местах. Ягоды винограда очень вкусные и полезные, поэтому плита нам сегодня не нужна. Мы будем готовить прямо из ягод. И первую поделку, которую я вам предлагаю сделать, берите груши, каждый по грушке. Мы сделаем из груши. И сделаем с вами сегодня ежика.
1: Ежик?
0: Да?
1: Я знал.
0: Он знал? Ежика, это будет голова ежика. Вот эта удлиненная часть груши будет мордочкой. А это мы все с вами украсим шпажками. Воткнем их. Держите. Воткнем их как иголки. И сверху на них посадим зеленые виноградинки. А еще сверху украсим по одной ягодке, как будто ежик несет свой урожай. А носик и глазки сделаем из темных ягод. Я вам чуть позже покажу. Ну что, начинаем?
2: Дядь Леша, как лучше держать? Вот так или вот так?
0: Ну, если у тебя ежик такой горбоносенький получится, то, наверное, так. А мой будет курносым. Так, а я своего ежика... Так, втыкайте, да, палочки. А я своего ежика сделаю немножечко по-другому. Я возьму овощечистку и мордочку сделаю беленькой. Он будет особенный и будет немножечко от ваших отличаться. Хорошо? Так. Я надеюсь, что я догоню вас.
1: Надейтесь, дядя Леш.
0: Да. И успею тоже воткнуть все иголки. Кто-нибудь из вас встречал живого, настоящего ежика?
1: Конечно.
0: О, у вас какие интересные встречи были.
2: У меня в деревне ежиков очень много уходит. Мы их постоянно подкармливаем.
0: Ага.
2: Вот.
0: Самуил, смотри, иголочки, наверное, чуть-чуть надо побольше расстояния между ними, чтобы ягодки, когда ты их воткнешь, чтобы они... Не надо все вытыкать. Прям чуть-чуть просто, через одну. Так. Чтобы они уместились все. Вот так. Надя у нас самая первая. Она уже... Воткнула в 1001 иголку.
1: Да.
2: Ух ты, смотри, даже на кончиках сок тут есть. Грушевый.
0: Ну что, Начинаем тогда ягодки отрывать.
2: Дядь приклеивать. Леш, а какие лучше сюда вставлять? Вот, зеленые или черные?
0: Зеленые. Зеленый тогда такой красивый получается. И ягодки, которые мы приделаем сверху, будут таким ярким, красивым украшением. Опа!
2: Ух ты, как вы быстро, а я еще не все.
0: Та-да-да-дам!
2: А я только начал.
0: Да, быстренько ты догонишь нас сейчас.
2: А у меня слишком много иголок, видимо, что на всех их сейчас не вставлю. Не успела.
0: Отлично.
2: Так.
0: А ты уже знаешь, как ежика делать. Ты уже делал? А с кем?
2: Я не делал, но я видел, как другие сделали.

0: для меня. Я болел, и мне передались друзья.
1: О, здорово. Друзья тебя поддержали, да, так?
0: Фруктовым, самые лучшие.
1: Таким фруктовым подарком.
2: Вот, у меня...

0: А для глазок я возьму большую виноградинку. Ее разрежу пополам. Потом еще пополам. И еще раз пополам. И вот из этих кусочков мы можем сделать глазки. Держите.
1: Спасибо.
0: И тоже на маленькие кусочки зубочистки их сажаем. Так.
1: А где ротик должен быть?
0: Ага, и ротик можно сделать.
1: А он у него спрятался.
0: Так.
1: Ой, нос у меня улетел.
0: И вот так. Попробуй. Раз. Вот какой красавчик.
1: А у меня вот такой.
0: Ух ты, какой милашка. Вот Самуил сказал про ротик. Правда, можно еще сделать ротик. Смотрите, для этого я беру ножик. И вот тут вот немножечко вот так разрежу. Смотрите, какая улыбочка у него.
1: Ага.
0: Приятная физиономия.
1: Можно я тоже такой сделаю?
0: Держим. Так, глазки получились у тебя, Самуил?
1: Пока что еще не очень.
0: Ага, нет, почему? Очень даже хорошо. Тыкаешь, никого... остреньким можешь краешком.
1: Вот да. У меня какой ротик получился.
0: Здорово. Так, давай глазки. Есть. Ну, поворачивай его ко всем. Мордочкой. Здорово. Давай я тебе помогу ротик сделать. Давай.
1: Yeah.
0: Оставишь его так, да?
1: Uh-huh.
0: Ну что, теперь составим наших ежиков на тарелочке.
1: Ой, твоя. Кстати, дядь Леш, а как же ягоды?
0: Я про них забыл. Надюш, подай, пожалуйста.
1: Вот наши ягодки.
0: Ага. Берем ягодку.
1: Держим.
0: Виктория.
1: Держи еще вот это.
0: И черешню. И натыкаем на иголочки.
1: Так.
0: Ну?
1: Вот. У меня вот так получилось.
0: Здорово.
1: Угу. Вот и ягода.
0: Ага, и черешенка.
1: Да, еще черешенку. Вот.
0: Красота? Мне нравится. Ну что, надо сделать друга нашему ежику. Мы сейчас будем делать медвежонка панду.
1: Панду?
0: Да. Знаете, какой он? Как он выглядит?
1: Черно-белый.
0: Правильно, он черно-белый. Ну, поскольку мы его будем делать из фруктов, то у нас они будут вот такого цвета, как персики. Хорошо?
1: Это очень легко.
0: Давайте наших ежиков поставим вперед. Держите по персику, держи. Так.
1: Какой пушистый персик.
0: Приятный.
1: Так, значит, точно панда.
0: Значит, у нас он черно-белый, да? Ну, персик у нас немножко другого цвета, он не белый.
1: Красно-желтый.
0: А черные пятнышки, ушки и лапки мы будем с вами делать из темного винограда. Так что берите виноград. И начинаем делать. Чтобы ушки сделать, можно, наверное, одну виноградинку разрезать. Вот так. Пополам. Получатся ушки. Держите. Ага. Ножик. Держи. У меня где-то еще ножичек есть.
1: Аккуратно.
0: Держи, Надюш.
1: Спасибо.
0: Так. Да. Разрезаем.
1: Это их вот так вот ставить, да?
0: Да. Зубочисточку можно пополам разломить.
1: Так.
0: И ушки приделать. Вот так.
1: Так.
0: Дальше также приделываем ручки и ножки. А такая красота.

0: лапки. Ну, и теперь самое главное. Красивые-прекрасивые глазки у панды. Мы разрежем виноградинку. Снова зубочисточку мне нужно. И как вы знаете, да, под глазками у панды такие большие черные круги. Прямо вот так вот прикалываем.
1: Прямо размером с руки.
0: Но они у них большие глазки, очень выразительные. Может быть, их поэтому так любят все, потому что у них большие красивые глаза. О!
1: Ух ты!
0: Чего не хватает еще?
1: Носика.
0: Носик и ротик, правильно. Надо сделать маленькую-маленькую прорезь для носика. И туда, наверное, вставить нужно будет от маленькой виноградинки. Мы ее сейчас разрежем. Режем дольку пополам и еще раз пополам. Смотрите, такая крошечная получится. Вот это носик будет. И сделаем прорезь для ротика. Смотрите, такую сделаем ему очаровательную улыбочку. Вот так вот. О!
1: Ух ты!
0: Это сложное задание.
1: Вот так насквозь прикалывает. Мне получилось, смотрите.
0: О, Надя, здорово! Не получается? Давай. О, супер! Смотрите, какой медвежонок. Но осталось для носика. Для носика осталось местечко сделать. Давай. Ну что, наши панды готовы? Давайте их поставим, всех троих, на одну дружную тарелочку.
1: Оп. Тарелка дружбы. Так. И друзья.
0: Ага.
1: Давай повернем твоего панду.
0: Вперед. Так. И поставим их вперед. Ребята, а вы представляете, в далекие-далекие древние времена... Может быть, виноград был размером больше, чем персик.
1: Ух ты!
0: Об этом написано в самой главной книге жизни, в Библии. Там есть история о том, что Бог обещал своему народу, что приведет его в прекрасную землю. Они пришли к этой земле и отправили 12 разведчиков разведать, какая жизнь там, что там есть, чего там нет. И когда посланники вернулись, то они принесли много-много разных чудесных вещей. И одна из них была виноградная гроздь такого огромного размера, что ее несли двое мужчин на огромной палке. Ну, сейчас у нас виноград не такой большой, но мы его с вами все равно любим. Давайте сделаем нашу последнюю поделку. Виноградную гусеницу. Поможете мне быстренько ее сделать? Давайте, Самуил у нас будет резать зеленые виноградинки пополам, несколько штучек. Надюш, а ты, пожалуйста, отрежь от киви такую дольку красивую.
1: Тоненькую?
0: Да, тоненькую красивую дольку. Это будет голова гусеницы. Так, а я пока приготовлю травку, по которой наша гусеница будет... ползать.
1: И тестью.
0: Давай. Да, давайте.
1: И еще.
0: Да, еще.
1: Гусеница у нас будет большая-пребольшая.
0: Будет красивая.
1: И большая. Дядь Леш, я сделала
0: одно.
1: Сразу несколько
0: одно
1: долек.
0: Достаточно. Так, и смотрите. Мы их выкладываем. Вот так вот.
1: Можно я тоже?
0: Ага. Вот таким горбиком она такая изгибается.

0: Ага. И клади тут головку, Надеж. Во!
1: И глазки.
0: Правильно, надо сделать глазки. Но глазки, смотри, мы сделаем из темного виноградика.
1: Давай.
0: Ага. Клади глазки, Самуил. Так, нам еще не хватает ножек и рожки надо сделать. Надюш, можешь из киви вырезать вот такие вот пушистые рожки, чтобы они были...
1: Пушистые?
0: Да, ты можешь дольку просто разрезать, вот которая у тебя уже есть.
1: Угу.
0: Да, и полосочки такие по краешку вырезать. А я вырежу несколько ножек. Смотрите. Разрежу виноградинку.
1: И с другой стороны. Угу.
0: И вырежу у нее сектор. Получится такая, как ботиночек. О!
1: Смотрите, какие у меня усики получились.
0: Супер! Так. Сейчас я быстренько доделаю ножки. Держи, Самуил, прикладывай следующую. И после этого нам останется с вами сделать ей очаровательную улыбку.
1: А вот улыбочка.
0: Из ягодки.
1: Семечки.
0: Да, семечки там уже есть. Так, следующая ножка. Угу. Смотри, какие у нее сапожки.
1: Еще последней не хватает.
0: Хорошо. И последняя. Держи. Так. Ну, супер улыбочку надо сделать.
1: Ух ты, какая красивая у нас гусеница.
0: Глазки, глазки, глазки. Вот такие. Ну как?
1: Класс.
0: Прикольная?
1: Да.
0: Вот такая забавная гусеница у нас получилась. А виноград, между прочим, любит солнышко и тепло. И виноградная гусеница тоже. Давайте с вами сделаем солнышко из мандарина. Я его быстренько почищу. Хотите, покажу вам способ интересный?
1: Я знаю такой.
0: Да, надрезаем 6 лепесточков.
1: А можно и 7.
0: И получаем красивое солнышко.
1: Тире цветочек.
0: Цветочек. Ага. Вот так.
1: А потом это все еще съесть.
0: Так. Теперь мы из мандарина вырезаем посередине ровную дольку. Это будет солнышко. Так.
1: И лучики. Сколько?
0: А из другой дольки мы сделаем
1: лучики,
0: правильно. Сейчас я вам покажу, какие они получатся. Красивые, яркие. Так.
1: И вкусные.
0: Вот так. Мне кажется, у нашей гусеницы стало другое настроение. Оно стало у нее солнечное.
1: Угу.
0: Вот так вот. Опа. Сейчас еще немножечко лепесточков. Лучики, лепестки. Ну и вот наша гусеница
1: готова.
0: Готова. Так мы с вами научились сегодня делать такие вкусные и полезные поделки. Так что всем будет весело и вкусно. Ну что, всем пока.
1: Пока.

Для поддержания жизнедеятельности все клетки нашего тела, друзья, должны постоянно снабжаться кислородом. Лишь несколько минут без этого газа, и они погибнут навсегда. Эту важную функцию в нашем организме выполняют легкие. Кроме них, в процессе дыхания также задействованы нос, рот, гортань, трахея и бронхи. В совокупности эти органы образуют дыхательную систему человека. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как употребление тех или иных продуктов питания влияет на ее здоровье. И вначале мы предлагаем сравнить некоторые группы продуктов. В последние годы быстро растет количество научных исследований о пищевых продуктах, а методы химического анализа приобретают все большую точность. В связи с этим становится очевидным, что, например, молочные продукты способны инициировать обострение кашля, поскольку увеличивают выработку слизи в дыхательных путях. Ракообразные и моллюски могут вызывать аллергический ринит, воспаление слизистой оболочки носа. А переработанные мясные изделия, такие как колбаса и ветчина, являются частой причиной затрудненного дыхания у людей. В то время как фрукты и овощи производят полностью противоположный эффект. Их употребление облегчает дыхание и снижает риски удушья. Они также защищают организм от острых респираторных заболеваний, препятствуя развитию бронхита и пневмонии. А весь секрет в том, что растительная пища содержит некие элементы, которых нет в продуктах животного происхождения и коровьем молоке. Вам интересно узнать, что это за элементы? Во-первых, это витамины-антиоксиданты А, С и Е. Они укрепляют иммунную систему и борются с токсинами и другими ядовитыми веществами. А также они поддерживают слизистую оболочку дыхательных путей и легких в хорошем состоянии. Кроме того, растительные продукты изобилуют природными минералами. К примеру, в здоровье дыхательной системы важную роль играет магний. Он хорошо расслабляет и расширяет бронхи. Дефицит этого минерала может провоцировать бронхиальную астму. А еще фрукты и овощи содержат фитохимические соединения, такие как флавоноиды и эфирные масла. Эти вещества уничтожают вирусы и укрепляют защитные силы организма. А теперь давайте рассмотрим два растительных продукта, которые помогут укрепить здоровье органов дыхания и дыхательных путей. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это лук. О его целебных свойствах люди знали еще в глубокой древности, когда строились египетские пирамиды. Чтобы сделать достаточно кирпичей, работникам целый день приходилось возиться в мокрой глине. Представьте, насколько велик был их риск заболеть бронхитом или воспалением легких в таких условиях. Однако употребление в пищу лука заряжало их энергией и укрепляло иммунитет. Этот овощ и сегодня считается ценным природным продуктом. Так, например, в педиатрической клинике университета Людвига Максимилиана в Мюнхене в Германии было доказано, что тиосульфинат, один из компонентов эфирного масла лука, воздействует на респираторный центр мозга, расширяя дыхательные пути. Возьмите себе на заметку, друзья, что все респираторные заболевания от синуситов до пневмонии при употреблении лука облегчаются. Лечебный эффект этого овоща сравним с действием антибиотиков. Кстати, вдыхание эфирного масла лука также полезно при любой простуде и больше подходит для детей. Помимо того, исследования показали, что использование сырого лука оправдано при бронхиальной астме по причине его противоаллергенного и бронхорасширяющего действия. При его употреблении в этом случае улучшения наступают уже через несколько минут. Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это инжир. Сочный, сладкий инжир созревает на прекрасном дереве, которое называется смоковницей. Первое упоминание о нем мы находим на страницах Священного Писания, когда Адам и Ева сшили себе из крупных смоковных листьев одежду.
События, связанные с инжирным деревом, неоднократно будут встречаться и в

Новом Завете, по всей видимости, это райское дерево считалось каким-то особенным и восхищало как самого Бога, так и людей. И это неудивительно, ведь его нежные плоды не только вкусны, но и невероятно полезны. Велико их влияние и на здоровье дыхательной системы. Приготовленный любым способом инжир благотворно воздействует на органы грудной клетки, борясь с разного рода инфекциями. Употребление смоков останавливает кашель, облегчает отхаркивание и смягчает дыхательные пути. Инжир особо рекомендован при хронических бронхитах, а также при простуде и гриппе. Помимо того, что плоды кушают свежими, их еще и отваривают в соевом молоке, добавив в сироп несколько столовых ложек меда. А также инжир употребляют в сушеном виде. Кстати, в результате сушки целебные свойства продукта только усиливаются. А в качестве десерта и в завершении нашей сегодняшней беседы мы хотим предложить вам простой рецепт изумительных инжирных пирожных. Они зарядят вас энергией и укрепят весь организм. Для этого понадобится сушеный инжир. Измельчите его в блендере, выложите в емкость и смешайте с тертым миндалем. Затем добавьте щепотку ароматных трав и сформируйте из полученной массы шарики. Инжирные пирожные готовы. В книге «Бытие» во 2 главе написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Любящий Бог даровал нам величайшую возможность дышать. Дышать легко и свободно. Цените, друзья, этот дар. Берегите себя и будьте здоровы. При каких-либо сопутствующих заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом дне Божьего сотворения. Многими научными путями также доказано то, что Сын Божий — Иисус Христос. Например, тот факт, что сотворение относительно недавнее, подтверждается тем, что уменьшается сила магнитного поля Земли. Сейчас я стою перед прекрасным глобусом, который похож на саму Землю. Это небольшое дополнение к нашей сценировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определенным ученым, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов

в работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в два раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в четыре раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они нерефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной. Например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот. Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их нельзя было бы назвать живыми системами. Ведь у них не было никакого основания для иерархии, для иерархии жизни и живых систем. Таким образом, этот дизайн смело подчеркивает все то, о чем я собираюсь поговорить с вами во время сегодняшней программы. Смотрите очень внимательно. Капилляры внутри огромного красного дерева, которое возвышается почти на 100 метров над поверхностью, спроектированы таким образом, что они автоматически доставляют воду, куда необходимо. Благодаря размеру самого капилляра происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку.
Эти капилляры

Экземпляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клёна или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине. Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны. Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы. И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже если бы по структуре они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева.
о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу. Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он превратился в дом ос. И когда появляются осы, самцы, они сразу же ищут молодых ос, находящихся еще внутри этого дома, внутри гала. Там они их оплодотворяют, и делают они это через трещину в самом инжире. Оплодотворив молодых ос, они завершают свою вторую задачу. Они прогрызают дыру в твердой скорлупе инжира и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн. Случайно он никак не мог бы сформироваться. Как раз система мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы, самки, покрытые этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы, самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому, этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным. Дизайн лилии вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь. Фактически это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия вуду успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота,
И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии Вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно. Если бы не было этих жуков, лилия Вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий Вуду, тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка, поэтому муравьи чувствуют себя там, как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами и питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растение в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи. Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение, которое питается минералами, которые приносят муравьи. Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву. Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее в улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улей, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение. В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево в наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня. Тогда окружающая среда не была ни слишком горячей, ни холодной. Ее сотворил сам Бог. Таким образом, у термитов также была специальная цель. Мы просто вторглись на их территорию, и они автоматически отреагировали. Короче говоря, эти термиты сотворены для того, чтобы есть нерастущее дерево, дерево, в котором нет жизни. По всему миру они пребывают в состоянии спячки. А мне говорили, что если в пустыне закопать коробку бумажных салфеток и ее поливать, термиты, спящие в этом месте на протяжении долгих и долгих лет, прямо заполнить ее и начнут пожирать, потому что они сотворены для пожирания дерева и древесной массы. И они очень изобретательны. В своих колониях они выстраивают целые арки и дворцы.
Некоторые термиты, например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брахинос колеоптера, и его двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда кто-то хочет съесть этих маленьких созданий, или лягушка хочет пригласить их на обед, тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны, они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад, как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, и делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

0: Вот нам Бог дал список того, что разрушает симфонию любви. И вот называется это, вот по крайней мере, я так прочитала в Библии, что это любодеяние, прелюбодеяние и еще и развод. Вот давайте на эту тему сейчас поговорим, что это такое вообще и вот как с этим жить.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: То есть вот если возьмем секс до супружества, мы сказали, что только в супружестве, а до супружества, как же быть молодым людям, которые сегодня говорят, а давайте попробуем пожить, потренируемся, а вдруг у нас не получится?
2: Попытаемся больше друг друга узнать.
0: Да, а потом мы там год поживем, два поживем, да, а вот мы поняли, что мы друг другу не подходим и расходимся. Вот Бог против этого, я так понимаю.
2: Да.
0: Да. Вот вы что знаете, с этим делать?
3: Я лично вообще не понимаю этой терминологии. Мы друг другу не подходим или мы сексуально несовместимы.
0: Да.
3: Я хочу сказать, что до того момента, когда я познал Бога и принял Бога, до того момента, когда Библия стала для меня, скажем так, руководство к жизни, у меня был ряд сексуальных контактов. И я хочу сказать, что в процессе вот этого опыта ничего хорошего я для себя не вынес. И напротив, когда я встретил свою жену, уже будучи христианином, мы поженились, в процессе нашей жизни мы как раз-таки пришли к сексуальной гармонии, поэтому у меня есть преимущество, скажем так, сравнить то, что было до, вне брака, да, и в браке. Это небо и земля. Это, знаете, это насколько, вот то, что в браке Бог дает, это насколько прекрасно, это насколько возвышенно, это насколько интересно, это насколько приятно, что с моим сексуальным опытом вне брака это даже сравнить невозможно.
2: Вот то, что люди говорят, мы через это друг друга лучше или больше узнаем, мне кажется, это вообще задача браки.
0: Да,
2: друг друга узнавать.
0: Да.
3: Слушайте, ну анатомически мужчина и женщина, в принципе, ну, устроены абсолютно одинаково. Даже на уровне ощущений интимная близость, она похожа.
2: Ну да.
3: Здесь основной акцент не на ощущениях, а на отношениях.
4: На чистоте.
0: Отношениях. То есть, тогда Библия это называет блудом, правильно?
3: Это блуд, да.
0: Это блуд. И, хорошо, а если вот, ну, мы тогда друг друга разлюбили, а мы уже в супружестве, но мы разлюбили, и что нам теперь, мучиться всю жизнь? Мы не подошли характерами. Что с этим делать? Вот Библия говорит об этом, она вообще, вот как я понимаю, что она вообще это не предусматривает такие ситуации. То есть надо думать до того, как женишься, думай.
2: Немножко все-таки еще о прелюбодеянии, о блуде.
0: Да.
2: Если человек верит в Бога и желает прислушаться к Нему, тому, кто действительно указывает на подлинное счастье, то позиция Бога в этом вопросе, она однозначна. Есть заповедь, одна из десяти. Не прелюбодействуй.
0: Седьмая.
2: Поэтому, если кто-то пребывает в этом состоянии или желает пребывать, но в то же время говорит, я доверяю Богу, я верю, то здесь что-то не сходится. Либо, если ты слушаешься Бога, ты понимаешь, что Бог пытается ограничить тебя, сохранить тебя, защитить и...
0: И дать самое лучшее.
2: Самое лучшее.
0: Потому что если он создатель, то он знает, как мы сотворены, и наше тело, и наше мышление, и поэтому он говорит, не делайте это плохо для вас.
3: Знаете, я вспоминаю свои ощущения вот как раз-таки тогда, когда я имел этот добрачный сексуальный опыт. Я помню, мне потребовалось очень много времени для того, чтобы психологически освободиться от этого, потому что я никак не мог избавиться от ощущения мерзости происходящего. Это, понимаете, это происходит на уровне отторжения по отношению вот к этой девушке, которая не твоя жена, происходит на физическом уровне. То есть вот до момента того, как случается сам половой акт, вроде бы как, ну, ты имеешь интерес к этому, но тогда, когда все произошло, вот происходит физическое ощущение отторжения к этому человеку.
2: Наверное, это какая-то опустошенность именно от того, что гармонии-то нет.
3: Да, да.
0: Нет
3: да.
0: отношений,
4: друзья,
0: да.
4: Друзья, могу я подкрепить да. вот это вот как раз то, что говорила Александра, еще одним свидетельством. У меня был школьный друг, мы сидели с ним 8 лет за одной партой. Вот потом вместе поступили в один техникум. Вот. Но когда я пришел ко Христу и уверовал, когда для меня вот Библия тоже была основой жизни, тогда наши пути с ним разошлись. Но через какое-то время мы с ним встречаемся. Я уже служил в армии, он тоже служил. У меня уже была семья, уже были дети. И вот мы с ним встречаемся, и он мне рассказывает свой первый опыт такого сексуальных отношений. Это было в армии. Там у них на КПП привели несколько девиц. И вот. Ну и каждый там по очереди справил свое дело, если так можно сказать. Но он мне сказал, что после этого, как я это сделал, меня просто вырвало. И мне было так противно, было так мерзко. То есть вот такой у него опыт вот, негативный от этих прекрасных отношений, которые как бы Бог заложил у нас. Вот. А в свою очередь я ему рассказал, как у меня это было. Вот мы познакомились с супругой. И у нас была регистрация брака 3 августа. А свадьба была, или венчание в церкви, было 19 августа. Вы представляете, даже

0: 16 дней мы должны были иметь такое вот воздержание.
1: Вроде бы муж и жена,
0: от этих отношений, но пока...
2: да. Вроде бы нет.
0: Родственники ее, да. Вот родной брат ее смеялся. Вы что же, развелись? Почему? У вас вроде бы

0: мне нравится классический пример с цветком. Вот если смотреть на цветок, который на клумбе, и мы говорим, прекрасно, красиво, замечательно, он там такой бархатистый, разноцветный. Вот, а если его вместе с землей выкопать и положить...
1: На белый стол.
0: На белый стол, да, на скатерть, прямо на среди комнаты, и сказать, что вот это такое. Это будет уже какая-то вот, там, не знаю, грязь, да.
2: Грязь, да.
0: Поэтому брак, то есть сексуальные отношения в браке, они находятся на своем месте. Вне брака, не на своем месте. И они становятся грязью.
3: Да.
1: Вообще, это игра с огнем. Вот я слушаю вас, это игра с огнем. Если человек начинает вот такие недозволенные и нехорошие для него вещи делать, то есть вот жить до этого, до супружества, то он играет с огнем, потому что все это отпечатывается в голове, и человек потом просто сравнивает. Это вообще, это, вы понимаете, как это сложно?
0: А это же остается,
1: да,
0: в сознании.
1: Вот я про это
0: говорю. Какие-то отпечатки.
1: Да.
2: И не вырубишь топором, говорят.
1: Да.
3: Я бы, кстати, предпочел не иметь этого опыта,
1: вообще,
3: чем иметь его.
1: Да.
3: Вот сейчас, прожив в браке 14,5 лет,
1: да.
3: Хотя, конечно, давно это забыл, сам мой опыт вот такой, да, неудачный, но сейчас, и давно, когда я пришел к Богу, я понимал, что лучше бы у меня этого не было.
1: Конечно.
3: Поэтому лучше...
1: Вот молодежь просто, которая нас будет смотреть, да, вот чтобы понимала, что это игра с огнем, что это не просто куда-то улетучивается, это не просто какое-то там, ну, наслаждение.
3: Еще один
1: оно,
3: момент.
1: Да, да, оно остается всегда.
3: Еще один момент. Знаете, вот сегодня, конечно, молодежь пытается позиционировать, ну, скажем так, отсутствие девственности как преимущество.
1: Да.
3: Но я вам хочу сказать, вот, думаю, что мои коллеги подтвердят это, с позиции мужчины. Мужчина — это собственник.
1: Ну,
3: никакой мужчина не будет делить свою женщину с другим мужчиной, даже если ее отношения были в прошлом.
1: Да.
0: Я к этому хотел бы пример. Вот сейчас вспоминаю, как со студентами однажды беседуя на эту тему, я провел такой маленький тест, показав им всю неприятность, всю, скажем так, мерзость внебрачных сексуальных отношений. Значит, я вызвал 5 добровольцев, это были девушки, и одного молодого человека. Каждому из них дал стаканчик, налил чуть-чуть воды, затем попросил, чтобы они набрали в рот, прополоскали и обратно. А затем я попросил, чтобы каждый из них поделился. Молодой человек подошел к одной девушке, он ей, она ему. Потом со второй, с третьей, с пятой. И затем я сказал, теперь вы готовы это пить. Никто из них не захотел.
2: Не рискнул.
0: И я им сказал, что сексуальные отношения – это значительно более интимные, нежели рот, твои слюни там, и так далее.
3: Конечно.
0: Но однако же человек в состоянии вот этой страсти, он не думает об этом.
1: Да, потому что владеет... Хорошо, вот, Бог говорит, что какое-то наказание за это будет. Вот если...
3: За блуд или...
1: Да,
3: или
1: за блуд, да.
3: Конечно.
2: Конкретно.
1: Вот где,
2: конечно.
1: Да, где Библия об этом говорит?
3: И причем наказание не одного характера. Вот как я увидел в процессе, да, изучения, есть наказание, которое, ну, скажем так, можно отнести к естественным последствиям.
1: Да.
3: А есть наказание, которое относится к сверхъестественным последствиям.
1: Угу,
3: поэтому,
1: это...
3: ну, прямой Божий суд.
2: Угу.
3: Но говоря о естественных последствиях, наверное, самое такое распространенное наказание – это были экономические санкции, скажем так, которые налагались на человека.
2: Виновника, да?
3: Да. Если вы помните, в Библии есть история о первенце Иакова, о Рувиме, когда он имел незаконное сексуальное отношение с наложницей отца. Отец лишил его наследства.
0: Первенство.
3: Да, первородство.
1: Первородство.
3: Ну, читай наследство, да, потому что первородство — это было не просто вот право о рождении, это давало право на большую часть собственности. Поэтому экономические санкции — это первое, что, с чем сталкивается
1: интересно.
3: Человек.
1: Да.
3: В книге притчей эта тема развивается, да, когда человек прелюбодействует с чужой женой, написано, он будет работать для другого дома. Поэтому люди, которые идут на такой шаг, нарушение супружеской верности, это скажем так, прелюбодеяние — это экономически

0: и выгодный процесс.
1: Ну вот еще один момент сейчас вспомнил, что в законах Ветхого Завета было такое постановление, что если в близость вступали люди, кто не в браке, то мужчина должен был эту девушку взять в свои жены.
2: И да, никогда да. не развестись.
0: Без права развода.
2: Без да. права развода, да. представляете?
1: Это, ну, если так назовем в кавычках, да, тоже наказание.
2: Ну, да.
0: Ну, в принципе, да.
2: Представляете, а жить вот пример, с человеком, которого ты не любишь.
3: А вот пример Божьего суда, что касается семьи священника. Это 21 глава книги Левит, 9 стих. Если дочь священника осквернит себя блудеянием, то есть она будет иметь связь вне брака, да, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее.
2: Ну и как нужно
3: вот
2: понимать?
3: Божий суд.
2: Ага.
1: То есть это буквальное возмездие. Вот следующая глава рассказывает о вообще, в принципе, если было совершено, вот, например, 22 глава, 22 текст. «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею», то есть здесь прелюбодеяние, да, «то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло».
0: Вообще, вот, если мы говорим о наказании, да, с позиции Библии, то действительно за это часто экономические санкции, это только самое безобидное.
2: Начало,
0: а так вообще действительно это каралось смертью, по большому счету.
2: Так серьезно все было?
3: Чтобы предостеречь сегодня... Израиль, Божий народ от дальнейших последствий, еще худших.
1: Ну, нужно признать, что сегодня мы руководствуемся не в данном случае не законами Ветхого Завета,
2: камнями.
1: Мы руководствуемся законом своей страны, в которой живем. Но принцип, главное, что Бог хотел сказать, чтобы сохранялась вот эта часть. Вот. Потому что она подразумевает последствия не только в виде побиения камнями, да, а значительно больше.
0: Вот говоря о ближневосточном контексте, в котором среди которого жил да, израильский народ, там были не такие жесткие законы, хотя тоже достаточно строго относились к изменам, к блуду и так далее. В ближневосточном менталитете и вообще культуре там, ну, скажем так, позволялись некие послабления. Отличие библейской культуры в том, что наказание за блуд, за прелюбодеяние, оно было практически безапелляционным. И казалось бы, здесь, ну, неужели Бог так жесток, так строг?
2: Да.
0: В этой связи хочу сказать, что вы где-нибудь читали ситуацию, когда реально, значит, приговор приводился в исполнение?
1: Это же нужно, чтобы поймать и осудить, должны были
0: два свидетеля.
3: Столько совпасть обстоятельств.
0: Это первое. Второе. Нигде в Библии я не читал о том, что были случаи, значит, побиения камнями за это. И нигде я не читал, тем более, что дочерей священника сжигали за это. Поэтому я смею предположить, что все-таки здесь
3: этого
0: речь
3: не было,
0: идет...
3: Да?
0: Может быть и было, я не исключаю такой возможности, может быть и было, но это было скорее исключение, чем правило, раз, и во-вторых, здесь закон играл на опережение.
3: То есть профилактика была,
0: да, профилактика
1: устрашение.
0: Преступления.
1: Устрашение,
2: да.
0: Но это, знаете, это как со штрафами, допустим,
2: да.
0: Вот когда штрафы маленькие, автомобильные, да, большинство людей позволяют себе нарушение правил дорожного движения.
2: Да, если большой... Штраф.
0: Да, когда штрафы поднимают, тут уж, знаешь, уже едешь и думаешь.
3: У меня нет таких денег.
0: Стоит, да, или не стоит. Вот это так работало, мне кажется. В книге притчи интересный текст есть. Значит, книга притчи, 6 глава, 32 стих. «Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума». Мне очень нравится этот текст. Тот, хотя он такой прямолинейный, но вот очень четкий.
2: Правда.
0: У того нет ума.
3: Безумно.
0: Тот губит душу свою, кто делает это. Вот интересно, вот эта фраза, тот губит душу свою, другими словами, уничтожает. Уничтожает самого себя. Причем вот слово «душа», «нефеш», да, подразумевается вся личность целиком. Не какая-то вот только вот... Потому что в нашем контексте, российском, да, контексте, слово «душа» это воспринимается как нечто такое астральное, мало относящееся к жизни. Но ближневосточное понимание слова «душа», «нефеш», оно означает всего человека. Поэтому, когда человек идет на нарушение

0: супружеской верности, то есть он вот сексуальные отношения практикует вне брака, он разрушает всю свою личность. И тому масса примеров и доказательств из области современной психологии. Пожалуйста.
1: Да, конечно, все это, ну,
2: можно, если бы, да. Можно вернуться, вот вы еще спросили в отношении, если расстаются не по причине там супружеской неверности, да. А по причине характерами не сошлись,
1: да,
2: и там, да. Просто не понравилось что-то.
1: Я статистику видела, на вот написанной на самом верху
2: не
1: было
2: сошлись
1: написано,
2: характерами.
1: Не сошлись характерами.
2: Это подавляющее большинство.
1: Да.
3: Вот как оправдание звучит, мне кажется.
2: И Иисус Христос в своей Нагорной проповеди, он дал оценку тому, когда разводятся не за прелюбодеяние. Uh-huh. Он так сказал. Я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. То есть в этом случае человек, который инициирует развод просто по причине, не сошлись характерами или я не знаю, что okay. еще, кроме вины любодеяния, он тем самым может подталкивать свою половинку к тоже, соответственно, к прелюбодеянию.
3: И бывает, что такие случаи, когда мужчина после такого развода, не сошлись характерами, сразу почему-то находит другую женщину, которая сходится с характером тут же.
1: Ну, наверное,
2: интересно,
1: да.
2: На сколько лет?
1: На сколько, да, на какое-то время. Хорошо.
0: Знаете, мне кажется, этот вопрос, вот вопрос сошлись, не сошлись характерами, он чрезмерно вот обременен какими-то лишними эмоциями. Что значит не сошлись характерами?
3: А раньше сходились?
0: А как сошлись тогда? Да. Вопрос.
1: А, ну тогда не знали свой характер, наверное. Так, другого
0: вопрос,
1: характера
0: а чем
1: знали.
0: Они занимались во время свиданий?
2: Вы знаете, если с позиции Библии, вот если строго с позиции Библии, то мы читаем, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
3: Если Бог сочетал.
2: Поэтому Бог не предусмотрел никаких вариантов. Если ты однажды встаешь и говоришь, это моя жена, все, это мой муж... Теперь на всю жизнь.
1: И я все делаю в супружестве, чтобы это было
2: если возникают,
1: хорошо.
2: Да, чтобы, если возникают там, трудности.
1: Работаю над собой.
2: Все верно.
1: То есть начинаю понимать, да, что у меня не все хорошо там с моим характером, и начинаю думать.
2: И хорошо, наверное, и не будет. Вот не знаю, как вы, но мне кажется, когда вот люди говорят, что мы прожили там 30 лет душа в душу, ни разу
1: не слово... поссорились. Да?
2: Вот я не верю. Я честно скажу, я не верю. Мы люди, и нам свойственно быть эгоистами, эгоцентристами, все только на себе, и поэтому конфликты неизбежны. И представьте, если бы Бог допустил, ну хорошо, не сошлись характерами, разведитесь. Так это сколько было бы разводов?
0: Кстати,
3: между два разных характера.
0: В Библии нигде не говорится о том, что нельзя ссориться. Зато о том, что нельзя разводиться, написано много. Поэтому ссориться можно и нужно. Просто вопрос, как ссориться?
1: Ну, давайте сначала про развод. Меня вот интересует. Значит, какое, да, отношение?
0: Можно секундочку еще, прежде чем мы поговорим о разводе. Вот я хотел бы прорисовать... Вот этот вопрос, сошлись, не сошлись характерами, разлюбил, не разлюбил, это тоже будет косвенно касаться развода. Дело в том, что сегодня вот в нашей культуре принято считать, что значит, сначала ты любишь человека, а потом ты женишься или выходишь замуж. Да. Но в библейском понимании это не всегда такая последовательность срабатывает. Я хочу привести в качестве примера. Значит, ситуацию с Исааком. Да, это Бытие, 24 глава, 67 текст. 24 глава Бытие, 67 текст. «И ввел ее, то есть Ревеку, Исаак в шатры матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женой. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Мы же знаем, да, контекст, что вообще до этого момента Исаак вообще не видел Ревеку.
1: Да, он вообще не видел.
0: То есть вот ему привели, у них состоялось бракосочетание, и потом просто они начали жить супружеской жизнью. И написано о том, что он ее полюбил, то есть вот чувства пришли, то есть, если хотите, романтика пришла после.
2: Я думаю, что это все-таки исключение из правил. Не нужно говорить, что это хорошо. В нашей культуре это чуждо.
0: Я думаю, это не исключение из правил.
3: Бог приготовил ему.
0: Потому что, ну, просто по своему опыту скажу, чем больше я живу,

0: живу со своей женой, тем больше я в нее влюбляюсь. Смею предположить, что чем больше мы, как супруги, взаимодействуем, тем больше романтики приходит в нашу жизнь. И наоборот, если молодые люди чрезмерно озабочены романтикой, чувствами, эмоциями и так далее, тем меньше шансов у них вообще построить нормальную семью. Потому что они будут вечно искать вот этого.
1: Ах, вот мне кажется, что как раз-таки этого не происходит. Многие супруги, прожив 3-5 лет, романтика ушла. Она же была только там, когда они дружили. Или в первый свой медовый месяц, а затем...
0: Что значит романтика ушла? Она не человек, чтобы куда-то уходить. Романтику упустили, ее не практиковали, потому что романтика это что? Ты поднял себя рано утром, в 7 часов, ты пошел в цветочный магазин и купил жене цветы.
2: Даже если не хочется.
0: Даже если тебе хочется спать.
2: Да.
0: Извиняюсь, романтика это борьба с своим эгоизмом. Поэтому надо чуть-чуть раньше встать, подарить жене цветы. Вот и романтика. Как она может уйти? Это же не нечто такое вот.
2: То есть это осознанное, я понимаю, осознанное действие, да, человека?
0: Ну, конечно, осознанное.
2: Нет, а что она в ответ подарит? Потому что ему хочется. А. То есть не хочется, но я иду и
0: что
2: покупаю.
0: Что она в ответ подарит? А да, она встанет рано подарит. И завтрак мне приготовит.
1: Друзья, все же любовь, на мой взгляд, первична. И я согласен с тем, что она будет расти, она должна расти. Понятно, что ее можно залить там водой равнодушия, можно вообще не обращать на это внимания, только работой заниматься. Вот. Но по примеру Исаака нельзя сказать, что вот это нормально, и так все должны поступать. Мне кажется, это больше исключение из правила.
2: Бог дал Ревеку.
0: Я понял, о чем говорит Евгений. Да, я согласен. Нельзя, наверное, так вот брать сегодня одного молодого человека, другого и девушку, и сказать, вот, Натя, тренируйтесь, живите. Нет, конечно, мы не можем исключить вот вопрос, когда тебе нравится человек, не нравится человек. Но все-таки вот этот вопрос любви, как самоотдачи, как служения, он рождается в процессе. Хотя это не говорит о том, что надо просто вот с совершенно незнакомым человеком строить отношения, которые тебе не то, что там, ты его не знаешь, он тебе неприятен даже. Нет, речь не об этом.
2: Нет, но сначала-то должны быть какие-то симпатии. То есть я выбираю,
0: конечно,
2: там, кто мне нравится, кто мне не нравится по каким-то причинам. Вот. Но все равно же я выбираю, правильно? Я же не любой там пришел, и я начинаю с ним какие-то там...
0: Конечно, я помню, пел в хоре в Заокской духовной академии. Знаете, много глаз на меня смотрело, но когда я увидел глаза моей жены...
3: Будущий.
0: Это все. Это меня пленило.
1: Вот здесь все зародилось.
0: Да, вот здесь все зародилось.
2: Я уж испугалась, что конфетно-букетный период нет. Должен
0: конфетно-букетного,
2: быть.
0: Конфетно-букетный период заканчиваться не должен.
2: Вообще.
0: В принципе.
2: Никогда.
1: Никогда.
2: Слушайте, как хорошо.
1: Вот
2: слушайте.
1: Я абсолютно солидарен.
3: Не разлучит.
1: Я еще вспомнил, как перед моим бракосочетанием служитель, который наставлял нас, он сказал такую вещь, я до сих пор запомнил. Семья – это как армия, в которой предстоит нести свою службу. Всю свою жизнь. Вот так. Да, то есть романтика – это романтика, сказано, да. Но нужно помнить, что не всегда все гладко, не всегда все хорошо. Конфликты могут быть, непонимания, желание все покончить и порвать. Но нужно это выдержать, отстоять, вынести. И любовь становится больше.
0: Да, да.
2: И мысли такие приходят, вот если что-то случается, поссорится, да, человек, своим мужем или женой и думает, ой, это, наверное, не Бог нас соединил. Это мы, наверное, это ошибка.
0: Ой, знаете, ошибка убрать.
2: Да, вот так они
0: тоже
2: думают.
0: Кстати, одно из наставлений, который дал отец моей жены, который сочитывал нас, потому что он пастор, он сказал так, никогда не допускайте мысль о том, что ваши отношения не от Бога.
2: Вот.
0: Я это как-то услышал и просто даже в принципе не воспринимал это вот, а вдруг мы не под, ну, вдруг это вот что-то такое не то.
2: Но я вот с этим встретилась.
1: Мое личное переживание, это через неделю после свадьбы, когда у нас состоялся первый очень серьезный конфликт, мы разругались в пух и прах, разошлись каждый по разным сторонам. И знаете, я себя поймал на мысли, куда я попал? Зачем я это сделал? Жил себе один,
2: и хорошо мне было,
1: и все было нормально. Но сейчас, уже практически 19 лет спустя, с того момента, я вижу, какое благословение, какой подарок Бог мне дал в виде моей супруги. Поэтому
2: в виде Библии написано, что это подарок.
1: У всех возникают конфликты и желание расстаться. Это нужно переболеть, это нужно отстоять, нужно побороть.
2: И понимать, когда вот идешь, да, замуж, да, или женщина, вот это нужно понимать, что это меня ждет. Да.
0: Аналогичное чувство я переживал, вот как говорит Евгений, аналогичное. Тоже были такие мысли, куда ты полез вообще? И вот благодаря тому, что вот эта фраза врезалась в мое сознание, да, о том, что никогда не думай, что твой брак ошибка, просто я себя брал в руки и просто сам себе говорил, слушай, отставить в сторону свои эмоции, отставь в сторону жаления самого себя и ну-ка... Быстренько строй отношения с женой. Иди мирись.
3: Возвращайся к ней.
0: Да, иди мирись. Да.
1: А потом пожнешь благословение.
2: Слава. Так, да. Слава Богу. Очень интересная тема. Вот тема развод у нас мы не успели разобрать, значит, мы ее разбираем в следующей встрече.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Когда женщина беременность не планирует и находится в какой-то очень тяжелой ситуации семейной, финансовой, ситуации со здоровьем, как правило, это известие о беременности для нее вызывает у нее шок, стресс. И единственным выходом она видит аборт. И всегда ли женщина вообще в ситуации нежелательной беременности может адекватно оценить вот ситуацию и свои возможности?
1: Я думаю, что не всегда адекватно. Человек так устроен, что, сталкиваясь с какой-то незнакомой ситуацией, ситуацией, когда он, которую он, скажем, не был до этого, он испытывает определенное напряжение. И первая реакция, которую испытывает человек, это убрать именно источник напряжения, то есть устранить его как-то. Если, допустим, проблема, скажем так, проста, к примеру, как вот появление занозы в пальце, то это решается достаточно просто. Убрал занозу и... проблема решена, нарыв проходит. Что касается ребенка, то тут гораздо более сложная ситуация. И женщина зачастую именно к появлению ребенка, скажем, к известию о том, что она беременна, относится именно как к занозе, которую нужно убрать, и все решено. И когда она принимает это решение, очень важно ей осознать именно то, что ребенок – это серьезно, ребенок – это определенная личность, и границы, скажем так, границы свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого человека. Ребенок, он живой организм, он имеет определенное право. Право на жизнь, право на то, чтобы вырасти, право на то, чтобы появиться на свет. И женщина, она должна понимать свою ответственность. И такое состояние человека, когда он пытается устранить именно проблему и видит именно выход в том, чтобы убрать эту проблему, называется тоннельным сознанием. То есть... Но если перевести на простой бытовой язык, человек образно находится в тоннеле, и вот тот свет в конце тоннеля, который он видит, это именно то решение, которое он только считает единственно правильным. Он стремится принять, именно выйти через этот выход. И задача с помощью такому человеку именно расширить его возможности, расширить его взгляд и показать ему, что существует гораздо больше решений, гораздо более, скажем так, правильных решений, и помочь ему видеть их, и помочь ему осознать, что это действительно более ценно, более взвешенный, более зрелый будет, скажем, выбор, чем просто устранить проблему, которая, причину проблемы, которую он видит именно в том, что появится ребенок.
0: А что можно сделать вот для того, чтобы помочь такой женщине конкретно? Ну, как вот помочь ей увидеть другие выходы? Ведь их же может быть много даже, да? Как бы не один только аборт, и все, мои проблемы разрешатся. Больше для счастья ничего не нужно, да? Для спокойной жизни. Вот что конкретно может ей помочь? Какие шаги?
1: Ну, первое – это осознание именно стратегии, что можно сделать в этой ситуации, потому что, как правило, женщина, оказавшись в ситуации нежелательной,

0: беременность, она начинает оценивать риски, которые произойдут в ее жизни. Допустим, лишение там, возможности учиться, либо работать, либо какой-то стабильной ситуации, когда она может сама распоряжаться своей жизнью, ухудшение отношений она предполагает, особенно когда партнер не готов к беременности. Это все заставляет ее нервничать, переживать и создает какую-то зону нестабильности, которую она инстинктивно пытается убрать для того, чтобы вернуть жизнь в такое комфортное течение и где она ощущает себя достаточно хорошо и удобно, и привычно. И задача в первую очередь помочь ей, женщине проработать именно те пути, которые помогут ей чувствовать себя комфортно, но при этом сохранив беременность, прорабатывать жизненные ситуации, какие-то направления, которые помогут ей, именно какие-то шаги, которые помогут ей именно принять правильное решение.
1: А женщина сама может изменить свое тоннельное сознание? Или ей обязательно нужна помощь там, психолога или друзей, или семьи?
0: Я думаю, что может, но гораздо легче, когда женщина не остается один на один со своей проблемой, но старается с кем-то поговорить, поделиться с кем-то из близких людей, со своей семьей, с мужем. Если нет такой возможности вот, ну, в ближайшем окружении найти тех людей, которые готовы поддержать, с психологом обратиться. И вот постараться все-таки обговорить свои проблемы, переживания. Когда женщина обговаривает их, уже, как правило, становится легче. И постепенно она привыкает к сознанию того, что она будет мамой. И постепенно, в общем-то, когда эмоции проходят и начинает уже действовать, скажем, разум, ей гораздо легче уже в дальнейшем принимать решение какое-то взвешенное, обоснованное и, скажем, более продуманное.
1: Ну, не получится ли так, что, допустим, вот, ну, есть такие люди, которые всегда надеются на лучшее, даже если нет никаких предпосылок для этого. И иногда это взгляд на мир через розовые очки. И мы думаем, что мы вытянем, а на самом деле мы не вытянем эту проблему. И вот некоторые женщины думают так: зачем я буду тешить себя напрасными надеждами, что все будет хорошо, если вот на самом деле может так не быть? И аборт – единственный выход. Вот зачем я буду, как какая-то глупенькая маленькая девочка, говорить: а ты надейся на лучшее. Да, если вот мне врачи говорят, что там вот то-то, то-то, то-то плохо. Если у меня денег нет, если я живу там в общежитии, в каком-то уголке, для ребенка нет никаких там условий. Родители мне не помогают, они где-то в деревне далеко живут и нет возможности. Вот зачем я буду тешить себя какими-то глупыми, необоснованными надеждами?
0: В такой период очень важно женщине осознать, что проблема решается все-таки перевести ее взгляд с проблемы, на которую она делает акцент, именно на восприятие того, что ребенок – это личность, поднимать в ее понимании ценность материнства, чтобы она понимала, что материнство – это действительно значимое событие в жизни людей, в этом предназначение женщины в первую очередь. И говорить о том, что проблема, она на самом деле очень часто преувеличена женщиной, когда она относится именно, находится в тоннельном сознании, когда она воспринимает проблему, скажем так, достаточно узко, и проговорить с ней именно те ресурсы, которые помогут ей выйти из этой проблемы. И я думаю, что вот если мы переводим взгляд именно на те последствия, которых она боится, именно на стратегию, как можно решить проблему, поэтапно с ней прорабатывая те возможности, которые откроют ей материнство, те, скажем, пути, по которым она может двигаться, став матерью, то, в принципе, женщина достаточно подготовлена, если она будет, она готова вступить на этот путь, пускай он будет более сложный, но, как правило, женщина, осознающая материнство, ценность ребенка, она готова идти по этому пути при правильной поддержке близких. Очень важна именно поддержка окружающих. Очень важно, чтобы в этот момент семья находилась рядом и старалась поддержать женщину в этот период, оказать активную поддержку, помощь и как-то активно участвовать в этот период в жизни женщины.
1: То есть ресурсы, как правило, у человека есть. Он даже может не подозревать о том, что они есть, что кто-то может помочь, или и ты сам тоже можешь в себе открыть какие-то доселе тебе незнакомые ресурсы, силы. Вот. Нужно просто действительно перевести свой взгляд в какую-то другую сторону, вот в этом тоннеле, да, просто поискать, да. Может быть, не обязательно говорить себе: я должна обязательно, а вот хотя бы просто поискать, вот то, что

0: можно? То, что первое приходит в голову, вот какие еще могут быть выходы, вернее, где можно еще искать помощь, на что опереться?
1: Да, на самом деле это действительно так, если продолжать аналогию с тоннелем, то вот эта точка, светящаяся в конце, не всегда является выходом. Если глядеться вокруг, то очень много выходов на самом деле находится, и очень много возможностей для того, чтобы решить свою проблему. И именно когда человек приходит в стабильное эмоциональное состояние, успокаивается, и когда он начинает трезво оценивать ситуацию, как правило, выходов находится немало, и человек может взять себя в руки и уже двигаться в том направлении, которое действительно для него ценно, значимо, и которое является приоритетным в его жизни.
0: Ну, я так понимаю, что если у человека есть желание что-то делать, если у человека есть желание выжить в этой ситуации, то есть ребенка все-таки родить и воспитать, каким бы он ни был, там, может быть, там какой-то диагноз врачи ставят, да, или просто в тяжелых материальных условиях. Вот если есть эта цель, то там находятся и средства, потому что очень часто такое бывает. Цель есть, а средства найдутся, и все подтянется.
1: Надо заметить, что мозг человека так устроен, что он содержит несколько оболочек, и внешняя оболочка, она отвечает за мышление человека, за принятие решений и так далее. Но есть внутренняя оболочка мозга, внутренняя часть мозга, называется лимбическая система. Как правило, эта система, она отвечает за эмоции. Когда человек сталкивается со стрессом, первая реакция – это лимбическая система, и она блокирует, по сути, мыслительные способности организма. И, по сути, человек, принимая решение очень быстро, сталкиваясь с каким-то стрессовым, с какой-то стрессовой ситуацией, он, как правило, им движет именно эмоции. Лимбическая система, ей надо дать время для того, чтобы она успокоилась, пришла в норму, и тогда начинает работать именно активно внешняя часть мозга, которая помогает нам принять именно взвешенное, правильное решение. И когда женщина именно узнает о том, что она беременна, это действительно является для нее зачастую неожиданностью и стрессом, и принимая именно решение в первые дни, она, как правило, не оценивает ситуацию трезво, и поэтому очень важно помочь ей именно успокоиться, вот именно в какой-то стабильной такой ее лимбической системе дать возможность прийти, скажем, в норму, и после этого женщина готова обсуждать дальнейшие действия и так далее. И я абсолютно с вами, Юля, согласна, что именно ответственное отношение и готовность женщины куда-то двигаться вперед, она действительно очень важна, и брать на себя ответственность нужно. И если вспомнить, допустим, наших предков, которые достаточно в тяжелых условиях, послевоенное время, достаточно активно они работали, им приходилось нести немалые нагрузки, но семьи были достаточно большими, 5, 8, 10 детей. И история знает очень много известных людей, которые принесли немалую пользу нашему государству, но при этом они были и третьими, и пятыми, и тринадцатыми детьми в семье. Например, Юрий Алексеевич Гагарин, он родился третьим ребенком в семье. Николай Иванович Пирогов, известный хирург, основополагатель военно-полевой хирургии, родился 13-м в семье. Русский философ и биолог Мечников появился в семье 5-м. Адмирал Нахимов появился 7-м в семье. Анна Ахматова, поэтесса, известная всем нам, родилась в семье 3-й. Александр Михайлович Василевский, маршал Советского Союза, появился 4-м в семье. Дмитрий Иванович Менделеев, известный нам по таблице Менделеева, практически каждый и ребенок, и взрослый знает об этом человеке, появился в семье 17-м. Циолковский, ученый, основатель теоретической космонавтики, появился в семье 11-м ребенком. Николай Алексеевич Некрасов, известный поэт, писатель, появился в семье 3-м. То есть мы видим, что достаточно большое количество людей появились в семье многодетной, в семье, которая испытывала трудности достаточно серьезно, но при этом родители брали на себя ответственность, двигались вперед. И вот наша страна имеет вот таких известных людей, талантливых людей, интересных. Поэтому мы не знаем, какой ребенок появится. Но если Бог дал нам беременность, нужно доверять ему и дать возможность этому ребенку появиться на свет и сделать все, что мы можем для того, чтобы этот ребенок именно принес ту пользу и прошел тот путь, который приготовил ему Господь.
0: Ну, конечно, это очень впечатляющий, 17-й, 13-й, 7-й. Вот, ну, в то время, я понимаю, конечно, многие дети и умирали в раннем возрасте от болезней, медицина была еще не такая, как сейчас. Но, тем не менее, все равно детей было в семьях много. Сейчас совершенно другая ситуация у нас в стране. Вот их могло бы не быть. Понятно, можно сказать, ну, другие бы это придумали, другие бы были, но вот практически все ведь семьи были многодетные тогда. И вот, пожалуйста, такие гениальные люди родились и выросли. А вот, Светлана, бывает так, что женщину удается отговорить от аборта. Да, она может быть, ну, ей легко внушить, надавить на совесть. Она вначале хотела сделать аборт, но с ней работал психолог. Или родные, ну, говорили, надо рожать. И вот она рожает ребенка, но то, что происходит потом, тоже нехорошо. Воспитанием его она не занимается. Может быть, это женщина пьющая. Может быть, это просто семья очень социально неблагополучная. Там пьет муж, а жена вот еле-еле тянет всех детей. Там много детей в этой семье. И до этого ребенка были. Не успевает. Или просто, ну, вот такие бывают женщины, которые, ну, не уделяют достаточно внимания своим детям, и они растут, вот как сорная трава у забора, дети. Вот что лучше для ребенка, быть рожденным и оказаться в такой семье социально неблагополучной или вообще не существовать? Вот женщину можно отговорить от аборта, но как ее вдохновить, изменить в принципе вообще свою жизнь?
1: Я думаю, что ребенок в любом случае имеет право на жизнь, а женщина, которая не готова к материнству, ее, это достаточно долгий путь перемены сознания женщины, подготовки ее, сопровождение ее в послеродовой период. И, конечно, в этой ситуации нужно задействовать не только психолога, который может встретиться с женщиной 1, 2, 3 раза, но и также близкое окружение стараться задействовать, скажем, даже если неблагополучная семья, подключать благополучных родственников, которые могут помочь в этой ситуации, близких, друзей и так далее, настраивать женщину на то, что ей нужно искать дополнительные ресурсы, дополнительную помощь, не оставаться одной в этой ситуации, но поставить себе цель, ну, такую, что вырастить нужно ребенка, нужно дать ему будущее, нужно вложиться в то, чтобы ребенок действительно вырос полноценной личностью, и стараться делать все, что от нее зависит, для того, чтобы ребенку дать шансы, стараться искать эту помощь, не сдаваться. И человек, который постоянно борется, движется к цели, если она поставила себе цель вырастить ребенка достойного, то она, как правило, ее добьется. Как правило, женщины у них не замотивированы, те, которые не несут ответственности, безответственно относятся к материнству. Это те женщины, которые они не видят, для чего им это нужно. Пришел ребенок и пришел, а что с ним делать дальше, она не знает. И поэтому очень важно именно поставить перед женщиной конкретные цели, которые она должна достигнуть, и прописать с ней, проработать именно, что поможет ей для достижения этого цели, для достижения того, чтобы ребенок вырос полноценной, духовной, богатой личностью, зрелой личностью и достойным членом нашего общества.
0: Ну, я думаю, что, конечно, хорошо, когда есть возможность обратиться к психологу. Конечно, вряд ли вот женщина из социально неблагополучной семьи пойдет к психологу, потому что, ну, у нее немножко другое мышление. Вот не привыкла помощь просить, и сама-то не справляется, и помощь она не просит. Но если вдруг появляется такая возможность, если вдруг, то эта возможность очень хорошая, потому что часто родственники помочь не могут, у них свои проблемы и заботы, и женщина остается одна. Вот. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое. До свидания.
1: До свидания.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь, работаю, и кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против...

морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99. Я не понимаю, как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя.
1: Да,
0: мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. Я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди...

0: множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
1: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
0: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть клуб 700. Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.
1: Это клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
0: Спасибо, я счастлива быть здесь.
1: И я рад, что ты здесь.
0: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
1: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
0: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
1: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
0: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот 5 моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и помазание, и я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.

0: внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
1: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на «Экономист», «Тайм» и «Ньюсвик», потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне: «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил: «До встречи».
0: Божье слово пребывает вовек.
1: Аминь.
0: Тебе это нравится?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Надеюсь, что...
0: Я бы хотел, чтобы остальные
1: не
0: так думали.
1: Не спеши.
0: Ну, знаешь ли.
1: Вот дает.
0: А что еще?
1: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
0: У меня слезы наворачиваются на глаза.
1: Особенно подходит под штаны.
0: Только посмотрите.
1: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
0: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
1: Мне тяжело произносить «вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
0: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
1: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
0: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
0: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил Ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала, «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание Духа, мир в Духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу. Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Tidewater. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса. Когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил, «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали, «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез, и я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать: «Я слышу попкорн, слышу попкорн, я слышу попкорн!»

Корн. Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему: «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.